0: подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Терновая, Дорошенкова, Карасевка, Москалевка и Липцы Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Партизанская, Червонная, Никольская, Степановка и Стецковка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 205 военнослужащих, 22 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
1: Как добавили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Восток» атаковали формирование 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ. Противник потерял 315 боевиков, уничтожено 2 бронетранспортера и 10 автомобилей. Россия продолжит работать с Вьетнамом по всем направлениям, включая культуру, образование и вопросы безопасности. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с президентом Южноазиатской республики То Ламом. По словам главы российского государства, рост товарооборота между странами за первые полгода 2026 почти удвоился.
2: В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились. Мы продолжаем работать по всем другим направлениям. Это касается культуры, образования, вопросов безопасности. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем. Есть и новые интересные начинания.
1: Российский президент напомнил, что за годы полного суверенитета Вьетнам добился впечатляющих результатов. И люди, которые сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно, добавил Путин. Центральное разведывательное управление США опровергло сообщение о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф планирует активно включиться в переговоры по урегулированию на Украине. Представитель ведомства Лиз Лайонс и Белый дом назвали публикацию газеты Financial Times несоответствующей действительности. Ранее издание писало, что Рэдклифф якобы соперничает со спецпосланником Стивом Уиткофом за роль главного переговорщика, хотя Дональд Трамп еще не принял окончательного решения. Напомню, 25 августа глава ЦРУ посетил Москву. В Кремле тогда пояснили, что этот визит был связан с контактами между спецслужбами, а директор СВР Сергей Нарышкин лично подтвердил факт проведения этой встречи. Потребности вооруженных сил России полностью обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев, поэтому никакой необходимости в мобилизации нет. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он назвал слухи о возможной осенней мобилизации лживой провокацией киевских властей, которые, по его словам, сами испытывают тяжелейший дефицит людских ресурсов. Зампред Совбеза подчеркнул, что на службу идут истинные патриоты страны. Также политик напомнил, что эту тему ранее уже прокомментировал президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин, не оставив места для подобных спекуляций. В 11 сферах российской экономики средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Абсолютным лидером стало морское пастбищное рыбоводство, где месячный доход специалистов приблизился к 1 000 000 рублей. Также высокие зарплаты, около 700 тысяч, получают управленцы в сфере ценных бумаг и аренды медицинского оборудования. В список вошли сотрудники негосударственных пенсионных фондов, перестраховщики, брокеры и работники холдинговых компаний с доходами примерно по 500 550 тысяч рублей. Для сравнения, общая средняя зарплата по стране в июне составила около 115 тысяч рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В этот четверг, 10 сентября, в Москве ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не предсказывают. Днем в российской столице температура от плюс 23 до плюс 25 градусов.
3: Маяк.
4: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я с

Пропустите меня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с

0: жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.
2: Вот снова в небе, луна над крышей,

0: Audio Stories.
1: Кокосовое молоко – это продукт, который не образуется естественным образом, а создается вручную. Готовят его следующим образом. Спелый кокос очищают, мякоть трут на терке, заливают кипятком и фильтруют полученный настой через ткань. Получается густая, белая, приятно пахнущая жидкость. Собственно, само кокосовое молоко. Благодаря высокому содержанию жирных кислот, оно приобретает кремовую структуру и приятный ореховый привкус. Из-за особенностей состава этот тропический напиток широко востребован среди сторонников правильного питания, вегетарианцев, веганов и лиц с непереносимостью лактозы. Оно отлично подходит в качестве замены обычному молоку и используется в кулинарии для приготовления напитков, супов, десертов и выпечки. Внутри молодого кокоса содержится совершенно другая субстанция – кокосовая вода. Эта чистая, немного сладкая жидкость появляется преимущественно в молодых плодах возрастом около 7 месяцев. Ее удобно пить непосредственно из ореха, сделав небольшое отверстие специальным инструментом. Калорийность кокосового молока варьируется от 190 до 230 килокалорий на стакан. Но жиры, содержащиеся в нем, быстро усваиваются организмом, способствуют повышению метаболизма и снижают уровень плохого холестерина. Кроме того, кокосовое молоко богато антиоксидантом витамина Е, который защищает клетки тела от преждевременного старения и укрепляет иммунную систему. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или страдающим синдромом раздраженного кишечника рекомендуется ограничиваться половиной стакана напитка за один прием. Эксперты рекомендуют здоровым людям употреблять не более 3 чашек кокосового молока в течение недели. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Предки современного арбуза росли в суровых условиях пустыни Сахара на протяжении тысячи лет. Внешне они могли быть такими же – круглые или вытянутые, полосатые снаружи. Однако внутренне они сильно отличались от сегодняшних арбузов. Вместо сочной красной мякоти дикие сорта имели плотную белую или зеленоватую сердцевину, которая обладала резким горьким вкусом, вызванным особыми химическими веществами – кукурбитоцинами. Кукурбитоцины защищают растения от хищников, стремящихся его съесть. Такие соединения настолько горьки, что употребление подобного плода приводило к серьезному расстройству пищеварения. Поэтому наши далекие предки предпочитали избегать употребления самой мякоти. Люди искали не ее, а именно полезные и питательные семена. Зерна содержат белки, витамины, минералы и здоровые жиры, делая их отличным продуктом для выживания в суровых условиях пустыни. Следовательно, изначально арбуз воспринимался не как вкусный фрукт, а скорее как важный источник питательных веществ и энергии. Процесс оккультуривания арбуза продолжался многие сотни поколений. Сначала люди занимались простым сбором дикорастущих плодов, но затем начали целенаправленно выращивать наиболее удачные экземпляры. Постепенно, благодаря генетической эволюции, возникли разновидности с меньшей концентрацией кукурбитоцинов и более приятным вкусом мякоти. Первые земледельцы выбирали для последующего выращивания семена именно таких плодов, ведь, избавившись от горькости, остатки арбуза становилось легче употребить в пищу.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об ударении в глаголах. А исправить ошибки нам помогут стихи, вернее, стишки, стишата, которые были специально придуманы для запоминания. Начнем с примера от ведущей программы физики и лирики Маргариты Митрофановой.
2: Но я думаю, что они даже могут нам облегчить жизнь, если что, когда тебе так больно. Но им жизнь, наверное, технологии чуть-чуть, да, облегчили?
1: Облегчили, облегчить – это неверно. В нашем глаголе ударение всегда стоит за корнем. Облегчило, облегчить. И вот стишки с этим словом. Надо рану залечить и страдания облегчить. Итак, первые страдания мы облегчили. Переходим ко вторым вместе с несколькими спикерами.
3: Ну, как бы я многие темы черпаю своих эфиров из как раз вопросов, которые возникают в автосервисе.
4: Мы опыт, знания свои по конструированию этих экосистем черпаем как раз из организации экосистем планеты.
1: Черпаю, черпаем, неверно, правильно, черпаю, черпаем. Во всех формах этого глагола ударяем первый слог. Кто новые знания черпает, тот вряд ли слова исковеркает. И, кстати, ведущий Сергей Стилавин не исковеркал, он знает, как произносить наше слово.
5: Вот скажи, пожалуйста, продюсеры, да, они как себе представляют, то есть, вернее так, где они черпают свое представление о том, какой, давайте начнем с элементарного, какой сюжет хочет посмотреть зритель?
1: Конечно, черпают. Пятерки Сергею. И мы переходим к следующему примеру вместе с Анастасией Ашаевой, гостьей программы «Физики и лирики».
6: Уж тем более такой накал страстей, как если мы сейчас что-то там не включим и не выключим, погибнет весь мир.
1: Включим – неверно. И это очень частая ошибка. Правильный вариант – включим. Для убедительности – стишки. Телевизор мы включим и немного помолчим. И еще один пример попался в нашей сети. Слушаем, что сказал гость утреннего шоу Виталий Захаров.
7: Ну, в общем, короче говоря, учебу он бросил, занялся, в общем-то, одновременно и сельским хозяйством, и предпринимательской деятельностью.
1: Занялся – неверно, правильно – занялся. День рабочий начался, важным делом занялся. В этих стишках сразу два проблемных глагола – занялся и начался. Запоминаем оба, в них ударение ставим на последний слог. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

покинула Испанию и отправилась в Южную Америку. Среди пассажиров корабля, помимо медицинского персонала, находилось 22 мальчика-сироты в возрасте от 3 до 9 лет. Всех их ждало одно необычное задание – переболеть коровьей оспой в процессе перехода. В конце 18 века британский доктор Эдвард Дженнер сделал важное наблюдение. Женщины-доярки редко страдали от смертельно опасной натуральной оспы. Проведя исследование, он выяснил, что причиной этому служит перенесенная болезнь – коровья оспа, которая обеспечивала защиту от человеческой инфекции. В 1796 году Дженнер начал проводить прививки путем умышленного заражения пациентов коровьей оспой, создав первую вакцину против страшной болезни. Ранее врачи пытались предотвратить эпидемию заражением натуральной оспой через вариоляцию – активную иммунизацию путем введения содержимого оспенных пузырьков, к чему прибегла, например, русская императрица Екатерина II. Король Испании Карл IV, потерявший близких родственников от оспы, решил доставить вакцину в испанские колонии, находящиеся в Новом Свете. Проблема заключалась в отсутствии холодильника и ограниченной жизнеспособности вакцины вне специальных условий. Она сохранялась максимум 12 суток. Способ распространения препарата по странам Европы оказался неприменимым для океанских путешествий. Для решения вопроса воспользовались людьми, точнее, незараженными детьми. Перед отплытием двоих мальчиков специально инфицировали коровьей оспой, а через некоторое время язвы вскрывали и передавали инфекцию следующей паре детей. Врач рассчитывал, что таким образом вирус останется активным на протяжении всего длительного морского путешествия и достигнет Нового Света. В награду король обещал детям обучение в школах Мексики. Условия на борту судна были стесненными, но медицинский персонал внимательно заботился о здоровье малышей, понимая важность успеха миссии. Хорошее самочувствие ребят должно было внушить доверие местным жителям, которым впоследствии предложили пройти вакцинацию. Программа длилась десятилетия и охватывала государства Карибского бассейна, Мексики, всей Латинской Америки, Филиппин и даже Китая. Постоянно привлекались новые участники – здоровые мальчики, чьи родители получали финансовую помощь и обещание возвращения сыновей домой. В общей сложности в программе приняли участие 62 ребенка, 4 из которых скончались в пути. В итоге получилось провести вакцинацию более 100 тысяч человек. Аудио сторис.

плечам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: сядет на ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Audio Stories.
2: Зима в Австралии длится с июня по август. Объясняется это географическим положением материка. В этот период южное полушарие оказывается дальше от Солнца из-за наклона Земли, что соответствует зимнему сезону. Распространенное заблуждение, будто в Австралии постоянно царит теплое лето, неверно. Климат континента весьма разнообразен. Например, в июле, когда на севере Австралии, в городе Дарвин, сохраняется высокая температура воздуха, на юге, в районе национального парка Костюшко, работают горнолыжные курорты. Различия проявляются и в погодных условиях отдельных регионов, в то время как в Сиднее возможны сильные ливни и похолодания до плюс 5 градусов Цельсия, на расстоянии чуть более 1000 километров в Брисбене, близком к экватору, среднедневная температура стабильно держится выше плюс 25 градусов. Погода в Австралии ощущается гораздо холоднее, чем аналогичные температуры в других регионах мира. Причина проста. Большинство домов здесь не оборудовано центральным отоплением. Жители вынуждены искать спасение от низких температур у переносных обогревателей и пользоваться специальными средствами обогрева постельного белья. Есть и положительные стороны австралийской зимы. Это идеальное время для посещения центральных районов континента и северной части побережья.
1: Audio Stories.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Жизнь прекрасна.
2: Ибо я одного мнения с вами. И говорю вам, любить – это значит отдаваться душой и телом. Или, вернее сказать, сливаться воедино. Это значит гулять на солнце, на чистом воздухе, среди нив и лугов, составляя одно тело. Одно существо, у которого 4 руки, 2 головы и 2 сердца. Любовь – это вера, это религия земного счастья. Это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром. Любить значит свободно бродить по этому храму, ведя рядом с собой существо, способное понять, почему такая-то мысль, такое-то слово или такой-то цветок заставляют вас остановиться и поднять голову к божественному треугольнику. Упражнять благородные способности человека – великое благо. Вот почему талант – прекрасная вещь. Но удвоить свои способности – прижать чье-то сердце и чей-то ум к своему уму и сердцу – величайшее счастье. Самое большое, какое Бог создал для человека. Вот почему любовь есть нечто большее, чем талант.
0: Альфред де Мюссе. Исповедь сына века.

0: Audio Stories.
1: Иногда незрелые плоды, собранные с грядки, созревают дома быстрее, чем те, что остались на кустах, благодаря газу этилену, который выделяют все овощи и фрукты и который ускоряет созревание. Плоды могут дозревать и вне растений, но начинать процесс лучше на грядке. Некоторые фрукты и овощи, например, мандарины, ананас, виноград, малина, клубника и баклажаны, вне куста не созревают. Для дозревания дома плоды нужно держать при температуре около 20 градусов Цельсия и низкой влажности. Разные продукты по-разному реагируют на этилен. Бананы и киви быстро созревают, лимоны – медленнее. Важно хранить плоды правильно. Яблоки выделяют много этилена и хранятся отдельно, иначе рядом лежащие бананы быстро перезреют. Это помогает контролировать созревание.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения центральной группировки войск за сутки поразили формирование 9 бригад ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Подробности сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения «Азов» и трех бригад Национальной гвардии в районах Андреевки, колонны Межевой, Марьевки, Новоандреевки, Сергеевки, Доброполя, Новопавловки и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 11 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Рада» РПС-42 израильского производства.
0: На Добропольском направлении разведка группировки «Центр» обнаружила вражеский пикап, который вез боеприпасы и снабжение к блиндажу ВСУ. Операторы беспилотника «Зала» проследили за машиной, вскрыли несколько входов в подземное укрытие и установили место стоянки транспорта. После этого расчет «Ланцета» точным ударом баражирующего боеприпаса разнес опорный пункт, уничтожив входную группу блиндажа и открыв дорогу для последующих атак FPV-дронов. Граждане Вьетнама скоро смогут въезжать в Россию без оформления визы, сообщил Владимир Путин по итогам беседы с президентом Социалистической Республики То Ламом. Российский лидер напомнил о стратегическом партнерстве Москвы и Ханоя и отметил высокую популярность вьетнамских курортов у россиян.
3: Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов. В 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей. Доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных дней культуры. В следующем году Вьетнам примет всемирно известные русские сезоны. В их программе театральные постановки, кинопоказы и другие мероприятия.
0: По итогам переговоров главы государств отметили, что Россия и Вьетнам намерены активнее бороться с экстремизмом и радикализацией, особенно среди молодежи. Компетентные органы Москвы и Ханоя будут теснее взаимодействовать и обмениваться опытом. Отдельное внимание уделят противодействию спецслужбам недружественных стран, пытающимся влиять на политические и законодательные институты. Гибкость киевских властей, которые начали предлагать возможности компромиссов по экспорту зерна и энергетики, является следствием нехватки денег, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такая готовность не поможет урегулированию конфликта.
4: Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин. Киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам. Мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры и так далее. Собственно, сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении. Ухудшается стремительная экономическая ситуация в стране. Не хватает денег, не хватает вооружений. Отсюда проявление гибкости. Но это не та гибкость, которая необходима.
0: Ранее Дмитрий Песков отмечал, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью и пока никакого плана вообще нет. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не видит серьезной иностранной поддержки Тегерана, которая могла бы изменить ход текущего конфликта. Он добавил, что Иран продолжает обстреливать американские корабли и расплачивается за это потерей своих танкеров. По его словам, Соединенные Штаты продолжат экономическое давление на Иран. Точный перевод фразы Рубио звучит так: «Мы будем душить их экономически». Ранее президент Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт завершится после ноябрьских промежуточных выборов в США, поскольку Иран, по его мнению, испытывает серьезные экономические трудности и продолжает противостояние, чтобы повлиять на их исход. На Тайване открылись более 400 пунктов для анонимной сдачи электронных сигарет. Как сообщает газета Taipei Times, любой житель острова может принести туда свои вейпы, не опасаясь штрафа или наказания. Власти гарантируют полную конфиденциальность и не собирают личные данные сдающих. Такая мера стала необходимой, поскольку местный закон строго запрещает производство, продажу, рекламу и даже использование электронных сигарет. Специальные контейнеры созданы для того, чтобы люди не выбрасывали запрещенные устройства в неположенных местах, откуда их могли бы достать и использовать повторно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 10 сентября, облачно, временами дождь. Днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16. В Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в российской столице от плюс 23 до плюс 25.

0: сторис.
1: У рабочей пчелы есть жало. Это видоизмененный яйцеклад, который утратил репродуктивную функцию и стал орудием защиты. Ключевая особенность жала – это наличие множества мелких зазубрин на кончике, аналогичных гарпуну. Благодаря этим зазубринам жало свободно проникает сквозь кожу, но прочно фиксируется внутри, затрудняя удаление. Однако жало – это не просто острый наконечник. Оно связано с двумя важными органами – ядовитой железой и хранилищем яда. Во время атаки мускулы вокруг резервуара автоматически сокращаются, что обеспечивает непрерывное поступление токсичного вещества в организм жертвы даже после того, как пчела покидает место происшествия. Попытавшись вырваться, пчела разрывает свое собственное тело, лишаясь не только жала, но и жизненно важных органов, что приводит к гибели. Подобная судьба постигает пчелу лишь при нападении на существо с мягкой кожей, например, млекопитающее. Напротив, при атаке другого насекомого с прочным хитиновым панцирем пчела может беспрепятственно вытащить жало и остаться целой и невредимой. Популярное убеждение о том, что каждая атака заканчивается смертью пчелы, верно лишь отчасти. Пчелиная матка также вооружена жалом, но оно гладкое и применяется главным образом для устранения соперниц.
0: Аудио сторис.

Василий Стрельников. «Бессонница» каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон @радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Чаще всего термином «перекати-поле» в России называют «качим метельчатый» или «гипсолюбку». В период роста кустарник покрыт множеством мелких белых цветов, а затем высыхает, становясь жестким и эластичным. Его стебли искривляются в замысловатые арки, формируя сферический шар диаметром от 10 см до 1 метра. Самое слабое место у основания корня, которое легко ломается при сильном ветре. Корни ослабевают, и растение начинает двигаться по полю под воздействием ветра. Этот природный механизм – эффективная система размножения. Высохшие шары, подгоняемые ветром, перемещаются на большие расстояния и постепенно выпускают тысячи крошечных семян через узкие щели плодов коробочек. История распространения перекати-поля вышла за пределы русских степей. В конце XIX века некоторые семена попали в Северную Америку с зерновыми, привезенными переселенцами из Поволжья. Совпало, что регион Южной Дакоты идеально подошел растению. Обширные равнины, сухой климат и постоянный ветер обеспечили комфортные условия. Без природных врагов перекати-поле быстро размножилось, став серьезной проблемой для фермеров. Каждый куст производит около 250 тысяч семян в год, подавляя рост культурных растений и создавая трудности для аграриев. Сегодня последствия проникновения чужеродного растения заметны повсеместно. Оно уничтожает урожай, конкурирует с местными видами и увеличивает риск возгораний, так как высохшие ветви содержат много легковоспламеняющегося масла. Скопление сухих шаров у построек и линий электропередач создают особую пожарную опасность.
0: Аудио сторис.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины.

дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

башню, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит морщины тревожит.

на башне, часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные,

0: Stories.
1: В древнеримской культуре особое значение придавалось приятному запаху тела. Многие женщины доходили до крайностей. Они употребляли внутрь терпентинное масло – скипидар, стремясь придать своим естественным выделениям аромат фиалок. Превышение дозы скипидара всего более 15 мл опасно для здоровья и может привести к смерти. Скипидар вызывает ожог слизистых оболочек и предназначен исключительно для внешнего использования. Женщины рисковали своей жизнью, вероятно, потому что неприятный запах ассоциировался с дикостью и примитивизмом. Именно в Древнем Риме появились первые средства для устранения нежелательных ароматов. Порошковые составы на основе толченого мела, которыми обрабатывали подмышечные впадины и стопы. Это были прототипы современных дезодорантов.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В 18-19 веках мышьяк пользовался огромной популярностью среди европейских модников и модниц. Люди считали, что этот химический элемент придает блеск глазам, улучшает оттенок кожи и укрепляет организм в целом. Впрочем, имели место и неприятные последствия. Мышьяк медленно накапливался в тканях щитовидной железы, провоцируя развитие зоба и даже гибель человека. Он обладает двусмысленным статусом в медицинской практике. Исторически известно немало случаев отравления мышьяком политических противников и неугодных супругов. При этом его использовали для лечения разных недугов, начиная от анемии и заканчивая кожными заболеваниями и общим истощением. Организм человека естественным образом содержит определенное количество мышьяка, дефицит которого отрицательно сказывается на здоровье. Поскольку мышьяк присутствует практически во всех пищевых продуктах животного и растительного происхождения, поддерживать нормальную концентрацию достаточно легко. Однако попытки целенаправленно регулировать уровень мышьяка могут обернуться проблемами. Чувствительность человеческого организма к этому токсину весьма различна. В середине 19 века в Эдинбургском медицинском журнале появилось любопытное сообщение Карла Маклагана о жителях одного австрийского региона. Они регулярно принимали малые дозы мышьяка, якобы для поддержания внешности, увеличения аппетита и предотвращения заболеваний. Начиная с минимальной порции, местные жители постепенно увеличивали дозу. Некоторые употребляли до 26 миллиграммов мышьяка несколько раз в неделю, другие вовсе доводили норму до 39 миллиграммов. Подобная концентрация многократно превышает смертельную дозу для обычного человека.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Джон Спик, британский исследователь африканского континента середины 19 столетия, рассказывал о королевстве Карагве. Там правитель и его братья содержали гаремы крайне тучных женщин. Однажды, посетив дом принца, Спик заметил, что одна из его жен настолько тяжела, что едва способна была передвигаться самостоятельно. Домочадцы объясняли наличие множества молочных емкостей тем, что именно щедрое питание молочными продуктами помогает девочкам и девушкам обрести требуемую округлость форм. Заинтересовавшись деталями этого феномена, Спик провел измерения одной из местных девушек. Ее рост составил примерно 170 сантиметров. При этом объем руки достигал 60 сантиметров. Талия имела ширину порядка 130 сантиметров, а диаметр голени – целых 50 сантиметров. До сих пор подобное явление сохраняется в некоторых сообществах. Например, в народности туарегов, которые живут в пустыне Сахара, сверхъестественно полная фигура невесты воспринимается как показатель здоровья и способности рожать детей. Согласно обычаю, у девушки должно быть минимум 12 жировых складок на животе, иначе брак невозможен.
0: Audio Stories.
2: Очень грустно мне, что нет серенады наших лет.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну, даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Клиповое мышление говорит нам о том, что мы умеем перерабатывать очень большое количество информации, выделяя какие-то важные тезисные моменты, то есть сужая огромную воронку информационного потока до того, что нам нужно. Антон Гасимов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

тебя. Готов хоть на луну я, ночь и день, брожу как тень, страдая и ревнуя. Без тебя в груди печаль немая, без тебя зима в начале мая, ночь и день.

0: Радио Сторис.
1: Исторически сложилось, что эталон женской привлекательности в России долгое время определялся здоровьем и полнотой фигуры. В условиях, когда значительная часть года проходила в соблюдении поста, достичь пышных форм было нелегко. Однако представительницы прекрасного пола прилагали значительные усилия, жертвуя личным комфортом ради соответствия общепринятым стандартам красоты. Англичанин Сэмюэл Коллинз, врач двора царя Алексея Михайловича, оставил заметки о русской действительности, отмечая своеобразные методы достижения желаемого веса среди знатных дам. Он писал, что женщины, которые считались худыми, воспринимались больными, поэтому те, кому природа отказала в полноте, прибегали ко всевозможным ухищрениям, пытаясь поправиться, проводили дни напролет лежа в кровати и постоянно пили водку, которая считается эффективным средством набора массы. Девушки из богатых семей накануне брака нередко следовали особой диете, направленной на увеличение объема тела. Их рацион включал повышенное потребление жирной и сладкой пищи, усиленное употребление водки для стимулирования аппетита и улучшения пищеварения, а также продолжительный сон. После замужества отношение к вопросам питания кардинально менялось. Женщин призывали соблюдать церковные наставления, избегать чревоугодия и алкоголя, потому что избыточное увлечение едой и спиртным осуждалось обществом и каралось согласно традициям того времени.
0: Аудио сторис.

тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся робинзоны с чемоданами открытий. И напрасно утверждают, что земля давно обжита, самых смелых ожидают настоящие открытия.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы северной группировки российских войск за прошедшие сутки освободили населенный пункт Озерное Харьковской области. Поражены формирования двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. Подробнее о действиях севера на брифинге Минобороны рассказал старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
2: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Терновая, Дорошенкова, Карасевка, Москалевка и Липцы Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Партизанская, Червонная, Никольская, Степановка и Стецковка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 205 военнослужащих, 22 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
0: В военном ведомстве отметили, что средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда американской системы залпового огня «Хаймарс», крылатая ракета большой дальности «Нептун» и 1185 беспилотников самолетного типа. Президент России по итогам переговоров с главой Социалистической Республики Толамом рассказал о предложении Москвы подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
3: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
0: В Грановитой палате Кремля в среду вечером был дан государственный обед в честь вьетнамского президента и его жены. Владимир Путин предложил тост за укрепление дружбы и процитировал стихи основателя современного вьетнамского государства Хо Ши Мина.
4: Важно, что и Россия, и Вьетнам берегут и приумножают славные традиции двухсторонних отношений. Сообща честно, открыто и по-партнерски укрепляют многоплановое сотрудничество в политике, экономике, гуманитарной сфере. Тесно взаимодействуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на международной арене в целом. И такое российско-вьетнамское подлинное стратегическое партнерство приносит очевидные выгоды двум нашим странам и нашим народам. На деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру. В этой связи хотел бы процитировать слова из стихотворения великого государственного деятеля, основателя современного вьетнамского государства товарища Хо Ши Мина. «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца». Но лучше не скажешь, эти слова прекрасно отражают суть дружественных отношений России и Вьетнама, работающих вместе, сообща, реализуя масштабные планы и проекты. Позвольте предложить тост за укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, за благополучие и процветание наших стран и народов, за здоровье товарища Толама, его супруги и всех присутствующих.
0: Толам, в свою очередь, отметил, что Ханой и Москва намерены укреплять связи в сферах обороны, безопасности, а также в науке и цифровой трансформации. Полицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Подмосковья на Камчатку, задержав одновременно отправителя и получателя. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, операция началась в начале года, когда в аэропорту Внуково в посылке на Камчатку обнаружили запрещенные вещества. Чтобы выйти на всю цепочку, полицейские заменили содержимое на муляж и проследили за маршрутом. Отправителя, 27-летнего безработного из Ставропольского края, задержали в Подмосковье. Он прятал наркотики в подарочные наборы с косметикой. Получателя, 37-летнего жителя Брянска, взяли с поличным в пункте выдачи заказов в Петропавловске-Камчатском. У него изъяли весы и упаковки. Оба фигуранта признали вину. Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере направлено в суд. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не предсказывают. Днем в российской столице от +23 до +25 градусов.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг у нас на календаре, 10 сентября, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами полтора часа сегодня на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Мы всегда готовы принимать ваши сообщения на номер плюс 7-967-103-5533, если вы отправите свои послания через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что же, вчера вечером стали активно проникать в инфопространство сообщения о том, что решили задачу тысячелетия, причем за всего лишь 88 часов при помощи моделей, связанных с так называемым искусственным интеллектом. Ну, это уже там пытаются нам рассказать, что есть вот чаты, которые отвечают на вопрос, есть агенты, которые действуют, решают задачи. Ну, примечательно, что как-то все это очень синхронно произошло. Две компании, конкурирующих, практически одновременно заявили о значимых результатах. На самом деле, то, что стало проникать в инфопространство со вчерашнего вечера приблизительно, это уже результат нескольких дней споров в таком профессиональном сообществе. Некоторые даже называют это скандалом. И очень много по этому поводу разных размышлений, потому что, давайте тут вспомним, о чем идет речь в целом. Это так называемое уравнение Навье-Стокса. И задача здесь даже не в том, чтобы их там как-то решить, а в том, чтобы предложить гладкое решение в трехмерном пространстве. Для чего это все нужно? Для того, чтобы описывать движение, например, воздушных масс или вязких жидкостей, или еще чего-нибудь такого. Причем сами эти уравнения сформулированы в первой половине 19 века. В 2000 году, наконец-то, университет Клея признал решение как раз гладкое в трехмерном пространстве одной из проблем тысячелетия, объявил награду в $1 миллион США. Кстати говоря, обе компании, которые занимались как раз тренировкой моделей своих на решение этих задач, сказали, что в целом это стоило миллионов 15 примерно, поэтому даже если вдруг решат им выдать эту награду, ничего это не окупит. Ну, естественно, все это делается не ради того, чтобы получить от университета математического деньги, а чтобы заявить о своем могучем интеллектуальном потенциале. Самое это интересное в этом даже не то, что вот человечество 200 лет билось-билось, ничего не получилось из этого. А вот тут пришли умные инновационные компании и все, дескать, решили. Тут теперь все задались вопросом, а зачем? И на этот вопрос внятного ответа в общем нет. С одной стороны, решение вот одной из этих проблем, а именно связанной с уравнениями Навье-Стокса, может дать нам предельно точные предсказания погоды. Позволит усовершенствовать аэродинамику крыла самолета. Потому что там, знаете, если вы думаете, что все на законе Бернуля остановилось, нет, конечно. Там все гораздо сложнее. И многие пытаются разгадать, как вот, например, сделать такое крыло, чтобы самолет хорошо летал и на дозвуковых, и на сверхзвуковых скоростях. И вот пока не получается. Все время какие-то компромиссы. В общем, в теории этот прорыв дает человечеству некую надежду, а на практике никто не знает, зачем все это было сделано на самом деле. Кроме, опять же, пиара двух конкретных организаций, связанных с искусственным интеллектом. Ну, а их задача понятная. Чем выше их рыночная стоимость, тем лучше живется тем, кто все это придумал. Я надеюсь, что, поскольку мы уже близки к финалу рабочей недели, ваши результаты труда являются более осязаемыми и конкретно вас радуют, а не абстрактно. Пока давайте дружно встречать этот четверг под музыку на маяке.

0: спали.
1: Про динозавров тут неожиданно много новостей скопилось. Ну, во-первых, относительно недавно кладбище динозавров было признано главной туристической фишкой Благовещенска, которая, вправду, привлекает огромное количество посетителей в палеонтологический музей. Говорят, что 50 тысяч человек, это довольно много, действительно. Причем заявил об этом не кто-нибудь, а губернатор Амурской области. Ну и вот теперь как-то началась гонка за динозаврами, вы знаете. Потому что в Дагестане, например, обнаружены следы древних динозавров, ну, а других, кроме древних, и нет, сами понимаете. Возраст 170 миллионов лет, ну, то есть задолго-задолго до того, как крупный метеорит положил конец подходящему климату для этих самых динозавров. Кстати, динозавры не в одночасье исчезли, там целая история была. Ну, в общем, вот, пожалуйста, настоящие вроде бы следы на пляже обнаружены, теперь, видимо, тоже будут туда возить туристов. В Китае искали медь, копались до глубины 473 метра. И что нашли? Тоже динозавра. Ну, всегда так бывает. В целом, я думаю, каждому из вас знаком этот феномен, когда роешься в квартире, в какой-нибудь кладовке, на антресолях. Вот все, что угодно найдешь, кроме того, зачем лез. Видимо, с полезными ископаемыми примерно такая же ситуация. Так что, я думаю, много еще у нас будет новостей про динозавров. Так или иначе, в любом, ну, если, опять же, вас интересует эта история, в Благовещенск стоит съездить. Но если вам далековато до Благовещенска, ну, напомню в очередной раз, что есть в Ульяновской области прекрасное, кажется, село, вот все время путаю, что село, что деревня, уж простите меня, Ундоры называется, там тоже прекрасный палеонтологический музей, а еще есть такой там изгиб водохранилища почти под 90 градусов, и на берег выбрасывают огромное количество всякого вот этого разного ископаемого. Можно ходить и просто собирать. Ну, а пока вы обдумываете свои планы на следующий отпуск, давайте послушаем Яну Шурупову. Это палеонтолог и кандидат биологических наук. Она во вторник в программе «Все сразу» рассказывала о том, как ученые выяснили, что вот тот самый астероид-убийца динозавров упал на Землю именно весной.
2: То есть до таких деталей можно восстановить. Это очень такое оригинальное исследование было показано по костям рыб. Вот, представляете, то, что рыба, когда растет, ну, не только рыба, любое позвоночное, она растет неравномерно, а как бы сезонно. То есть, ну, за лето отъедается, за зиму такая, ну, в режиме сушки, можно сказать. Вот, ага. И на косточках сохраняется такое подобие годовых колец, ну, как у деревьев, только на костях у позвоночных. Ага. Вот, так. И можно по вот этим косточкам сказать, сколько эта рыбка росла и в какой сезон она погибла.
3: И вот вы сказали, что это самый-самый ближний нам период, хорошо изученный. А когда это было примерно?
2: Это было 66 миллионов лет назад. Вот. Это конец мезозойской эры ящеров, когда жили динозавры, птерозавры и всякие морские ящеры, и начало кайнозойской. И мы знаем то, что наша эра, наша кайнозойская, началась весной. Вот. Мы знаем место, куда упал астероид. Вот.
3: Это где?
2: В Мексике, на полуострове Юкатан. От него остался огромнейший кратер. Сам астероид был 10 километров в диаметре, кратер более 180 километров. Огромное космическое тело, там моментально все погибли, кто там был. Вот как раз вот эти рыбки, по которым восстановили время года, они находились примерно в 3000 километрах от того места, куда упал астероид.
0: Пока вы спали.

пропали. Колорад Детектор. Так называется проект молодого инженера Максима Магирова, который победил в конкурсе «Умник-2025». Это конкурс специальный для молодых ученых и инноваторов, которым не исполнилось еще 35 лет. А может быть и исполнилось. В общем, от 18 до 35. Вот так обозначен возрастной диапазон. Что это за система? Ну, в общем, вы уже, наверное, поняли. Колорадского жука и его личинок будут искать при помощи искусственного интеллекта и дронов. Ну, вот, кстати, задачка-то посложнее на вид, чем отличать борщевик от неборщевика. Борщевик высокий, колосится так, что поди его не заметь. Понятно, что тоже требовалась там определенная тренировка, но все, кто в детстве был на даче и собирал жуков и личинок в зеленого почему-то всегда цвета бутылку, все помнят, как они умеют прятаться, обладая при этом совершенно не маскирующей их окраской, тем не менее изобретают стратегии выживания, так что выжить их с участка, в общем, тоже непросто, а говорят, что, между прочим, колорадский жук-то может уничтожить до 50% урожая. А если ничего не делать, то и все 100%. В общем, проблема никуда со времен нашего детства не делась. Вот опять же, да, конечно, задачи тысячелетия математические, это очень интересно. Но да, надо бы с жуком разобраться. Пожелаем новосибирским ученым успехов. А тем временем международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Кембриджского университета обнаружила древнейшую на данный момент окаменелость животного. 560 миллионов лет. Все это дожидалось вот этих самых умелых ученых. Все произошло какое-то случайно. Было такое-то поле, где пасли овец. Там скалистые отроги. Ну, кто бывал на севере Норвегии. Да, кстати, в Норвегию их не обязательно. В Мурманскую область поезжайте. Там примерно те же ландшафты. Скала обвалилась. Там скалы довольно старые, выветренные. И тут кто-то разумный увидел, что открывается нечто интересное. И дальше принялись работать ученые и выяснили, что действительно это похожее на папоротник окаменелость, не что иное, как древнейшее животное, которое назвали чарнией. Обитало оно в эдиакарский период, то есть время, когда на Земле появились наконец-то сложные формы жизни. Ну как сложные? Говорят, что был мешок, наполненный слизью. Даже рта не было. Все такое растопыренное, как сидячая медуза. Как-то там существовало. Вот теперь будут изучать, дорогие друзья. Что такое 560 миллионов лет? Очень давно, вы знаете, кольчатые черви, даже аннелиды, существуют на Земле порядка 535 миллионов лет. Ну, то есть, в общем, по сравнению с этой чарней, буквально позавчера. Ну, а о том, зачем нам нужны кольчатые черви и как мы их изучаем, вы сегодня сможете узнать из программы, которая так и называется «Как знать». А докладчиком станет доцент Петербургского политехнического университета Петра Великого, кандидат от биологических наук Илья Удалов. Причем вот пропалола конкретно ту разновидность кольчатых червей, которая даже в пищу употребляется, Илья будет рассказывать. Приятного вам аппетита под музыку на маяке.

0: спали.
1: Оказывается, имитация бурной деятельности – это процесс, не чуждый даже муравьям. Принято считать, что это вообще такие интересные животные, но это и правда. И муравьи – это отличная модель для изучения биологических основ сложного социального поведения. Это не моя фраза, это фраза, которая принадлежит одному из исследователей, которые как раз тут занимались изучением спасательного поведения пустынных муравьев. И даже опубликовали свои исследования, результаты их в результате в журнале, простите, Journal of Experimental Biology. Итак, пустынный муравей, да, Катаглифис нигра, почему-то он называется, хотя совершенно не черный. Ну, ладно, выяснилось, что некоторые муравьи действительно спешат на помощь своим сородичам, пытаются, если, допустим, есть какое-то препятствие, которое сородича удерживает, пытаются его перегрызть, оттащить, или если он попал в какую-то лунку, ямку, как-то ее подкопать, а другие при этом созерцают. Да, возможно, они постигли дзен, конечно, и понимают, что бесконечно можно смотреть на три вещи. Но поскольку огонь и вода муравьям вообще не друзья ни разу, то остается только на чужую работу смотреть. Но оказалось, что есть генетические различия, вернее, даже не в смысле состава генома, муравей остается муравьем, а вот активность генов действительно разная. И те муравьи, которые спасают сородичей, то есть делают нечто довольно сложное, подвергают себя риску, но при этом не получают прямой выгоды. Они на самом деле отличаются такой вот таким набором качеств, которые применительно к людям мы бы назвали любознательностью. У них более развитая сенсорика, они большее пространство обследуют, но все-таки более продвинутые муравьи. То есть, иными словами, то, что можно назвать эмпатией, эмоциональным интеллектом, на самом деле является неким, в теории, по крайней мере, генетическим превосходством. Очень интересно, мы посмотрим, не перебросят ли это все на людей, эту самую теорию. Ну, а пока ученые чешут голову над этим вопросом, давайте послушаем отрывок из передачи «Хочу все знать». Цикл называется «Животные строят». Ну, тут, конечно, без муравьев тоже не обойтись. И в воскресенье биолог и преподаватель школы развития «Маяк» Дарья Агаркова рассказывала о том, как устроен муравейник.
2: То, что мы видим, горочку такую сверху, она может быть там от нескольких сантиметров, да, она может прям, ну, высоту быть такой около, ну, не метр, но пригорок фактически. И это только видимая часть муравейника, это фактически вход, атриум. И зависит его высота от многих факторов, и от возраста самого муравейника, и от климатических факторов, и от вида муравьев, тут и от того, какая почва вокруг, насколько это все легко строить. А вот вниз под землю может уходить муравейник, тоже в зависимости от вида и условий, до 4 метров.
3: Ого, 4 метра,
2: да. И вот там как раз находятся их основные комнатки. А комнатки там, мам, не горюй, там есть и кладовые, там есть и комнаты, скажем так, для мусора, да, который мусор наверх, может быть, некоторые не хочется выносить. Оставляем в комнате.
3: Как, у муравьев есть свои так называемые плюшки.
2: У них там даже есть плантации. Они выращивают, они, во-первых, выращивают тлю. У них может быть специальные комнатки, да, для тли, в которых они ухаживают за...
4: Чтобы молочко у них, да, это, да, да, собирать, да, да, и питаться.
2: И есть комнатки для выращивания грибов. Это муравьи-листорезы, ну, собирают листики, и на этих листьях выращивают грибы, кормят грибной мицелий и питаются им в том числе.

0: бы спали.
1: Уличные батлы с целью заработать очки крутизны отмечаются уже практически по всему миру. Кто видел лично, расскажите о своих впечатлениях. Ну а пока даже в некоторых странах пытаются это запретить. Например, в Гондурасе проведение таких уличных соревнований, когда двое подростков стоят друг перед другом и демонстрируют интернет-мемы. Что-то еще такое. Ну, в общем, это такой рэп-батл для тех, кто не умеет сочинять рэп, видимо. И, естественно, тут же... Видимо, есть какие-то арбитры, которые сидят вокруг. Ну, а самое главное, конечно, самосознание и повышение чувства собственной важности. Почему беспокоятся об этом взрослые? Хотя, товарищи взрослые, вот всех нас хочу спросить. Кто в детстве не выпендривался? Просто у нас это называлось выпендриваться. Теперь появилось слово аурафарминг. Ну, опять же, для чего это все придумывается? Ну, для того, чтобы было не похоже на родителей. Естественно, нужно как-то всегда изолироваться. Если ты не можешь этого сделать в реальной жизни, пока еще там отпочковаться и вести полностью самостоятельную жизнь, нужно хотя бы сделать какой-то свой маленький уголочек, мирок такой, в котором это в котором ты будешь

0: буквах «Е» и «Ё». И вспомним, когда нужна одна из них, а когда другая. Потому что путают эти буквы, увы, довольно часто. Итак, начинаем. Первый пример от гостя программы «Всё сразу».
1: Так. А если это где-нибудь, где холодно и освещение, так они все перемерзнут. Так что тут как бы еще неизвестно, в какую сторону это по итогу выйдет.
0: Перемернут. Мне кажется, смешное слово получилось, ну и, конечно, неправильное. А правильный вариант – перемрут. Однозначно без «ё». Ее здесь вообще быть не должно. Кстати, а какой глагол исходный? Давайте поставим наше слово «перемрут» в начальную форму. Ну и получим «перемереть». Есть такое слово, а не «перемернуть», конечно же. Ну а далее мы разберем примеры, где «ё» как раз не хватает. И слушаем высказывание гостьи программы «Хочу все знать» Ольги Хлопониной.
2: Тем не менее, не избежавший слабости человеческих, трижды отрекшийся от него, как мы помним, это все было.
0: Отрекшийся, неверно. Правильный вариант – отрекшийся. Здесь необходимо ударное «ё». Это, в принципе, логично. Для запоминания держим в голове исходный глагол «отрекся», а не «отрекся», «отрекшийся». Ну и переходим к имени существительному вместе с Сергеем Стилавиным.
3: Поэтому вот это и беспокоит специалистов, да. А тут, понимаешь, жимолость пойдет совсем скоро. Это совершенно и свекла, понимаете, друзья мои?
0: Свекла, неверно. Правильно, свекла. Здесь «ё» обязательно. Давным-давно были времена, когда и вариант с «е» считался литературной нормой. Но сейчас только свекла. И у нас есть еще один пример, приятный во всех отношениях. Разберем его вместе с Артемом Новиченковым, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
4: Сели мы в мой «Москвич», начали приближаться. Свечение диска казалось очень ярким. Даже лучи автомобильных фар на его фоне блекли. Над НЛО мигали огни синего, красного и какого-то необычного цвета.
0: Блекли, и это верно. Но и вариант с «ё» – блекли тоже правильный. У этого слова двойная норма. Блекнуть и блекнуть. Блекли и блекли. Правильно и так и эдак. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. А тех, кто хочет узнать о русском языке еще больше, приглашаю в свой канал в мессенджере «Макс». До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против мейка. Пока вы

0: спали.
1: Как-то давно не было рекомендаций от психологов, давайте исправимся. Итак, хандра и депрессия. И то, и другое может обостриться осенью. Как отличить одно от другого, психологи нам и рассказывают. И как раз в момент, когда это и необходимо в целом. Вообще, почему нужно отличать одно от другого? Ну, потому что депрессия — это уже заболевание, а хандра, ну, человек задумался просто, взгрустнул. Так вот, оказывается, все дело в продолжительности воздействия вот этого на человека. Если вы, дорогие друзья, вдруг внезапно почувствовали вот эту сильную усталость, потерю интереса к привычным занятиям, нарушение сна или изменение аппетита, и это сохраняется в течение большей части дня более чем 2 недели, надеюсь, что это не слишком сложная конструкция на слух, то действительно это уже повод обратиться к специалисту. Ну, а в целом временный упадок сил по осени — дело вполне естественное, и не надо этого так уж бояться. Если же вы вдруг нырнули куда-то в душевные омуты и не знаете, как вынырнуть, хотя это еще пока не столь продолжительное явление, то, возможно, вам помогут Артем Новиченков и Владислав Тимкин со своей программой «Пойми себя, если сможешь». Сегодня будет продолжение разговора о христианских притчах, часть вторая. Ну, а мы вернемся на неделю назад, и тогда, в прошлый четверг, Артем с Владиславом, в частности, обсуждали проблему вины и ответственности.
2: Мне кажется, вот здесь тоже важная вещь. Ты часто говоришь, что люди психологически, которые живут, это значит не люди. Но вот именно об этом Холлис пишет, о том, что зачастую тревога, расстройство, депрессия, еще какие-то состояния невысоких вибраций воспринимаются нами как не норма, и мы начинаем третьей стрелой Пелевина себя тыкать в причинное место. Или
3: я думаю, здесь,
2: в мягкое место.
3: Я думаю, здесь другая конструкция. То есть, допустим, смотри, у тебя есть какое-то желание внутреннее, которое тобой не реализовано. Можешь какой-то пример привести? Вот какое-то желание, которое ты постоянно испытываешь, но не можешь его реализовать.
2: С сыном на рыбалку пойти. Обещаю ему с 3 лет его. А выбраться на вот 4 дня сложно с палатками.
3: Уже долго, да?
2: Да.
3: Допустим, да. И ты это не делаешь. Соответственно, суть-то в том, что ты хочешь не поехать с сыном на рыбалку, а ты хочешь испытывать чувство вины перед сыном. И правда в том, что даже после того, как ты поедешь с сыном на рыбалку, ты это чувство вины будешь искать в других точках. То есть суть в том, что...
2: И Холлис вот говорит, испытай чувство вины, которое ты испытываешь.
3: Чувство, да, но тогда мне придется как-то по-другому организовывать свое время.
2: Принять ответственность за то, что я делаю. Да? Не то, что я раб обстоятельств, у меня начальник, тиран и жена.
3: Да, вот об этом-то и речь. То есть чувство тревоги, депрессии, да, они приходящие, и они, естественно, для всех, да, вот какое-то, назовем это, да...
2: Засыпание.
3: Ну, замутненность какая-то, да, негативный фон. Он, как это, да, называется. Оно естественно и действительно приходящее. Но вопрос в том, что ты выбираешь в этот момент. Ты выбираешь вот эту негативную мысль о недостижимости желаемого, или ты выбираешь, ну, ты либо просто достигаешь желаемого, либо ты отказываешься от этого фона.
2: Да, но для этого я должен осознать себя.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник новолетие, а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Воспитательный знак.
2: Не надо стыдиться играть. Детских игр нет. Зря взрослые говорят, а зазнайки за ними повторяют: такой большой, а играет как маленький. Такая большая, а все еще в куклы играет. Важно не то, во что играешь, а как и что при этом думаешь и чувствуешь. Можно умно играть в куклы и глупо и по-детски играть в шахматы. Можно интересно и с большой фантазией играть в пожарных или в поезд, в охоту или в индейцев, и бессмысленно читать книжки. Для игры нужен товарищ и вдохновение, а значит, свобода.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: спали. Приближается юбилей Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и по этому поводу в Петербурге уже буквально послезавтра, 12 сентября, стартует международный фестиваль, который так и называется «День Шостаковича». Приурочено все это к юбилею, естественно, 120-летию со дня рождения нашего великого соотечественника. Не раз мы уже об этом говорили, и вот теперь уже обрастает программа подробностями. Значительную часть, естественно, представит филармония, которая носит имя Шостаковича. Кто будет в Петербурге, если вы неравнодушны хорошей музыке классической, зайдите, послушайте. Это редкая возможность пропитаться энергией камерной музыки в зале, который считается одним из лучших в мире. Так что, да, вот это все очень, очень разнообразит ваш досуг. Ну, а сам этот зал еще примечателен тем, что в студенческие годы именно там композитор присутствовал на премьере своей первой симфонии, которую он написал то ли в 18, то ли в 19 лет. В общем, такой вот классический вундеркинд. Ну, а далее события фестиваля охватят и Москву, и Нижний Новгород, и Астрахань, и Саратов, Челябинск, и много еще каких городов, какие города, простите, России и Белоруссии. Ну, а о том, что Самара, бывший Куйбышев, считает Шостаковича отчасти своим, потому что именно там он был в эвакуации, мы уже рассказывали. Что же касается в целом музыки, то китайские ученые решили выяснить, как она помогает мозгу восстанавливаться после стресса. В качестве генератора стресса предложили 120 здоровым добровольцам решать математические задачи в условиях ограниченного времени. То есть стресс был достигнут, ну а потом половине предложили послушать звуки воды, ну а другим такую спокойную музыку. Едва ли это был Шостакович, конечно, но так или иначе оказалось, что музыка эффективна. Эффективнее и лучше возвращает в норму пульс, содержание кортизола, ну и в целом успокаивает. Так что, дорогие друзья, пользуйтесь этим исследованием для своего здоровья. Ну, а мы пока послушаем доцента Высшей школы экономики и автора книги «Электронная лира. Как и зачем искусственный интеллект пишет стихи» Бориса Орехова. И он в компании Анастасии Орловой, а это руководитель магистратуры цифровых технологий в гуманитарных науках Высшей школы экономики. Вот они с таким дуэтом прекрасным во вторник в программе «Физики и лирики» рассказывали о еще одном способе успокоиться, а именно решении кроссвордов, ну а точнее о том, как Владимир Владимирович Набоков стал родоначальником этих самых крестословиц, то есть русских кроссвордов.
1: А не все писатели сразу могут много денег заработать. Вот так. У Набокова была такая ситуация. Искал он, чем бы вот накормить семью, и была в эмиграции в Берлине в тот момент газета «Руль», которая была основана...
2: А какой-то год?
1: Это, ну, вообще с начала 20-х годов. Он в 21-м году уже был.
2: Все-таки его отпустили без скандала.
1: То, по сути дела, там остался, потому что он же учился за границей, вот, и как бы, по большому счету, не вернулся просто в Россию, случилась революция, и, ну, вот, была у него жена, был, в какой-то момент родился сын, надо было их как-то кормить, и он понял, что в газету, которая была основана его отцом в том числе, нужно было как-то, ну, например, можно было туда составлять какие-то загадки для ума, вот, какие-нибудь шарады, по сути дела. И он обнаружил, что в английских газетах в этот момент такое развлечение появилось. Если слова написать крест-накрест определенным образом составить, то получится, что их можно разгадывать по горизонтали и по вертикали.
3: Ты его придумал кроссворд, что ли?
1: Он перевел их на русский. Да, уже в английских газетах прежде всего придумали, и оттуда у нас слово «кроссворд». Но Набоков его не признавал.
2: Он по-немецки это говорил?
1: Нет, Набоков решил, что нужно свое русское слово придумать, и придумал его. Это слово «крестословица».

0: студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что операторы FPV-дронов южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Он был оборудован в погребе частного дома в Белокузьминовке Краматорского района ДНР. Украинские боевики укрепили укрытие бревнами и мешками с песком. Первый российский дрон пробил вход, второй полностью уничтожил пункт вместе с расчетом и оборудованием. Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что воздушная разведка обнаружила в лесополосе у Ясной Поляны под Краматорском замаскированную американскую самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Ударами нескольких FPV-дронов наши бойцы сначала разрушили укрытие, а затем и саму боевую машину. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новой лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. Президент заявил, что она станет самым современным и масштабным профильным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Вьетнама. По его словам, работа лаборатории основана на российских исследованиях.
1: Она будет работать на основе российских технологий и методик, фокусируясь на проблемах охраны жизни и здоровья населения Вьетнама, да и всего региона Юго-Восточной Азии. Для оснащения лабораторного комплекса использовалось инновационное диагностическое оборудование, позволяющее выполнять углубленные молекулярно-генетические и вирусологические исследования. С такой техникой можно решать широкий спектр задач по мониторингу, профилактике и противодействию опасным инфекциям и штаммам, разрабатывать и апробировать эффективные лекарственные препараты и вакцины. При обучении вьетнамского персонала лаборатории были взяты на образец санитарные требования, действующие в России и являющиеся одними из наиболее высоких и лучших в мире. Благодаря передовым инженерно-техническим системам зондирования, фильтрации и обеззараживания условия работы сотрудников соответствуют всем нормам и стандартам бактериологической защиты.
0: По итогам беседы в Кремле с президентом Вьетнама То Ламом Владимир Путин отметил, что позиции Москвы и Ханоя по многим вопросам актуальной международной повестки во многом совпадают или очень близки. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заверил, что банковская система России абсолютно стабильна и вкладам россиян ничто не угрожает. В интервью газете «Ведомости» он решительно опроверг слухи об изъятии средств и крахе финансовой сферы, отметив, что его позиция полностью совпадает с заявлениями правительства и Центрального банка. Медведев подчеркнул, что государство исполняет все свои обязательства даже в условиях жестких санкций. По его словам, иностранные СМИ разгоняют панические настроения исключительно в пропагандистских целях по чьему-то заказу. Как добавил зампред Совбеза, зарубежные эксперты сами удивлены тем, насколько устойчивой оказалась российская финансовая система, о чем ранее неоднократно говорил и президент России. Правительство России выделит дополнительное финансирование на помощь сельхозпроизводителям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Важно отметить тот вклад, который вносят наши аграрии в решение этих задач, особенно в приграничных регионах, где и производство, и переработка сельскохозяйственной продукции проходят в очень непростых условиях. Ну, конечно, я говорю о Белгородской, Брянской и Курской областях. По поручению президента правительство направит дополнительные средства, чтобы помочь хозяйствам в этих субъектах, что позволит им компенсировать часть затрат, понесенного ущерба, но и завершить сбор урожая и приступить к севозимых.
0: Мишустин рассчитывает, что эти меры будут способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах. По его словам, несмотря на все трудности, аграрии в приграничных регионах активно участвуют в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией. Несколько американских военных самолетов получили повреждения на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в результате ударов Ирана. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на свои источники. Она отметила, что американское ПВО потратило более 30 ракет «Патриот» для отражения атаки. Дональд Трамп пообещал выплатить по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы одержат победу на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Выступая на предвыборном съезде в Техасе, он заявил, что такие дивиденды получат все совершеннолетние граждане страны в случае успеха партии в обеих палатах парламента. Речь идет почти о 300 миллионах человек, а значит, реализация этого обещания обойдется казне более чем в $1 триллион. При этом бюджетное управление Конгресса ранее зафиксировало дефицит американского бюджета в $2 триллиона, а государственный долг страны уже превысил рекордные $40 триллионов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 10 сентября, облачно, временами дождь, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. Днем в российской столице температура составит от плюс 23 до плюс 25 градусов.

0: спали.
1: Четверг на календаре, 10 сентября, 6 часов 13 минут, время московское. Еще раз доброго утра всем, доброго дня. А продолжаем наши разговоры, которые строятся у нас вокруг актуальных новостей, фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, анонсов того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Номер для ваших сообщений остается прежним, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Отправлять послание можно через мессенджеры «Макс», «Ватсап» и Телеграм. Ну что же, один прыжок небольшой, и вот она пятница, а там и выходные. В этом ключе, конечно, многие испытывают соблазн имитировать деятельность вместо деятельности. И вы знаете, конечно, это не про вас, разумеется, но вот тут любопытное исследование подвезли из Университета Южной Калифорнии, что, оказывается, имитация этой бурной деятельности впечатляет начальников больше качественно выполненной работы. И дело не в том, что начальники плохие или сотрудники никчемные. Нет, просто такая вот сложилась традиционная система оценки того или иного сотрудника. Профессор психологии Людмила Праслова из университета как раз Южной Калифорнии решила выяснить, как все это происходит. И привела в пример такой психологический, ну, тут употребляется слово феномен, я не уверен, что это феномен, ну хорошо, психологический аспект под названием самомониторинг, ну по-английски self-monitoring, почти то же самое. И говорят, что люди с развитыми навыками вот этого самомониторинга, это такие эмпаты, которые умеют отслеживать социальные сигналы, подстраивать под них свое поведение. То есть, если начальник строго говорит, нам надо больше работать, человек тут же начинает больше работать. Да. Ну, а те, у кого вот этот самомониторинг не слишком развит, те предпочитают выполнять свои обязанности в соответствии с внутренними установками. То есть, человек говорит, я делаю работу хорошо, хоть вы кричите, хоть не кричите, я буду продолжать делать то, что должен. Такой почти наполеоновский принцип, хотя вот делаешь, что должен и будь, что будет, по-моему, это не Наполеон придумал. Случилось это намного раньше, но вернемся в наши дни. Так вот, сославшись на целый ряд других научных работ, профессор Праслова пришла к выводу, что действительно вот этот самомониторинг влияет на показатели работы, которые оцениваются субъективно, а на объективные показатели, такие как рост числа продаж, производительность труда, количество новых клиентов, влияние не оказывает. Однако же боссы стабильно считали лучшими работниками именно тех, кто вовремя подстраивался под ситуацию. Ну, то есть колебания с генеральной линии партии, казалось бы, уже и КПСС никакой нет, а все это по-прежнему влияет на карьерные перспективы. И вот как себя вести, не очень понятно. Потому что, с одной стороны, сами компании в условиях капитализма заинтересованы в том, чтобы повышать свою эффективность. А с другой стороны, есть на каждом месте каждый отдельный Homo sapiens, который хочет, чтобы его, например, слушались. И это тоже важно. Так или иначе, дело все, конечно, в балансе. Но если вы хотите что-то сделать со своей карьерой, то сегодня не пропустите в 13.00 в программе «Физики и лирики». HR-эксперт, карьерный консультант Зулия Лойкова будет рассказывать, где и как искать работу в 2026 году. Но все это случится буквально через несколько часов, а пока будем врываться в этот четверг под музыку на «Маяке».

0: спали.
1: Осень, да, все активнее вступают в свои права, и по этому поводу тоже хватает советов, в том числе и от врачей. Например, рекомендуют пить обычный чай, травяные настои, напитки на основе шиповника, какао или теплое молоко. Как старательно эти советчики обходят слово кофе. Просто десятой дорогой буквально. Ну, что касается шиповника, там витамин С, всякие другие растительные соединения. Самое главное, с сахаром не перебарщивать. Ну, а полифенолы – это вот то, с чем нам чай поможет. Черный, зеленый или, допустим, белый. Да, и вот все эти советы ведь нам дают в день портвейна и день пивной кружки. Но ведь ну, ничего святого просто у врачей у этих нет. Но, с другой стороны, все-таки они давали клятвы там определенные. И поэтому, конечно, не могут нам советовать отмечать день портвейна тем, что созвучно, собственно говоря. Так или иначе, спасибо большое за советы. Следовать или нет – это уже личное дело каждого. В конце концов, опять же, не врачи ли нам вечно советуют оставаться, ну, как-то верными своим привычкам, сохранять привычную рутину, чтобы нас не поглотила осенняя хандра. Поэтому, если привыкли пить кофе, пейте кофе на здоровье. Но о том, как все-таки пережить осень, это мы вчера вспоминали, благодаря программе Сергея Стилавина и его друзья. Цикл называется «Еда как лекарство», и вы можете обнаружить и тот выпуск-отрывок, из которого мы скоро услышим, и все предыдущие на медиаплатформе «Смотрим». Пользуйтесь, на здоровье. Ну, а пока гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Сергей Сергеевич Вялов напомнит нам, почему мы психологически и физически плохо воспринимаем осень, как не допускать заедания и переедания в период стресса. Ну и самое главное, что делать с дефицитом всяких растительных продуктов, когда наступает осенний период, что нам может помочь. Ну, еще раз напомню, что полная версия на медиаплатформе «Смотрим» прямо сейчас, фрагмент.
2: Поэтому крайне важно не убавлять овощи при переходе с лета на осень, а наоборот добавлять их. И здесь я сейчас просто коротенечко перечислю. Давайте-ка вспомним. Перец. Прекрасная история. Иногда просто трудоемко его добывать или делать какую-нибудь лечо или ферментированную историю. Но в целом продукт многим знаком, и, конечно, надо его добавлять в рацион. Цветная капуста, которая тоже прекрасно квасится, солится и ферментируется. Огурцы там из бочки, малосольные, просто соленые. Капуста и различные другие варианты. И красная капуста, и белокочанная капуста, и квашеная, и ферментированная, и соленая просто. Дальше. Свекла, о которой многие забывают, тоже прекрасно ферментируется. Чеснок, даже фасоль и, конечно, морковка. В том числе и корейская морковка, которая тоже ферментируется. В общем-то, вот этот вот весь набор надо обязательно, прям усилием воли, внедрять в свой рацион и осенью, и зимой, потому что овощей становится очень мало. И в этих продуктах, в принципе, соли-то небольшое содержание на самом деле. И поэтому можно безопасно их есть, либо в качестве гарнира, либо добавляя по там, 50 или 100 грамм к основному блюду. Но в целом, если мы говорим про соль, то в основном мы с избытком соли сталкиваемся только в фастфуде. И если мы фастфуд условно не едим, то очень многие просто даже не досаливают еду.
0: Пока вы спали.
1: Условно не есть фастфуд. Вот как вам рекомендация. Ну, на самом деле, Сергей Сергеевич, я думаю, многие из вас слушают с удовольствием. Кандидат медицинских наук, напоминаю, Сергей Вялов только что прозвучал. Это был отрывок из программы Сергея Стилавина и его друзья. Сегодня Сергей Валерьевич опять блистательно отсутствует. Но не беспокойтесь, пожалуйста, скоро все восстановится. Вселенная придет в порядок. Ну, а пока с 7 до 11 вас ждет формат The Best, шоу Сергея Стилавина и его друзья. Ну, там такой архив, знаете, что можно довольно долго его слушать. Вы можете и самостоятельно выстраивать собственный плейлист благодаря медиаплатформе «Смотрим». В 11.00 стартует шоу «Физики и лирики» в прямом эфире. И прямо на старте научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Чайников будет рассказывать о том, как нас обманывают смарт-устройства. Причем, подозреваю, что речь не только о ценах на эти устройства пойдет. Потому что сначала мы их покупаем, потом они нас же и обманывают. В общем, как-то это все не здорово. С 14 до 17 в эфире программа «Как знать». знать. И среди тем вот такая даже обнаружилась, как художники изображали яблоко, символ жизни. Вот так вот. Ну а после 17 в эфире воцарится Никита Карпов со своим проектом «Трудности перехода». И вы можете, дорогие друзья, загодя даже подготовить вопросы и адресовать их Никите через специальную форму на медиаплатформе «Смотрим». Ну а звонки и сообщения во время двухчасового прямого эфира, конечно, также принимаются. Ну а теперь пришло время вернуться на неделю назад. И вот такая ситуация, которую слушательница предложила в качестве задачки Никите Карпову. 12-летняя дочь совершенно гиподинамична, спортом не занимается, энергии мало. Как мягко, но регулярно привить ей физическую активность? Вот, и давайте теперь послушаем, что посоветовал Никита Карпов. Он сейчас прозвучит в эфире, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: Вы как бы написали коротко, но тут вообще много на что имеет смысл обратить внимание. И частые переезды, нет друзей в офлайне, зачастую это достаточно давящая ситуация для подростков. Вы не спрашивали, но я точно бы порекомендовал обратиться к психологу и вообще посмотреть, в каком она состоянии. Это может оказаться очень-очень важно. Если впрямую отвечать на ваш вопрос, я бы здесь, ну, обычно мы как вопросы формулируем? По-честному. Как сделать, чтобы она мягко сделать так, чтобы она занималась спортом, а мы при этом не меняли жизни, не прикладывали дополнительных усилий? Так чаще всего честный вопрос звучит. Я бы здесь разделил на две части. Первое – взять реально физиологическую необходимость. Определить для этого минимальное достаточное количество движения и нагрузки, соотнести с ее физическим состоянием, с этой астмой. Вот. И здесь вы вообще-то, я напомню, вы родители, вы можете организовывать это, и вы можете в какие-то моменты настаивать. Сидеть в телефоне можно в парке, да, бог с ним, пусть она сидит и общается с друзьями, но при этом дышит свежим воздухом. Это решает вашу задачу, если мы ее формулируем очень честно. А если мы формулируем, как, чтобы все стало хорошо, ну, так, конечно, не решает. Движение, ну, она не звучит, как ребенок, который там, да, полетит прям в спорт. Движение организовывайте семейные истории какие-то. Вместе походить, только при этом, чтобы в этом походить, у нее оставалась возможность периодически возвращаться в телефон и отвечать друзьям. Куда-то дойти. Да, какое-то интересное место, где вы там 90% пути проедете, а 10% пути пройдете. Может быть, это будет велосипед, да, и ей эта часть нагрузки понравится. Но это такая ваша семейная задача, как нам в общую нашу жизнь привнести большее количество движения.
0: Пока вы

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Доброе утро, дорогие друзья. С вами снова Ассамблея автомобилистов и в студии Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик и ведущий автомобильного шоу «Утилизатор». И сегодня мы будем говорить, как ни странно, про автомобили. Ну, почему как ни странно? Потому что Ассамблея автомобилистов. Друзья мои, и, конечно же, хочется, чтобы у нас был такой диалог. Если у вас есть какие-то вопросы по автомобилю, по его обслуживанию, по каким-то проблемам, которые возникают, вы никак не можете решить или получить на них ответ, то, в принципе, вы можете спокойно написать на наши мессенджеры по телефону, номерочек я вам сейчас дам, не телефон, а номерочек, плюс 7-967-103-5533. Еще раз сейчас напомню, плюс 7-967-103-5533. Пишите, пожалуйста, на какие-то вопросы мы, может быть, ответим прямо сразу же, в моменте, на какие-то в конце передачи. А если на что-то ответить не успеем, то, в принципе, я у себя смогу ответить на эти вопросы в соцсетях. Ну, так вот, про автомобили, про ресурс автомобиля. Потому что мы, конечно, хотим, чтобы автомобиль у нас жил вечно, ну, долго, вот, и при этом вообще не ломался. Но, к сожалению, такого не бывает, потому что ресурс любого автомобиля ограничен. Да, он зависит от определенных факторов, таких как там качественные жидкости технические, которые вы заливаете в автомобиль. Это касается не только масла, это касается еще и топлива. Дальше условия эксплуатации, режим вождения, периодическое техническое обслуживание. Плюс проведение определенных профилактических мероприятий. И вот тут как раз стоит вопрос, что такое профилактические мероприятия для автомобиля. Ну, то есть для человека мы понимаем, для автомобиля не очень. И вот как раз этот вопрос я хотел сегодня обсудить со своим хорошим знакомым. Это ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сереж, ты с нами?
3: Да, здравствуйте, доброе утро.
2: Да, это прекрасно, что для нас это утро, для кого-то уже день, но мы уже здесь на связи. Я как раз хотел поговорить про профилактику, потому что многие про нее говорят, которая продлевает ресурс, но не всегда объясняют, что это такое. Вот, ты знаешь что? И вот как раз профилактика, чем она отличается от ремонта? Потому что я, например, читать начал и понял, что замена моторного масла, это оказывается профилактическое мероприятие. Вот я, кстати, про это не думал. Смотри, профилактика. Вот что я нашел. Профилактика – это плановые работы по поддержанию автомобиля в исправном состоянии. Они проводятся с определенной периодичностью, согласно регламенту производителя, и включают диагностику, регулировку систем и замену изношенных или устаревших компонентов. Вот это вот мероприятие, которое должны быть. Вот теперь вот скажи вопрос, пожалуйста. Супротек, да? Супротек, это все-таки, знаешь, что вот я нашел такую штуку, написано. Технологии безразборного ремонта узлов и агрегатов с помощью состава Супротек. Это все-таки и также написано ресурсосберегающая технология. Это Супротек, это все-таки профилактика или ремонт?
3: А здесь получается, когда его применять?
2: То есть
3: Супротек может восстановить трущиеся пары. Это первое, что он делает. Он восстанавливает стадию трущиеся пары. То есть износ на трущиеся паре – это увеличение рабочих зазоров в любом механизме. От этого появляется вибрация. Чем вибрации больше, тем вот эти вот микроударчики больше, износ увеличивается еще больше, и все это лавинообразно приводит к замене детали.
2: Ну,
3: то
2: понятно.
3: Есть, чем больше пробег у автомобиля, тем больше у него износ, и, соответственно, применение наших трибосоставов способствует восстановлению этих трущихся пар.
2: Слушай,
3: второй плюс... Да.
2: Я хотел просто сейчас, вот ты сказал, трущиеся пары. Давай мы примерно, ну, поймем, что у нас изнашивается в моторе, для того, чтобы понять, где там что трется. Вот поехали. У нас что изнашивается? Первое, цилиндр-поршневая группа, правильно?
3: Да, совершенно верно, это 80% обращений к нам, это расход масла. Как правило, расход масла происходит из-за того, что изнашивается цилиндропоршневая группа, изнашиваются колечки, нарабатывается овал на цилиндре, эллипс, как называют, и все это приводит к повышенному расходу масла. Соответственно, это износ, увеличение зазоров. И применение Супротека здесь, это уже восстанавливающая мера, это уже лечение заболевания. Но вот можно же соломки подстелить, можно же сделать профилактику и не доводить до того момента, когда машина начнет жрать масло. То есть заранее, когда у вас все в порядке, но все равно износ никто не отменял. Рано или поздно машина начнет жрать масло и попросит капиталку. Вот, поэтому можно заранее подстелить соломки и обработать двигатель нашим трибосоставом в профилактических мерах. Будет построена поверхность, а самое еще один, самый большой плюс обработки нашими трибосоставами. Поверхность получается мелкопористая, она удерживает масло. Само по себе масло на стальных деталях не держится, оно стекает. Его нужно туда постоянно подавать. После обработки трибосоставами масло не стекает с трущейся пары. Там получается постоянная масляная пленка, которая и защищает эти детали от износа и увеличивает ресурс работы. То есть у вас все равно двигатель рано или поздно попросит капитальный ремонт. Но случится это не через 100-150 тысяч пробега, а там через 500 000 или там через 700 тысяч, потому что у нас миллионников движков вообще полно. Мы примерно там свою статистику ведем, когда люди нам звонят и говорят, я там на восьмерке 1 000 000 проехал, я там на каком-то старом Пассате 1 000 000 проехал обработки. Там у нас их куча целая. И Газели у нас есть, и Фиаты у нас есть, которые прошли 1 000 000. Люди просто использовали трибосоставы практически с начала покупки этого автомобиля. Кому-то было интересно, у кого-то возможности не было сменить машину, а кому-то просто было наплевать, Супротек лил, она работает, и слава богу.
2: Ну, конечно, ну, естественно, это не только, конечно, трибосоставы, еще, конечно, соблюдение определенных...

0: если некачественное масло, оно начинает превращаться в гудрон, тут уже ничего не спасет, только замена масла. Поэтому, опять же, для профилактики хотя бы изредка доставайте щуп и смотрите на него. Если вы увидели на щупе масляном сгустки черные, то пора менять масло. Иначе просто выльется все это в капитальный ремонт. Вот, это опять профилактическая мера. Но для профилактики хотя бы там раз в 1000 километров достаньте щуп и посмотрите на него, что у вас с маслом, какие проблемы. Потому что двигатель на плохом масле ведет себя совсем по-другому.
1: Ну, понятно. Он становится, что он будет работать шумнее, он становится более, ну, как бы таким... менее тяговитым, плавным и так далее. Потому что, вот как говорят, знаете, когда заливают хорошее масло, ну, как бы двигатель становится более плавным. Вот, знаешь, кстати, вот по поводу масла. В Супротеке же есть масло, да? Которое...
0: Есть, да.
1: Вот, я могу сказать свой пример. Вот я приведу пример сейчас сразу же. Ты сейчас про него попрошу тебя рассказать, именно в чем разница между ними. Я себе залил Супротек Комфорт. Супротек Комфорт я залил себе в машину, ну, в УАЗе у меня... Понятно, там я как бы заливал его до этого. Я залил в другую машину. Машина такая маленькая, праворукая, Судзуки. Вот. И ты знаешь, что я обратил внимание? Двигатель стал работать, вот Супротек Комфорт, двигатель стал работать значительно тише и плавнее. То есть вот это я точно могу сказать. Что там происходит внутри, я пока не знаю, потому что я еще клапанную крышку не снимал, ничего не видел. Вот, но то, что он стал плавным и, знаешь, такой мягкий, то есть нажимаешь, я его практически иногда даже не слышу. Останавливаюсь на светофоре, он работает, прям шепчет просто-напросто. Это вот Супротек Комфорт. Вот у вас есть линейка, по-моему, из двух масел, да?
0: Да. У нас есть Комфорт, это было синтетическое масло. И есть Супротек Атомиум, это чистая синтетика, чистые полиальфа-олефины, никакой минералки, никакого гидрокрекинга в ней нету. То есть тут вторая линейка. Ну и разные вязкости.
1: Вот. Но оно именно... вот чем Комфорт от Атомиума отличается? Это вот... сказать. То есть вот я, например, у меня машина среднего класса. Ну, понятно, что Комфорт, он чуть-чуть подешевле, Атомиум подороже. Вот мне какое лучше заливать? Вот я, машина, не будем говорить, не премиум класса. Я езжу со скоростью километров, 120-130 максимум. То есть я быстрее стараюсь не гонять на автомобиль, такой семейный автомобиль. Вот, с семьей езжу очень так плавно и медленно.
0: Здесь все зависит от того, сколько вы хотите на масле ездить. То есть синтетика, если мы берем вот чистую синтетику полиальфа-олефины, они очень плохо окисляются, они очень плохо угорают. Очень плотное масло, пленка очень плохо пробивается при каких-то там неправильных режимах работы, там в пробке или холодный запуск там с утра автомобиля. Пленка масляная очень плохо пробивается. И сама основа, вот полиальфа-олефиновая, она служит гораздо дольше. Вот у нас на Атомиуме рекомендованный пробег от 15 тысяч. То есть 15 тысяч оно без проблем держится в двигателе. Но если у вас двигатель только масло не жрет там литрами, если он жрет литрами, то понятно, это выброшенные деньги, он все равно его перемолотит. Вот. А если в нормальном состоянии двигатель, в более-менее нормальном, там и расход допустимый, что это использование синтетического масла дорогого, там не превращается в бездонную бочку, в которую деньги заливаются просто и все, то вы можете без проблем ездить 15 тысяч, перекатать до 20.
1: До 20 даже? Но, перекатать?
0: Да, можете перекатать. Если вот там, как мы говорим, нас спрашивают, а сколько я на нем могу ездить? Мы говорим, пока нервов не хватит. Вот, потому что люди начинают нервничать. Если вы начали нервничать, возьмите, слейте масло, мензурку и сдайте на анализ, чтобы вам сказали, в каком оно состоянии, и можете вы на нем дальше ездить, или масло требуется замена. Экспресс-анализ до сих пор везде делают в лабораториях, это стоит недорого, и вы сами себя успокоите. На будущее успокоите. Вы будете знать, что ваша машина на этом масле может пройти там определенный пробег, на котором вы сдали на анализ, и вам сказали, можно еще там пару тысяч или там 5 тысяч на нем покататься. Там у нас постоянные клиенты, наши представители, по 30 тысяч на нем ездят.
1: Ну, вот у них крепкие нервы. Мне кажется, это вот у них прям много.
0: Креп,

0: жесткие нервы, понимаете? Ну, вот, они вот на нем ездят, меняют фильтра каждые 10 тысяч и катаются, и сдают масло каждые там 5 тысяч на анализ. Но им просто интересно, они потом делятся с нами этой информацией, что вот мы проехали там столько-то, и у нас вот такие вот показатели по маслу. Мы его сдали на анализ, нам интересно. А если брать Супротек Комфорт, это полусинтетика, то есть там 30% полиальфа-олефинов синтетической основы, а остальное все добито гидрокрекингом, то есть это минеральное масло. Гидрокрекинг — это просто минералка, она водородом вычищена до определенных характеристик, да, и она добавляется. Там многие пишут, что это Synthetic Technology, но это минеральное масло, гидрокрекинг, скажем так. И это полусинтетическая основа, но она рассчитана на четкий пробег в 10 тысяч. То есть она не умрет ни в 7, ни в 5 тысяч это масло. Оно так и будет работать. Но примерно 10 тысяч, потому что вот эта вот минеральная основа, она все равно больше не выдержит. Как ни крути, что бы ты ни делал, сколько бы ты присадок не добавлял, но минеральная основа больше 500 моточасов, очень сложно ей выдержать. Слушай, это может сделать только синтетика.
1: Сереж, такой вопрос еще. Вот сразу тебя сейчас засыплю. Вопрос. Кстати, тут еще куча вопросов наши слушатели набросали. Обязательно надо успеть на них ответить. Там хороший вопрос очень есть. Очень интересный. Да. Скажи мне, пожалуйста, вот хорошо. А надо ли обрабатывать мне... вот там же... ну вот залил я масло Супротек, допустим. А надо ли обрабатывать составом Супротек еще автомобиль? То есть да, они как-то коррелируются между собой?
0: Да, да, конечно, без проблем, но вот обработка трибосоставом, она строит вот ту самую поверхность, но самое главное, что мало того удерживается более плотная масляная пленка на трущихся парах, которая защищает от износа, увеличивает ресурс. Так еще плюс ко всему вырабатывается вот наша поверхность, которую построил трибосостав, а тело детали остается таким, какое было до обработки. Если вы новый двигатель обработали, у вас детали остались новыми. Если вы обработали уже двигатель с износом, то трибосостав нарастил поверхность, убрал зазоры, убрал износ, но он же тоже со временем вырабатывается, хотя гораздо дольше, чем тело детали, но все равно вырабатывается. Но нашу поверхность, которую строит трибосостав, можно в любой момент возобновить, залив еще банку трибосостава, она восстановит эту поверхность и снова будет на себя принимать все удары, весь износ. А тело детали так и останется крутиться, там, пока вы машину не продадите или там в утиль не сдадите.
1: Слушай, а как вот это все обрабатывать и так далее, это где-то можно узнать вообще?
0: Да, конечно, на нашем сайте suprotec.ru есть вся информация, также звоните к нам в офис, этот телефон для вас бесплатный, 8-800-200-0661, 8-800-200-0661. И я там же на этом телефоне сижу, у нас другие ребята сидят, они все уже знают, уже больше 25 лет торгуем нашей продукцией, вот нашей технологией, трибосоставами, маслами, и объясним, расскажем, что заливать, как обрабатывать. Там несложно, все в режиме штатной эксплуатации, ничего выдумывать не надо, вот, ничего откручивать не надо, там менять там что-либо.
1: Не, откручивать надо в любом случае, заливную горловину надо по-любому
0: откручивать. Ну, это да, крышечку открыть.
1: Да, крышечки надо по-любому откручивать, но если что-то не получается, можно, в принципе, в сервисе приехать, и все вам расскажут и сделают. Смотрите, вот Дмитрий задал хороший очень вопрос. Добрый день, а как этот трибосостав исправляет эллипсность цилиндра? Дмитрий.
0: Вместе, вот в паре трения поршневое кольцо, стенка цилиндра, где идет износ, вот этот эллипс нарабатывается, да, там все равно увеличивается вибрация. Она там есть, потому что там есть лишнее пустое пространство, в этом месте колечко начинает гулять. Это приводит к шуму, к гулу. Двигатель начинает громче работать. Старый двигатель, он работает гораздо громче, чем новый, потому что вот эти вот все зазоры ненужные, которые выработались уже вот в том месте, где постоянно трущиеся пары соприкасаются друг с другом. И вот в этих местах трибосостав работает. Там на доли секунд поднимается очень большая температура и давление на доли секунд. И вот в этот момент вибрации и вырывается из тела деталей микрочастицы металла. Это и есть износ. Он всегда был, он всегда будет, еще ничего не придумали. Его придумали как замедлить с помощью масла, да, или какой-то разделяющей там другой жидкости. Но полностью его убрать до сих пор никто не знает как. И вот в этих местах трибосостав начинает назад наковывать или нагартовывать, там кто как говорит, вот эти микрочастицы металла. И они медленно, но верно, потихонечку, частичка за частичкой, микрон за микроном, эту поверхность восстанавливают. Там, конечно, миллиметры или метры он нарастить не может, это понятно, но там столько и не нужно. Там достаточно долей миллиметра восстановить, чтобы ушел расход масла, восстановилась компрессия, двигатель нормально начал тянуть. А за счет того, что более плотная пленка масла образуется на трущиеся пары, там гидроплотность повышается этого узла.
1: Понятно,
0: и,
1: понятно.
0: И, соответственно, улучшаются характеристики.
1: Ясно. Ну что ж, друзья мои, увидимся после небольшой рекламы. Не переключайтесь.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Ближайшие от меня природе, людях, и очень много дают мне мои охотничьи животные.
10: Михаил Пришвин.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, это мы вернулись в студию Ассамблеи автомобилистов. И сейчас продолжим наш разговор об автомобилях. Сейчас поотвечаем чуть на вопросы. Здесь вопрос такой есть. Друзья, есть какой-то состав или присадка, который защитит не от износа, а вот и из кармана, хорошего настроения? В общем, я так понял, от трат из кармана. Ну, вообще-то, если правильно обслуживать машину, то все это будет вас защищать от дальнейших трат. Смотрите, то есть если вы будете делать профилактические, естественно, действия определенные, вовремя менять масло, это очень важный момент, что вовремя менять масло на автомобиле, фильтры менять вовремя, заправляться качественными жидкостями, как я уже говорил в самом начале, заливать грамотное топливо в автомобиль, это тоже очень-очень важный момент. Тогда, естественно, вас это будет все избавлять от трат дополнительных на ремонт вашего автомобиля. Потому что что такое ремонт? Ремонт – это восстановление автомобиля, то есть какой-то детали, до состояния исправного. Ну, соответственно, мы понимаем, если у вас там сломался мотор, то есть там перестало работать, сломался двигатель, начал там шумно работать, там компрессия начала теряться, то его надо будет восстанавливать, что-то делать, там, менять кольца, менять вкладыши, менять масло и все остальное в нем. Вот. Ну, масло это самое слабое, самое простое, а так-то ремонт очень большой может быть. Вот, если правильно все это делать, то все будет хорошо. Так, ребят, еще вот здесь вопрос был в самом начале очень интересный. Так получилось, что в летний сезон мыли автомобиль, дай бог, один раз. Это сильно плохо для автомобиля? Ну, как сказать, это не то, что плохо. Ничего страшного с автомобилем не происходит, особенно в летний сезон. Если вы, конечно, не попадали под какие-то там, например, елки, или еще весной там, или сейчас вот осенью, кстати, ели и сосны опять начали смолой брызгаться. Или там, например, если вы не попадали под тополиные почки, которые прилипли у вас на кузов, и вы потом это не отмыли, тогда ничего страшного не было. Тополиные почки, они весной, но люди, некоторые просто их, знаете, сметают, а потом следы остаются, уже ничего не моют. Ничего страшного нет. Но я хочу отметить, что, например, сейчас осень, и нужно тоже не забывать по поводу того, что, например, сметать с машины листву. Ну, знаете, на это многие не обращают внимания. Я вот сейчас даже выхожу, уже не сильно еще сыпется листва, но уже начинает машина подсыпать. Если автомобиль стоит, то его засыпает листиками. Вроде как ничего такого страшного нет. Вроде листики эти лежат на автомобиле. Ну, как бы красиво даже иногда, особенно когда там клен, например, падает, такие большие листы, ну, все засыпано. Так вот, если они будут у вас лежать, например, какое-то определенное время, там даже до снега у некоторых лежат, вот, или там под солнцем они падают, то ничего хорошего не будет для лакокрашенного покрытия на вашем автомобиле. Потому что, ну, это первое, что это, конечно, они потому что скапливают в себе там и воду, и пыль, которая попадает туда, и... Соответственно, потом и соль, какие-то солевые вещи, то, что у нас дождит, не всегда чистые бывают. И могут быть следы на лакокрашенном покрытии остаться от листьев, которые будут трудно смываемы. Оно, конечно, не разъест, как там говорят, что кислотой какая-то образуется кислота, которая разъедает все это дело. Нет, конечно, не разъест, но следы могут остаться, и потом придется машину полировать, чтобы убрать эти следы. Но страшнее все-таки вещь, про что мы не забываем, это все-таки дренажи. Дренажи, которые забиваются именно листвой, вот этим вот землей, которая эта листва задерживает. Вот. И вода перестает уходить. Это находится дренажное отверстие под лобовым стеклом, потом дренажное отверстие сверху, если люк есть на машине, например, и также в печках там, и так далее. Вот. И как раз вот если вот эти вот дренажные отверстия не прочищать, вот тогда вода вся попадает уже в машину. И ничего там хорошего не происходит внутрь машины. И знаешь, и мне иногда, например, звонят и говорят, вот ехал, что-то на ноги мне полилось. Я говорю, отлично, а вы вообще чистили дренажные отверстия на автомобиле? А это где? Я говорю, понятно, приезжайте, сейчас мы разберемся, где это. Вот. И сразу же как бы человек приезжает и... Понимаем, что там, например, дренаж забился и полностью наполнился вот это вот под жабо. Жабо – это то, что, где стоят дворники. Вот. И там внутри такая есть полость, в которой как раз собирается вода. И хорошо, если она просто перелилась в салон. Она еще может попасть, между прочим, в моторчик стеклоомыватель, то есть в моторчик стеклоочистителя. И там может закоротить, и ничего хорошего из этого не будет. Сереж, слушай, тут вопрос есть технический про именно машину «Хавал». Смотри, проблема. Машина дергается, смотри, ХВЛ 24-го года. Машина дергается в момент прогрева, когда ее запускаешь. Летом чувствуют толчки или, сказать так, дрожь. А зимой визуально видно, как она дергается на 1-2 сантиметра. В салоне сказали, все нормально, типа робот адаптируется. Подскажите, что может быть? По поводу вот адаптации робота. Это вообще такая штука у нас может быть вообще?
2: Да, сейчас все коробки практически адаптивные, они подстраиваются под езду, но почему она все время адаптируется-то? Она раз адаптировалась и работает до того момента, пока ее не обесточат. А здесь уже надо делать диагностику. Самое главное – это правильно сделать диагностику и узнать, где ошибки, почему это происходит. Можно залить наш трибосостав, можно залить, он поможет, поможет, по крайней мере, убрать часть вибраций. Вот, но если это из-за электрики, тут наш состав, конечно, не поможет, если коробка что-то там какие-то ошибки выскакивают, и она именно неправильный режим работы выбирает. Вот. И, конечно же, толчки, рывки на роботах это фрикционы, надо смотреть их, надо подтягивать, подводить фрикционы на коробке. Ну, опять же, посмотреть по диагностике, что пишет, где ошибка. Проскальзывает фрикционы или неправильное рабочее давление, там, если оно за счет масла переключается, вот, если за счет механики, опять же, там соленоиды стоят, которые перекидывают передачи. Почему? Что приводит к этим рывкам, пинкам или дрожи этой коробки?
1: Понятно. Денис, ну, в общем-то, история такая, если вас что-то не устраивает в автомобиле, а то этого раньше не было, конечно, нужно разбираться, потому что так быть не должно. Друзья мои, ну что ж, на сегодня вроде как все. Если есть какие-то вопросы, пишите мне в соцсети, я постараюсь на них ответить. Ну все, да, всем удачной дороги, всем пока.
2: До свидания, спасибо.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки сбили новым перехватчиком «Малыш» 11 дронов ВСУ над Доброполем. Цели ликвидировали бойцы 506-го гвардейского мотострелкового полка, 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр», сообщили в Минобороны. В то же время операторы ударных FPV-дронов южной группировки обнаружили и уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, оборудованные в погребе частного дома в Белокузьминов Краматорского района Донецкой Народной Республики. Помимо этого, воздушная разведка в одной из лесополос в районе населенного пункта Ясная Поляна недалеко от Краматорска обнаружила замаскированную самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Ударами нескольких FPV-дронов было разрушено сначала укрытие, в котором украинская армия прятала самоходку, а затем и сама боевая машина, отметили ведомстве. Российская армия полностью обеспечена за счет контрактников и добровольцев, поэтому никакой необходимости в мобилизации нет. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он назвал слухи о возможной осенней мобилизации лживые провокации киевских властей, которые, по его словам, сами испытывают тяжелейший дефицит людских ресурсов. Как подчеркнул зампред Совбеза, на службу идут истинные патриоты страны. Медведев напомнил, что эту тему ранее уже комментировал президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин, который не оставил места для подобных спекуляций. Турпоток между Россией и Вьетнамом в этом году может достигнуть 1,5 миллиона поездок, сообщили Минэкономразвития. Там отметили, что Вьетнам станет 12-й страной, гражданам которой будет доступен безвизовый въезд в Россию. Как напомнили в министерстве, сейчас россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. В этом году такую меру продлили до 2028 года. По мнению главы ведомства Максима Решетникова, введение безвизового режима въезда в Россию для граждан Вьетнама может увеличить встречный туристический поток, создать новые рабочие места в экономике предложения, а также дополнительные возможности для развития деловых контактов и туристической инфраструктуры в России. Напомню, накануне президент Владимир Путин заявил, что в Москве работают над введением в ближайшее время безвизового режима для граждан Вьетнама. Дональд Трамп пообещал выплатить по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы победят на ноябрьских выборах в Конгресс. Выступая на съезде республиканской партии в Далласе, он заявил, что эти выборы могут дать импульс развитию Соединенных Штатов на следующие 250 лет в случае победы республиканцев. При этом выигрыш демократов станет для страны трагедией, настоящим адом, предупредил президент США. Добавлю, в случае успеха партии в обеих палатах парламента речь идет о выплате избирателям более $1 триллиона. При этом бюджетное управление Конгресса ранее зафиксировало дефицит американского бюджета в 2 триллиона, а госдолг страны уже превысил рекордные 40 триллионов. Промежуточные выборы в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября. Будет выбран новый состав Палаты представителей, а также определена судьба 33 мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Советники Дональда Трампа допускают, что конфликт с Ираном может продолжиться до января 2029 года, пишет Wall Street Journal. По данным издания, вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и другие представители администрации предупреждали главу государства, что Тегеран может продолжать сопротивление блокаде и военным мерам Вашингтона. Тогда конфликт может затянуться до инаугурации следующего президента США. Как отмечает Wall Street Journal, затяжная война может увеличить нагрузку на американцев, военные ресурсы и привести к длительным перебоям на мировых энергетических рынках в период президентских выборов 2028 года. Между тем, сам Трамп накануне заявил, что противостояние с Исламской Республикой завершится после ноябрьских выборов в Конгресс. Эпидемия туберкулеза из-за штамма ЮРА-1.1 с большой долей вероятности не грозит России благодаря работе фтизиатрической службы. Об этом рассказал ТАСС, научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, работа этой службы налажена еще со времен СССР, и она считается лучшей в мире. Напомню, накануне стали известны результаты исследования группы ирландских ученых из Дублина. Они сообщали, что в России зафиксировали распространение устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза. Гинзбург уточнил, что туберкулез – коварная инфекция, может протекать в разных формах, не только в острой, но и в латентной, однако даже в скрытой форме риск эпидемии исключен, заверил ученый. В Москве к концу рабочей недели дожди понизят температуру. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Если сегодня в столице днем до плюс 25, то в пятницу столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов. Однако синоптик успокоил. В предстоящие выходные в Центральную Россию вернется солнечная и сухая погода. Правда, температурный режим останется в рамках типичного сентябрьского климата. После полудня воздух будет прогреваться максимум до плюс 18-19. Градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сегодня в Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, плюс 14-16 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков, термометры покажут 23-25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 11 градусов, атмосферное давление повышенное, 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%.

0: похищенных шедевров.
1: Ну что ж, друзья мои, пока еще не похищенный шедевр в исполнении нашего Владислава Александровича и его подручного цифрового раба, да, Владислав Александрович?
2: Безусловно, да. Отлично звучит.
1: Звучит шикарно. Давайте поздороваемся с Анастасией Игоревной Новоселовой, историком искусства, преподавателем Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова. И мы вместе представили вам сейчас наш новый цикл «Галерея похищенных шедевров». Анастасия Игоревна, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Анастасия Игоревна, вот как историку искусства, как преподавателю, как женщине, вам понравился наш ролик для нашего проекта?
3: Да.
1: Давайте еще раз послушаем, чтобы «да» стало прочнее. Да, чтобы «да», прочнее. Давай, Владислав Александрович, прошу.

0: похищенных шедевров.
1: Прекрасно, прекрасно. Анастасия Игоревна, но мы сегодня будем говорить о краже картины Моны Лизы, да, из Лувра. Ходят слухи, я как бы вот не то чтобы хочу откусить немножко кусочек хлебца сухого у вас, как у историка искусства, но ходят слухи, что до кражи, по большому счету, никто так вот не возвеличивал Мону Лизу-то, что не считалась она таким шедевром, как стала после возвращения этой картины на свое место, и читал даже такую конспирологическую версию, что при помощи кражи набили цену этому полотну. Может быть, с этого начнем?
2: Это действительно так, и, может быть, сегодня такая печальная труба в заставке, она не должна быть такой печальной, потому что, ну, разные инфоповоды бывают. Да, и вот для этой картины, конечно, то, что с ней случилось в 1911 году, это то, что изменило ее жизнь. Конечно, о картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи знали, по крайней мере, любители искусства, те, кто любил искусство эпохи Возрождения. У Леонардо да Винчи ведь не так уж и много картин, дошедших до наших дней, в районе 15, может быть, чуть больше, до 20, и уже знали историю женщины, изображенной на картине. Кто такая эта Мона Лиза, от итальянского «Мадонна Лиза» или «Госпожа Лиза». Согласно главной версии, которую подтверждает сам секретарь Леонардо да Винчи, а он очень педантично все записывал, на картине изображена Лиза Герардини, родившаяся во Флоренции в 1479 году и вышедшая замуж за торговца шелком Франческо дель Джаконда, когда ей было 16. Соответственно, вот такая не аристократка, но достаточно состоятельная горожанка обретает фамилию мужа Джаконда, ну и вот даже двойное название картины уже очень хорошо было понятно и до 1911 года, и даже игра с названием и улыбкой, хотя, может быть, загадочной она еще не была, но по-итальянски вот это слово «Джаконда», оно созвучно перекликается с прилагательным «веселое», «радостное», и, вероятно, Леонардо специально придумал такую языковую игру, потому что он обожал художник и гений эпохи Возрождения, загадки, анаграммы, вот такие сложные смыслы. Это была часть его творческого метода. Причем также было известно о Джоконде, о Мона Лизе, потому что сам Леонардо да Винчи предпочитал эту картину, и после того, как он уже создал портрет, он уже оставил его себе. Мы не знаем подробности, почему и как он уговорил заказчика не забирать этот портрет, но мы знаем, что среди трех картин, которые художник, уже зрелый художник, он работал над этим портретом, когда ему был 51 год, среди тех картин, которые он забирает с собой во Францию, переезжая из Италии, была та самая Мона Лиза, та самая Лиза, ее портрет, и так как раз картина оказалась во Франции. И, конечно, перед картиной останавливались. Конечно, ее улыбку могли обсуждать, особенно те, кто знал итальянский язык и игру вот эту вот между слегка улыбающейся женщиной и названием картины. Но 20 августа 1911 года отсутствие этой картины на стене сделало ее еще более известной, и люди пошли смотреть на то место, откуда украли картину. Крупнейший в мире музей, самый, казалось бы, такой идеальный, безопасный для картин. Ну вот, нет. А потом ее еще и вернули через 2 года. И все это подогревалось газетами, новостями. И все. О картине теперь знает весь мир. Теперь это мировое достояние искусства.
1: Анастасия Игоревна, а давайте о личности вора, и была ли у него какая-то вот цель или сговор, получается, например, с этими всемогущими искусствоведами и этими аукционистами? Ведь у меня иногда складывается стойкое ощущение, не подкрепленное, конечно, фактами, а целиком базирующееся на моей больной фантазии, что в искусстве нынешнем, например, правят вот эти два типа специалистов, которые, соответственно, одни оценивают, а другие набивают цену и, соответственно, имеют возможность продать какое угодно фуфло, выдав его за шедевр, да? Вот не оттуда ли началось вот это победное шествие вот в теневых коридорах искусствоведческого, так сказать, ремесла?
2: У Вора вообще были свои планы, и вот это похищение картины, оно, в принципе, могло коснуться не непосредственно Мона Лизу, непосредственно Джоконду это могло коснуться, потому что мы теперь знаем, что вором был Винченцо Перуджи, итальянец, и, по крайней мере, на судебном процессе он говорил о том, что он хотел итальянское достояние вернуть Италии. И картины, висящие рядом с картиной Леонардо да Винчи, тоже подходили, но были размером побольше. А унести что-то более крупное тяжелее, когда у тебя рост где-то 1.60 м, и все равно есть риски, что тебя остановят. Хотя тут, конечно, все просто идеальным образом складывалось. Винченцо Перуджа был сотрудником Лувра, работал стекольщиком, помогал делать защитные стеклянные витрины. И, конечно, знал все ходы, расписание охраны, слабые места в музее. И план был до смешного прост. Воскресенье, 20 августа 1911 год. Перуджи приходит в Лувр, когда музей закрыт для публики и работают только сотрудники. Он в рабочей одежде, в таком халате. Он прячется сначала в маленькой мастерской, ну, видимо, в кладовой для инструментов. Дожидается, когда музей опустеет, и на утро идет в понедельник уже в зал и снимает картину со стены, просто заматывает ее в тот халат, который с себя снимает, заворачивает, прячет под мышкой и уверенными шагами спокойно выходит через главный выход, который на тот момент оказался открыт. И даже картину не сразу заметили, вернее, ее отсутствие. И еще сутки должны были пройти, чтобы вот случилось какое-то осознание. Мало ли что там в музее закрытые часы происходят. Может быть, сняли, перенесли или на реставрацию. Но когда уже обнаружили, что картина пропала, конечно, случился большой скандал. И охрана подняла панику. И закрыли даже границы Франции, все обыскивали пассажиров. Директор Лувра и главный хранитель ушел из музея. И, конечно, первые аресты. И все, конечно, активно обсуждается в газетах. И первые, кто, может быть, не особо-то знал об этой картине прежде, обываки, обычные люди с этим портретом Леонардо да Винчи, художника эпохи Возрождения, познакомились, даже не видя его, но через новости украдено из крупнейшего в мире музея. Потом увидели репродукцию, и вот постепенно слава картины росла. Вряд ли воришка хотел добиться именно такого результата, но видите, как иногда бывает.
1: А что сподвигло вернуть-то шедевр на место? Как это получилось?
2: Очень сложный, на самом деле, очень долгий процесс. И, кстати говоря, даже Пабло Пикассо был арестован. Его допрашивали, подозревая его в краже картины. И Гийома Аполлинера, таких творческих личностей начала 20 века, очень ярких тоже таких представителей искусства. И, конечно, допрашивали сотрудников, потому что сразу полиция поняла, что речь идет, скорее всего, о своем человеке. И самое удивительное, что дважды полиция приходила домой к реальному вору, к Винченцо Перуджо. Его допрашивали тогда же, в 1911 году, в сентябре. А тот спокойно врал. Я работал в тот день в другом месте. И ему поверили. Более того, почему-то его отпечатки пальцев снять забыли, хотя 257 сотрудников отдали свои отпечатки для расследования. И так 2 года Мона Лиза пряталась в той комнате, где жил Винченцо Перуджо, в самом скромном таком чемоданчике с двойным дном. И только через 2 года уже вот она постепенно, но все-таки смогла спастись и выбраться наружу. А все, я думаю, что амбиции Винченцо Перуджо, конечно, он, конечно, на суде свои мотивы очень так возвышенно озвучивал, но есть письма между ним и его отцом. Есть фраза из письма как раз 1911 год. Париж – это место, где я сделаю свое состояние, и оно придет одним ударом. Ну, несколько таких подобных цитат позволили предположить в итоге и судьям, в том числе, что какие-то были меркантильные задачи. И, собственно, то, как все произошло дальше, происходило дальше, оно тоже доказывает это. Конец 1913 года. И Перуджа решает действовать, переезжает во Флоренцию, в Италию, пишет торговцу антиквариатом, представившись итальянским патриотом, и 10 декабря того же года встречается наш вор Винченцо Перуджа с этим антиквариатом, антикваром, а тот с собой берет еще на встречу директора галереи Уффици. Встречаются в дешевом номере. Перуджа достает из-под кровати свой чемодан, оттуда Джоконду, завернутую в тряпку красного цвета. Эксперты сразу подтверждают подлинность. И Перуджа просит зайти на следующий день за наградой. Ну, вместе с картиной Винченцо Перуджа, придя за наградой, конечно, встречается с полицией, начинается судебный процесс.
1: Ай-яй-яй, какая драма!
2: А потом судебный процесс, как это полагается. И, может быть, Винченцо Перуджи бы даже не сильно досталось, потому что итальянцы считали его народным героем, который вернул шедевр Леонардо да Винчи на историческую родину. Франция, конечно, требовала жестокого наказания. Но в итоге Перуджи осудили к... По-моему, его приговорили к 1 году и там нескольким дням тюрьмы. Но так как он был под стражей с момента ареста, просидел он около 7 месяцев и вышел благополучно на свободу, подарив миру еще один такой тоже очень важный прецедент, ведь за судебным процессом очень активно следили. Я думаю, что современные люди активно это тоже, активно этот интерес могут понять. Нам тоже иногда интересно последить за тем, что там в итоге будет, что решит суд. Ну и здесь тоже, конечно, весь мир практически уже был вовлечен в эти новости такие, к тому же радостные. Вот уже 31 декабря 1913 года и настоящий новогодний подарок для Лувра. Картина торжественно возвращается, фотография картины внутри Лувра, сразу опять в газеты. И если бы, наверное, не газеты, как вообще вот возможность распространения информации, может быть, об этом происшествии узнало меньше людей. До кражи явно можно сказать, что Мона Лиза была известна не во всем мире. Но еще до кражи романтики уже романтизировали образ Мона Лизы и даже об улыбке уже загадочной поговорили. Спасибо в данном случае Теофилю Готье, который создавал в 1858 еще году французский путеводитель по Лувру и сравнил улыбку Мона Лизы с улыбкой сфинкса, назвал ее загадочной и дописал также, что если бы Дон Жуан встретил Джоконду, он бы узнал в ней все 3000 женщин из своего списка. Вот только вопрос: Винченцо Перуджа знал об этом путеводителе или нет, насколько вот действительно улыбка повлияла на него, а не размер картины тогда, когда именно эту красавицу он решил унести с собой. Но сейчас, конечно, мы знаем, что на эту красавицу желает посмотреть весь мир. И многие вообще знают, что в Лувре есть Джоконда, а потом все остальные уже картины. И не особо-то вдаются в подробности, почему этот портрет Леонардо да Винчи настолько хорош, а ведь он действительно хорош. Вот даже не нужен никакой такой трагический повод, чтобы мы полюбовались красавицей этой Лизой и полюбовались тем, как Леонардо да Винчи оживляет ее лицо. Ведь тончайшие слои краски художник накладывает, тоньше человеческого волоса, там, где лицо, сейчас уже специалисты могут это подтвердить, и сотрудники Лувра в том числе. И известно также, что в данной работе Леонардо да Винчи демонстрирует свое открытие, сфумато, такую технику наложения краски, при которой нет четких линий, все жесткие линии и границы как будто бы в дымке растворяются, отсюда такое название, и даже особо не видны мазки краски. Но создается ощущение, что перед нами живое лицо, которое окружено воздухом, которое смотрит прямо на нас, слегка улыбается. Надеюсь, что когда наши слушатели будут в Лувре или уже побывали там, они все-таки постарались удержаться от необходимости достать телефон и посмотреть на картину через телефон, фотографируя, потому что, конечно, ну, таким образом не смотрим на шедевр, если мы смотрим через какие-то препоны. Мы тоже во власти вот такой рекламной кампании, всяких этих таких вот чудовищных порой, слишком жестоких по отношению к произведению искусства, ну, чисто таким модным тенденциям.
1: Анастасия Игоревна, ну, а вот смотрите, если отложить немножко в сторону вот этот шлейф и то, что, как надо воспринимать эту картину, но вот положа руку на сердце, вы как человек искушенный в искусстве, извините за полутавтологию, да, вот вы оцениваете эту картину действительно как шедевр или вот, в принципе, набросали после криминальной истории очень много сверху комплементарных каких-то суждений, а вот по существу так уж со всеми этими восторгами согласиться невозможно.
2: Нет, все-таки этот портрет Леонардо да Винчи невероятно хорош. И в данном случае я думаю, что хорошо, что Винченцо Перуджи украл именно это произведение итальянского художника эпохи Возрождения, потому что он заслуживал внимания, заслуживал столько любви. И Леонардо да Винчи очень постарался, накладывая десятки тончайших слоев, 30-40 слоев краски, полупрозрачной глазури с добавлением оксидов марганца и железа, чтобы создать иллюзию, что вот перед нами живой человек, а не картина, краски, основа. И вот этот живой такой портрет, который до Леонардо да Винчи, история искусства-то и не знала, он действительно заслуженно сейчас стал самым известным, может быть, произведением искусства. И все-таки 100 лет уже прошло, даже больше, с кражи, но мы знаем и любим эту картину по сей день. Так что вот тут как-то все идеально так сложилось. Кстати, Мона Лизу и москвичи видели, жители нашей страны. В 1974 году картина выставлялась в Пушкинском музее. Она вообще объездила весь мир, где только не побывала. И в Италии, и в Японии, и в США, и в СССР. И то, что стольких человек она не оставила равнодушным, конечно, тоже, я думаю, такой плюс в сторону все-таки поддержания этой идеи, что это шедевр.
1: Поверим вам. Анастасия Новоселова, историк искусства, преподаватель Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова.

похищенных людей. Сергей Стиллавин.

0: платежей за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 495-105.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: А в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Поражены два пункта управления БПЛА и 14 октокоптеров противника. Ликвидировано более 20 украинских солдат, сообщили ТАСС в группировке войск. Кроме того, военнослужащие за ночь уничтожили 185 дронов ВСУ. Беспилотники летели в сторону приграничных районов России. Южная группировка нейтрализовала пункт управления дронами неприятеля под Краматорском. Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов. Кроме того, расчеты FPV-беспилотников полка «Буревестник» обнаружили и ликвидировали замаскированную американскую самоходную артиллерийскую установку М-109 «Паладин» американского производства в районе населенного пункта Ясная Поляна под Краматорском. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили более 60 БПЛА самолетного типа, а также 85 тяжелых гексокоптеров противника. Военный потенциал России позволяет нанести удар по Киеву и ключевым объектам НАТО, так что от них не останется камня на камне, а лишь седая ядерная пыль. С таким заявлением в интервью «Ведомостям» выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. При этом он предупредил, что подобный сценарий станет точкой абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон. Как подчеркнул Медведев, Москва полностью осознает свою ответственность за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу. Хотя терпение России не безгранично. Владимир Путин проведет сегодня в формате видеоконференц-связи совещание с членами правительства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики. С докладами выступит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Напомню, система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года. Система охватывает более 50 товарных групп, включая лекарства, напитки, автомобильные шины и велосипеды. К ней подключены свыше 1 000 000 компаний, а мобильным приложением пользуются 38 миллионов человек. Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ракетных ударов, нанесенных Ираном накануне по авиабазе Мувафак Салти в Иордании, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники знакомой ситуации. По их словам, около 8 истребителей F-15, находившихся на авиабазе, получили незначительные повреждения и были возвращены в строй. Один штурмовик был уничтожен, лишившись крыла. О гибели американцев в результате иранских ударов по Иордании источники не сообщают. По данным CBS News, накануне американские войска в Иордании выпустили более 30 зенитных ракет «Патриот» для защиты от иранских ударов по территории страны.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Матч против бельгийца Александра Блокса россиянин закончил досрочно, поскольку оппонент отказался доигрывать третий сет из-за травмы ребра. Он получил ее еще на предыдущей стадии. Итог 6-2, 7-5, 3-2. За место в финале Хачанов поспорит с представителем Германии Александром Зверевым. А вот Мира Андреева свое выступление на US Open завершила. В 1/4 она проиграла американке Кори Гау в 6-2, 6-7, 2-6. Первая ракетка России была близка к успеху, но не сумела реализовать два матчбола на тайбрейке второй партии. Матвей Сафонов вместе с футбольным Пари Сен-Жермен разгромили дома Слован. Алексей Батраков с Галатасараем уступил в Лиссабоне, а Арсенал справился на выезде с Наполи. Тему важных событий в Лиге чемпионов продолжит Александр Ниценко.
2: В среду 6 матчами продолжилась программа стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов, который завершится в четверг. Хитрик боснийского нападающего Эрмедина Демировича сокрушил норвежский Викинг в гостевом противостоянии против Штутгарта. Немцы победили 3-1. Тем временем Барселона легко разобралась на Камп Ноу с голландским Фейенордом 5-1. Рафинья сделал дубль, открыв счет уже на 3-й минуте. Также отличились Адееми, Ямаль после красивого удара со штрафного и Габи Жезус, перешедший только что из Арсенала. Сами канониры в качестве финалиста последнего розыгрыша турнира пожаловали в Неаполь. Но, несмотря на игровое преимущество, выиграли у Наполи со скромным счетом 1-0. Единственный мяч на 75-й минуте с передачи Дзолиса дальним ударом рикошетом от штанги забил Мартин Эдегор. Алексей Батраков вышел в старт Галатасарая на гостевую встречу против Спортинга, отыграл 63 минуты и был заменен, получив одну из худших оценок своей команде от статистических порталов. Турки, к тому же, уступили 1-3. Матвей Сафонов оказался не виноват в пропущенном мяче от Слована, но его Пари Сен-Жермен катком прошелся по словакам 6-1. Новичок Ферран Торрес забил 3 мяча, у Дембеле 2 точных удара. И, наконец, Ливерпуль одержал волевую победу дома над Атлетико 2-1. На мяч Льорента англичане ответили голами Собослая и Макалистера.
1: И далее о нашем футболе. Защитник Родриго Бекао перешел из Фенербахче в московскую родину на правах аренды. Соглашение с бразильцем рассчитано до конца текущего сезона. Ранее легионер уже выступал в РПЛ в составе ЦСКА в 2018 и 2019 годах. Защищая цветоармейцев, он брал Суперкубок России. Баскетболисты НБА Андрей Зубков и Павел Совков получили травмы в результате столкновения друг с другом. Инцидент произошел в первом матче Кубка Белова и Кондрашина с «Зенитом». У Зубкова обнаружили трещину в челюсти, Совкову диагностировали сотрясение мозга, рассказал гендиректор клуба Игорь Кочарян. О том, сколько спортсменам предстоит восстанавливаться, станет известно чуть позднее. НБА в первом матче регулярного сезона Единой Лиги примет ЦСКА. Встреча состоится 27 сентября. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Руси. Жизнь Рюрика.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня в нашей программе Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, доброе утро, очень рад нашей новой встрече.
2: Доброе утро, Сергей, взаимно.
1: Мы будем говорить о нашем мире до Рюрика, потому что есть такая вот теория про Рюрика, ну, помните, это нормандская теория, это пришли к нам наемники эти при Петре Первом, эти немецкие какие-то ученые, они выкинули все наши книги, они сказали, что вообще нас никогда не было, мы от Рюрика, то есть засланный казачок, ну и так далее. А вот что на самом деле было, что там происходило до, и давайте сегодня нашу программу мы назовем так, как появились вообще славяне-то? Откуда они взялись, эти славяне, да? Герман Анатольевич, я сразу тогда спрошу, чтобы развеять все мои личные сомнения.

0: она здесь не исключение. Но, пожалуй, она наиболее сложна среди вот всех народов, говорящих на индоевропейских языках, по целому ряду факторов, и мы об этом еще обязательно поговорим позднее. Но вот в контексте и вашего вступления, и в дальнейшем очень важно сразу методологически оговорить одну очень сложную проблему, чтобы в дальнейшем наши слушатели понимали. Дело в том, что с одной стороны, скажем, современные русские, белорусы и украинцы, они в первую очередь исходят из того, что они русские, белорусы и украинцы. А вот от этого для нашей с вами темы важно отказаться. И современным русским, и белорусам, и украинцам, и полякам, и чехам, и словакам, и болгарам, и сербам, хорватам и так далее, важно вспомнить, что первично мы все-таки славяне. Мы представляем славянскую этническую общность. И говорить мы в первую очередь будем в рамках этого разговора именно о складывании славян. А вот что касается русских, то мы, вот как исторически это перешло, как стали ряд племен или ряд, вернее, княжеств, вначале в Древней Руси, потом на Северо-Востоке, как постепенно вот это понятие «Русь» переходило, это отдельная совершенно уже поздняя история. Ну, достаточно сказать, вот если мы поставим вопрос, а кто был первыми русскими вот в нашей истории, кто стал называть себя Русью, русские, то мы увидим, что это князья. Русскими себя называли князья, а в то же самое время остальные славяне себя русскими еще не называли. Они продолжали считать себя полянами, вятичами, кривичами и так далее. Правда, было понятие уже вот в этот древний период, домонгольский, да, то есть период с 9 по начало 13 века, было понятие «русская земля». Но это понималось как вот это та земля, которая подвластна вот этим русским князьям. Вот отсюда это шло. То есть проблема происхождения славян и проблема происхождения Руси, они близкие, но все-таки несколько разные. Потому что вопрос о том, кто такие были вот эти князья русские, он отдельный именно с точки зрения их этнического происхождения. И все-таки подавляющее большинство ученых сегодня считают, по крайней мере, что изначально вот это племя Русь, оно славянским не было. Оно было ассимилировано, они уже к 9 веку считали себя славянами, но аристократическим родом. Но, то есть, еще раз, проблема происхождения славян и Руси – это разные проблемы. И мы все-таки сосредоточимся на проблеме происхождения славян, если я правильно понимаю.
1: Да. Герман Анатольевич, так давайте тогда окунемся в ту даль. Мы о каких временах будем говорить? Когда вот из индоевропейской семьи начали вот как бы выделяться именно славяне?
0: Вот это самый главный и самый запутанный вопрос в мировой науке. То есть разброс мнений, ну просто он поражает. Вот давайте возьмем по хронологии, то есть когда. Причем, кстати, вот сразу оговоримся, что вот это методологически очень тоже сложно, но важно понять. Дело в том, что когда, вот что считать за изначальную точку начала истории народа, какой критерий мы возьмем? Вот на мировой науке, по большому счету, принята лингвистическая классификация. То есть мы говорим «возник народ», тогда, когда появился его язык, его специфический язык. И в этом смысле вопрос о прародине любого народа, он сводится к поиску ответа на два простых вопроса. Нужно найти территорию, на которой этот язык сложился, и время, и определить время, когда это произошло. Территория и время, когда сложился славянский язык, и мы тем самым найдем начальную точку, стартовую точку славян. То же самое для там, германцев, там, французов, бельгийцев там, и так далее. Вот, к сожалению, по этим двум вопросам в отношении славян разброс мнений чрезвычайно широк. Вы знаете, иногда в шутку я перед экзаменами студентам на консультации обязательно вопрос будет этногенез славян, один из вопросов. Я иногда в шутку студентам говорю, вы знаете, вы можете смело ткнуть пальцем на любую территорию в Евразии, и, в общем-то, кто-нибудь обязательно здесь поселял тогда или иначе территорию славян.

0: И в этой шутке есть доля правды, потому что по территории это колоссальный разброс, ну, от там буквально от Западной Европы до степей Евразии. По времени разброс тоже чрезвычайно широкий. Ну, скажем, наиболее смелые ученые, кстати, современная наука, увы, отказалась от таких гипотез по понятным, в общем-то, причинам, хотя это не обосновано, но начинали искать славян в эпоху бронзы, это приблизительно рубеж 3-2 тысячелетия до нашей эры. Это по времени. А некоторые, скажем, известный советский археолог Мангайт считал, что вот время появления славян нужно ограничивать 6 веком нашей эры. То есть, представляете, разброс по времени в 3500 лет. Это между учеными, профессиональными, и за каждой точкой зрения своя аргументация. И вот этот момент, кстати, тоже важно оговорить. Почему славян сложно изучать? Дело в том, что ведь понятно, что народы сложились задолго до того, как появилась письменная культура. Письменная культура появляется приблизительно с образованием государства. И поэтому здесь нет у нас письменных источников об этих ранних этапах. А проблема славян изучения состоит в том, что именно о них европейские источники заговорили очень поздно, а именно в 6 веке нашей эры. Но, правда, заговорили все. Заговорили и восточные авторы, и византийские авторы, латинские авторы, там Прокопий Кесарийский, Ардан, Феофилакт Симаката и так далее. Их можно перечислять до бесконечности сразу. Почему? Потому что славяне завоевали Балканский полуостров. Это крупнейший, так сказать, геополитический центр. Всегда был и остается. И, соответственно, с этим вот поэтому о славянах заговорили под собственными именами. А до этого мы, они понятно, что были, но мы не знаем, под какими именами их искать. И вот это создало очень такую сложность, методологическую в том числе, что в конечном итоге позволило и Мангайту в свое время сказать, что вот славяне возникли не ранее 6 века. Это совершенно...
1: Герман Анатольевич, то есть тут проблема именно в самоназвании и названии внешнем, да, условно говоря, как вот сегодня есть Албания, а они себя называют Шкиперия, да, и если ты не понимаешь, что это синонимы, да, вот получается, да, что можно понять, подумать, что это речь идет о разных вообще странах, и тогда же такая же история, да?
0: Ну, конечно, тем более, что, например, вот историк готов и Ардан, автор известного очень такого произведения «Гетика», он как раз написал, что вот о славянах, и он сказал, в частности, что вот славяне сегодня меняют свои имена по территории, по которой они расселяются, но сегодня тех, кого мы называем славянами, раньше их они звались венетами. А венеты в источниках отражены очень хорошо. И вот возник соблазн тогда считать, что раньше славяне были венетами, ведем себя от венетов и так далее.
1: Герман Анатольевич Артамонов, друг нашей программы.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
6: Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде на улице Мира введут временное ограничение движения. С 10 по 12 сентября в районе перекрестка Мира, Герцена, Октябрьская подрядчик приступает к укладке асфальта. Чтобы минимизировать неудобства, дорожные работы решено проводить в ночное время. Движение будут перекрывать на время асфальтирования. При благоприятных погодных условиях ремонт может завершиться раньше намеченного срока. Полностью завершить второй этап реконструкции улицы Мира планируется уже этой осенью. В Вологде из незаконного оборота изъяли 380 литров разливного пива. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Рейд с участием представителей Министерства экономического развития и полиции прошел в магазине на улице Герцена. По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения алкогольного законодательства. Из незаконного оборота изъято 120 бутылок пива, а также 380 литров разливного напитка. В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Комментируя итоги рейда, Сергей Жестянников подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Ярмарка «Дары осени» пройдет 12 сентября в Вологде. Торговые ряды будут работать на Кремлевской площади с 10 утра до 5 вечера. Свою продукцию представят более 70 фермеров из Сокольского, Кирилловского и других округов области. На прилавках будут представлены ягоды, грибы, картофель, мед, саженцы и другие сезонные товары. Отдельно будет работать ярмарка ремесленников. Новые речные трамвайчики в Вологде за лето перевезли более 6500 человек. Суда выходят на линию 4 дня в неделю. Каждый понедельник для горожан действует бесплатный проезд. Во время рейса пассажирам доступен аудиогид об истории Вологды. Навигация продлится до начала октября. Расписание рейсов опубликовано в официальном сообществе проекта во ВКонтакте. Хоровая капелла Вологды даст бесплатный концерт на площади Федулова. Мероприятие пройдет сегодня в 18:00. В репертуаре коллектива «Русская классика», духовные песнопения и народные произведения. В случае ухудшения погоды место или время проведения могут быть изменены.
1: Новости спорта.
0: Детский футбольный фестиваль «ЦСКА «Все сюда» пройдет в Вологде. Событие состоится на стадионе «Витязь» 16 сентября. Юные футболисты получат возможность попасть в группы Академии ЦСКА. Отбор с участием специалистов Московской школы футбола начнется в 10 утра. Заявление на участие можно подать до 14 числа. Подробнее в группе «Витязя».
1: Года на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 8 часов.
4: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с сообщения последних минут. Задержан сотрудник охраны британского посольства в Москве, который собирал и передавал Украине сведения о дипломатах для подготовки диверсионно-террористических актов. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, разоблачен агент службы безопасности Украины, россиянин, сотрудник организации, охранявший посольство Великобритании в столице. Мужчина по заданию СБУ собирал сведения о сотрудниках посольства, в том числе установочные данные, фото, информацию об адресах проживания, автомобилях, встречах и поездках, а также о системе безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях. По данным ФСБ, Киев планировал использовать эти сведения для реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов, чтобы потом обвинить Россию в их совершении. Конечными целями были втягивание Великобритании в вооруженный конфликт с Россией, обеспечение дополнительных поставок Лондоном вооружения и военной техники Киеву, а также усиление санкционного давления на Москву. Задержанный действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий. Тот, в свою очередь, собирал информацию о дипработниках в интересах СБУ. В отношении охранника посольства возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. И еще одно сообщение с пометкой «Срочно». Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, ударными беспилотниками поражены в Николаеве склад дронов для обеспечения ВСУ, в порту Черноморской Одесской области объекты инфраструктуры, распределительного центра, таможенного терминала. Их использовали для разгрузки и хранения военного груза, поставляемого иностранными государствами. Кроме того, на морском подходе к порту Одесса поражены два сухогруза, которые доставляли грузы для ВСУ и буксир, сопровождавший эти суда. Дональд Трамп пообещал выплатить по 5000 долларов каждому взрослому американцу, если республиканцы победят на ноябрьских выборах в Конгресс. Выступая на съезде республиканской партии в Далласе, он заявил, что эти выборы могут дать импульс развитию Соединенных Штатов на следующие 250 лет в случае победы республиканцев. При этом выигрыш демократов станет для страны трагедией и настоящим адом, предупредил президент США. Добавлю, в случае успеха партии в обеих палатах парламента речь идет о выплате избирателям более триллиона долларов. При этом бюджетное управление Конгресса ранее зафиксировало дефицит американского бюджета в 2 триллиона, а госдолг страны уже превысил рекордные 40 триллионов. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Будет выбран новый состав Палаты представителей, а также определена судьба 33 мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Советники Дональда Трампа допускают, что конфликт с Ираном может продолжиться до января 2029 года, пишет Wall Street Journal. По данным издания, вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и другие представители администрации предупреждали главу государства, что Тегеран может продолжить сопротивление блокаде и военным мерам Вашингтона. Тогда конфликт может затянуться до инаугурации следующего президента США. Как отмечает Wall Street Journal, затяжная война может увеличить нагрузку на американские военные ресурсы и привести к длительным перебоям на мировых энергетических рынках в период президентских выборов 2028 года. Между тем, Трамп сам накануне заявил, что противостояние с Исламской Республикой завершится после ноябрьских выборов в Конгресс. В Петропавловске-Камчатском жители заметили бурого медведя, который вышел к школе на улице Пономарева. Об этом сообщили в администрации города. Информацию передали оперативным службам. На место выехали специалисты. Накануне на территории Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в городскую черту. Ранее в мэрии сообщали, что утром охотники-волонтеры вышли на поиски лесных хищников, которые были замечены в городе. Однако зверей не нашли. В Москве сегодня по-летнему теплый день. Воздух прогреется до плюс 23-26, что соответствует показателям июля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как подчеркнул синоптик, такая аномально жаркая для сентября погода случается в среднем раз в 20 лет.
4: Кульминацией такого короткого бабьего лета станет предстоящий день в условиях антициклональной, а значит солнечной сухой погоды. В середине дня в зените солнце беспрепятственно разогреет воздух в Москве до аномальных для сентября плюс 23-26 градусов, что соответствует многолетним показателям июля. По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет, но и, по всей видимости, наступивший четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составят 743 миллиметра ртутного столба.
3: По словам Тишковца, позже в столичный регион попадут более свежие воздушные массы. В пятницу могут прийти небольшие дожди, а температура войдет в рамки климата. Днем она не поднимется выше плюс 19 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 11 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность 100%. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, дождь, с временами сильный, плюс 16-18 градусов. Уточняют синоптики, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистое, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 753 миллиметра ртутного столба.
5: Вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: друзья. Ну что же, рад приветствовать Михаила Юрьевича Жебрака, журналиста, ведущего телеканала «Россия. Культура» в нашем цикле «Черты города». Михаил Юрьевич, доброе утро.
1: Здравствуйте, да. Здравствуйте.
0: Вот, и Владислав Александрович очень рад вам, да.
2: Абсолютно всегда. Точно, конечно.
0: Да-да-да. А сегодня Михаил Юрьевич добрался до Самары.
1: Ну, вернулся, да? Из Самары скорее.
2: Красиво.
0: Вернулся.
1: Да.
0: Вернулся. А, Михаил Юрьевич, ну а как вот попустили вас на, соответственно, так сказать, наше космическое это производство?
1: Нет, на пивзавод только.
2: Ну, неплохо, тоже неплохо.
0: В разных, как-то вот на разных этих эшелонах.
2: В весовых категориях.
1: Да, да. Ну, нет, я так по-честному, я на веслах дошел от Тольятти до Самары и в Самаре пожил. Поэтому, да, нет, у меня было погружение такое серьезное, поэтому...
0: Ну, и вы до прямо этого... на яхте?
1: Нет, на грибной, на каяке.
0: Ничего. Правда?
1: Да, да.
0: То есть
1: да.
0: Вы еще и спортсмен?
1: Ну, немножко. Ну, давайте про Самару. Вот, когда говоришь с самарцами, у меня много знакомых, и которые жили там, они, понятно, что разные говорят. Вот я вчера встречался с таким великим актером, очень характерным и великолепным человеком, Черновым. Вот он двоечника, самый, можете, его такая сразу вспоминающаяся роль играет в «Доживем до понедельника». Вот, он почетный гражданин Самары, он из Самары. Я его спросил, какие люди в Самаре сразу. Он опешил, помолчал и говорит, ну, это рабочий город. А потом стал таким очень актерски поставленным голосом говорить, как Волга много значит для города и для истории нашей страны. Это действительно рабочий город, и все говорят, что там характер, там нет южной такой открытости, может быть, ложной, нет северной отстраненности или такого безразличия столичного. Люди непростые, бывают жестковатые, но они все сделают, если надо. Потому что Волга там есть. Я вот был во очень многих, почти во всех волжских городах, и снимал во многих. Вот, по-моему, нигде не чувствуется так вот влияние реки, как в Самаре. Ну, может, потому что у меня еще мозоли не прошли от весел. Это вот все такое внутреннее.
0: Это
1: вот
0: вы, правда, опять же, про пивной завод, да? Вот, вода.
1: Нет, я про реку.
2: Мозоли от другого, Сергеевича.
1: Про реку. Она видна отовсюду, город так чуть на холме, она чувствуется, все с ней взаимодействуют. Если вы окажетесь рядом с Самарой на побережье в выходные дни, покажется, что у каждого самарца есть катер. А если нет катера, то есть друг с катером. Потому что дети в воде, на улице, на берегу что-то жарят, вот, всякие водные виды.
0: А зачем катер?
2: Если жарить можно на берегу.
1: Да? Нет, да. На другую сторону. Потому что с одной стороны, смотрите, Самара... Вместе с Тольятти это третья по величине городская агломерация страны. Москва, Петербург и Тольятти. В Тольятти живет там чуть меньше 1 200 000, в Самаре. Да, в Тольятти 700 тысяч. А вот всего между этими двумя городами вместе с ними 2 700 000. Может быть, для Китая это тьфу, это деревня, но для нашей страны это огромное население. Вот, поэтому с одной стороны там такая... местами сплошная городская застройка, а с другой стороны горы, пляжи, острова, протоки. И, конечно, все выбираются и по одному берегу, и по другому. Поэтому вот это очень принято у них. Огромное количество водного транспорта, личного, общественного.
0: А как вас там вот все там с мотором, с пропеллером, а вы на каяке, как вас там воспринимали-то?
1: Ну, странно, как.
2: Ну, рабочий
0: чужой
2: город,
0: да,
2: рабочий город.
1: Нет, но у меня был пластиковый, очень такой современный, хороший спортивный каяк, поэтому даже такие бородачи, которые когда-то ходили на тайменях и на яхточках сборных, они подплывали и там расспрашивали, есть ли у меня шверт. Я говорил, есть, но при жене не покажу. Вот, и действительно, это пространство, которое, ну вот... Про них, может быть, ты не думаешь, когда живешь в гостинице или приехал в театр, но это огромные пространства. Например, в Тольятти это конечная железнодорожная станция, дальше только уже в АвтоВАЗ идут товарники, и, соответственно, из Тольятти обратно в Самару ходят электрички. Вот. Сколько километров от Тольятти до первой станции электрички в сторону Самары? Сколько? Первая станция электричка.
0: Да.
1: Около 20.
0: Ничего себе.
1: Там вот такие просторы. Между районами города, может быть, 10 километров. Вот, поэтому, когда говоришь...
0: То есть говорить о шаговой доступности не приходится?
2: Не приходится вообще.
1: Нет, в центре Самары она есть, но, в принципе, это вот, это Русь, это ширина, это вода. Поэтому, когда говоришь о водном просторе, кто-то вспомнит капитана Врунгеля, а кто-то вспомнит волка Ларсена, морского волка Джека Лондона. Поэтому характер выковывается этими просторами, этой водой, пусть не самой опасной.
0: То есть намекаете, извините, Михаил Юрьевич, что вот с московской, например, доступностью транспорта так вот русский характер не пожнешь, да?
1: Нет, это скорее сибирская доступность транспорта, но я там меньше знаю Сибирь, поэтому не буду. Вот, так что Волга, она, с одной стороны, сделала этот город, потому что до революции это одна из самых удобных крупных пристаней, там по 1000 стояло судов разных, до революции там уже больше 100 тысяч.
0: А как сейчас-то, кстати, Михаил Ильич, с судоходством? Ведь говорят, что и строим экскурсионные корабли, да, вот эти туринги такие, да, и грузы. Возрождается какое-то вот судоходство-то на Волге?
1: Смотрите, в Самаре все кипит, там этого хватает. Насколько это влияет на экономику, ну, я не специалист, да, я не могу вам сказать, потому что понятно, что просто даже по динамике населения, самое большее население было в Самаре, понятно, в каком-то там 1991 году на взлете, потому что Самара сначала был таким торговым городом, да, ну, и промышленность, Самарская губерния давала больше всего зерна, а потом это авиационная и космическая промышленность. Вот эти просторы волжские, они уже улетели, да, до звезд. Это действительно, может быть, это тоже как-то связано, да, вот с такой широтой, да, с умением преодолевать такие пространства. Вот, понятно, что частично эти производства закрылись, поэтому больше всего населения было в 91-м году, сейчас чуть поменьше. Вот, поэтому не могу вам сказать, но Волга работает, город живет, город... Внешне, опять же, мне люди очень понравились, с кем я сталкивался, отдельные объекты просто уникальные, РЖД, все-таки, чтобы показать, что это важнейший транспортный узел, ведь Самара была запасной столицей, и туда во время войны эвакуировали, ну, все посольства, а, ну, тогда это наркоматы называлось, да, эвакуировали 2/3, все равно ключевых сотрудников оставив в Москве. Ну и правительство до конца не уехало, как вы знаете. Но, тем не менее, почему в Самару? Во-первых, Волга воспринималась таким естественным рубежом. Ну уж мы не на Урал же мы будем уезжать. Вот, давайте-ка за Волгу. С другой стороны, это транспортный узел, штаб Поволжского округа. То есть это был очень такой административный, важный, со связями, да, с созданиями, со специалистами, такой военно-административно-промышленный центр. И вот чтобы это подчеркнуть и в наши дни, в Самаре построили самый высокий вокзал в Европе. Я не знаю, где выше, опять же, наверное, в Китае. Это
0: высокий, башня, с какой целью высокий?
1: По-моему, с целью, чтобы был самый высокий.
2: Чтобы видно было его.
1: Да.
2: А сколько ж отмахали-то?
1: 100 метров. Ничего. Это башня, она административная, там есть смотровая площадка. Она вокзалу не нужна. Ну, смотровая площадка вокзалу не нужна. Но, с другой стороны, построили, хвастаются. Он стал больше, чем дореволюционный. Нет, он внутри, он удобный, хороший, поезда ходят, камеры хранения работают, сотрудники тебе помогают. Вот, я всем пользовался, да. Башня-то абсолютно не нужна. Ее нельзя назвать шедевром архитектуры, но РЖД гордится ей. Мы построили, вот. Точно так же, как зачем в Самаре перед театром оперы и балета самая большая площадь, опять же, в Европе. Гигантская. Что? А ее наполовину сделали уже сквером. Ну что, ну не балет же там показывать.
0: То есть засаживают потихоньку.
1: Ну, не, да, засаживают потихоньку, но тем не менее, вот этот вот простор волжский, он как-то сказывается всюду. В Самаре пляж продолжает 4,5 километра от цепного прекрасного песка, постоянно возобновляемого.
0: Он... Михаил Ильич, а не могу не спросить, как водичка-то в Волге?
1: Вот.
0: Купаться-то комфортно?
1: Вот. Мне безумно повезло, потому что у нас было 24, и я, вернувшись, стал всем рассказывать, что а вообще Самару позиционируют как город-курорт. Вот, да, это тут всюду плакаты, город-курорт, и прекрасно, ну, действительно, город интересный. Вот, и А на меня все, и те, кто бывал в Самаре, и те, кто в ней жил, они меня смотрят с удивлением и говорят: какое купание, ты морж? Я говорю: нет, ну просто очень тепло. Оказывается, мне просто безумно повезло, потому что курорт курортом, но вот в этом году я даже полез...
0: Может, это зимний курорт они...
1: Да, проверить в этом году. Писали в середине лета, что возле Самары Волга прогрелась феноменально, до 16,7 градусов, это на там больше, чем на градус, больше, чем обычно прогрелась. Да, то есть, в принципе, Волга река такая, знаете, там рыба водится, вот, кораблик можно запустить, но покупаться не всегда придется. В августе, если прогреется. Но, тем не менее, они сделали феноменальный пляж, он пустует. Ну, то есть, там, где спуск, такие красивые двойные лестницы, каменные, эффектные очень, да, в традициях 50-х годов, там люди кучкуются.
2: Жарят, наверное.
1: Вот. Нет, они живут там на песке. Вот. А между этими лестницами уже людей нету. То есть, это не Сочи, это не Анапа. Ну, море другое, вода другая. Хотя чистая, хорошая. Вот. Но 4,5 километра чистейшего песка, который постоянно обновляют. И они сделали так очень жестко. Немножечко так, административно. А с другой стороны, мне понравилось. Потому что в любом Сочи, помимо этого количества людей, у тебя будут шалманы, музыка, черные глаза, тут сувениры продавать. Вот, да. А,
2: девочки, да.
1: Да, а пивораки. А на воде будут эти бесконечные бананы, водные мотоциклы. Да, да, да, давить будут, в общем, тебя. Пугать уж точно.
0: Там дельфины еще. Вот.
1: Вот здесь нет ничего. Стоят государственные дельфины, лежаки, лавочки, навесы, все бесплатное, кабинки, туалеты и все.
2: И никто не купается. Да класс.
1: Нет, купаются. Я был вот летом два раза в Самаре, летом, и оба раза купался. Один раз даже снимался в воде, потому что было тепло. Я говорю: давайте я сниму в воде. Они говорят: подожди, ты в плавках? Я говорю: в воде, плавки будет не видно. И я среди детей, привязав на трость микрофон, так его прикрыв ладонью, но без микрофона, я стоял по шейку в воде и тоже что-то рассказывал. Нет, купаться можно. Вот, просто это такой вот пустой песчаный берег, выше него прекрасный бульвар, там уже у тебя мороженое, вода, но на пляже нет ничего.
2: Ну, картинка красивая.
1: И, знаете, и уютно.
2: И уютно. Людей
1: уютно.
2: Нет, всегда сразу уютно
1: я
2: становится.
1: Я просто, когда сдавал каяк, мы приплыли на пляж, и я так понял, что они пытались на пляж закрепиться, но город им сказал: не надо. Я когда с ними там созванивался, с ребятами, я подумал, что их вытеснили какие-то конкуренты, плохие люди. Нет, просто город говорит: нам ничего на пляже не нужно.
0: И пришел, вытеснили хорошие люди, давайте.
1: Да, да. И пришел милый парень принимать мой каяк. Мы его вытащили с сыном. У нас две таких лодки пластиковых, тяжелых. Я говорю: как, куда? Он говорит: ну как, сейчас возьмем их на плечики, понесем здесь 1,5 километра всего в город, в гараж. То есть, с одной стороны, конечно, если бы у них был прокат на пляже, мне было бы удобнее. Но как потребителю выйти на пустой пляж, ты идешь, он чистейший. Там, я вот, ну, там на пляже
2: потому
1: провел 4 дня.
2: Потому что людей нет, это хорошо.
1: Одна пробка вот от того самого пива, вот все, что я нашел, отнес в урну. Он чистейший. Нет, и люди чистые.
0: Ну, то есть, такая вот, давайте так скажем, вот для социопата рай, да? Вот,
1: да, да. Нет, знаете, а какой рай для туриста? Потому что... И я вот плыл по берегам, и там все кипение. Там люди на этих приехали, кто на машине по одному берегу, на другой берег на лодке. Вот. И это суббота-воскресенье. А в понедельник никого нет, все работают. Да. И мы пристаем, и все стоянки чистые. У нас в Кучино под Москвой выйти в лес, это помойка начинается в 10 метрах от забора элитных коттеджных поселков.
0: Михаил Юрьевич, понимаю, были с супругой, да, вот со всеми делами. А как женщины в Самаре? А, ну как?
1: Женщины? Ну как и всюду прекрасны. Женщины всюду прекрасны, это очень... Ну, я вот, честно говоря, в моей жизни всегда было много женщин, поэтому я стал изучать не их, а архитектуру все-таки. Вот ее иногда приходится поискать.
0: Избалованный вы.
1: Да.
0: Ай-яй-яй.
1: Вот, в Самаре, Самара вот делится для меня на три части. Есть центр. Там костел, вот кто помнит наш костел Непорочного Зачатия Девы Марии, да, на Малой Грузинской, это тот же архитектор, и он там даже меньше чуть и изящнее, вот. Хороший модерн есть. Есть такая архитектура, ну, советская, авангардная, 70-х годов, конца 60-х, а есть, например, филармония, построенная архитектором, вот как раз самарским. самым таким известным, который этот вокзал потом построил уже на излете своей карьеры. Вот, он сделал такой модерн, только огромный. И очень интересно, ты стоишь перед зданием, и ты вроде так не могли построить в начале 20 века, но уж очень эти круглые окна, объемы, уж очень они хороши. Вот, поэтому нет, там прям есть любопытное здание, хотя в целом центр напоминает Питер вот до последней хорошей реконструкции. Помните еще тот Питер, когда ходишь, все красиво, но все такое чуть облупленное, да, чуть такое серенькое. Вот, к Самаре не хватает, нет, есть некоторые фасады, пешеходку сделали, но уже во дворы ты заходишь, понимаешь, что... Ну вот, там не доходят руки коммунальных служб. Ну вот я говорю, Самары их три. Есть Самара такой старый город с интересными купеческими зданиями, с небольшими вкраплениями советскими и постсоветскими, тоже любопытными. Есть такой бетонный город, тоже абсолютно понятный, гигантский, эти вот проспекты, эти вот пространства, о которых я говорил, это все построено вот с 60-х годов. А между ними есть Самара, вот, которая, конечно, меня безумно расстроила. По улице идут двухэтажные дома, деревянные, иногда первый этаж каменный, ну, как обычно строили, второй деревянный.
0: Дореволюционные.
1: Дореволюционные. А за ними стоят вот эти громады довольно безликие, там 16-24 этажа. Вот. И каждый второй дом, вот этот деревянный, сожжен. Или просто разрушен. Это ужас.
0: Нарочно. Нарочно.
1: Местные говорят, нарочно. Я не знаю, откуда я знаю. Причем я заглядывал, там где-то кто-то живет. Ну, так очень живет, конечно. Похоже, что как-то кто-то сам занял это место. Или какие-то гастарбайтеры. Вот.
0: Те, которые с пляжа, да, которые кучкуются.
1: Вот. Не, на пляже и приезжие, и жители. Там все нормально, дети играют. Вот. И это, конечно, безумно грустно, потому что отреставрируй это. И у тебя будет... Вот здесь офис застройщика, а там ты построил свои громады, их продаешь, молодец, а тут у тебя офис хороший. Вот. Ну, нет, они хотят всюду построить громады, поэтому дают этим зданиям, не будем говорить, поджигают, дают им разрушиться, и это очень неприглядно. Вот проходишь, проезжаешь на троллейбусе прекрасным дребезжащим, две остановки, вот, вот каменные трехэтажные дома, какой там банк, в нем сейчас художественный музей, это роскошно, лестница, ну, банковское здание, есть на что посмотреть, вот. Но вот этот вот промежуточный такая Самара, вот такая вот, она очень, как, знаете, грязная полоска.
0: А что,
1: неужели,
0: Михаил Юрьевич, квартала даже целого не осталось? Вот
1: нет, такого? В центре осталось, я говорю, в центре огромная Самара стоит. А вот на краю перед бетонной Самарой...
2: Ну, на стыке времен.
1: На стыке времен, да. Вот мы их еще не снесли, они сами еще не разрушили.
2: Решили, да.
1: Да, это вопрос не решен. Конечно, с одной стороны, хочется, чтобы их... восстановили, они были прекрасны, как в Вологде. Вот. Моя жена мне при этом говорит, а ты хочешь жить в таком доме? Вот он врос уже на полтора этажа в землю, покосился, кругом эти громады стоят неуютно, а у них еще садик там сохранился, яблочки наливаются, да? Я говорю, не, наверное, не хочу. То есть уж или туда, или сюда. Или сделайте это приятно, интересно. Магазинчики, какие-то детские центры. Можно все придумать. Нужны деньги, значит, сюда их не вкладывают. Вот сзади дома строят, прекрасные, хорошие, есть большие квартиры. Вот. Люди живут. Вот. А вот тут дают разрушиться. Вот это вот немножечко обидно. Вот.
0: Так.
1: Но, наверное, турист туда не доходит, а только такие любопытные, как я. Поэтому...
0: С кухонькой-то как дела?
1: Вот с кухней любопытно. Так как она такая тоже на стыке времен, они какую-то свою кухню, там в местной газете печатают, в электронной, естественно, уже там статью, вот самарская купеческая кухня. И дают французские блюда, потому что самарские купцы в 19 веке очень хотели жить, как в столицах. И хотели, понимаете,
2: как в Парижах.
1: Профитроли, чтобы были. Как в Парижах, да. Поэтому, конечно, рыба. Рыба на рынке, ну, бесплатная просто, свежайшая. Вот
2: класс.
1: Подходишь к сыру, к колбасе, это показатель. И что-то покупаешь, пробуешь, или, ну, сначала пробуешь, а оно лежит давно. Вот, да, то есть надо выбирать. А к рыбе подходишь, и вот она вся, она смотрит на тебя.
0: Она тебе улыбается.
1: Она тебе улыбается, да.
2: Подмигивает, да.
1: Да, да. Поэтому, конечно, рыбная кухня. С рыбой они, вот мои знакомые, сама брали в прошлом году 2 метра высотой. Наверное, не врут.
0: Рыбаки же никогда не врут. А вот есть такое, знаете, предубеждение относительно речной рыбы, что она типа тиной пахнет,
1: да,
0: там еще что-то
1: прекрасно.
0: дизельком. Как вы вот
1: дизельком? Знаете, я вот из воды не вылезал, благо такая температура была. Чистейшая Волга, цветет по-разному.
2: В хорошем смысле цветет.
1: Разными растениями цветет. Птиц просто немыслимое количество.
0: Бьют их там птиц-то? Бьют?
1: Я не знаю. Орлы бьют, там вот просто куда ни посмотришь, 3-4 орла летают. Поэтому, конечно, орлы бьют. Вот, поэтому дизелек не очень мешает. Вот, рыба вкусная, рыба хорошая. рыба разная. На любой вкус. Так что вот, конечно, при этом рестораны в основном грузинской кухни. Вот они как там обосновались. Каждый второй ресторан грузинской кухни. И там скорее курица, как вы понимаете. Ну, или люляки, мы бараньи. Хороший, качественный, мы ходили. Вот. А рыбную кухню мы у себя на кухне сходили на рынок, разговаривали с продавцом, брали там сразу несколько сортов и дома делали. Так что вот так вот. А ходили в грузинские рестораны.
0: Каждый второй, да?
1: Да, я спрашивал вот у местных, почему. Они говорят, мы не знаем. Ну, знаете, как всегда.
2: Давно стоят.
1: Да, местные-то же в рестораны не ходят. Ну, плыли, не доплыли куда-то, остались здесь.
0: Ну, то есть, Волга. Вот эта беда, с которой время от времени пытаются что-то сделать, создать быструю, да,
1: вот, и вот, вот вы абсолютно вот правы. Местные жители невозможно. Мне сказали, к сожалению, Самара не родила какого-то там блина, пирожка, ну, чтобы его раскручивать, и он стал таким брендом. Вот они говорят, нет, к сожалению, потому что мы, и мы бы подхватили, но начни да. такое какое-то быстрое питание, да, местное придумай, с той же рыбой. Но нет, поэтому все как у всех, но рыбы и хорошей много.
0: Угу. Да. Жаль только, что колбаска с сырком, так скажем так.
1: Ну, выбирать надо.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов. Конечной целью было обвинить Россию в подготовке и осуществлении этих терактов, а также втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужба задержала бывшего сотрудника охраны британского посольства в Москве. Он дал признательные показания.
2: Являлся сотрудником безопасности, службы безопасности посольства Великобритании в Москве. Непосредственно вел охранную деятельность на резиденции посла Великобритании в Москве. В январе этого года я связался с Дмитрием Карпенко, который является блогером и журналистом Украины. Он проукраинский блогер. Я ему сказал, что я тружусь на посольстве посла Великобритании в Москве. Его очень заинтересовала эта информация, а непосредственно информация о после, о его заместителях, о других дипломатах, о сотрудниках посольства и резиденции Великобритании, их установочные данные, адреса, имена и фамилии, на каких автомобилях ездит, куда передвигается, какие рестораны посещают, в какие города ездит, время приезда и выезда всех сотрудников и дипломатов. Также его очень-очень интересовала информация о службе безопасности, как осуществляется служба безопасности и охрана посольства и резиденции Британии в Москве. То есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, которые проводились на территории резиденции, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности, в общем, вся информация по безопасности резиденции Британии и посольства Британии в городе Москве. На мой вопрос, зачем ему все это надо, он мне ответил, что власти Украины очень интересуют этой информацией, дабы произвести диверсионную деятельность в отношении посла Великобритании в городе Москве и посольства, а также резиденции Великобритании в городе Москве.
0: Охранник посольства арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ призвали россиян отказаться от каких-либо контактов с проукраинскими блогерами. Российские военные нанесли ночью удары по двум судам и буксиру в районе Одессы, инфраструктуре порта Черноморск и складу в Николаеве. Об этом заявили в Минобороны. На переходе морем в порт Одессы поражены два морских судна типа «Сухогруз». Они доставляли грузы для ВСУ, а буксир сопровождал эти сухогрузы. В Николаеве поражен склад беспилотников, предназначенных для украинской армии, а в порту Черноморск Одесской области под удары попали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. В министерстве добавили, что цели были поражены ударными беспилотниками. Посольство России в Латвии попросило власти страны обеспечить повышенные меры безопасности в день голосования россиян на выборах в Госдуму. Об этом сообщили РИА Новости представители дипмиссии, сославшись на установленную практику. Посольство добавили, что по периметру здания сотрудники полиции Латвии будут проверять документы у посетителей, поэтому в день голосования рекомендуется иметь при себе, помимо российского загранпаспорта, также действительный латвийский документ, удостоверяющий личность. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в этом году будут проходить 3 дня подряд с 18 по 20 сентября. Президент США Дональд Трамп отказывается спать. Об этом на съезде республиканской партии в Далласе, штат Техас, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Мы сменили президента, который не мог бодрствовать, то есть Джо Байдена, на президента, который отказывается спать, приводит слова Бессента РИА Новости. Ранее американский вице-президент Джей Ди Венс рассказывал, что Трамп, несмотря на солидный возраст 80 лет, может не спать по 20 часов в сутки, а во время длительных поездок глава Белого дома не спит вовсе. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге пасмурно, дождь, временами сильный, плюс 16-18 градусов, уточняют синоптики. В Москве малооблачно, без осадков и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 100%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР
6: за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Матч против бельгийца Александра Блокса россиянин закончил досрочно, поскольку оппонент отказался доигрывать третий сет из-за травмы ребра. Он получил ее еще на предыдущей стадии. Итог 6-2, 7-5, 3-2. За место в финале Хачанов поспорит с представителем Германии Александром Зверевым. А вот Мира Андреева свое выступление на US Open завершила. В 1/4 она проиграла американке Кори Гау в 6-2, 6-7, 2-6. Первая ракетка России была близка к успеху, но не сумела реализовать два матчбола на тайбрейке второй партии. Экс-футболист «Локомотива» Алексей Батраков дебютировал в Лиге чемпионов за «Галатасарай». На матч группового этапа со «Спортингом» он вышел в стартовом составе, провел на поле 64 минуты, сделал острую передачу, отбор, два перехвата и заработал на себе фол на желтую карточку. Также вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил три сейва во встрече с «Братиславским Слованом». Его команда победила 6-1. Московская хоккейная «Динамо» после двух поражений на старте регулярки с трудом по буллитам одолела одного из аутсайдеров сезона «Адмирал». Борис отгрузил 8 шайб Салавату Юлаеву, а ЦСКА уверенно разделался с «Торпедо». Тему важных событий в КХЛ продолжит Александр Ниценко.
4: СКА и Акбарс вышли в лидеры сводной таблицы КХЛ, одержав по третьей победе со старта сезона в прошлую субботу. Петербургцы были сильнее Лада на своей площадке 2-1 в овертайме. У тольяттинцев счет открыл Беляев. Потом случился ответный гол Аймурзина и решающий бросок в актив записал Савиков. Акбарс с таким же результатом, но в основное время справился с трактором дома. Семенов и Терехов принесли успех казанцам, чьи ворота поразил лишь Ле Гаре, много забивавший и в межсезонье. Московская «Динамо» после двух поражений на старте чемпионата от автомобилиста СКА наконец с трудом, но справилась с одним из потенциальных аутсайдеров сезона «Адмиралом» 2-1 по буллитам. В основное время отличились Ажиганов у «Бело-голубых» и Чизганов у «Дальневосточников». Секьюра исполнил ключевой буллит. Дмитрий Гамзин отразил 19 бросков в домашней встрече против «Торпедо», его ЦСКА уверенно справился с нижегородцами 3-0. Отличились Бучельников, Гурьянов и Карнаухов. В невероятной форме Барыс. После того, как он разгромил 7-1 Сибирь, клуб из Казахстана еще и разнес 8-6 Салават Юлаев. У американского форварда Томпсона две шайбы и передача. Его соотечественник Бейли тоже набрал 3 очка. По 2 балла у уфимцев заработали Рэмпл, автор дубля Алалыкин, Броссо и Родуолт.
3: Баскетболисты НБА Андрей Зубков и Павел Совков получили травмы в результате столкновения друг с другом. Инцидент произошел в первом матче Кубка Белова и Кондрашина с «Зенитом». У Зубкова обнаружили трещину в челюсти, Совкову диагностировали сотрясение мозга, рассказал гендиректор клуба Игорь Кочарян. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Радио Маяк».
5: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Рэ-клиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с

0: от позвоночных суставов и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
2: Чай пить, долго жить. Чай для чайников.
3: Это точно. Здравствуйте, дорогие товарищи. И, конечно же, Наталья Леликова, ти-тестер. Ну, это, то есть, специалист по чаю и тестировщик. Эксперт, чайный эксперт компании Julius Meinl и автор образовательного проекта «Ароматика». Наталья, доброе утро. Здравствуйте, рады вам.
4: Да. Доброе утро.
3: Ну и мы сегодня поговорим о том, как среди многих-многих видов чая найти свой вкус. Наташа, ну вот вопрос такой, может быть, из другой сферы немножко пример, но есть такая вот история, что хороший вкус, да, он должен прививаться постоянными регулярными, так сказать, возлияниями. И в прямом, и в переносном смысле, в том числе хороший вкус, например, к классической музыке, да, или к джазу. Да, вот, говорят, с годами можно пробить брешь в этой броне такой, да, и позволить человеку полюбить. Насколько, и там это называется наслушанность, насмотренность, то же самое визуальное искусство, да, то есть количество должно перейти в качество. С вашей точки зрения, да, вот чтобы открылись эти самые наши рецепторы, эти сосочки на языке, да, вот насколько важна эта насмотренность, да, напиток, да, и сколько надо времени, чтобы вот сосочки, значит, вот начали получать удовольствие от того, что с первого взгляда кажется не очень вкусным.
4: Я думаю, что здесь, безусловно, тоже имеется такая история. И в чае есть, ну, есть такой вот неофициальный термин «припитость». То есть вот насколько человек много выпивает чая и имеет в нем определенную насмотренность. А вообще, надо сказать, что случаются истории, в которых человеку, если, например, человек регулярно пьет исключительно чайные пакетики или вообще не пьет чай, но какие-то исключительно вкусные, редкие образец ему попался где-то на дегустации, и случается такой момент просветления, когда сразу же человек открывается сердце навстречу новому напитку. Но если, например, человек пьет чайные пакетики и представляет себе, что весь чай только такой, ну, то есть имеет некий достаточно спокойный, грубый вкус, терпкость.
3: Давайте так, имеет крепость определенную, да?
4: Да, имеет крепость. То здесь требуется иногда достаточно много времени дегустации различных сортов, чтобы показать, что есть множество оттенков, что есть множество нюансов вкусовых, и что чай может быть абсолютно разнообразным. Конечно, дегустация всегда решает.
3: Хорошо, Наташа, ну вот по вашему опыту, если человек приступает, да, к изучению чая, ну сколько ему надо в литрах выпить? Я такой вспоминаю, ну ладно, не буду вспоминать, это уже из прошлой жизни, а сейчас я трезвый абсолютно. Я вот хочу спросить, сколько надо действительно пропить чая, чтобы быть, вот слово-то забыл, как его, напитый, спитой?
4: Припитый. Это уже перепитый чай.
3: Да, вот чтобы быть припитым, значит, сколько надо вот выпить-то этого дела всего?
4: Я думаю, что для начала здесь лучше не измерять в литрах. Скорее, здесь грамотнее измерять в граммах заваренного чая. Поскольку заваривать можно по-разному, и можно заварить иногда 10 грамм, а выпить из этого, ну, на дегустации буквально 10 миллилитров.

0: бывает совершенно по-разному. Поэтому я бы, наверное, сказала, что главный здесь момент – это чтобы человек успел за некоторое время перепробовать разные виды чая. Думаю, что времени на это, ну, при некотором усердии уйдет немного. Во всяком случае, например, какие-то обучающие курсы, как правило, редко занимают больше 10-15 дней, ну, такие базовые для введения человека вот в чай, в чайную культуру, в чайную дегустацию.
1: Наташа, хотел задать вопрос важный. Вот скажите, пожалуйста, если мы такой, он в проброс, не к нашей сегодняшней теме, но важный, я думаю, для наших слушателей тоже. Если нам правильно рассчитать количество чая, ну, не хочется употреблять слово заварка, это немножко другая, да, история, не такая эстетическая, но тем не менее, если оперировать этим словом, да, если в чайных ложках и чашках, да, какое должно быть соотношение, вот если брать высокосортный, хороший, там, вкусный, действительно, и недешевый зеленый чай, да, то сколько надо бросать в чайник этих ложечек, да, из расчета чайных кружек?
0: Здесь есть, на самом деле, очень простая схема, что, как правило, требуется 1-2 грамма на 100 миллилитров. Вот если мы берем чайник стандартный на 500 миллилитров, в одну чайную ложку вот, средней формы зеленого чая, да и черного чая, входит примерно 2 грамма. То есть получается, что нам нужно будет положить примерно 3 ложки, чтобы у нас было 6 грамм. Если человек любит покрепче, то можно сделать эти ложки с горкой. Будет примерно 7-8 грамм на 500 миллилитров. Все это дело мы настаиваем примерно 3-5 минут. Для зеленого чая достаточно 3 минут, для черного чая можно подержать до 5, но будет уже крепко. И еще играет роль температура. Зеленый чай лучше заваривать температурой в районе 85 градусов, а для черного чая предпочтительнее в районе 95. Угу. Ну, то есть,
1: Наташа, да, хорошо, я понял. Первый вопрос сразу возникает. Если мы передержим зеленый чай, он заварится не 3 минуты, а, например, ну, пошли, отвлеклись по телефону, поговорили вот с Владулей, да, там, и через полчаса вернулись, как, что с ним там будет?
0: Ну, во-первых, он станет очень горьким и терпким. Вкус, конечно, потеряется. И в этом случае, ну, в идеале, вот по правилам, я бы, конечно, порекомендовала вылить его и заварить другой, потому что через 10 минут после настаивания чая в воде чай начинает выделять гуанидин, токсин для нервной системы, после которого неприятные ощущения могут возникнуть как в желудке, так и в голове и в целом. Пользы от чая уже никакой, вкус тоже уже не спасти, поэтому лучше будет перезаварить. Если, например, вы не хотите пить прямо сейчас, то можно перелить в термос или сразу разлить по чашкам.
1: Да, сегодня на рынке есть чайники с температурой, да, то есть там можно там от 70, некоторые даже от 50, с ходом там 5 или 10 градусов, да, и можно выбрать и 85, и 95, сколько угодно, да. Есть такие чайники, но сразу люди скажут, это такая кусающаяся история, кусачая в плане цен. Мы можем как-то узнать по бурлению, вот по процессам с пузырьками, что вот вода, вот она вот где-то в районе 85 сейчас уже внутри чайника. Чайник, если чайник прозрачный, да?
0: Вот вообще рекомендуется довести до кипения, то есть чайник в любом случае вскипает, и после этого подождать, чтобы вода остыла быстрее. Как правило, я могу посоветовать налить сперва горячую воду, вот этот кипяток, сразу в чайник. Чайник заберет на себя часть этой температуры, и через примерно 5-7 минуточек можно уже туда закладывать чай.
1: Какой чайник предпочтительней?
0: Достаточно просто стеклянного чайника. Вот чем выше степень ферментации у чая, тем лучше, тем больше он требователен к поддержанию температуры. Вот для зеленого чая степень эта минимальная. Его лучше заваривать в стекле, как раз-таки, или в тонком фарфоре, то есть чтобы температура быстрее уходила. Ему не принципиально вот этот вот жар сохранять. А чтобы, например, черный чай раскрылся во всей своей душистой крепости, лучше использовать уже или керамический чайник или глиняный, фарфоровый, то есть чайник, который больше держит температуру.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
6: Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде на улице Мира введут временное ограничение движения. С 10 по 12 сентября в районе перекрестка Мира, Герцена, Октябрьская подрядчик приступает к укладке асфальта. Чтобы минимизировать неудобства, дорожные работы решено проводить в ночное время. Движение будут перекрывать на время асфальтирования. При благоприятных погодных условиях ремонт может завершиться раньше намеченного срока. Полностью завершить второй этап реконструкции улицы Мира планируется уже этой осенью. В Вологде из незаконного оборота изъяли 380 литров разливного пива. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Рейд с участием представителей Министерства экономического развития и полиции прошел в магазине на улице Герцена. По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения алкогольного законодательства. Из незаконного оборота изъято 120 бутылок пива, а также 380 литров разливного напитка. В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Комментируя итоги рейда, Сергей Жестянников подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Ярмарка «Дары осени» пройдет 12 сентября в Вологде. Торговые ряды будут работать на Кремлевской площади с 10 утра до 5 вечера. Свою продукцию представят более 70 фермеров из Сокольского, Кирилловского и других округов области. На прилавках будут представлены ягоды, грибы, картофель, мед, саженцы и другие сезонные товары. Отдельно будет работать ярмарка ремесленников. Новые речные трамвайчики в Вологде за лето перевезли более 6500 человек. Суда выходят на линию 4 дня в неделю. Каждый понедельник для горожан действует бесплатный проезд. Во время рейса пассажирам доступен аудиогид об истории Вологды. Навигация продлится до начала октября. Расписание рейсов опубликовано в официальном сообществе проекта во ВКонтакте. Хоровая капелла Вологды даст бесплатный концерт на площади Федулова. Мероприятие пройдет сегодня в 18:00. В репертуаре коллектива русская классика, духовные песнопения и народные произведения. В случае ухудшения погоды место или время проведения могут быть изменены.
1: Новости спорта.
0: Детский футбольный фестиваль «ЦСКА все сюда» пройдет в Вологде. Событие состоится на стадионе «Витязь» 16 сентября. Юные футболисты получат возможность попасть в группы Академии ЦСКА. Отбор с участием специалистов Московской школы футбола начнется в 10 утра. Заявление на участие можно подать до 14 числа. Подробнее в группе «Витязя».
1: Года на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 9 часов.
4: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов. Конечной целью было обвинить Россию в подготовке и осуществлении этих терактов, а также втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужба задержала бывшего сотрудника охраны британского посольства в столице. Он дал признательные показания, сказав, что действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий».
5: Являлся сотрудником безопасности, службы безопасности посольства Великобритании в Москве. Непосредственно вел охранную деятельность на резиденции посла Великобритании в Москве. В январе этого года я связался с Дмитрием Карпенко, который является блогером и журналистом Украины. Он проукраинский блогер. Я ему сказал, что я тружусь на посольстве посла Великобритании в Москве. Его очень заинтересовала эта информация, а непосредственно информация о после, о его заместителях, о других дипломатах, о сотрудниках посольства и резиденции Великобритании, их установочные данные, адреса, имена и фамилии, на каких автомобилях ездит, куда передвигается, какие рестораны посещают, в какие города ездит, время приезда и выезда всех сотрудников и дипломатов. Также его очень-очень интересовала информация о службе безопасности, как осуществляется служба безопасности и охрана посольства и резиденции Британии в Москве. То есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, которые проводились на территории резиденции, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности, в общем, вся информация по безопасности резиденции Британии и посольства Британии в городе Москве. На мой вопрос, зачем ему все это надо, он мне ответил, что власти Украины очень интересуют этой информацией, дабы произвести диверсионную деятельность в отношении посла Великобритании в городе Москве и посольства, а также резиденции Великобритании в городе Москве.
3: Охранник посольства арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ призвали россиян отказаться от каких-либо контактов с проукраинскими блогерами. Срочное сообщение последних минут. Президент России Владимир Путин накануне вечером встретился с первым заместителем главы МВД, начальником миграционной службы ведомства Андреем Кикотем. Встреча состоялась в преддверии дня подразделений по вопросам миграции системы МВД, которые ежегодно отмечают в России 11 сентября. Все подробности в наших следующих выпусках. Российские военные нанесли ночные удары по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве, заявили в Минобороны. На переходе морем в порт Одессы поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, и буксир, который их сопровождал. В Николаеве поражен склад беспилотников для украинской армии. В порту Черноморск Одесской области под удары попали объекты инфраструктуры, распределительного центра, таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. Цели были поражены ударными беспилотниками. В Минобороны добавили, что силы ПВО за ночь уничтожили 448 украинских беспилотников над 14 российскими регионами. и акваториями двух морей. Дроны сбиты и подавлены с 20 часов среды до 8 утра четверга над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над Каспийским и Черным морями. Самолет Зеленского не подвергался угрозе со стороны беспилотника на территории Молдавии. В момент тревоги борт находился в аэропорту Кишинева, а воздушное пространство страны было закрыто. Об этом заявил пресс-секретарь молдавского правительства Дмитро Чорич. Напомню, Зеленский направлялся из Кишинева в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V. Накануне норвежский премьер Йонас Гар Стёре заявил, что во вторник борт едва не был задет дроном при взлете в Молдавии. По словам Чорича, воздушное пространство республики действительно закрывалась во второй половине дня 8 сентября из-за БПЛА, проникшего со стороны Украины. Молдавские военные отслеживали дрон до пересечения границы с Румынией. Украинские источники тоже назвали утверждения об угрозе самолету Зеленского преувеличенными. Объединенная авиастроительная корпорация поставит 105 региональных пассажирских турбовертолетных самолета Ил-114-300 индийским авиакомпаниям. Как сообщили в Минпромторге, соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Инопром Индия». ОАК поставит 50 самолетов авиакомпании Pinnacle Air и до 20 авиаперевозчику Air Kerala. С авиакомпанией Sleek Aviation подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий поставку 35 самолетов, а также открытие на базе эксплуатации учебного центра с тренажером. Добавлю, первая международная промышленная выставка «Инопром Индия» проходит в Нью-Дели. Накануне 18-го саммита БРИКС свою продукцию представляют более 120 компаний из России и Индии. Мошенники стали использовать тему перерасчета коммунальных платежей для взлома аккаунтов российских пользователей мессенджеров, сообщили в киберполиции. Злоумышленники создают закрытые группы и выдают себя за сотрудников компании «Энергосбыт». Они информируют участников о якобы проводимом перерасчете и просят подтвердить личные данные. После завершения так называемой проверки аферисты предлагают перейти в чат-бот, который запрашивает шестизначный код для авторизации в мессенджере. Как отметили правоохранители, атака нацелена на конкретных пользователей. Среди членов группы могут находиться боты, имитирующие настоящих людей, создавая иллюзию живого общения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
3: Сегодня в Петербурге пасмурно, дождь, временами сильный, плюс 16-18, в Москве малооблачно, без осадков и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 746 миллиметров.
0: Стилавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Портрет второго плана.
1: Дорогие товарищи, мы рады видеть в нашей студии Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук. Василий Жанович, доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
1: Ну, Василий Жанович пришел к нам в рамках нашего цикла «Портрет второго плана» о тех выдающихся людях, которые, ну, имели потенциал, но он не реализовался в качестве каких-то более значимых, может быть, или более памятных исторических фигур, хотя сегодняшний наш герой, зовут его красный командир Николай Щерс, благодаря советской песне, а потом, я скажу, сказал бы так, антисоветской песне, уже сочиненной, не то что сочиненной, а обработка 90-х годов, когда группа «Манго-манго» достаточно, ну, скажем так, ну как, мерзко, наверное, не сказать, но как это было принято в 90-е, с такой, с гипертрофированно свободной интонацией исполнили песню о том, как шел отряд по берегу, шел издалека, а потом на все лады они склоняли эту фамилию Щерс. И вот таким образом наш сегодняшний герой как бы эмоционально знаком людям, эмоционально, но не личностно, конечно. Василий Жанович, правильно я понимаю, что он как бы для нас-то Николай, а вообще-то он Микола.
2: Совершенно так. Верно, абсолютно точно. Я бы уж, если тут мы затронули линейку, как говорится, эстрадных произведений, я бы тут напомнил еще один хит замечательный, это конца уже 90-х, была группа «Шаобао», и вот у них был клип «Купила мама коника», ну вот как раз вот на эту пословицу пресловутую, и там клип был записан на материалах вот как раз художественного фильма «Щерс», он там вот прям шла вот эта вот вырезка из этого художественного фильма 1939 года. Вот. Но вообще, конечно, легендарный герой именно вот для Украины советской, потому что интересное тут было как раз определение Сталина по отношению к Щерсу. Это вот такой украинский Чапаев. Украинский Чапаев, который, да, действительно во многом похож вот, с точки зрения вообще той ситуации, того положения, в котором оказалась страна во время гражданской войны. То есть вот появление таких людей, которые, ну, как бы действительно вот в обычное время, не в революционное время, может быть, даже бы ничем особенным не отличались. А так вот он здесь стал героем, причем народным героем. И популярность народного героя, это же действительно вот в том числе и в эстраде она может проявиться, в анекдотах. Это не всегда плохо. Это может быть даже в какой-то степени интересно и позитивное такое отношение.
1: Василий Жанович, ну смотрите, мы же должны понять, конечно, мы к этому подойдем, специфику так называемых украинских красных командиров, потому что гражданская война развернулась после, ну, как бы, окончания Первой мировой войны. И тут есть некая, конечно, нестыковка, потому что люди говорили так: мы очень устали от Первой мировой войны, а потом еще столько же лет калашматили друг друга в гражданскую.
2: Да, это вообще интересный момент, но я бы здесь отметил такую вот закономерность, может быть, характерную вот именно для гражданской войны, возрастную, такую возрастную демографическую, актив вот тех, кто воевал именно в гражданскую. Ну, условно говоря, актив тех, кто воевал в Первую мировую, вот просто вот если взять мобилизационные предписания, вот тех, кого мобилизовали, тех, кто пошел, может быть, и добровольно, это в основном возраст где-то будет, ну, старше 20, это точно совершенно, и где-то вот даже 30-40, вот так вот средний возраст этих людей, и за 40 лет. А, и вот они-то, да, они действительно навоевались, собственно, они-то и сделали революцию, в том числе вот эти уже старше 40 запасные полки, которые просто устали не то, что воевать, да, они-то не воевали, они просто устали от какой-то совершенно непонятной неопределенности, когда эта война закончится, чем закончится, их тянуло домой, тянуло к своему хозяйству, что, в общем, логично в какой-то степени. А вот гражданская война это война молодежи. И демографически это вот действительно показано, что люди, которые в Первую мировую, допустим, ну, как то же самое еще, с 895 год, это, кстати сказать, у него год рождения, со многими вообще деятелями гражданской войны совпадает, это такой был демографический подъем после как раз вот спада небольшого, начался в конце 90-х годов 19 века. И вот вот эти люди, они на Первую мировую, они попали в таком молодом возрасте, действительно люди, которые были ориентированы на карьеру, на то, что вот эта война станет для них, может быть, каким-то социальным лифтом, и еще раз, в принципе, было из этой вот среды, потому что, если так вот посмотреть его биографию, да, ну, опять же, кем он мог бы быть, ну, закончил военно-фельдшерские курсы, если бы война не началась, наверное, был бы где-нибудь фельдшером, земским доктором, врачом был бы малоизвестным, вот, и эта среда, это младшие офицеры, это прапорщики, поручики, штабс-капитаны, вот они потом пошли и в Красную армию, и в Белую армию, а вот более крупный возраст, более старший возраст, если брать вот там действительно 40+, в гражданской они тоже участвовали, но они не составляли актива, условно говоря, вот такого боевого актива, а боевой актив, ну что говорить, вот, пожалуйста, пример из советской школы, который постоянно у нас, в моей памяти, во всяком случае, озвучивался, это Аркадий Гайдар, вот он, значит, 16 лет командовал полком. Но это не то, что вот что-то такое из ряда вон выходящее. Для гражданской войны это как раз во многом типичная ситуация. У красных, у белых вот это бывало так.
1: Угу. Василий Жанович, а еще, ну, хочется, поскольку жизнь короткая у Щерса, да, там, сколько, да. 24 года, да,
2: да,
1: всего,
2: да, да, да.
1: А, вопрос ведь о его украинской командирскости, если так, извините, да, ломая язык через колено, про Миколу, да, надо же понимать, что шла накануне гражданской, шла Первая мировая, и немцы значительную часть, ну, современной Украины, если мы карту представляем себе, да, они оккупировали, правильно?
2: Да,
1: и до каких пор они дошли, вот если сегодняшнюю представлять себе примерно зрительно карту, где вот линия фронта была с немцами?
2: Ну вот если мы говорим как раз про Щерса, то здесь очень интересный момент есть, я его сразу отмечу. А, причем он как бы попадает в такой треугольник, условно говоря, государственный. Это с одной стороны вот немецкая оккупационная зона, с другой стороны Советская Россия, с третьей стороны гетманская Украина. Да? Ну, сначала это Украинская Республика, потом переворот произошел весной 18-го, гетман пришел к власти, и стала украинская держава. А, и вот в прошлой программе как раз о Федоре Келлере мы говорили, вот, в том числе о Скоропадском. И вот такой треугольник, он образовался условно на границах Черниговской губернии, и дальше вот шла Орловская губерния, это нынешняя Брянская область будет. Вот это уже Советская Россия. И вот что интересно. Значит,
1: а
2: вот
1: Черниговская, это соответственно, это север, там, где Беларусь,
2: да,
1: сейчас.
2: Это вот как раз стык, ну, как условно, раз Курск, Белоруссия, да, вот Украина, Курск. Россия. Ну, нет, Курск-то, он чуть восточнее, вот если брать так губернию Курскую. Uh-huh. Это Орловская, и здесь вот как раз вот Брянская область, которая сейчас существует, да, она была административно, она в составе была частичной Орловской губернии. Вот, и опять же, вот что интересно, на стыке вот этих вот трех, условно говоря, таких разных территорий, была нейтральная полоса, была нейтральная зона, как раз между Советской Россией и, собственно, вот гетманской Украиной. И вот весной 18-го, летом 18-го года на территории вот этой самой нейтральной полосы, которая вроде бы как и к Советской России отношения имеет, и тоже не имеет отношения к украинской державе, начинает формироваться красные отряды партизанские, которые базой, тем не менее, конечно, получают поддержку из Советской России. Но чтобы не из-за этого вот как бы не начался какой-нибудь военно-политический, дипломатический скандал, естественно, можно всегда сказать, вот Ленин, кстати, вот исходил из этого, и он, когда одобрял и поддерживал вот это финансирование отрядов, в том числе отряда Щерса, который был на тот момент, наверное, самой такой крупной, самой заметной боевой частью, боевой единицей, он как раз и говорил, что вот мы, в принципе-то, ничего вроде бы и не делаем, потому что эти подразделения, эти части, они формируются на нейтральной полосе. А мы к ним отношения никакого не имеем.
1: То вот. Есть, Василий Жанович, сегодняшние формулировки — это прокси. Прокси.
2: Ну, да, можно, да, так сказать. Можно так сказать. Ну, вообще, самое интересное здесь в том, что вот при всей поддержке, которую получал Щерс Советской России, вооружением, снаряжением, все-таки базовая вот основа, да, его отряда, это были, конечно, местные уроженцы. То есть, это не были какие-то там наемники, какие-то там, не знаю, интернационалисты, хотя там они тоже были, они воевали, в частности, поляки. вот у него в составе были. И вот, тем не менее, все-таки вот была идея какая? Была идея такая, что все-таки это именно Украина, но Украина советская. И Ленин это тоже очень любил, вот это подчеркивать всячески, что мы не имперцы, вот в том смысле классическом, да, что мы вообще никакой Украины не признаем, что такое Украина, мы не знаем. Ну, как Деникин, например, говорил, да, что Украину не знаем, Малороссия для него была. Вот, Малороссия, Новороссия. А вот Ленин считал, что как раз вот хорошо, да, пусть будет Украина, но она будет советская Украина.
1: А с кем они, Василий Жанович, воевали-то, получается?
2: А?
1: С кем?
2: С немцами, в первую очередь, и с гетманом. То есть вот это вот те силы, причем если брать вот как раз условный такой вот конфликт с немцами, здесь он вполне себе подходил под такую патриотическую идею, что это борьба с оккупантами. И это действительно, в общем, Щерс считал, что, ну, он и воевал тоже в Первую мировую-то. Не успел, правда, так особо на фронте отличиться, орденов не получил, но, тем не менее, все-таки вот он был так достаточно патриотически настроен, в 2014 году пошел воевать, и потом уже в военное училище поступил. Вот. И для него немцы, конечно, были враги. Немцы для него были оккупанты, но поскольку гетманская держава украинская, она с немцами заключила союз, соглашение, то здесь, естественно, была еще и идея вот борьбы с гетманским режимом.
1: Василий Жанович, да. Надо тут прояснить, потому что тема-то важная. Мы помним Брестский мир, правильно? Это начало, там, весна 18-го года. Как мы с немцами договорились-то? До чего дотерли, как говорится? Где они стоят? Где мы? То есть, как мы эту территорию с ними решили дальше-то воспринимать?
2: Тут весь нюанс заключения Брестского мира был в том, что помимо делегации Советской России была еще и делегация Украинской Народной Республики. Собственно, она и заключила с вот, Германией отдельный договор, по которому и предусматривалось введение войск на территорию, собственно, той Украины, которая позицировалась...
1: То есть погодите, Василий Жанович, да. Давайте так, новый штрих к историческому нашему знанию. То есть, фактически, сама церемония подписания Брестского мира, ну, скажем так, в глазах советского правительства сформировала, пытаюсь говорить наиболее точным языком, подтвердила существование самой Украины.
2: Да, получается, да? Так. Более того.
1: И мы отказались от претензий на эту территорию.
2: Да еще больше я скажу, что де юре Советская Россия гетманскую Украину-то признала. Почему Ленин-то и беспокоился о том, чтобы не было никаких претензий, не возникало скандала, что вот мы тут формируем антигетманские отряды партизанские. Поэтому они на нейтральной полосе-то и стоят.
1: Было посольство... Так, Василий Жанович, хорошо, а вопрос сразу. Вы человек дела. Сразу скажите, Василий Жанович, а границы? В каких границах это признанное Брестским договором Украина существовала?
2: Вот если мы возьмем ту часть, вот, о которой у нас сегодня идет речь, то есть Черниговская губерния, это примерно как раз и есть ее границы, административные границы Черниговской губернии, которые были установлены отнюдь не в 17 году, а были установлены еще, как говорится, при батюшке-царе. Вот. А что касается дальше, вот следующей, да, полосы, то там уже интересные начинаются моменты, ну, в частности, с Ростовом-на-Дону, куда немецкие войска тоже вошли. Но они туда вошли, опять же, интересный момент какой, они вошли туда на основании того, что их вот уже войско Донское приглашает в качестве таких вот, как бы, тоже определенной поддержки. И вообще между Доном, область войска Донской, Украины, там тоже была спорная территория, Таганровский округ. И вот как раз в конце концов все-таки решили, что Таганровский округ будет в области Донского войска. Но это уже вот, собственно, это не советская позиция. Это уже позиция не советских правительств. Вот. Заняли немцы Крым. И вот примерно вот такая полоса, если брать от низовьев Дона и до, ну, собственно, вот этого вот района Черниговской губернии. Вот такая вот полоса по административным границам. С одной стороны, частично область войска Донского. Дальше у нас идет Харьковская губерния и Черниговская губерния. Вот так вот, если брать именно административное деление.
1: И дальше все на запад тоже под немцами,
2: правильно? А там, да, тоже, да, потому что там-то вот как раз у нас вот эта полоса, она достаточно большая была. Здесь еще тоже нужно учитывать отдельную часть территории, вот которая сейчас, тогда это была Курская губерния, да, частично. А вот там тоже были немецкие части. И вот пограничные пункты, это вот примерно вот этот вот район, в том числе станция Унеча. А, ну, вот это вот район как раз такой вот уже непосредственного соприкосновения.
1: Слушайте, Василий Жанович, а что, у немцев были те же планы, что и потом во Вторую мировую, тоже заселяться своими этими, как бы, поселенцами, раздавать чернозем?
2: Ну, вот, том числе, если, не без этого.
1: Если не без до этого. Германской революции, там, 18-го года конца,
2: не,
1: да,
2: не без осени. Этого, потому что просто нужно еще иметь в виду, что, во-первых, все-таки там уже существовали немецкие колонии, колонии немцев-колонистов, еще если брать вообще период с 18 века, активно заселялась, в частности, вот Новороссийские губернии, Таврическая губерния, Екатеринославская, Херсонская, вот там были поселения немцев-колонистов очень большие, очень
1: а
2: крупные.
1: А как они встречали-то, как говорится, ну, хлеб, соль-то наша традиция.
2: Они получали поддержку однозначно, поэтому, опять же, вот смотрите, какая еще интересная ситуация складывается, но это уже не совсем к Щорсу, потому что это не его регион действия, это скорее имеет отношение к Махно Нестору Ивановичу, поскольку вот его район, это Гуляйполе, вот эти территории Новороссии, вот там он, когда начинал свое повстанческое движение, он не только против немецких войск, немецких оккупантов действовал, да, но он же действовал еще и против тех же самых немцев-колонистов. Вот немцы-колонисты для махновцев это просто, ну практически стопроцентные враги.
1: То есть, Василий Жанович, давайте так, то есть история с переселением немецких колонистов накануне наступления немцев в 41-м году, она как бы не на пустом месте, мягко говоря, да, то есть все помнили, что 20 лет назад ребята хорошо приветствовали кайзеровскую армию.
2: У них очень тяжелое положение, но их же начали переселять-то еще даже когда Первая мировая была, то есть уже вот это вот усмотрели еще в 15-м году, начинается великое отступление, и вот уже была такая опасность увидена, усмотрена, в том смысле, что вот могут быть какие-то с их стороны не то, что там поддержка, а какие-то могут быть шпионские действия, вот. Но это было еще даже в Первую мировую. Вторую мировую, естественно, это все продолжалось, хотя, опять же, нужно отметить, что вот, допустим, возьмем мы замечательную республику немцев Поволжья, вот, абсолютно лояльная по отношению к советской власти, с Карлмарксштадтом, городом, да, вот, который у них там был в качестве такого вот, определенного административного центра, то есть здесь мы должны все-таки видеть не столько, может быть, классовый момент, да, сколько вот действительно преобладание такого национального подхода.
1: Сложилась мозаика в голове, да, потому что мы сегодня как бы вот смотрим на карту Украины, она огромная, она граничит там с Польшей, да, с Молдавией, а на тот момент, насколько я понимаю, да, вопрос с этой территории, с огромной, был-то решен только в 1939 году, когда мы, так сказать, вернули западные, да, земли, и вообще вот большая часть западной Украины, она была под поляками, да, правильно я понимаю?
2: Это уже более поздний период, если брать вот период как раз Советско-Польской войны, и дальше уже вот то, что было по результатам Рижского мира заключенного, новая граница, она не учитывала как раз этнического момента. Ну, собственно, это все отмечали, и что надо-то было проводить так примерно по линии Керзона, который предлагался как раз, а вот этого не учли. Польский момент здесь как раз характерен был уже для западных территорий, правобережных территорий.
1: Во всей каше, да, заваренной, еще раз, да, пограничные столбы с немцами в Курской области, да, стояли?
2: Ну, если брать по территории вот современной административной границы, да, вот как Белгород, это вот как раз район еще немецкой оккупации.
1: И вот в этом бульоне, да, мутном достаточно, вот наш герой Николай Александрович Щорс, красный командир, бывший царский русский офицер, да, вот давайте о нем мы сразу после новостей спорта. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук.
0: Портрет второго плана. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
3: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: В Москве 9:30.
9: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Россию каждый год с разными целями въезжают около 9 миллионов иностранцев. Сейчас на территории страны находится от 6 до 6,5 миллионов иностранных граждан. Об этом начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным. Президент предложил обсудить госполитику в сфере миграции.
10: Поговорим о реализации государственной политики в сфере миграции. Да? Представили доклад, я так понимаю,
11: за полтора года,
10: которое прошло.
11: В прошлом году вами принята концепция государственной миграционной политики. Вы четко определили задачи, значит, для миграционной службы. Нами проработаны, исходя из поставленных задач, вопросы. И свой доклад я хотел бы начать с миграционной ситуации, коротко. По году в нашу страну приезжает порядка 9 миллионов человек, иностранных граждан, с разными целями. В моменте у нас находится от 6,5 до 6 миллионов человек. Из чего это состоит, характеристика? Порядка 3 миллионов – это трудовая миграция, 1,7 миллионов – это члены семей, 1 миллион – это иные категории, это туристы, учеба, это частные поездки. И еще такой показатель, как 800 тысяч – это иностранные граждане, которые нарушили закон Российской Федерации, миграционное законодательство. Мы их учитываем, значит, заносим в реестр контролируемых лиц, и в отношении них происходят разыскные мероприятия.
8: Как отметил Путин, количество принудительных выдворений нелегалов после реформы регулирования в сфере миграции выросло в 2,6 раза, то есть на 85%. Добавлю, глава государства провел встречу с Кикотем в Кремле накануне в преддверии дня подразделений по вопросам миграции МВД, который ежегодно отмечают в России 11 сентября. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов. Конечной целью было обвинить Россию в подготовке и осуществлении этих терактов, а также втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужба задержала бывшего сотрудника охраны британского посольства в столице. Тот дал признательные показания, рассказав, что действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий. Охранник посольства арестован, возбуждено уголовное дело о госизмене. Российские операторы дронов «Герань-4» и «Сикер» нанесли в районе Киева удар по грузовику, который перевозил грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара цель поражена, отметили ведомстве в комментарии к кадрам объективного контроля. Ранее в министерстве информировали, что российские военные нанесли ночные удары по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве. На переходе морем в порт Одессы поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, и буксир, который их сопровождал. В Николаеве поражен склад беспилотников для украинской армии. В порту Черноморск Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. Цели были поражены ударными беспилотниками. Промежуточные выборы в Конгресс в случае победы республиканцев дадут США мощный импульс развития на следующие 250 лет, а успех демократов станет для страны трагедией. С таким заявлением американский президент Дональд Трамп выступил в Далласе на съезде республиканской партии. Он пообещал, что республиканцы оставят весь мир далеко позади на целое поколение. До голосования остается менее 2 месяца, и американский лидер назвал этот момент одним из самых важных в истории. При этом он предупредил, что передача власти радикальным левым демократам станет для Америки настоящим адом и заставит страну тратить целые десятилетия просто на то, чтобы встать на ноги. Потепление до плюс 25 градусов ожидается в Москве, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, осадков не прогнозируется. Дневная температура по региону плюс 21-26 градусов. Сегодня будет преобладать южный и юго-восточный ветер, поэтому погода будет довольно комфортной. Атмосферное давление в столице остается в пределах нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба. Можно сказать, что это начало бабьего лета, отметила синоптик. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
8: Сегодня в Санкт-Петербурге пасмурно, дождь, временами сильный, плюс 16-18 градусов. В Москве малооблачно, без осадков и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 65%.
0: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистки Диана Шнайдер и Элиса Мертенс не смогли выйти в финал US Open в парном разряде. Россиянка и бельгийка потерпели поражение от дуэта чешки Катарины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд 0-6-6-7. Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в заявку сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи. О вызове крайнего защитника сообщила пресс-служба национальной команды. А вот его сокомандник Луис Энрике не получил приглашения от Карло Анчелотти. Напомню, они оба ездили на прошедший чемпионат мира. Сборная Бразилии дважды сыграет с командой Австралии 25 и 29 сентября, а также встретится с представителями Индии 3 октября. Далее о хоккее. Борыс и Салават Юлаев в регулярке КХЛ провели пока самый результативный матч сезона. Встреча в Астане завершилась со счетом 8-6 в пользу хозяев площадки. Три других матча дня закончились с минимальным перевесом 2-1. Вот только Акбарс обыграл трактор в основное время. Динамо было сильнее Адмирала по булитам, а СКА огорчил Ладу в овертайме. Кроме того, ЦСКА разгромил Нижегородская Торпеда 3-0. Хоккеист Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин улетит в США сегодня. Такой информацией поделился с РИА Новости его агент Глеб Чистяков. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт со столичной командой. Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует в начале октября. А мне на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Сергей Стиллавин. На маяке. Портрет второго плана.
2: Друзья мои, так с нами Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, наш герой Николай Александрович Щорс. Ситуацию, в которой он стал руководителем отряда прокси-сил молодой Советской Республики в серой зоне между немцами, между сепарами украинскими, да, и нашей территории, мы разложили с Василием Жановичем. Да, Василий Жанович, вот вы говорили, что он хотел быть врачом, фельдшером, да. А как Николай Александрович или Мыкола стал офицером русской армии-то?
3: А вот как раз в событии первой

железнодорожного рабочего. Хотя, конечно, это не так плохо, там достаточно высокие заработки были. Отец его был вполне доволен этой профессией. Но вот решил Николай Александрович как-то все-таки выбиться в люди. Может быть, отчасти этому способствовали семейные конфликты. У него очень рано умерла мать. Причем вот я бы хотел бы обратить внимание, тут очень интересная такая деталь семейная. Даже вот, я бы сказал, такое семейное предание. Дело в том, что его мать умерла от туберкулеза. А его предки тоже, вот ходила такая легенда, еще когда вот они жили в Беларуси, что у них родовое проклятие. То есть вот эта вот болезнь туберкулез, это преследует их постоянно, и их судьба такая, что вот они должны от этого умереть. И что интересно, вот опять же, смотрите ситуацию. В 17 году Щерс заболевает туберкулезом. А почему это важно? Потому что, ну и вообще, и до этого-то он очень боялся этого постоянно. Даже есть свидетельство, что вот кто с ним общался, он закашляет, да, и сразу начинает смотреть, вот что, вот какой у него кашель, какие там симптомы. Может быть, вот это тоже, кстати, повлияло на то, что он решил выбрать все-таки профессию врача, как-то разобраться в том числе и в своем собственном здоровье. Ну вот судьба оказалась такой, что да, в 17 году он заболевает этой болезнью, но, конечно, нельзя сказать, что она была прямо смертельная и неизлечима. В то время уже и лечили туберкулез, чахотку. Это все-таки уже 20 век. Почему это важно для его биографии? Я считаю, что вот все его такие бесшабашные, может быть, даже в чем-то, безусловно, героические действия, вот если почитать там книги советские по героям гражданской войны, то там еще раз у нас получается какой-то вот, ну, совершенный супермен. То есть он и там, и в другом каком-то там районе действует, и против гетманцев, и против немцев, и против всех вообще контрреволюционеров. Он их там рубит направо-налево, ничего его не берет. Но, конечно, вот это большое, может быть, такое художественное преувеличение. Но, с другой стороны, вот если посмотреть, действительно он отличался вот этой храбростью, личной храбростью. Но, вот опять же, по свидетельству современников, во многом, очевидно, это было продиктовано тем, что он просто себя считал уже обреченным человеком. То есть, раз у него вот это вот родовое проклятие, вот этот туберкулез у него все-таки уже случился, то вот остаток своей жизни, а он, кстати, вот если тоже так смотреть, он был не чужд, в том числе и православной веры, потому что он вот изначально, первое его обучение, это церковно-приходская школа. Ну, действительно, до советского военачальника он дошел, в общем, не такими уж прямыми путями. Так вот, вот это вот его такая бесшабашность, вот эта его удаль такая и презрение к смерти, вот многие, может быть, объясняют именно вот этим фактором, что он себя считал все равно уже человеком обреченным. А если вот возвращаться к тому, что он решил стать офицером, ну, ему посоветовали в 14-й год, когда вот идет война, он фельдшером служил как раз при фронтовой полосе, и в 15-м году, ну, опять же, вот если верить сохранившимся свидетельствам, у него были беседы со своими сослуживцами, в том числе вот и по полевому госпиталю, они ему просто вот намекнули, что Николай Александрович, смотри, вот какая убыль офицеров большая, сколько погибло офицеров, уже командный состав поменялся за год боевых действий, и явная совершенно нехватка на фронте командного состава, младшего командного состава, потому что вот среди пехотных офицеров наибольшие потери в результате боевых действий. Ну и опять же, если вот брать тоже политику царской России, военного министерства, здесь поощрялось то, что вот солдаты какие-то из наиболее отличившихся и какие-то, может быть, даже вот те же самые фельдшеры, то есть не военные, не стопроцентно военные специальности, давать им возможность получать военное образование и пополнять ряды как раз погибших офицеров на фронте. И вот он заканчивает Виленское военное училище и получает низший офицерский чин, подпоручик, затем он отправляется служить, 17-й год уже наступает, тут революционный 17-й год, отправляется служить на румынский фронт, но вот тут-то вот как раз его этот туберкулез и поджидает. Но не сложилась у него карьера, конечно, в российской армии вот периода Первой мировой войны, но в Красной армии, безусловно, это был человек, ну, огромного значения, и вот его отряд первый, в том же самом, кстати, Сновске, он на свой родной город-то и опирался, поддержка у него была, там очень много было земляков у него, первый Багунский полк и первый Таращанский полк. Ну, Багунский полк, это по его же, собственно, инициативе он получил такое название в честь атамана Багуна, который украинской истории, он известен тоже как борец такой за независимость Украины, но это еще

0: со времен 17-го столетия. А вот что касается Таращанска, здесь вот тоже территориальная такая привязка. Уроженцы вот этого места, вот этого региона, они составили второй полк его бригаде. И вот эта вот Красная бригада, бригада Щерса, она позднее развернулась в дивизию, то есть там уже было 4 полка, 44-я советская в составе Красной армии. И начинает у нас Николай Александрович уже свой такой путь полноценного, признанного всеми своими соратниками, очень авторитетного, безусловно, красного командира. Но не случайно же мы здесь, да, вот упомянули фразу Сталина о том, что Щерс это такой украинский Чапаев своего рода. И здесь как раз мы должны посмотреть на то, как вообще воспринимали командиров, и в том числе как раз вот украинские повстанцы воспринимали своих командиров. Это прежде всего человек из их среды. Ну вот, как я уже сказал, здесь он, собственно, и уроженец вот этих мест, да, это Черниговской губернии. А второй момент это то, что человек это должен быть, безусловно, близок к бойцам, он должен не жалеть себя, он должен быть, если нужно, если необходимо. И местное население, опять же, тоже вот надо иметь в виду, что он не был для них каким-то вот оккупантом, который пришел из Москвы, москаль, пришел, вот начал тут, значит, местное население грабить. Да нет, ничего подобного. А вот. И пока боевые действия шли, собственно, вот на этом вот северо-восточном, условно говоря, от Киева, если смотреть, да, направлении, а там у нас Щерсовская дивизия как раз отличалась. Здесь мы видим большой процент поддержки, здесь мы видим большое участие местного населения, и местные атаманы тоже к нему примыкают. Ну, Батько Баженко, например, тоже знаменитая такая фигура. И вот сложилась такая действительно группа лиц вокруг Щерса, близких, преданных ему людей. И вот тут мы с вами подходим к одному очень интересному моменту. Собственно, он связан не столько с самим Щерсом, сколько с тем, как вообще вот к этой местной партизанщине, атаманщине, которая стала частью уже Красной армии, относились в советской Москве. Вот с одной стороны, как я уже сказал, здесь мы видим действительно сочувствие Ленина этой борьбе, пока она была против гетмана, против оккупантов. А вот что касается Троцкого, например, то его отношение к атаманщине, оно было однозначно отрицательным. То есть вот все эти герои, все эти народные вожди, все эти авторитеты для Льва Давыдовича это опасная среда. И в какой-то степени тоже это можно объяснить, можно понять, потому что это люди, которые воспринимают подчинение, воспринимают приказы из центра очень своеобразно. То есть они могут подчиниться, могут и не подчиниться. Поэтому тут надо с ними держать ухо востро, и лучше, конечно, делать так, чтобы они все-таки полностью зависели от центра, от Москвы. Со Щерсом-то тут, я думаю, не было больших проблем, в том смысле, что Щерс и в партию вступил, и в Москву приезжал, и встречался со всеми, с руководством советским встречался. И, в общем-то, свою лояльность подчеркивал. Но, еще раз повторю, представление о том, что вот в этой партизанщине, которая стала теперь уже частью регулярной Красной Армии, могут зародиться какие-то вот нехорошие тенденции, если можно так сказать, да, вот она тоже была. Отсюда вот и идут корни у версии, что Щерса все-таки убрали, убили его. Свои же, да, но не свои, собственно, да, вот как бы красные, а по приказу Троцкого. Но это легенда, которая вот подтверждение.
1: Вот это очень интересно, Василий Жанович, на тему Троцкого.

0: Маяк. 14
1: радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Партия пенсионеров и кандидат депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсии для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
6: Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
11: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области подвели итоги акции «Шаг к здоровью». С 6 июня по 3 сентября мобильные пункты посетили более 9 тысяч человек. Жители смогли бесплатно измерить давление, уровень глюкозы и холестерина, а также получить консультации кардиолога, невролога, офтальмолога и других специалистов. В мероприятиях участвовали врачи областной больницы и Центра профилактики инфекционных заболеваний. Чистые игры пройдут 12 сентября в Вологде. Экологический квест состоится на 6 городских площадках. Среди них парки Мира и Евковка, роща памяти в селе Молочном, а также территория реки Содимы. Главная особенность акции – участники не просто убирают мусор, а соревнуются командами по его сбору и сортировке. За найденные уникальные предметы начисляются дополнительные баллы. С 2016 года благодаря этой акции вологжане собрали более 170 тонн мусора. Интерактивная фольклорная программа пройдет в Асановской роще в Вологде. Гостей ждут сегодня в 17:00. Для собравшихся выступит ансамбль детской музыкальной школы номер 4. Он считается одним из лучших детских фольклорных коллективов региона. Основу репертуара ансамбля составляют аутентичные песни и инструментальные образцы, собранные в восточных районах области. Отмечается, что при ухудшении погодных условий организаторы могут отменить мероприятие. Вологодский центр культурного развития «Речник» проведет День открытых дверей. Мероприятие пройдет сегодня в 18:00. Для детей и родителей подготовлен концерт. На сцене выступят ансамбли народного танца и ирландского танца, ансамбль песни «Медуница». С 19 часов начнутся открытые мастер-классы по английскому языку, рисованию и декоративно-прикладному творчеству. Елена Рубцова представит книгу, посвященную своему отцу. Издание «Я люблю судьбу свою» – это поэтическая биография Николая Рубцова, которая ведет читателя от его детства в северной деревне до вершины творческого дара. Мероприятие пройдет 11 сентября в Вологодской областной научной библиотеке. Начало в 17:30.
1: Спорта.
0: В Вологде проходит набор в команды по «Ультимату». Эта игра визуально схожа с американским футболом, но вместо мяча спортсмены используют диск. Желающие могут прийти на тренировки команды Space Jam, которые проходят 3 раза в неделю на стадионе «Политехник». Подробности можно узнать в группе команды в социальной сети. В Вологде открылся прием заявок на участие в «Кроссе нации». В этом году забег пройдет по улице поэта Александра Романова. Для спортсменов подготовили 2 дистанции – 1 и 4 километра. Регистрация проходит на портале госуслуг. Также свою заявку можно сформировать непосредственно в день старта 26 сентября. Необходимо представить медицинскую справку. Вологда участвует в спортивной акции с 2006 года.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 10 часов.
0: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Число выдворенных нелегалов после реформы регулирования сферы миграции выросло в 2,6 раза на 85%. Такие данные привел Владимир Путин на встрече в Кремле с Андреем Кикотем. Как отметил Кикоть, для примерно 200 тысяч иностранцев, нарушивших российские законы, закрыли въезд в нашу страну.
4: Что касается нашей административной деятельности, это в виде миграционного контроля, здесь также достигнуты значительные результаты. У нас рост мероприятий, проведенных в виде рейдов, плюс 155 тысяч. Из них в два раза мы увеличили количество проверенных юридических лиц, плюс 43%. Результатом стало выявление...
5: Выдворение, да? 2,6 раза больше, да. В административном порядке.
4: Да. Результатом стало порядка 100 тысяч мы, значит, выдворили, и в них принудительно 75 тысяч.
5: Плюс 85% сколько?
4: Да, плюс 85% абсолютно точно. В части превентивной работы нашими подразделениями закрыт въезд порядка 200 тысяч, если быть точным, 197 тысяч иностранцев, которые совершили и нарушили здесь закон, мы им ограничили въезд на определенное количество времени.
3: По словам начальника миграционной службы МВД Кикоть, в рамках концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семей мигрантов. Удалось добиться снижения этого показателя на 20% благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей из таких семей в школы. Российские операторы дронов «Герань-4 Сикер» нанесли в районе Киева удар по грузовику, который перевозил грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Цель поражена, отмечается в комментарии к кадрам объективного контроля. Ранее ведомства информировали, что российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве. На переходе морем в порт Одессы поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, и буксир сопровождения. В Николаеве под удар попал склад беспилотников для украинской армии в порту Черноморск Одесской области. Целями стали объекты инфраструктуры, распределительного центра, таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. ФСБ распространила видеозапись задержания бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, собиравшего для украинской разведки сведения о британских дипломатах. Из ролика следует, что мужчину задержали на улице, положили на землю, его попросили назвать фамилию, имя и год рождения. На вопрос, понимает ли он, за что задержан, агент ответил отрицательно. Ранее в ФСБ сообщили о задержании охранника посольства Великобритании в Москве, который оказался агентом СБУ. Мужчина собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко с псевдонимом «Апостол Дмитрий». Спецслужбы Украины планировали использовать все эти сведения для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву и втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Объединенная авиастроительная корпорация поставит 105 региональных пассажирских турбовинтовых самолетов Ил-114-300 индийским авиакомпаниям. Как сообщили в Минпромторге, соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия». ОАК поставит 50 самолетов авиакомпании Pineapple Air и до 20 авиаперевозчику Air Kerala. Меморандум о взаимопонимании с компанией Slick Aviation предполагает поставку 35 самолетов и открытие на базе эксплуатанта учебного центра с тренажером. Добавлю, первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» проходит в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Продукцию представляют более 120 компаний из России и Индии. Эпидемия туберкулеза из-за штамма ЮРА-1.1 с большой долей вероятности не грозит России благодаря работе фтизиатрической службы. Об этом рассказал ТАСС, научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, работа этой службы налажена со времен СССР, и она считается лучшей в мире. Напомню, накануне стали известны результаты исследования группы ирландских ученых из Дублина. Они сообщили, что в России зафиксировали распространение устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза. В Москве сегодня по-летнему теплый день. Воздух прогреется до плюс 26, что соответствует показателям июля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как подчеркнул синоптик, такая аномально жаркая для сентября погода случается в среднем раз в 20 лет.
6: Кульминацией такого короткого бабьего лета станет предстоящий день в условиях антициклональной, а значит солнечной сухой погоды. В середине дня в зените солнце беспрепятственно разогреет воздух в Москве до аномальных для сентября плюс 23-26 градусов, что соответствует многолетним показателям июля. По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет, но и, по всей видимости, наступивший четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составят 743 миллиметра ртутного столба.
3: По словам Тишковца, позже в столичный регион попадут более свежие воздушные массы. В пятницу могут пройти небольшие дожди, а температура войдет в рамки климата. Днем она не поднимется выше плюс 19. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
3: Сейчас столица плюс 19, давление 746 миллиметров, влажность 65%. В Петербурге сегодня пасмурно, дождь, временами сильный и до плюс 18.
0: Реклама.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Вова. Доброе утро, Владимир Верещагин. Володь, здравствуй, дорогой. Да, и продюсер, и актер, но скоро все будут говорить, что Верещагин. А, этот, который с «Маяка». Ты готов к этому, да, вот?
1: Конечно, конечно. Вся жизнь моя, мне кажется, была путем, как бы, или как-то дорогой.
0: Ты карабкался? Карабкался.
1: Карабкался сейчас как мог на «Маяк». Вот
0: сейчас очень аккуратно, элегантно балансирует желание нас поддеть и искренность, понимаешь? Это очень важно для твоего дальнейшего судьбы, да.
1: Я могу сказать, что сразу после первого эфира мне друзья начали писать: «Слышу тебя на «Маяке». Так я узнал, как много моих друзей слушает «Маяк».
0: Они скрывали это, кстати.
1: Что прекрасно.
0: Да. Володенька, ну мы сегодня с тобой доберемся до романтических комедий, да? И ну, я, наверное, не ошибусь, не ошибусь, если скажу, что, наверное, вот когда вот говорят слово «романтическая комедия», что первым делом всплывает личико, ну, до операции Ренечки Зельвегер. Ренечки.
1: Конечно.
0: Потом, конечно, она что-то с собой такое сотворила, что когда она только вышла в свет, я подумал, что она убила просто образ начисто. Хотя сейчас вот вроде как обратно там какие-то, может быть, покушала что-то, авокадо, там еще что-то появляется, но вроде как начинает опять узнаваемой быть. Вот, Володя, а для тебя вот какая ассоциация, если вот самое главное для тебя романтическая комедия и актеры, которые в этой сфере преуспели больше всего?
1: Ну, мне кажется, что все-таки вот самое, наверное, там, как это, первое впечатление, оно становится обычно самым сильным, да, и поэтому, конечно же, что-то из старых, может быть, даже около советских фильмов для меня является вот таким эталоном классной романтической комедии. Причем, например, там тот же самый «Служебный роман», это вот тоже пример, по сути, романтической, но одновременно как-то производственной комедии. Или та же самая «Любовь и голуби». Либо практически советское кино, потому что показывали его в моем детстве часто и смотрели его постоянно, «В джазе только девушки» или «Римские каникулы». То и другое пример прямо эталонных романтических комедий, которые всегда гарантированно улучшают настроение.
0: Так, разошлись мы с Верещагиным. А Владислав Александрович, вот наш тоже гуру в кинематографии. Владислав Александрович, а для вас вот романтическая комедия прежде всего, это вот название какое?
2: Сложно.
0: Дело в том, что Владислав Александрович очень любит хорроры, триллеры и фантастику.
2: Это не правда.
0: Романтика ему поперек горла.
2: Ну, слушай, ну, Бриджит Джонс, наверное, первое, что, да, приходит
0: вот
2: в голову.
0: Вот,
2: да.
0: Да.
1: Вместе,
0: да,
1: все, вы в одной лодке с этой прекрасной женщиной.
2: Как бы, да, не утонуть, ага.
0: Мы и тебя тянем, не пойти со дна, да. Володя, ну, значит, смотри, давай тогда сначала по составляющим. Поскольку ты у нас и актер, и продюсер, да, ты же это технологии все понимаешь. Ну, конечно, главное это сценарий, мы в этом уже много раз убеждали. И проблемы нашего сегодняшнего кино, это вот, мне кажется, в сценаристах. Туда надо ввалить немножко, так сказать, рублевой массы, вот, чтобы как-то повыращивать именно сценаристов. А вот в основе сюжета, вот давай, столпы романтической комедии. Давайте обозначим зрителю, как говорится, этот скелет этого произведения.
1: Ну, что можно сказать? Во-первых, надо сказать, что романтическая комедия, естественно, появилась не на пустом месте. Это вообще такой исходящий из прямо истоков античной комедии, там, Шекспира, комедии Деатра, такой жанр, да, то есть, когда у тебя там любовные недоразумения, маскировки, всякие счастливые совпадения, путаница, это вот все как бы прям вот лежит вот у истоков, да, когда у тебя есть некая такая ирония отношений и с одной стороны, а с другой стороны стереотипные персонажи, любовные линии с интригами, но все заканчивается хорошо. То есть, по сути, как бы это такой жанр, который с нами, как с человечеством, уже много-много, так сказать, сотен лет пребывает, и всем нам очень нравится, когда, собственно говоря, вот есть персонажи, у них вначале все не очень, они два или больше дуралей входят и не замечают счастья своего под носом, и потом постепенно через путаницу, через всякие недоразумения, смешные и глупые ситуации, все все-таки судьба к ним милосердна, находят они свою любовь, свое счастье, то, что не каждому у нас, конечно, из нас удается, вот, и, собственно говоря, главное, конечно же, в этом жанре, это вот прекрасное послевкусие, когда ты вот титры смотришь и думаешь, ну, как-то, может, не думаешь, может быть, просто ощущаешь, что и у меня все тоже не так уж плохо, ну, или будет хорошо. Вот, наверное,
0: скажи, пожалуйста, а вот к исполнительнице роли главной героини есть какие-то требования? Вот почему-то сегодня ни я, ни вы, ни Владислав Александрович не упомянули, например, романтическую комедию «Красотка».
1: Ну, потому что она, наверное, немножко сомнительная.
0: Потому,
1: да,
0: что, там, это, потому что это не комедия, да? А как бы драма.
2: Нет, это документалка, Сергей Валерьевич.
0: А, да, точно, это тренинговое кино для, так сказать.
1: Ну, собственно говоря, да, там мужчина выкупает женщину с улицы, все как бы...
0: Это и для мужчины инструкция, в принципе, да?
2: Никакой романтики, да.
0: Для всех.
2: Это работа.
1: Абсолютно, абсолютно. Не, ну там все-таки есть преодоление момент, да, все-таки там, когда Ричард Гир наперекор своему страху, так сказать, высоты, с розой в зубах, лезет по лестнице. Кстати, это один из самых рейтинговых фильмов всегда был на российском телевидении, в том числе, так сказать, телеканалы, насколько я помню, просто стояли в очереди за то, чтобы за право показать его на вот эти вот окологендерные, или как профессионально называли, мочеполовые праздники, собственно говоря, начиная с 14 февраля и далее. Потому что всегда очень хорошие цифры, да, то есть вот это как бы, все говорили, что это сказка о современной Золушке, но, конечно же, Золушка все-таки трудолюбием, так сказать, пробила себе успех, ну, как бы, красотой, скромностью, умением петь. Вот здесь немножко другие, как бы, ценности у героини, поэтому, да.
0: Видимо, подразумевается, что в основе Золушки все то же самое, да, сидит, в принципе. Просто это такая ошкуренная Золушка, то есть очищена от этой мишуры.
2: Которую не заплатили, да.
1: Это очень смешно. Ну, она же там даже не успела поработать. Там же этот вот прекрасный момент, что она только хотела пойти, так сказать, разобрать горох, ну, или что там Золушки обычно делают, вот, как Ричард Гир появился в ее жизни.
0: Хорошо. А вот, смотрите, актриса все-таки, смотрите. Потому что, мне кажется, сама по себе вот эта... Ну, та же Джулия Робертс, да, она вот с этими вечно раздутыми ноздрями, вот, она, конечно, как бы, вот, как будто она как лошадь такая. Вы подходили когда-нибудь к лошади близко? Она фыркает, у меня оттуда сопли летят постоянно.
1: Нет, особенно на морозе, да? Надо ласково, нежно.
0: Как из парогенератора, да?
2: Главное, вот, не и, сзади как бы... подходить к лошади.
0: Да. А вот Ренечка, она такая, когда, знаешь, вот когда улыбается, у нее такая... Как будто такое, знаешь, вот какое-то старое что-то скрипит, да, вот в лице такая, она окисливается, глазки в щелочку такие становятся, ротик, ямочки, вот эти зубки, да, вот это... Улыбка Ренечки Зельвигер, да.
1: Это же все типажи, да, как раз вот этих вот чудесных героинь романтических комедий, потому что они могут быть разные, но есть несколько архетипов, которые вот, ну, как бы из фильма в фильм как бы кочуют. То есть есть симпатичная неудачница, как раз вот Рене Зельвегер в роли Бриджит Джонс. Есть крутая бизнес-леди, это, не знаю, там, например, помните, было такое кинопредложение. Или, например, та же самая Людмила Прокофьевна, тоже вот ее можно отнести к крутой бизнес-леди.
0: Я смотрю, у Фрэндли, кто у вас... засела в детстве крепко.
2: Это,
0: да?
2: Эталон.
1: А на что было смотреть-то, извините. Теперь мы понимаем, что она носила Прада и что там еще, так сказать, модно. А тогда, ну, вот, вот так вот, на чем выросли, что называется. Вот, есть художница, творческая душа, возвращаемся обратно все-таки к архетипам. Там, например, Вики Кристина Барселона, тоже вот такое кино. Многие вспомнят красивое, тоже про сомнительные нравы, но тем не менее, Барселота там многое прощает. Вот там есть как раз такие прекрасные персонажи, или там «500 дней лета», чудесное кино.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, а у нас есть такие актрисы? Вот опять же вопрос-то, что все мы как-то, да, идем как-то либо 70-е, либо, а сейчас-то вот они есть такие актрисы? Потому что они у нас такие все какие-то роскошные, у нас они все роскошные, понимаешь, какая история? Кому играть неудачниц, да, все удачницы.
1: Ну нет, нет, у нас как раз очень много классных как бы актрис, которые чудесно владеют комедийным жанром и не
0: стесняются. Я понимаю, ты не хочешь ссориться, но ты хоть одну назови, которая вот, ну, была
1: Саша
0: бы
1: Бортич,
0: в таком,
1: например,
0: же... Так.
1: Вот есть чудесное кино «Я худею», да, там из относительно недавнего времени, вот, где Саша Борщ, по-моему, как раз ее чуть ли не дебют такой, да, большой. И
0: я
1: она
0: видел ее фотографии очень... в подъезде, где она в шубе и в чулках, это невозможно. Это так горячо, что после этого невозможно смотреть романтические комедии, понимаешь?
1: Ну, это, кстати говоря, тоже одна из задач.
0: Потому что Бриджит Джонс, понимаешь, если образец брать, да, она все-таки такая хрюшечка, понимаешь, какая история? Вот я понимаю, что надо уважительно, но если, а это же иностранные актеры, да, можно как бы, да, нет страха перед лондонским судом. Так вот, понимаешь, она такая вот в образе такой милой хрюшечки, понимаешь, она чуть не похрюкивает, она такая милая, в ней все-таки обаяние превышает сексуальность. А наши, вот что я хочу сказать, а наши актрисы, они все бьют, как будто они с подиума, понимаешь, сошли. Я уж не говорю про Ходченкову,
1: нашу дорогую 180 сантиметров. С чудесным актерским даром и с огромной самоиронией. Там Аня Михалкова, например, чудеснейшая абсолютно. И как актриса, и как человек, и как, собственно, вот человек, который может язык
0: не
1: совершенно разговаривать.
0: Назвать ее хрюшечкой. Ты уж, брат, постой, погоди, ты уж так
1: нет,
0: штурвал-то
1: про...
0: не забирай, так влево-то.
2: Можно ко дну пойти.
1: Мы сейчас подожди.
0: Именно, у нас нет спас-средств для таких, как ты, понимаешь?
1: Нет, я сейчас говорю как раз про, вот я-то, насколько я понимаю, мы говорим все-таки про умение перевоплощаться и относиться к себе совершенно, как бы сказать,
0: мы говорим не об этом, Володя, ты прозри, погоди, ты выныривай из-под коряги, смотри, и мы говорим про, все-таки, давай так, слушай, вот Юрий, погоди, Юрий Колокол, да, вот он тут недавно сказал про простые слова, и они честные, и вот такие, как вы, Верещагин, они должны с этим соглашаться и смиряться, потому что Колокол туфты не скажет, он сказал, что актер не может выпрыгнуть выше своей внешности, он всегда играет себя, ну что это вот все бред этот про перевоплощение, про перевоплотиться может только никакущий внешний актер, а они у нас такие красавцы, что они не могут задавить своей красоты. Я тебе про что толкую-то? Смотри, Ренечка Зельвегер, да? Она, еще раз, давай, Володь, следим за руками. Она поросеночек, понимаешь? Она обаятельна. У нее эротизм не превышает обаяние, понимаешь? А у наших вот ты кого-то перечисляешь, да? Сразу вот ты мне фамилию, я сразу ноги вспоминаю. Понимаешь, ну, у Ренечки-то ты не
1: хорошо,
0: вспоминаешь ноги,
1: хорошо.
0: Их там вообще не видно. Понимаешь, она сладенькая,
1: хорошо.
0: Понимаешь? Она такая полуребеночек, понимаешь, Володя? Полуребеночек
1: здесь
0: такой, поросеночек.
1: Согласен. У нас в основном такие актрисы характерные, назовем их так. Они, конечно, играют в основном вот как раз второстепенные роли, хотя там дара хватает. Например, там, не знаю, Валентина Мазунина. Помните такую чудесную киноленту «Горько» режиссера Жоры Крыжовника? И там вот чудесная линия у Александра Пали, как раз у Валентина Мазунина, вот этой вот большой любви, когда он все время просит для своей женщины поставить композицию «Одиночество сволочи» и все надеется кому-нибудь втащить на свадьбе, ну, как принято. Вот. Вот вам, пожалуйста, пример характерной актрисы, которая абсолютно, так сказать, четко, так сказать, себя несет, свою вот такую форму обаятельности и привлекательности. Есть, например, Ирина Горбачева, да, которая прекрасная валькирия, вот, и у нее там свой типаж, и, собственно говоря, она тоже эксплуатирует
0: Володя,
1: свою внешность.
0: Володенька, ты меня не слышишь, Володенька. Да-да, не хочется переходить на личности, но вот ты начинаешь перечислять людей, но ты их представь. Ты вообще Зельвегер, ты видел вообще на экране-то когда-нибудь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Какая Горбачева? Какая Горбачева? Ты видел лицо у нее, какое оно? Вот это, понимаешь? Вот я об этом тебе толкую-то, брат. А ты мне... Ну, хорошо. У нас с романтическими комедиями плохо. Правильно? Я делаю вывод хороший. Правильный?
1: У нас было плохо с романтическими комедиями с Рене Зельвегер. Точнее, с людьми, которых лица... Вот, я не смогу воспроизвести этот прекрасный звук. Вот, наверное, так. Но с другой стороны, что-то у нас перешло в сериал.
0: Вот, вот Владислав Александрович, он, видишь, больше в змеистость пошел. В змеистость.
2: Слушайте, тут слушатели негодуют. А Снегири? А Пересильд? Прости, господи.
1: А они тоже не слышат Сергея? Они же не слышат Сергея.
0: Товарищи, погодите.
2: Товарищи требуют.
0: Вы посмотрите на их лица-то. Вот, например, товарищ Пересильд, да? Космическая, да, девушка? Ну вот.
2: Волосы вверх.
0: А понимаешь, какая история? Какая история? Понимаешь, какая история? Вот женщину в романтической комедии, я про девушек не говорю, у них, наверное, другие задачи, когда они смотрят эти фильмы. Они, наверное, мечтают о том, что и им повезет, понимаете, да? И им повезет. А мужчине хочется как бы вот эту женщину, которая там на экране в виде Ренечки, да, приголубить. Понимаете, какая история? Он хочет, он же смотрит, да, смотрит, герой ее не замечает. Он хочет ее приголубить, то есть ему хочется ее как-то вот обнять, она должна быть слабой. А тех, которые вы называете сейчас все вот эти фамилии, они очень сильные женщины, сильные актрисы, со стержнем, с таким почти мужским, понимаешь? Они все крепкие.
2: Я перевожу Сергея Валерьевича. Она коллега в офисе. Вот, вот она рядом.
0: Да.
1: Ну, это вот такой типаж, да, но это просто как бы не Рена Зельвегер.
0: Она не космонавт, понимаешь ли? Она не космонавт, не Маргарита, никто. Она не number one, понимаешь, в этой тусовке.
2: Она не снежная королева, да.
0: Да, она не вот эта вот. Она еще раз, Володя.
1: В таких звуках нельзя произносить фамилию актрис, потому что, во-первых, мы живем в одном как бы с ним пространстве.
0: Конечно, они не, конечно, они же не затем в тебя.
1: Они потом встретят. Они
0: Володя,
1: потом.
0: Они, это с тобой не встретятся в одном городе. Да. Слушай, я тебе говорю, это, тут прикол в том, что они же не затем в театральный идут. Сергей, они в театральный идут, чтобы быть на первом месте, да, а здесь нужна самоирония, потому что Зельвегер, она, условно говоря, если эталон брать, она позволяет над собой, она смешная, она влипает в какие-то истории. Помнишь, она обляпалась, одежду всю запачкала. Да, ну, в общем, да. Она неловкая, смешливая, понимаешь? А эти, которых ты перечисляешь, они все крепкие, они в подъездах, в шубах, в чулках, понимаешь, какая там слабина? Кремень. Вот что я тебе говорю.
1: Еще раз, начнем с того, что все-таки вот вернемся обратно, так сказать, к Александре Бортич, который, конечно, стал очень красив вот с кремнем и стержнем в подъезде. Но начинали, опять же, вот если мы говорим про ее первый фильм «Я худею», да, там она как раз играет полненькую девушку с комплексами как раз по соседству, вот это вот самое про приголубить и прочее, и как раз с огромной самоиронией, которая у нее и осталась, надо отметить, отдать должное. Я думаю, что просто типаж сейчас больше перекочевал из полнометражных фильмов в сериал. То есть мы возьмем, например, там суперуспешный по разным причинам сериал «Мама будет против», да, там есть, например, абсолютно, так сказать, чудесная Ксения Корнева, вот, которая, ну, как бы, скажем так, вполне себе в правильном состоянии, так сказать, тела и души, с чудесной самоиронией, показывает как раз типаж вот этой нам знакомой женщины,
0: ты
1: которая смотрит на
0: сковородке, как сковородки, как селедкой крутишься сейчас, а? Вот смотри, Александр, ты смотри, как извивается, а? Как же ему тяжело-то банду сдавать-то свою, а?
2: Да, без этого не никак, хочется, Сергей Ильич.
0: Не хочется ругаться.
2: А с кем работать,
0: да,
2: тогда?
0: Вот именно.
1: Вот-вот. Давайте работать? Вернемся к зарубежному, может быть, кино.
2: Да-да-да, это безопаснее.
1: Поспорим, например, с Юрой Колокольниковым, можно и лично, можно и сейчас, на тему перевоплощений как-то парируем хотя бы, потому что, конечно же, я...
0: Как ты будешь с ним спорить? Мы пока Володя, значит, приходит в себя, вы, значит, соответственно, и новости у нас здесь середины часа.

0: Pictures. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Закон о налогообложении работающих иностранцев за каждого находящегося на территории России неработающего члена семьи вступит в силу с будущего года. Об этом начальник миграционной службы МВД Андрей Кикость рассказал Владимиру Путину во время встречи в Кремле.
2: По нашей инициативе принят закон федеральный, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.
0: Словом, Кикте, в рамках концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семьи иммигрантов. Удалось добиться снижения этого показателя на 20% благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей из таких семей в школы. Российские операторы дронов «Герань-4» и «Сикер» нанесли в районе Киева удар по грузовику, который перевозил грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Цель поражена, отмечается в комментарии к кадрам объективного контроля. Ранее ведомства информировали, что российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве. На переходе морем в порт Одесса поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, и буксир сопровождения. В Николаеве под удары попал склад беспилотников для украинской армии. В порту Черноморск Одесской области целями стали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. Число пострадавших из-за атак безэкипажных катеров на набережной в Сочи увеличилось до 28 человек, в их числе двое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас в больнице остаются трое взрослых и ребенок. Ранее сообщалось, что накануне в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров на Приморскую набережную произошел пожар. Частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан после атаки. Для приема жалоб и оказания правовой помощи действует горячая линия. Номера телефонов указаны на сетевых ресурсах надзорного ведомства. Посольство России в Латвии попросило власти страны обеспечить повышенные меры безопасности в день голосования россиян на выборах в Госдуму. Об этом сообщил РИА Новости представитель дипмиссии, сославшись на установленную практику. Посольство добавили, что по периметру здания сотрудники полиции Латвии будут проверять документы у посетителей, поэтому в день голосования рекомендуется иметь при себе, помимо российского загранпаспорта, также действительный латвийский документ, удостоверяющий личность. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в этом году будут проходить 3 дня подряд с 18 по 20 сентября.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Сергей Собянин.
5: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Выборы в государстве.
7: Государственную Думу 2026.
1: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистки Диана Шнайдер и Элиса Мертенс не смогли выйти в финал US Open в парном разряде. Россиянка и бельгийка потерпели поражение от дуэта чешки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд 0-6-6-7. Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в заявку сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи. О вызове крайнего защитника сообщила пресс-служба национальной команды. А вот его партнер по клубу Луис Энрике не получил приглашения от Карло Анчелотти. Напомню, они оба ездили на прошедший чемпионат мира. Сборная Бразилии дважды сыграет с командой Австралии 25 и 29 сентября, а также встретится с представителями Индии 3 октября. В Кубке России прошли матчи 4-го раунда пути регионов. Сразу несколько клубов второй лиги выбили команды первой. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Главная сенсация дня в Санкт-Петербурге. Местная «Динамо», которая выступает во второй лиге «Б», обыграла «Сочи» 2-0. Максим Полковников открыл счет в первом тайме, а после перерыва защитник Александр Масалов забил один из самых ярких голов этого кубка. Увидел, что вратарь вышел далеко из ворот и пробил практически с центра поля. Еще один клуб второй лиги «Б», Нижегородская «Волна», выбил «Ротор», причем тоже без пропущенных мячей 2-0. Евгений Рогулькин забил сам, а затем отдал передачу Дмитрию Калайде. Волгоградцы, которые выступают в первой лиге, завершили борьбу за кубок уже в первом для себя раунде. Две команды второй лиги А также прошли соперников дивизионом выше. Кировская «Динамо» победила «КамАЗ» 1-0. Единственный мяч Никита Дорофеев забил на 87-й минуте. Калуга с тем же счетом обыграла «Уфу». Илья Смуминов сначала не реализовал пенальти, но до перерыва свою ошибку исправил. И еще одна сенсация в Москве. Чертанова сыграла в основное время 1-1 с «Нефтехимиком», а в серии пенальти взяло вверх 4-3. Из остальных результатов СКА «Хабаровск» разгромил «Красное знамя» 4-0. Нижний Новгород победил Ставропольское «Динамо» 2-1. Ленинградец прошел «Сокол», а ульяновская «Волга» – «Волгарь». В обеих встречах понадобились серии пенальти.
0: Далее о хоккее. Борис и Салават Юлаев, регулярки КХЛ, провели пока самый результативный матч сезона. Встреча в Астане завершилась со счетом 8-6 в пользу хозяев площадки. Три других матча дня закончились с минимальным перевесом 2-1. Вот только Акбарс обыграл трактора в основное время. Динамо было сильнее Адмирала по буллитам, а СКА огорчил Ладу в овертайме. Кроме того, ЦСКА разгромил Нижегородская Торпеда 3-0. Хоккеист Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин улетит в США сегодня. Такой информацией поделился с РИА Новости его агент Глеб Чистяков. В июле нападающий подписал новый однолетний контракт со столичной командой. Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует в начале октября. У меня на этом пока все. До встречи через час.

0: Ну что же, Владимир Верещагин, продюсер и актер. Говорим о романтических комедиях. Итак, люди считают романтическими комедиями.
1: Да, если отмести, скажем так, шуточные ответы, а-ля «Волга-Волга» и «Свадьба в Малиновке», то следующие романтические комедии нравятся нашим слушателям. «Девчата», «Ирония судьбы», «Москва слезам не верит». Вот, это романтические комедии. Из зарубежных «Чего хотят женщины», «Кейт и Лео», угу, и так далее.
2: Ни одного «Титаника» даже не прибыло.
1: Нет никаких «Титаников», тем более, что это не комедия. Вспоминают сериал «Не родись красивой».
0: Но вспоминают, видимо, память, то, что осталось в памяти от этого сериала, в голове.
1: Да, Одри Хёбберн, как, господи, «Завтрак у Тиффани».
0: Не надо манерничать, ребята. Кто его смотрел, на самом деле?
1: «Завтрак у Тиффани», хорошая
2: вещь. «Украсть миллион», чудеснейшая комедия, кстати говоря. Тоже. Да. У нее, кстати, очень много таких ролей, да, и она тоже там такой определенный типаж. Ну, хотя у нее все-таки немножко они разные, то это как бы такая роковая женщина где-то, а где-то.
0: Хорошо, тут, Володенька,
2: соседская
0: вот
2: девчонка,
0: смотрите,
2: да.
0: Смотрите, а какой требуется ну, исторический бэкграунд для того, чтобы такая комедия и была снята, и родилась в монтажной, и чтобы зрителю действительно зашло? Это должно быть такое сытое безвременье, когда да, вот наилучшим.

0: время, кстати говоря, много историй пользовались большой популярностью, послевоенной, разумеется. Потому что романтическая комедия – это именно вот про человеческое тепло, когда люди все не идеальны, когда у тебя все-таки всегда есть место как бы немножко и посмеяться и над собой в том числе. И любой человек, как тот миллионер в «Джазе только девушки», найдет себе какую-то любовь.
1: Нет, это уже у нас есть хорошее законодательство. Мы тут давайте дядюшку Озгуда не будем сейчас приплетать. Он зрение плохое, катаракта, наверное, да, у человека.
0: Конечно.
1: Ну, вот. Володенька, а есть какие-то рейтинги в нашем, соответственно, вот прокате? И вообще, в принципе, насколько ваши спонсоры, да, на этот жанр по сравнению с другими щедро монету, так сказать, отслюнявливают, чтобы снять? Или вот, например, фонд кино. Есть там какие-то приоритеты именно по, так сказать, вот финансированию именно этого жанра? У нас какой жанр, в принципе, вот и среди прокатчиков тех же, да, самый, можно сказать, перспективный? Потому что, ну, я понимаю, что у вас же кино-то начинается с чего? Вот продюсер,
0: значит... С идеи, конечно, сказать, с идеи.
1: Да. А, кстати, а кто толкает идеи? Вот сдай нам кухню, да, кто вот первым идею дает?
0: С разных сторон приходит. Иногда есть режиссер, которому очень хочется снять хорошее, большое, классное кино. Там,
1: то есть, там... смотри, провальный фильм – это когда идея пришла не с того, не с той стороны, да, вот не с неправильной, да?
0: Или когда очень много людей участвовало в том, чтобы эту идею как-то разработать. У каждого было свое мнение, получилось такое не очень опрятное лоскутное одеяло. И одного,
1: а в идеале, вот скажи, пожалуйста, те фильмы, которые действительно выстрелили и в прокате, ну, не только в прокате, потому что в прокат все-таки приходят люди, которые что-то слышали, вот, но еще ж не видели, а уже деньги заплатили. А вот так, чтобы действительно полюбился фильм, да, действительно стал там второй экран у него ожил у этого фильма, да, чтобы люди хотели его пересматривать. Твое вот представление изнутри. От кого должна прийти классная идея для фильма?
0: Чаще всего все-таки это приходит либо от сценаристов, да, от авторов, да, которые приходят с какой-то классной идеей, которая у них появилась, либо от продюсеров, которые как раз приходят к сценаристам и говорят: смотрите, вот есть вот такая мысль, вот не хватает нам сейчас, не знаю, там, такого-то жанра, да, давно не было, а вот смотрите, как бы зарубежные коллеги делают успешно, забирают наши деньги, почему мы не можем сделать что-то подобное? И как бы вот с одной стороны такой как ревности, что ли, вызовом таким, можно заставить сценаристов...
1: То есть, ребят, отстаем на шаг, да? Вот уже наметили проблему, хорошо, отстаем на шаг.
0: С романтическими комедиями там, на самом деле, немножко сложно, потому что, с одной стороны, жанр это какой-то, ну, такой, как бы, вроде как несерьезный, да, и во многом где-то перекочевавший как раз в сериалы. Тот же самый «Москва слезам не верит» нельзя назвать ремейком, это скорее переосмысление, потому что там речь идет о нулевых.
2: Сколько часов? Серий
0: часов удовольствия. Сейчас скажу. Что-то я, кстати, говорю, вот новость пропустил, именно конкретно в новости про этот ремейк.
1: Не, понимаешь, если бы, смотри, тут возникает сразу идея, потому что я смотрю, нормально толковых-то на мозговой штурм, вот тебя, меня, Владика взяли бы, мы там наколдовали бы. Вот, если бы сделали, например, смотри, сиквел. То есть, смотрите, эти герои попадают, условно говоря, в перестройку, потому что на самом деле так и произошло. Эти несчастные люди, они оказались в перестройке, а потом они оказались в 90-х, и к 2000-м им было бы уже сколько? Уже, так сказать, уже такие пенсионеры крепкие, да? Крепкие. Завод, на месте завода уже построен жилой комплекс, так? То есть это уже четвертый сезон можно уже снимать.
2: То есть это уже была бы картина про детей, вот.
1: Про внуков?
2: Про внуков,
0: на самом деле, конечно. Это история про нулевые, да, вот то, что сейчас как раз Жорка Жоников с Ольгой Долматовской они снимали. Соответственно, 8 серий я сейчас только посмотрел. Эта история просто похожа, да, там, с точки не сюжетной, это как раз история про покорение Москвы. Вот.
1: Что мешает вот нашим сегодняшним кинодеятелям брать все-таки оригинальное название, а не паразитировать на кассовом голливудском, не голливудском, а скороносном шедевре?
0: Хороший вопрос.
2: Это давайте вопрос риторический.
0: При встрече,
2: да.
0: Непосредственно, так сказать, производителям и творцам.
1: Верещагин задаст вопрос.

0: Маяк.
1: Телефон оператора.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
1: Выборы 2026.
3: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсии для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
6: Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека. Но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области подвели итоги акции «Шаг к здоровью». С 6 июня по 3 сентября мобильные пункты посетили более 9 тысяч человек. Жители смогли бесплатно измерить давление, уровень глюкозы и холестерина, а также получить консультации кардиолога, невролога, офтальмолога и других специалистов. В мероприятиях участвовали врачи областной больницы и Центра профилактики инфекционных заболеваний. Чистые игры пройдут 12 сентября в Вологде. Экологический квест состоится на 6 городских площадках. Среди них парки Мира и Евковка, роща памяти в селе Молочном, а также территория реки Содимы. Главная особенность акции – участники не просто убирают мусор, а соревнуются командами по его сбору и сортировке. За найденные уникальные предметы начисляются дополнительные баллы. С 2016 года благодаря этой акции вологжане собрали более 170 тонн мусора. Интерактивная фольклорная программа пройдет в Асановской роще Вологды. Гостей ждут сегодня в 17:00. Для собравшихся выступит ансамбль детской музыкальной школы номер 4. Он считается одним из лучших детских фольклорных коллективов региона. Основу репертуара ансамбля составляют аутентичные песни и инструментальные образцы, собранные в восточных районах области. Отмечается, что при ухудшении погодных условий организаторы могут отменить мероприятие. Вологодский центр культурного развития «Речник» проведет день открытых дверей. Мероприятие пройдет сегодня в 18:00. Для детей и родителей подготовлен концерт. На сцене выступят ансамбли народного танца и ирландского танца, ансамбль песни «Медуница». С 19 часов начнутся открытые мастер-классы по английскому языку, рисованию и декоративно-прикладному творчеству. Елена Рубцова представит книгу, посвященную своему отцу. Издание «Я люблю судьбу свою» – это поэтическая биография Николая Рубцова, которая ведет читателя от его детства в северной деревне до вершины творческого дара. Мероприятие пройдет 11 сентября в Вологодской областной научной библиотеке. Начало в 17:30.
1: Спорта.
0: В Вологде проходит набор в команды по «Ультимату». Эта игра визуально схожа с американским футболом, но вместо мяча спортсмены используют диск. Желающие могут прийти на тренировки команды Space Jam, которые проходят 3 раза в неделю на стадионе «Политехник». Подробности можно узнать в группе команды в социальной сети. В Вологде открылся прием заявок на участие в «Кроссе нации». В этом году забег пройдет по улице поэта Александра Романова. Для спортсменов подготовили 2 дистанции – 1 и 4 километра. Регистрация проходит на портале госуслуг. Также свою заявку можно сформировать непосредственно в день старта 26 сентября. Необходимо представить медицинскую справку. Вологда участвует в спортивной акции с 2006 года.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк»

0: Москве 11:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Новая система целевого набора иностранцев для трудоустройства в России обеспечит законные права самих мигрантов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с первым заместителем главы МВД, начальником миграционной службы ведомства Андреем Кикоти. Он также отметил, что интересы россиян в решении вопросов с трудовыми мигрантами первостепенны. Как отметил Кикоть, работодатель по закону будет обязан обеспечить трудовых мигрантов специализированным жильем и трансфером на работу.
2: Работодатель обращается в специализированный орган, миграционную службу. Мы ставим задачу оператору рокнабора. Он подыскивает необходимую рабочую силу по квалификации и количеству, привозит, по сути, по своей самостоятельности сюда. Они проходят все административные процедуры по легализации и передаются работодателю. Работодатель по закону будет обязан крупный и среднего формата обеспечить их жильем специализированным, а также обеспечить трансфером на работу. То есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл. Дом, работа, дом. После окончания договора трудового он таким же способом возвращается к себе на родину.
3: Это обеспечивает законные права и самого трудового мигранта. Об этом тоже надо думать.
2: Это цивилизованный способ.
3: Цивилизованный способ. И обеспечивает интересы местных граждан, что для нас первостепенное значение имеет.
0: Кикоть добавил, что количество совершенных иностранцами преступлений за 6 месяцев этого года сократилось на 40%. Российские операторы дронов «Герань-4» и «Сикер» нанесли в районе Киева удар по грузовику, который перевозил грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Цель поражена, отмечается в комментарии к кадрам объективного контроля. Ранее ведомства информировали, что российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по трем судам в районе Одессы, порту Черноморск и складу в Николаеве. На переходе морем в порт Одесса поражены два морских сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ, и буксир сопровождения. В Николаеве под удар попал в склад беспилотников для украинской армии в порту Черноморск Одесской области. Целями стали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов. Конечной целью было обвинить Россию в подготовке и осуществлении этих терактов, а также втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужба утром информировала, что задержала бывшего сотрудника охраны британского посольства в столице. Он дал признательные показания, рассказав, что действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий. Охранник посольства арестован, возбуждено уголовное дело о госизмене. Первая волна заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями каждый год фиксируется к концу второй-третьей недель сентября. Причем зимой и осенью регистрируется от 82 до 90% всех случаев ОРВИ в году. Об этом рассказала ТАСС сотрудник Института материнства и детства Пироговского университета Мария Мелехина. По ее словам, возвращение детей в классы после летних каникул неизбежно сопровождается резким всплеском заболеваемости. Именно дети традиционно остаются главным резервуаром и двигателем этой статистики. Мелехина добавила, что средний инкубационный период большинства респираторных вирусов, риновирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа составляет от 2 до 5 дней, а к середине месяца педиатрические участки медучреждений заполняются первыми пациентами.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Вести спорт.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева остались без нейтрального статуса. Международный союз конькобежцев объявил, что дуэт больше не соответствует требованиям для участия в соревнованиях. С той же формулировкой в апелляции отказано Александре Степановой и Ивану Букину. Их тренер планирует направить иск в спортивный арбитражный суд. Далее о футболе. Сразу два трансфера в российской премьер-лиге оформлены официально. Родина арендовала у Фенербахче Родриго Бекао, а Иван Олейников вернулся из крыльев советов в ЦСКА. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Футбольный клуб «Родина» официально объявил о переходе 30-летнего Бекао на правах аренды до конца сезона 26-27. Бразилец возвращается в российский футбол спустя 7 лет. В сезоне 18-19 он играл за ЦСКА, провел 36 официальных матчей и выиграл Суперкубок России. После этого защитник выступал за Удинезе и Фенербахче, а прошлый сезон заканчивал в аренде в Касым-Паше. Есть и финансовые детали сделки. По информации чемпионата, зарплата Бекао в Турции составляет 1 800 000 евро в год. «Родина» будет платить около 600 тысяч, остальные 1 200 000 продолжит выплачивать Фенербахче. И еще один официальный переход. Иван Олейников стал игроком ЦСКА. Контракт рассчитан до конца 2029 года. Игрок взял 19 номер. Для 28-летнего полузащитника это возвращение в родной клуб. В академию ЦСКА он перешел в 7 лет, прошел все возрастные команды и дебютировал за основу в сезоне 17-18. Последние два года Олейников провел в крыльях советов. 71 матч, 16 голов и 12 передач. В этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 передачи в 9 встречах. По данным Ивана Карпова, ЦСКА заплатит самарцам 100 миллионов рублей, еще 120 миллионов составят подъемные и агентские выплаты. Перед этим Олейников был близок к Рубину. Приехал в Казань, встретился с руководством, но на медосмотр не явился. Через 2 дня ЦСКА официально объявил его своим игроком.
1: Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим наставником РПЛ июля и августа. Эксперты единогласно выбрали его кандидатуру. У комментаторов в голосовании победил тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а у болельщиков рулевой ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В случае победы 3 разных кандидатов выбор экспертов признается решающим. Бывший спортивный директор баскетбольного «Локомотива Кубань» будет работать в «Зените». Как стало известно изданию «Спортэкспресс», некогда руководитель «Спартака», «Красного октября» и «Руны» Станислав Мамот войдет в структуру петербургского клуба. Он будет отвечать за селекцию в молодежном составе и команде первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Президент хоккейного клуба «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук уверен, что Александр Овечкин побьет еще один рекорд Уэйна Грецки. Олимпийский чемпион игр в Пхёнчхане считает, что забросить 11 шайб для нападающего не проблема. По его словам, главное получать удовольствие от хоккея и обходиться без травм. А у меня на этом все. До новых встреч!
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
5: А на небе одна всего звезда.
6: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
7: Вы готовы увидеть эти результаты?
8: Если бы я мог что-то изменить.
3: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
9: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
3: Категория 12+.

0: Физики лирики в эфире. И следующая тема у нас... Я даже не знаю, как это озвучить. Мы хотели повеселить, видимо, наших слушателей, аудиторию. Не только плоским юмором, да, порадовать, но и, оказывается, есть самые плоские животные в мире. Андрей Олегович,
1: я даже не, нашу гостью? Я даже не знаю, кто это, Аглая Цидулко с нами. Не в смысле, кто наш гость?
0: Кто в гостях?
1: Кто животный, плоский животный?
0: Вот это и был плоский юмор. Даже не знаю, кто это Аглая Цидулко, но биолог, полярный гид.
1: Аглая, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Аглая.
2: Доброе утро, доброе.
1: Доброе утро. А можно какой-то пример привести вообще, что это за подвид, вид, что это такое вообще? У меня два просто было по биологии.
0: Ящерица, помнишь, как?
1: Нет,
0: выбирай, как животное какое. Ящерица, ты что, дурак, что ли, а?
1: Аглая?
2: К тем или иным условиям. Не знаю, мне кажется, самое его можно знать, это камбала.
1: А, рыба такая, как камбала, да?
0: То есть все животные, которые выше 5 сантиметра шире?
2: Ну, там вопрос меры, да, вопрос не прям сантиметров, то, что вот сейчас мы померим, ага, выше 1 сантиметра, не плоский уже, объемный. Нет, это скорее про соотношение сторон.
0: А как природа это все нам выдавала в цивилизации? Эволюции, точнее. Для чего? Или как там? Да.
2: Опять же, просто специфичное приспособление, что камбала решила, что она будет не в толще воды охотиться и питаться, а вот ей приятнее на дне. Потому что на самом деле на дне не только... Ладно, мне не получается придумать шутку, простите. Но на дне очень много всяких рачков, и в дне морском очень много кто живет. И ими тоже можно питаться.
0: А можно вот такой быстрый вот про камбалу, чтобы завершить? Она прекрасная, я помню ее с детства. Но, а как, если она такая плоская, как ее люди вылавливали? И зачем? Если она плоская, худенькая.
1: За что, ну, то есть, ловили?
0: Ее ели как-то, да, камбалу? Я помню,
2: а на камбалу едят. На камбалу просто, не знаю, мы ее, например, на сало ловили. Она, ты просто пускаешь крючок с грузилом на дно, и она у дна этот крючок хватает, и ты ее достаешь.
0: Жалко, да, что...
2: У нее также есть рот. Она вообще изначально, как малек, живет в толще воды. Когда она вылупляется, она нормальная. И у нее глаза расположены нормально по бокам головы, как у любой другой рыбы. Но по мере взросления один глаз буквально переезжает на ту часть тела, которую камбала решает, что будет верхней. И есть правосторонний и левосторонний камбалы.
1: А в смысле решает? Мне очень вот это заинтересовало слово. Как это не эволюция решает за нее? Это она сама решает, куда глаз поедет один?
2: Ну, не то чтобы камбала такая, так, все, я взрослею, глаз перевожу направо. У них эволюционно появилась эта способность, то есть малек, он как бы ложится на дно и дальше как бы половинкой тела. То есть если вы выловите камбалу, то у нее сверху один плавник, а второй как бы брюшко, которым она на дне лежит. И просто, видимо, одному глазу песочек режется, и глаз переезжает.
1: А сбой случается в переезде, когда не получается глаз отправить в нужное место?
2: Я думаю, что точно были такие камбалы-неудачницы, но по большей части у них нормально переезжают глаза.
0: Пластическая хирургия работает. Камбал-неудачница.
1: Подводная, да-да-да. А
2: слушайте, иногда делают операции хирургические для рыб, что есть какой-то очень красивый подвид... рыбок, которые разводят в Китае, и им иногда проводят операции, чтобы они не умирали в аквариумах. Ну, это какой-то...
1: А это зачем?
0: Это красивые вот эти, декоративные, да?
2: Рыбные хирурги.

0: ты что-то такое.
1: Боже, что только по радио не узнаешь. Аглая, ну на самом деле, вот эти камбалы, ну они хотя бы не вымирающий вид, потому что вы так мило о ней рассказывали, что я никогда больше с сегодняшнего дня не буду даже смотреть в меню камбалу на гриле. Но все-таки.
2: Это зря, она очень вкусная, и они вообще не вымирающие. Их вагоны маленькая тележка.
1: А где они водятся?
2: Камбалы. Очень много где. Я их ем обычно на Охотском море, где работаю. А так, да, довольно, то есть как бы камбала — это не один вид, это целый род, и их много там видов внутри.
1: То есть, может быть, спокойно, они не вымирают, они плоские рыбы. Но давайте после камбал сразу, да, может, к скатам или вот этим, ну, которые нам, простым людям, гражданским, а не биологам полярным.
0: Нравится, когда они в Египте к тебе приплывает такая, да, вот скат большой, да-да-да. Он самый большой, да?
1: Он тоже плоский.
0: Самое большое создание среди плоских рыб или животных.
2: Скаты?
0: Да.
2: Ну, наверное, да. Мне кажется, что скат манта, он будет самым крупным среди вот таких классических плоских товарищей. И у скатов вот эта плоская форма, она очень интересна и любопытна, потому что они, собственно, этими своими отросшими боками пользуются как плавниками. Они ими перемещаются. То есть они, по сути, как бы, это как огромные крылья под водой. Но действительно скаты тоже тусуются в большинстве своем у дна, угу, и около дна питаются.
1: А они, как их численность, нормально? То есть не надо за них переживать? Просто человек такое создание, что уже страшно становится за животных.
2: Ну, есть некоторые виды скатов, которые действительно сейчас чувствуют себя не очень хорошо, но я вам сейчас прям по видам, наверное, не скажу. В целом им относительно неплохо. В отличие от тех же акул, их не так активно пытаются есть как деликатесы.
0: А за счет чего?
2: С акулами есть всякие грустные истории.
0: Да. А они почему так плавно передвигаются? За счет вот этих своих, как это называется, плавников, да, вот таких больших?
2: Ну, плавников, да.
0: Потому что все рыбы такие дерганные, быстро перемещаются. А эти ребята какие-то очень элегантные.
2: Ну, это действительно так. Я не скажу, что связано элегантно.
1: Мужчины и женщины отличаются внешне, вот как бы.
2: Извините. Зависит от вида, да, но не очень сильно.
1: Ой, а можно, кстати, вот этот вопрос мы после рекламы доразберем и перейдем к рыбе блин. Это я не ругаюсь, а просто так и называется — рыба блин.
3: Маяк.
4: Геликон Опера приглашает.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец. «Маяк».
4: Выборы 2026.
5: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям, и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия пенсионеров и кандидат депутата Законодательного собрания Вологодской области по Сокольскому округу Хамикова Татьяна Владимировна требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Почему вы пойдете на выборы?
10: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
11: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
12: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
13: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
9: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
14: Сергей Лавров.
15: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
14: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
16: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
17: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Потребление алкоголя снижается в Вологодской области. Как сообщает пресс-служба правительства, в августе показатель снизился до 8,15 литра на человека. В национальном рейтинге трезвости регион по темпам отказа от спиртного вошел в число лидеров. 26-я позиция. Губернатор Георгий Филимонов связывает динамику с ограничениями розничной торговли. По его словам, в регионе полностью ликвидированы алкомаркеты, 125 наливаек и 316 точек продажи вейпов. Чистые игры пройдут 12 сентября в Вологде. Экологический квест состоится на 6 городских площадках. Среди них парки Мира и Евковка, Роща памяти в селе Молочном, а также территория реки Содьмы. Главная особенность акции – участники не просто убирают мусор, а соревнуются командами по его сбору и сортировке. За найденные уникальные предметы начисляются дополнительные баллы. С 2016 года благодаря этой акции вологжане собрали более 170 тонн мусора. Сегодня интерактивная фольклорная программа состоится в Асановской роще Вологды. Гостей ждут в 17 часов. Для собравшихся выступит ансамбль «Жаровлика» детской музыкальной школы номер 4. Он считается одним из лучших фольклорных коллективов региона. Основу репертуара составляют аутентичные песни и инструментальные образцы, собранные в восточных районах нашего региона. Отмечается, что при ухудшении погодных условий организаторы могут отменить мероприятие.
1: Спорта.
0: Завтра в Вологде состоится Кубок губернатора по боксу. Турнир 11 сентября организуют во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. В главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юновидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет спортивный телеканал.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк». Новости.
2: В Москве полдень, с новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под полный контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. Также в ведомстве отметили, что блокировано два батальона ВСУ численностью до 180 человек в районе Ольховатки. В той же Харьковской области все попытки прорыва подразделения ВСУ из окружения пресечены. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ. Средства ПВО за это же время сбили 6 авиабомб, 7 реактивных снарядов «Хаймарс» американского производства, крылатую ракету «Нептун» и 1030 ППЛА самолетного типа. За сутки ВСУ потеряли в зоне действия всех российских группировок 1430 военнослужащих. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, ВСУ целенаправленно атаковали курортную зону города.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Сочи. Ночью украинские боевики нанесли удары безэкипажными катерами по гражданским объектам на набережной курорта. Ранения и травмы получили мирные жители, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению очередного бесчеловечного преступления. Следственный комитет России даст принципиальную правовую оценку этой террористической атаки и примет меры для привлечения к уголовной ответственности каждого виновного.
2: По данным оперштаба Кубани, в результате атаки безэкипажных катеров в Сочи пострадали 28 человек, в том числе 2 детей. Сейчас в больнице остаются 3 взрослых и ребенок. На Приморской набережной произошел пожар. Частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок самой набережной. ФСБ распространила видеозапись задержания бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, собиравшего для украинской разведки сведения о британских дипломатах. Из ролика следует, что мужчину задержали на улице и положили на землю. Его спросили о фамилии, имени и годе рождения. На вопрос, понимает ли он, за что задержан, агент ответил отрицательно. Ранее в ФСБ объявили о задержании охранника посольства Великобритании в Москве, который оказался агентом СБУ. Мужчина собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко с псевдонимом «Апостол Дмитрий». Спецслужбы Украины планировали использовать эти сведения для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Россию и втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. В Европе находится около 5 600 000 украинцев. Самое большое число потенциальных призывников для ВСУ проживают в Германии, Польше и Чехии, сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки России. По его данным, Еврокомиссия ориентировала правительство стран ЕС на выработку механизмов изгнания на родину украинцев, прибывших в Европу в качестве беженцев. Также Евросоюз требует от Киева начать женскую мобилизацию, по примеру, Израиля. Отмечается, что Брюссель требует от представителей украинской стороны принять политическое решение о начале женской мобилизации незамедлительно. Женщинам Украины остается надеяться, что армия России сорвет планы Киева по их мобилизации раньше, чем Зеленский подпишет приговор генофонду страны, добавили в СВР. Закон о налогообложении работающих иностранцев за каждого находящегося на территории России неработающего члена семьи вступит в силу с будущего года. Об этом начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал Владимиру Путину во время встречи в Кремле.
4: По нашей инициативе принят закон федеральный, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.
2: По словам Кикти, в рамках концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семьи иммигрантов. Удалось добиться снижения этого показателя на 20% благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей из таких семей в школы. В Переславске-Камчатском жители заметили бурого медведя, который вышел к школе на улице Пономарева. Об этом сообщили в администрации города. Информацию передали оперативным службам. На место выехали специалисты. Ранее в мэрии сообщали, что утром охотники-волонтеры вышли на поиски лесных хищников, которые были замечены в городе, однако их не нашли. Накануне на территории Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в городскую черту. К патрулированию улиц привлекли не только штатные дружины, но и охотников-добровольцев. Родителям рекомендовали провожать детей в школу и обратно, а также постоянно следить за их местонахождением. Исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначен начальник управления театров Департамента культуры мэрии Москвы Александр Фокин. Об этом сегодня объявила министр культуры России Ольга Любимова. Фокину 38 лет. В 2010 году он окончил продюсерский факультет ГИТИСа. В 2013 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. С 2021 года работает деканом продюсерского факультета школы-студии МХАТ. С 2022 по 2023 являлся директором Центра драматургии и режиссуры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: По данным ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди. Температура ночью плюс 10-12, днем 14-16, выше нуля. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В ночные часы 12-14, а в дневные от 17 до 19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 51%.

0: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. «Иновещание» каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00.

0: Физики и лирики. В эфире Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов, тоже лирик. И у нас время разговора о цветах, поскольку в гостях Михаил Воробьев, садовод, агроном, селекционер, биолог. Как селекция изменила цветы? Вот, если уж правильно говорить. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Давайте с роз начнем, наверное, самое простое. Как началась вообще, в принципе, селекция роз? И для, с чего это вдруг решили?
1: Королева цветов.
0: Приказала.
1: Да, конечно же. Ну, на самом деле, это одно из самых древних декоративных растений. И, безусловно, прародителем всего вот этого многообразия современного роз являются обычные шиповники. Их несколько видов, несколько разновидностей. За многие века селекции, скрещивания были выведены самые разные розы. Миниатюрные, плетистые, палеантовые, махровые, полумахровые, немахровые.
0: Я только цвета в розах разбираю. То есть все началось с обычного пищевого шиповника, да, я так понимаю?
1: Нет, с обычного
0: дикого шиповника.
2: Вот как раз шиповник на латыни – это роза.
1: Да, совершенно верно.
2: И тут все понятно сразу. А где места обитания были этого шиповника? Как он был разбросан?
1: Везде. На самых разных континентах растет различный шиповник. И, соответственно, его скрещивали друг с другом.
2: А как
1: и переносили пыльцу с одного растения на другое вместо пчелок.
2: Подождите, вот мы вот лирики, но вот как скрещивать, мы иногда это слышим, ну так, каждый для себя это понимает. Ну вот кто не занимался никогда садоводством или биологией, серьезно, вот то есть растет шиповник, розовый, такой открытый большой цветок, с желтыми такой
1: тычинками, да, совершенно верно.
2: Вот, и значит, что делает селекционер?
1: Селекционер перед распусканием полностью цветка.
0: Бутона, да, имеется?
1: Да, совершенно верно. Он раздвигает лепестки, удаляет, ну, обычно пинцетом или каким-либо другим инструментом, тычинки, чтобы они не опылили своей пыльцой этот цветок, и уже на следующий день переносит, ну, в современном мире это просто тампон из ваты.
2: Переносит, палочка, да?
1: Да, переносит пыльцу с одного растения на другое. Происходит опыление, оплодотворение, завязываются гибридные семена, дальше они высеваются и смотрит селекционер, что же вырастет. Как правило, большинство таких гибридов оказываются не очень удачными, но иногда вырастает очень интересный экземпляр, который уже размножается потом вегетативно, ну, то есть просто черенками. Веточками.
2: То есть отрезаешь кусочек, в воду ставишь его?
1: Ну,
2: да?
1: В землю, да. Ну, там есть разные способы, или прививка. Ну, одним словом, это размножается вегетативно, то есть фрагментами самого растения. Семенами уже размножать нельзя. Но если посеять семена, то уже опять-таки будет расщепление признаков и тоже может быть какие-то интересные экземпляры.
0: Или неинтересные экземпляры.
2: А это долго? Это долгий процесс? Вот когда утром?
0: Когда утром розы приносят?
2: Ну вот да, вот растет этот шиповник, да, и ты, ну вот, ты после сегодняшнего эфира, я думаю, селекционеров количество увеличится. Вот что-то цветет там во дворе.
1: Долго, к сожалению, это очень долго, но благодаря тому, что на розу обратили внимание много-много веков назад, то, безусловно, конечно, роза является одним из самых таких многосортовых растений. Очень много сортов было получено за всю вот эту длительную эволюцию, длительную селекцию растения. И, конечно же, вот сейчас мы имеем вот такое огромное разнообразие. Кстати, не только декоративных сортов. Ну, например, я думаю, что многие знают, что есть такая роза масличная. Да, она тоже красивая, очень хорошая.
0: У меня сейчас картинка перед глазами. Какого-то это такой цвет, как его правильно описать?
2: Масличная роза.
1: Да, совершенно верно. Из которой из которой получают розовое масло. И она служит только для этого. Я думаю, что слушатели старшего поколения помнят, что раньше еще было такое варенье из лепестков роз, тоже болгарское, очень вкусное, ароматное. Ну, правда, на любителя пахло оно очень хорошо, но лепестки как-то на зубах поскрипывали не очень комфортно. Но тем не менее.
2: Вот эта чайно-масличная, роза эфирно-масличная, она на розу-то особо не похожа, она больше пион какой-то.
1: Ну, В общем-то, да, потому что здесь селекция шла не на внешний вид, а на содержание эфирных масел, чтобы там их было как можно больше, потому что любоваться этим растением никто не собирался, а выращивали исключительно ради вот этих вот душистых ароматных масел, которые ценились и ценятся на вес золота.
0: А как запахи разнообразные получаются в розах? Это тоже путем селекции, да?
1: Да, совершенно верно. Ну, собственно говоря, как духи получаются? Тоже смешивают различные эфирные масла. Масла, вот этот вот состав оказывается очень интересный. А вот все остальные 150 мы отодвигаем в сторону, нет, нехорошие.
0: То есть это путем долгого-долгого...
1: Да, да, селекция это отбор, пути. Переводится как на русский, но это действительно очень долгий процесс. И,
2: долгие сколько? Века или все-таки?
1: Ну, не века, года, не года, года, наверное, десятилетия. Да. Все-таки, ну, если мы говорим о каком-то одном конкретном сорте, то это десятилетия. Это 10, 15, 20. 20 лет. Ну, опять-таки, селекция не стоит на месте. Тот же самый шиповник. Вот одна ветвь его пошла в сторону декоративности, другая в сторону эфирной масличности. И, наконец, есть шиповник съедобный. Вот такой сорт яблочный вывели. Действительно, шиповник, в нем, как известно, очень много витамина С, больше, чем в лимоне, больше, чем в апельсине. Но единственное, что вот очень небольшие плоды у шиповника, там семена, там щетинки, и поэтому как-то вот его как пищевое растение не рассматривали. Но, тем не менее, селекционеры поставили перед собой задачу и начали заниматься селекцией вот именно шиповника, ориентированно на то, чтобы он был съедобный. И вот сейчас, да, существует несколько сортов, которые успешно выращивают как плодовое растение.
0: А последний сорт роз какой вы селекционировали? Что из последнего?
1: Ой, последний тут сложно сказать.
0: Ну, какой-то вот на слуху, на языке, вот что самое современное, что-то новое.
2: Синий, я вам скажу. Ну, синий это покрасили, друзья. Нашего садовода я спасу. Да. Один раз Пушной пришел, очень грустный в эфир, Александр Борисович, наш коллега.
0: Так.
2: И говорит, в общем, он где-то купил синего цвета розы, подарил жене, она заплакала.
0: Почему? Она серая стала, эта роза, или что так? Что случилось-то? Краска смылась?
2: Андрей Олегович, и если ты сразу не понял, то тогда нет смысла объяснять, причем в эфире тебя позорить. Но это ужас. Ну как может подарить человеку синюю розу? Это вообще что такое? Это отсутствие какого-либо вкуса, эстетики. А зачем мучают эти растения? Это что с ними делать?
0: Зачем их выводят, синюю розу?
1: Ну, синие розы, во-первых, не выводят, потому что синий и голубой розы не существуют, к великому сожалению. Ну, это еще в учебнике ботаники за 5 класс написано, что когда хотели получить голубую розу, просто поставили их в воду с чернилами, впитала розу вот этот краситель, окрасилась в голубой цвет, но на самом деле голубого пигмента у роз нет, к сожалению.
2: А, к счастью.
1: Ну, или к счастью, я не знаю. А тем не менее, заказчики, цветоводы хотят вот что-нибудь эдакое, что-нибудь вот дайте эдакое. Вот, в частности, соперник розы Пион, вот тут, конечно, разыгрывается такая нешуточная драматургия, потому что мы знаем, что вот те пионы травянистые, которые у нас растут везде в садах, которые продаются весной в магазинах, они имеют окраску белую, розовую, такую бордовую, а может быть оранжевую, и все. А вот садоводам хочется, чтобы они еще были желтые. Вот желтый пион, как его получить?
2: А ну глянем.
1: Да,
2: ну,
1: и тут,
2: и как?
1: Да, ну, помимо, вообще существует около 40 видов пионов, и один из них пион древовидный, он менее распространен, чем пион травянистый, но, по сути, это он похож на небольшой куст сирени, который цветет не кистями, а вот такими пионами. И вот тут уже возможны варианты. У него больше спектр окрасок, и в том числе и желтый. И вот селекционеры делают межвидовое скрещивание, скрещивают пион травянистый и пион древовидный, которая наследует не только древовидность, но и вот эту желтую окраску. И, наконец-то, цветоводы получают желтые пионы и говорят, ну и ладно, давайте что-нибудь еще.
0: Что-то другое сделаем.
2: Как это красиво. Но мы думали, что это искусственный интеллект. Просто что там в компьютере покрасил другим фильтром и все.
1: Нет, ни в коем случае.
0: А вы сейчас упомянули слово махровость цветка. Что это такое, что это обозначает?
1: Махровость – это действительно такое есть свойство цветка, у которого количество лепестков, оно превышает среднестатистическое. Ну, действительно, роза это вот такой, и пион это наиболее яркие представители, угу. когда вот исходные растения, они были, были украшены там несколькими лепестками, и вот селекционеры, постепенно отбирая более махровые угу. формы, тычинки превращались у них в лепестки, и постепенно получался вот такой махровый, да, махровый цветок, угу. похожий на качан капусты. Это происходило, да, и с пионами. Но потом, опять-таки, вот цветоводы, люди неугомонные, говорят, ой, хороший, конечно же, у нас пион, похож на качан капусты. Нет, вы знаете, сделайте нам, пожалуйста, вот то, что было в начале, чтобы был вот один ряд лепестков и много-много-много желтых тычинок. Вот одно время, да, были
3: популярны. И сколько это времени занимает вот такое задание?
1: Ну, я как говорил, что вот 10-15, да, лет примерно существует. Но селекционеры, они люди такие запасливые. У них на всякий случай существуют определенные линии, которые где-то у них там растут питомнички. И как только какой-то тренд образуется, они тут же его вынимают и говорят, да, вот, вот то, что вы хотели, пожалуйста, получите за очень хорошие деньги. Темы живут, темы богатеют.
3: А ну, вот на такие цветы, как нарцисс, лилия, у них повышенная махровость, да, цветков или нет?
1: Нет,
3: или...
1: у них как раз махровость не повышенная, но тем не менее, если хотят цветоводы, селекционеры стараются, выводят и нарциссы махровые, и лилии, безусловно, это и хризантемы, потому что мы помним, что хризантемы изначально... Это символ императорской Японии, там у них, по-моему, 15 лепестков должно быть, не больше. И на этом все, в общем-то, ограничивалось. Но селекционеры, опять-таки, вывели такие помпоновидные, игольчатые хризантемы. То же самое происходило и с георгинами, потому что изначально георгин – это ну, такая ромашка. И, кстати, привезли его из Америки в Европу как пищевое растение, в отличие от картофеля, который привезли как декоративное. Потому что у георгина есть так называемые корни клубни, которые, ну, поначалу считали, что, может быть, выращивать ради них. Но они имеют довольно-таки едкий вкус, и поэтому сконцентрировались селекционеры именно на декоративных качествах этого растения. И вот с тех пор георгины у нас, кстати, сначала это был женский род названия, георгина. Но потом как-то вот постепенно он стал георгином.
3: А, георгином, ну, а мужика да. перевели, да.
1: Совершенно верно.
3: А селекция вообще...
2: Да. Ой, а можно я тоже вопрос задам? Я однажды задала биологу вопрос. Если очень красивая пчела, может за ней шмель поухаживать? Ну, мне сказали, что нет, такого в природе не бывает. А вот цветы мы можем селекции от, ну, вот пыльцой другого цветка какого-то? Вот, например, есть тот же шиповник, а ты добавил туда... георгину или какого-нибудь еще что-то?
1: Нет, только близкородственное. Только шиповник с шиповником. Шиповников существует достаточно много видов, и их как раз скрещивали между собой на протяжении многих столетий, и как раз вот получили мы такое разнообразие. А вот, к сожалению, вот такое дальнее скрещивание невозможно, иначе у нас бы вся наша природа превратилась в один серый кисель. Если мы так могли бы все совсем скрещивать, если бы мы могли бы розу с березой скрестить, человека там еще с кем-нибудь, да.
3: А селекция изменилась за последние, не знаю, там 30-40 лет цветочные или нет? Я с точки зрения просто перемещения, потому что цветы же надо откуда-то привезти куда-то, да, и их продать, да, то есть авиасообщение, авиалогистика какая-то.
2: Да или... и искусственный интеллект может подсказать рецепт. Скрести то пион вот с другим пионом.
3: Там в Советском Союзе там везли из с юга, да, Советского Союза, да, во все регионы СССР, да. А сейчас или селекция не меняется, да, смысл селекции, да. Все.
1: Ну, во-первых, селекция переводится как отбор. А вот методы селекции, чтобы получить исходный материал для отбора, многообразия, он может быть различным. Ну, безусловно, классический пример – это когда пыльца переносится с одного растения на другое. Этим селекционеры занимаются каждую весну. Причем они более активно занимаются этим в южных регионах, потому что там можно собирать несколько урожаев в год, и поэтому селекция идет просто более быстрыми темпами. Включается клеточная инженерия, не путать с генной инженерией, когда мы получаем, например, тетраплоидные организмы. мы все диплоидные, состоим из двойного набора хромосом, а если мы обрабатываем специальными препаратами, то вот этот клеточный цикл на начальной стадии, он замедляется, и получается 4 набора хромосом. И поэтому растения получаются более мощные, более крупные. Например, вот сейчас очень модные такие пеларгонии. Раньше такие горшочки стояли, ну, гераньки, то, что у нас называется, на окнах. Да. А вот теперь вот эти тетраплоиды, они мощные, с палец толщиной у них стебельки, мощные соцветия. Лилейники тоже самое есть, тетраплоидные, очень хорошие, мощные такие тоже, цветут красиво, прям-таки, ну, лилии самые настоящие.
0: Ой, это бесконечный разговор, да.
2: Приходите к нам еще, давайте поговорим не только о красивых растениях, но и злобных, или просто бесцветов, которые просто листики, как хоста, например. И можно ли заводить такие растения, если рядом живут коты? Вот есть ли такие вредные?
4: Физики и лирики. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
8: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
9: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В районе Ольховатки на Харьковщине блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек. Как отметили ведомства, все попытки противника прорваться из окружения пресечены. Российские военные нанесли поражение формированием украинских бригад в районах четырех сел Харьковской области: Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополь. За сутки неприятель потерял в районе этого котла до 40 военнослужащих, а также две боевые бронемашины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. Средства ПВО всех российских группировок сбили 6 авиабомб, 7 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, крылатую ракету «Нептун» и 1030 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 3 украинских безэкипажных катера. Суточные потери противника в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации составили не менее 1430 военных. Киев целенаправленно атаковал курортную зону Сочи, заявили в СКР. Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на курортную зону города. По данным оперштаба, в результате атаки ВСУ на Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Сейчас в больнице остаются трое взрослых и ребенок. Ранее сообщали, что накануне в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров на Приморской набережной произошел пожар. Частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок самой набережной. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан после атаки. Самолет Зеленского не подвергался угрозе со стороны беспилотника на территории Молдавии. В момент тревоги борт находился в аэропорту Кишинева. Воздушное пространство страны было закрыто. Об этом заявил пресс-секретарь молдавского правительства Дмитро Чорич. Напомню, Зеленский направлялся из Кишинева в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V. Накануне норвежский премьер Йонас Гар Стёре заявил, что во вторник борт едва не был задет дроном при взлете в Молдавии. По словам Чорича, воздушное пространство республики действительно закрывалось во второй половине дня 8 сентября из-за ППЛА, проникшего со стороны Украины. Молдавские военные отслеживали дрон до пересечения границы с Румынией. Украинские источники тоже назвали утверждения об угрозе самолету Зеленского преувеличенными. В Центризбиркоме объявили о старте приема заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы, совмещенных с ними выборах. Как сообщили в ЦИК, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольным и другим уважительным причинам. Подать заявление о голосовании на дому можно на портале госуслуг через личный кабинет. Возможно прийти в участковую избирательную комиссию по месту жительства лично или попросить кого-то другого, а также сообщить о желании голосовать дома по телефону. Сентябрьские выборы пройдут в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Вода в реках Подмосковья остыла до 11-17 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. По ее данным, температура воды в Москве-реке у Звенигорода плюс 13, у Коломны 16 градусов. В таких условиях купание будет крайне некомфортно. Недели ранее синоптик рассказывала, что температура в подмосковных водоемах составляла плюс 13-19. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, местами небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в ночные часы плюс 12-14, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 22, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 46%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба организации. Напомню, что в августе ICU присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако отозвал его в сентябре. Позднее спортсмены приняли решение оспорить данное решение. Кроме того, Международный союз конькобежцев отклонил и апелляцию российских фигуристов Александра Степанова и Ивана Букина на отказ выдачи нейтрального статуса. На сайте организации опубликовано следующее заявление. После индивидуальной оценки соответствия требованиям ICU определил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных спортсменов. Еще о фигурном катании. Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала расписание контрольных прокатов сборной России. Они пройдут два дня, 19 и 20 сентября, в Москве на ЦСКА-арене. В первый день все участники покажут короткие программы, во второй настанет черед произвольных программ. Возглавляющий футбольный клуб «Краснодар» Мурат Мусаев признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам июля и августа. Никита Салтыков ушел в аренду в «Крылья Советов», а Александр Дегтев в «Оренбург». О первых переходах последнего дня трансферного окна в российском футболе рассказывает Алексей Крылов.
2: Один из самых перспективных стражей ворот в России, голкипер молодежной сборной страны, привлекал внимание различных топ-клубов нашего чемпионата. За Александра Дегтева развернулась нешуточная борьба между «Зенитом» и «Спартаком», который, по слухам, даже согласовал контракт с 21-летним вратарем. Но в итоге футболист предпочел переход из Сочи в петербургский клуб. При этом играть в текущем сезоне в стане действующих чемпионов страны он не будет. Воспитанник Петербургской академии проведет это первенство на правах аренды в Оренбурге, где с большой долей вероятности будет претендовать на место в основе и сможет чаще появляться на поле. Также за игровой практикой отправился Никита Салтыков. Даже с учетом ухода ряда лидеров из «Локомотива» 22-летний вингер не попадает в основной состав железнодорожников, обычно выходит на замены ближе к концу матча. В общей сложности в текущем чемпионате он провел всего 73 минуты на поле за 6 игр, в последнем поединке с «Балтикой» вовсе остался в запасе. Обрести уверенность в себе и вспомнить, как приносить результат команде, Салтыкова москвичи отправляют в Самару. Ведь именно там в сезоне 2023-24 у «Хавбека» были последние значимые успехи. 4 гола и 5 результативных передач за 33 встречи. В «Крыльях Советов» футболист проведет остаток текущего сезона, при этом он продлил контракт с «Локомотивом» до лета 2029 года.
1: Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел пропустит матч против «Локомотива» в 8-м туре РПЛ. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. По Монтуану еще есть шанс, что сыграет. Посмотрим, какие будут рекомендации врачей, сказал Симак. Напомню, что «Зенит» 12 сентября в Санкт-Петербурге сыграет против «Локомотива». И о спорте на этом пока все.

поезда. Каждую каплю остывшего за вечер моря солнце снова будет кипятить с нуля. Добро по ту сторону уже не так дорого. Дороги моей памяти столько раз теряли голову, взлетая над городом, в омуте скрывая страх. Раз на раз магнитом манит шелк твоих ресниц. Я закрываю глаза под веками ты. Удалить эту глупость едва ли хватит даже самой глубокой воды. Разлей свое тело на белом полу. Я начинаю считать от нуля до пяти. Не согревай это время.

разрывали по швам. Мой двор утоплен морями пресных луж. Каравеллы из бумаги пробуют ветер на вкус. Если память кормится прошлым, значит, участился пульс, разрывая тело.

0: физики и лирики в эфире. Да. Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут это Андрей Кудряшов.
1: С нами метеоролог Дарья Гущина, доктор географических наук. Дарья, здравствуйте, приветствуем вас.
0: Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Можно мы в качестве эпиграфа поставим отрывок из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен»? Но там речь шла про бабушку. А давайте послушаем.
3: За всю свою жизнь я не смог огорчить ее до смерти. А он смог.
1: Мы решили поговорить, что такое смог. И хотели вас чуть-чуть повеселить.
0: Не в смысле человек смог, да, а в смысле погоды.
1: А он
0: для тех, кто в танке. Что такое смог?
2: Ну, смог сейчас уже достаточно хорошо известное явление. Но вот такая, да, ваша аллегория с русским словом, она, конечно, не имеет никакого пересечения, потому что происхождение слова английское. Вот smoke – это дым, и fog – это туман. И действительно, это смесь дыма и тумана. И не случайно происхождение именно английское, потому что вот такое резкое увеличение повторяемости смогов, оно наблюдалось как раз в Англии, где уже, там, начиная с 17 века, шло активное развитие промышленности. Ну и помимо промышленности известно, что вот каминами Англия издревле отапливала свои помещения. Зимы там достаточно зябкие, поэтому в холодный сезон топят всегда. Когда топят, выбрасывается большое количество сульфатов в атмосферу. Именно они, соединяясь с каплями жидкости, а именно с туманом, образует вот такой вот желтовато-коричневатый туман, который даже вот в Англии получил название горохового супа после такого рекордного смога. Действительно, это было катастрофическое событие, экологическая катастрофа 5-9 декабря 1952 года, когда, ну, так по разным оценкам, от 4 до 12 тысяч человек был смертельный исход, человеческие жертвы вот из-за такого сильного загрязнения воздуха. Ну и опять-таки вторая причина, что это Англия, потому что действительно в северном полушарии в холодную половину года, ну разве что за исключением Арктики, где нету смога, потому что белые медведи не отапливают себя каминами, а вот на втором месте это как раз Великобритания, где повторяемость туманов очень велика, в силу того, что с теплой Атлантики, там у нас ветвь североатлантическая Гольфстрима, воздух выходит на холодные острова, ну, хоть это и острова, поверхность достаточно, площадь большая, и воздух охлаждается, избыток водяного пара конденсируется, и прямо непосредственно над поверхностью Земли образуется туман, соединяясь с дымом, дает смог.
0: То есть вот в 52-м году, да, когда эта трагедия произошла, а почему это все вверх в атмосферу не поднималось дыма, вот эти вредные выбросы, они, я так понимаю, на улицах внизу были?
2: Да, совершенно верно. Как правило, смоги образуются в условиях повышенного давления антициклона, а для антициклона А характерное нисходящее движение воздуха, понятно, если воздух опускается, то он не дает подниматься, ну и воздуху вообще, ну и каплям жидкости, и загрязнению, которое с поверхности поступает, то есть все это остается в нижнем слое. А вторая причина, это что в силу тех же нисходящих движений в антициклонах возникает такое явление, как инверсия температуры. У нас в норме внизу теплее, наверху холоднее. Вот у нас передача называется «Физики и лирики», да, из-за

0: законов физики все знают, что теплый воздух стремится подняться вверх.
1: О, это я даже
0: знаю.
1: Когда да,
0: тепло, наверху холодно, воздух активно поднимается вверх и перемешивается. А если на какой-то высоте, ну, это может быть там от 300 метров до 1,5 километра, возникает задерживающий слой, то есть внизу холоднее, чем наверху. И это оказывается устойчивая ситуация. Холодный воздух никуда подниматься не стремится. И вот эта инверсия, она работает как такая крышка. Вот представьте себе кастрюлю, да, которая закрыта крышкой, и в ней кипит вода. Что мы видим на крышке изнутри? Там скапливаются капли. Да, тоже тавтология получилась. Вот появляются капли, и то же самое. Вот эта инверсия, она все, что выбрасывается с поверхности Земли, задерживает. Кстати, инверсию вот эту можно очень хорошо визуализировать, если мы посмотрим зимой в ясную морозную погоду, а она бывает именно в антициклонах, на дым от ТЭЦ. Ну, не на дым, на шлейф, да, вот этот вот пар, который выбрасывается.
1: А, он параллельно Земле идет,
0: он
1: да?
0: Он поворачивает на некоторой высоте под углом в 90
1: да,
0: градусов.
1: Да, да,
0: это
1: да.
0: Это как раз он упирается в инверсию, и под ней уже распространяется горизонтально. То есть мы четко видим, что вот этот шлейф, ТЭЦ, не поднимается вверх, то есть его инверсия не выпускает, ну и, соответственно, то же самое происходит и с выбросами, это могут быть дымовые выбросы, или сейчас новый вид смога, фотохимический, это выбросы автотранспорта, и, соответственно, капли, вот, которые сконденсировались, да, тоже водяной пар, не выносятся вверх, его концентрация именно в приземном слое возрастает, избыток водяного пара плюс охлаждение, которое еще уменьшает количество водяного пара, которое может в себя впитать воздух, избытки конденсируются, получается туман.
1: Дарья, давайте мы сейчас небольшой перерыв сделаем и вернемся к этому интереснейшему разговору и как со смогом, собственно говоря, бороться людям.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
2: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Сокольскому округу Хамикова Татьяна Владимировна требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Сергей Лавров.
12: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
11: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
13: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
14: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Потребление алкоголя снижается в Вологодской области. Как сообщает пресс-служба правительства, в августе показатель снизился до 8,15 литра на человека. В национальном рейтинге трезвости регион по темпам отказа от спиртного вошел в число лидеров. 26-я позиция. Губернатор Георгий Филимонов связывает динамику с ограничениями розничной торговли. По его словам, в регионе полностью ликвидированы алкомаркеты, 125 наливаек и 316 точек продажи вейпов. Чистые игры пройдут 12 сентября в Вологде. Экологический квест состоится на 6 городских площадках. Среди них парки Мира и Евковка, Роща памяти в селе Молочном, а также территория реки Содьямы. Главная особенность акции – участники не просто убирают мусор, а соревнуются командами по его сбору и сортировке. За найденные уникальные предметы начисляются дополнительные баллы. С 2016 года благодаря этой акции вологжане собрали более 170 тонн мусора. Сегодня интерактивная фольклорная программа состоится в Асановской роще Вологды. Гостей ждут в 17 часов. Для собравшихся выступит ансамбль «Жаровлика» детской музыкальной школы номер 4. Он считается одним из лучших фольклорных коллективов региона. Основу репертуара составляют аутентичные песни и инструментальные образцы, собранные в восточных районах нашего региона. Отмечается, что при ухудшении погодных условий организаторы могут отменить мероприятие.
1: Спорта.
0: Завтра в Вологде состоится Кубок губернатора по боксу. Турнир 11 сентября организуют во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. В главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юновидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет спортивный телеканал.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, преимущественно без осадков, ветер южный 2-3 метра в секунду, температура воздуха поднимется до плюс 23, атмосферное давление 746 миллиметров, ртутного столба ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 13 часов.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска за сутки поразили используемые ВСУ объекты транспортной логистической инфраструктуры Украины, а также места хранения БПЛА и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 1030 украинских беспилотников, управляемую крылатую ракету большой дальности «Нептун», 6 авиабомб и 7 снарядов «Хаймарс» ВСУ. С помощью тяжелых беспилотников «Герань-4 Сикер» ударили по логистическому транспорту ВСУ в Киеве. Силы Черноморского флота за сутки уничтожили 3 безэкипажных катера неприятеля в Черном море. Подразделения группировки «Север» блокировали подразделения 2 батальонов противника численностью до 180 человек в Харьковской области. Кроме того, бойцы группировки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гуптовка. В Харьковской области потери армии Украины в зоне СВО за сутки составили не менее 1430 военнослужащих. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, ВСУ целенаправленно атаковали курортную зону города.
4: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Сочи. Ночью украинские боевики нанесли удары безэкипажными катерами по гражданским объектам на набережной курорта. Ранения и травмы получили мирные жители, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению очередного бесчеловечного преступления. Следственный комитет России даст принципиальную правовую оценку этой террористической атаки и примет меры для привлечения к уголовной ответственности каждого виновного.
2: По данным оперштаба Кубани, в результате атаки безэкипажных катеров в Сочи пострадали 28 человек, в том числе 2 детей. В больнице остаются 3 взрослых и ребенок. На Приморской набережной произошел пожар, частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок самой набережной. В Европе находится около 5 600 000 украинцев. Самое большое число потенциальных призывников для ВСУ проживают в Германии, Польше и Чехии, сообщает служба внешней разведки России. По данным пресс-бюро, ЕК ориентировало правительство стран Евросоюза на выработку механизмов изгнания на родину украинцев, прибывших в Европу в качестве беженцев. Также ЕС требует от Украины начать женскую мобилизацию по примеру Израиля. Отмечается, что Брюссель требует от представителей украинской стороны принять политическое решение о начале женской мобилизации незамедлительно. Женщинам Украины остается надеяться, что армия России сорвет планы Киева по их мобилизации раньше, чем Зеленский подпишет приговор генофонду страны, добавили в СВР. Число выдворений нелегалов после реформы регулирования сферы миграции выросло в 2,6 раза, на 85%. Такие данные привел Владимир Путин на встрече в Кремле с начальником миграционной службы МВД Андреем Кикотем. Как отметил Кикоть, для примерно 200 тысяч иностранцев, нарушивших российские законы, закрыли въезд в нашу страну.
5: Что касается нашей административной деятельности, это в виде миграционного контроля, здесь также достигнуты значительные результаты. У нас рост мероприятий, проведенных в виде рейдов, плюс 155 тысяч. Из них в 2 раза мы увеличили количество проверенных юридических лиц, плюс 43%. Результатом стало выявление...
6: Выдворение, да? 2,6 раза больше,
5: да.
6: В административном порядке?
5: Да. Результатом стало порядка 100 тысяч мы, значит, выдворили, и в них принудительно 75 тысяч.
6: Плюс 85% сколько?
5: Да, плюс 85% абсолютно точно. в части превентивной работы нашими подразделениями закрыт въезд порядка 200 тысяч, если быть точным, 197 тысяч иностранцев, которые совершили и нарушили здесь закон. Мы им ограничили въезд на определенное количество времени.
2: По словам Кикти, в рамках концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в стране неработающих членов семей мигрантов. Удалось добиться снижения этого показателя на 20% благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей из таких семей в школы. Центр Сберкоми объявили о старте приема заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах. Как сообщили в ЦИК, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжело больным и другим уважительным причинам. Подать заявление можно на портале госуслуг, через личный кабинет, другие варианты – прийти в участковую избирательную комиссию по месту жительства лично или попросить кого-то другого, а также сообщить о желании голосовать дома по телефону. Выборы пройдут в этом году с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируют провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровня появятся в российских школах. Они будут отвечать современным достижениям науки и техники, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей физики. По его словам, над созданием учебников министерство работает вместе с Российской академией наук, МФТИ. Содержание будет взаимоувязано с математикой, химией, биологией и другими предметами и будет отражать современные достижения науки и техники. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, местами небольшие дожди, ночью до плюс 12, днем до 16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в ночные часы плюс 12-14, в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 24, давление 746 миллиметров.
0: Маяк. Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: физики и лирики. В эфире Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов, тоже лирик. И, не знаю, лиричная тема, вне всякого сомнения. Как и где искать работу в 2026, а может быть, 2027-2028 годах, да, поскольку процесс бесконечный. Зуля Лойкова с нами, международный HR-эксперт, карьерный консультант. Здравствуйте, Зуля.
1: Здравствуйте.
0: Мы тут начали говорить о том, что, может быть, выбрать возраст, возрастную рамку, наверное, да, к соискателей работы или нет, или это неправильный подход к мысли?
1: Я думаю, что здесь сейчас разброс такой, что ищут все от 16 до 70 плюс лет.
0: До пока ноги носят, это называется.
1: Да, пока хочется работать или нужно работать.
0: Да, ну давайте.
2: Да, здравствуйте, Зуля.
0: Да, с подростков лирик. Начнем. Лирик, да, Митрофанов. Ну, понятно, да, фастфуды, кофейни, друзей, вот у моего сына тоже и подруг, они в кофейне идут работать, да, очень жалуются, работать не хотят, но все равно идут, да, как-то острый.
2: То есть мы по возрастам, давайте с маленьких. Малолеток.
0: Да. Куда им идти, куда обращаться?
1: Ну, на самом деле, для, так скажем, школьников в летний период достаточно хорошая история с точки зрения того, что есть стажировки различные, которые оплачиваются. И фастфуды, вот, так скажем, хорика, да, они из сферы услуг, они часто любят брать молодых специалистов. То есть это какие-то разовые подработки могут быть, и офисы, которые так не любят, кстати, молодые у нас. Вот. Поэтому здесь надо отталкиваться от работодателей и то, в чем хочется себя попробовать. Или, например, уже если школьник определился или студент с траекторией, он должен смотреть те компании в его секторе, которые ему интересны.
0: Ну, у них же главный вопрос, а сколько мне заплатят денег? Вот, да, я месяц проработаю, вот спать не буду, а сколько мне денег заплатят? Какой сейчас вообще разброс?
1: Есть такая.
2: И лирики, и физики отличаются подходом к вот этому всему?
0: Нет.
1: Отличаются, Маргарита, отличаются. Есть на самом деле те ребята, которые выстраивают ступенчатую карьеру, они понимают, пусть я получу немного, но вот эта строчка, она будет стоить дороже в следующих годах для меня и будет приносить мне прибыль. Поэтому они работают на перспективу. Такие есть, их меньше, но они есть.
0: Да, их совсем меньше.
2: А какая строчка, например?
1: То есть, что ты уже поработал в какой-то компании по твоему направлению деятельности, и это очень ценится. И, например, если мы говорим про физиков, да, так. Вот те, которые
2: образно,
1: ищут, да, образно, те, которые ищут денег сразу и прям с порога. Здравствуйте, 300 000 хочу без опыта.
0: Это вот студенты, которые выпустились из институтов, нет?
1: В лучшем случае школьники.
0: А школьники заходят, да?
1: Конечно.
0: Дайте 300, да?
1: Да, почему нет? Ты вот когда спрашиваешь, а почему 300-то? Они говорят, ну так все ж дорого.
0: Ну они.
2: Ну 300 нормально. Трактористы получают. Вот правда, вот такие работы. Мы же в городе тут снуем, и вот тут тоже вот эта возня мышиная, да, или наоборот какая-то хищная.
0: Есть предложение на рынке труда, что трактор там, в деревне Будянтино под Дмитровым сотка?
1: Есть. На самом деле у нас еще есть такая тенденция, что люди с двумя высшими образованиями, понимая, что вот в их секторе очень глубокая просадка и высокая конкуренция, уходят в рабочие специальности. Вход туда проще, 2 месяца обучился, и у тебя зарплата, к примеру, выше на 40%, чем ты получал в офисе.
2: И это не просто рассуждение журналистские, это реальная статистика, или вы как
1: это
2: вот,
1: реальные случаи.
2: HR-эксперт?
1: Это реальные случаи. У меня уже несколько человек, которые перешли, например, был в офисе логистом или маркетологом, ну, таким вот маркетологом, который не про диджитал, а больше вот с печатными какими-то работал, да, материалами. Надоело, выгорел, говорит, и конкуренция высокая, полгода еще не могу найти. Пошел, переобучился, вышел на зарплату 180 000. Работает руками.
0: Я вот просто, ну, сталкиваюсь там с сантехниками, читаю там в различных социальных сетях, что сварщики получают какие-то там чуть ли не по 500 000 в месяц. Откуда такие деньги?
1: Да, конечно.
0: То есть это сварщик, реально абсолютно?
1: Конечно.
0: Да?
1: Это сварщик высокого разряда, это токарь высокого разряда. 560-620 000 рублей в месяц – это их оклады.
0: А работа 5-2?
1: 5-2.
0: Мне кажется,
2: пока, Андрюш.
1: Мы думаем о переквалификации.
0: Я что-то не ту профессию выбрал. Я вот так. Нет, единственное, что меня там надо соединять вот эти бочки с газом, да, баллоны с газом. Вот это мне страшно, да, потому что если я что-нибудь не соединю не так, это все.
1: Там опасность высокая, поэтому это доплат идет.
2: А вот в эти профессии, хоть мы иногда и чуть-чуть иронизируем, но мы по-честному хорошо относимся ко всем людям, потому что мы все в жизни видели, Советский Союз, кто кем работал и как подрабатывал. Наши родители и другие родичи. Вот женщины, мужчины, как здесь распределяются запросы, потребности и вот какой-то вот маркетологический такой, наверное, вот слой? Вот,
1: то, Рита, сейчас будете в шоке, потому что давайте. У нас сейчас перераспределение произошло на рынке труда, и мы отметили, за последние полгода мужчины стали чаще откликаться на женские вакансии. Например, воспитание детей. Гувернеры, воспитатели, няни, флористы, нейл-мастера. Ну, то есть вот что-то с бьюти,
0: ногти,
1: да? Ногти. Их, кстати, стало больше. Приходишь в салон, там уже мужчины.
2: Ну, ребята, массажисты часто, да, были?
0: Массажист
2: вот —
0: это медицинское образование, да, это посложнее.
1: Другое, это другое, да. А это именно бьюти, вот такой бьюти, вот прям красота и так далее. А девушки у нас пошли в сантехники, в слесаре. И тут вот недавно тоже я комментировала.
2: Что ты ржешь? Я думала, что я могу. Я просто перевязала трубу пластырем.
0: Нет, ирония жизни.
2: Я обмотала трубу пластырем, и все, я сантехник.
0: Над иронией жизни смеюсь вообще.
1: И как раз соискательница и рассказ. Она говорит, я прихожу по вызову чинить.
0: У людей, которые провели трубу, вот такие большие
1: вот
0: глаза.
1: Вот такие глаза, потому что они не верят. Девушка практически модельной внешности. У нас еще и кровельщицы появились, которые крышу кроют девушки. И они говорят, вы правда будете это делать? А встречает ее мужчина, хозяин этой квартиры. Он говорит, с опаской, он даже
0: сам
1: кинулся.
0: Сам не смог. В трубе заделать. Да,
1: и она говорит, я спокойно, когда приступила, показала, что сделал. Он говорит, был в шоке, потому что он каждый раз подрывался что-то поднять, поддержать. Она говорит, все в порядке, я профессионал.
0: А когда вот такой слом, переход произошел? Это сколько лет? Я честно в шоке.
1: Он постепенно происходил. Как раз-таки, вот Рита вот Рита ожидала.
0: Рита все увидела, просто уже поэтому.
1: Рита повидала.
0: Я еще умею удивляться.
2: Я вообще не понимаю, кто в актеры идет и в современное искусство.
0: Согласен.
2: Художники, художницы. Это вот
0: отдельная тема. Зачем, да?
2: Что эти люди, на что они надеются?
0: На судьбу.
1: Это уже отдельный вопрос.
0: На счастливый билет называется, да. Так.
1: Вот. И здесь мы тоже увидели такой слом, который стал происходить во время мобилизации. Почему? Потому что не стало хватать, вот это вот расслоение произошло в определенных секторах. Та же самая стройка, те же самые там автослесари и так далее, стали появляться женщины. Вернее, они были в этих профессиях, но были точечно. Но сами, например, работодатели стали чаще обращать внимание уже на специалистов женского пола в этом сегменте, как на более ответственных, на тех, кого не коснется, например, мобилизация, они точно останутся и продолжат работать. Вот и все.
0: То есть такое гендерное разделение закончилось.
1: Гендерное разделение. И у нас каждый год все-таки открывается часть вакансий, профессий, вернее, которые становятся доступны для женщин. Ранее были недоступны. 50 профессий в этом году открыли. Это абсолютно разные.
0: Да, наиболее востребованные, да, какие профессии?
1: Там абсолютно разные. Там есть и сельхозка, и зоотехники, и сейчас я скажу, как оно правильно звучит. У нас есть даже капитаны дальнего плавания, которые в Арктике, арктических судов.
0: Это на полгода.
1: Это серьезная, тяжелая физически, да, и, как правило, женщин тоже не воспринимают, особенно если ты на мостике-то.
0: Плохая примета,
1: есть уже такие, да, у нас женщины вот, в Мурманской области, которые работают.
0: А оплата труда, капитан, я по последний вопрос, Рита, просто настолько неожиданно, да, капитан действительно арктического судна, женщина, просто уровень оплаты, и как к этому приходят?
1: Вот не интересовалась их уровнем оплаты, честно скажу.
0: Устроенные нормально. Дарит,
2: хотя нравится смотреть впереди, никто тебе не это самое.
1: Никто не мешает.
2: Вот именно. Пингвин, он там попискал где-то.
0: Да, с этой точки зрения я не думал.
2: Контейнеры, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я вижу это вообще идеально, как мне кажется.
1: Медитативно.
2: Да, хотела спросить, вот именно сама траектория, нет, процедура, нет, как это называется, алгоритм подачи заявления в агентство, как это, или это опять какое-то сарафанное радио? Да, что людям нужно?
1: Что работает в этом году? Давайте так.
2: Да,
1: работные сайты не работают. Вот я сейчас скажу, наверное, такую вещь. Почему? Потому что здесь наслоение идет нескольких факторов. Первое – это то, что огромное количество откликов. У нас есть такое явление, в этом году появилось, как дум-джоббинг кандидатов. То есть они бездумно откликаются на любую вакансию. То есть это как казино, такая дофаминовая зависимость. Вот как в соцсетях тебе там скроллит ленту, видит, ага, интересно, тыкну. Интересная зарплата, тыкну. Хотя человек не подходит. И вот этот вот азарт, который есть у кандидатов, он нарушает вот эту всю диспропорцию подбора, затягивает сроки и, по сути, приводит к расстройству самого кандидата и работодателя. И вакансии не закрываются, потому что много откликов, они нерелевантны, и среди них нужно найти нужные. И еще один, наверное, момент, который тоже на это влияет, это и искусственный интеллект, и работодателя, который используют при написании, например, при публикации, при оценке резюме, и искусственный интеллект со стороны соискателей. Это ужас, честно я скажу, потому что мы столкнулись с тем, что, например, в последнее время соискатели пошли на такие хитрые уловки, что они впечатывают белый текст, который не виден в самом резюме, он виден в коде, и работный искусственный интеллект на работном сайте считывает как какие-то хэштеги интересные, как профильные. Но резюме может не совпадать. Или еще один момент. К примеру, кандидат через ИИшку пишет о том, что он несколько раз практически проходил интервью в компанию Google или Apple. И его не взяли, но он его блестяще прошел. Но это выдуманная история, таких полно. А ИИ это считывает как феноменальные данные кандидата, который фактически вот он.
0: Ну, то есть это просто обман идет.
1: Это обман. Это, естественно, мошенничество, обман, но по сути они обманывают систему, тем самым не давая пройти реально талантливым и опытным соискателям.
0: А сколько времени?
2: Значит, вы сказали, подожди, Андрюш, смотри, вы сказали первое, они работные сайты не работают, да, поскольку много вот этих, то перечислили странные вещи. Тогда что работает, что можем посоветовать конкретно? И по возрастам это очень важно, потому что старшее поколение, оно же тоже иногда, ну, надоел дома смотреть телевизор, сидеть.
1: А старшему поколению сейчас прям очень рады, потому что зумеры научили всех ценить.
0: А старшее поколение, это сейчас какой возраст?
1: Это мы говорим о поколении 50+. И 60+ берут на работу. А почему? Потому что зумеры не привязываются к одной работе, и они не мыслят форматом, что работа для меня все. А поколение более зрелое, они относятся очень ответственно. Тебе сказали, нужно сделать, нужно сделать. Прийти, значит, прийти. А такого, что я вышел попить кофе и не вернулся просто потому, что не вайбово в вашем офисе, там точно нет. А работодателю очень важно работать в долгую и понимать, что у него есть надежные люди в команде, которые выполняют свои обязанности.
0: А как вот это преодолеть стену обмана из более молодых соискателей, да, которые пишут, что они собеседовались в Гугле, в Эппле?
1: Ой, это, знаете, это прям как бы для нас сказать, это сейчас вот прям вызов номер один.
0: Дойти до живого интервью, это что
1: дойти называется, нужно до живого интервью. Я сейчас дам такую рекомендацию для всех соискателей, кто в поиске работы. Вот сейчас у нас затянулся поиск с 2 месяцев, ранее это было так, до 6.
0: Полгода.
1: Полгода. Господи. Вот если вы выходите на рынок, мониторьте вакансии, вы видите вакансию, это не значит, что нельзя откликаться. Откликайтесь, но пишите живое письмо. Использовать искусственный интеллект можно, но дозированно. То есть мы видим сразу шаблоны. видим, что написано таким вот роботом, и уже не хочется общаться, потому что ты думаешь о том, что человек даже не удосужился потратить время и прописать что-то. Пишите сопроводительное письмо, короткое, ёмкое, человеческим языком. Вот именно язык позволяет передать всю тональность вашего опыта, как такой некий айсберг, подсветить вас вот как личность, в отличие от тех, кто пользуется ИИшками. Вас будет видно. А самый важный, наверное, момент тоже – это фотография, потому что здесь прям грешат по-разному. Почему это важно? Потому что мы видим белый лист бумаги, черные буквы, да, и анализируем, что написано. А вот фото, оно либо приковывает тебя, либо прям вот, ну, хочется уже пролистнуть, либо вас незаметно и в потоке вы теряетесь.
0: Какая уловка должна быть на фотографии, чтобы...
1: Деловая фотография должна быть.
0: Ну, в смысле, в костюме?
1: Ну, если того требует работа, да, в костюме. Если она более такая неформальная, можно просто...
0: Улыбнуться.
1: В футболке, да, улыбнуться. Но явно соответствующие, так скажем, моменту. Потому что фото, которые мы получаем, они бывают очень разные. Кто-то шашлыки жарит, кто-то в трусах стоит на пляже, кто-то обнимает свою жену, но вырезал ее, но мы видим часть жены. И люди претендуют тоже на разные топовые позиции, не топовые. Но, в общем-то, складывается очень странное впечатление о том, какой у тебя должен быть профессионал в офисе.
0: Фантастика. То есть сейчас, значит, живое сопроводительное письмо. Понятно, что и с точки зрения редактуры CV, да, резюме, да, можно использовать, да, там, и, может быть, какую-то подсказку, да, сделать с точки зрения, там, не все перечислять, да, не всю свою, там, 25-летнюю карьеру. Да, это сейчас не нужно, да?
1: А это уже не актуально, Андрей. Просто это уже все будет не актуально, оно будет выглядеть достаточно устаревшим, и вы будете считываться как некий Лев Толстой, который...
0: Дед.
1: Да, перечисляет это все, это неинтересно.
0: А как интересно составить?
1: Интересно
0: как
1: составить последние 10 лет. Вот возьмите то, что вы делали за 10 лет, суммируйте это все, потому что это более свежий опыт, и обязательно укажите за последние 2 года, чему вы обучались. Если обучались искусственному интеллекту, включите, потому что, как правило, вот мы видим обучение, которое закончилось еще в институте. И там прошло энное количество лет, и человек не обновляет навыки. Нам же важно посмотреть, насколько применительно то, чему он обучается, уже бизнесу. У бизнеса стоят новые вызовы.
0: Но обучается-то он сам, или он должен предоставить какую-то там, не знаю, грамоту, да, что я прошел курсы того-то, того-то, или как
1: я
0: это?
1: Я думаю, многие сейчас обучаются, просто они забывают об этом писать. Например, искусственному интеллекту, там, работе с таблицами, кому это нужно. То есть просто обновите, включите, в каком году это было и что нового вы знаете.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо, Зуля, огромное.
0: Да, не последний разговор, явно.
2: Да, уверена. Мы по поколениям пройдемся тогда еще более подробно. Потому что все-таки, когда мы про зумеров говорим, что работа – это не все, в принципе, это правильно. Но мы их тоже как-то, наверное, принижаем. Это их выбор.
3: В Российско-Израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
4: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
6: Телефон рекламной службы 495 100.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России пресекают попытки ВСУ вырваться из окружения в котле в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Север» за минувшие сутки взяли там под контроль населенные пункты Зарубинка и Куптовка. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла. Все попытки прорыва из окружения пресечены, говорится в сообщении ведомства. За сутки неприятель потерял в районе этого котла до 40 военнослужащих, а также 2 боевые бронемашины. Машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса. Средства ПВО всех российских группировок сбили 6 авиабомб, 7 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, крылатую ракету «Нептун» и 1030 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 3 украинских безэкипажных катера. Суточные потери противника в результате действий российских группировок войск составили не менее 1430 военных. Британский МИД изучает заявление ФСБ России о разоблачении планов Киева устроить теракты против британского посла и других дипломатов в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Foreign Office. Напомню, в ФСБ сегодня объявили о задержании агента СБУ, россиянина, который работал в организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве, по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как апостол Дмитрий. Он собирал сведения о сотрудниках диппредставительства, системе безопасности зданий и проводимых в нем мероприятиях. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о госизмене. Бюджет России за полтора года получил свыше 60 миллиардов рублей доходов от миграционных патентов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с первым замминистра внутренних дел, начальником миграционной службы МВД Андреем Кикотем. А в ходе встречи в Кремле Кикоть доложил главе государства, что в результате всех миграционных процессов государство получило в доход более 320 миллиардов. Он спрогнозировал дальнейший рост легальной части миграции.
2: За полтора года в результате всех миграционных процессов государство получило доход в виде 321 миллиарда рублей, это плюс 30%.
3: Это прилично, это где-то больше 60 миллиардов, это федеральный бюджет, и свыше 250 или 260 в региональные бюджеты. Но я так понимаю, что прежде всего за патенты, да?
2: Да, абсолютно верно. И масштабируя эту работу, распространяя вот этот вот опыт, который вы нам получили изначально, там, где мы сейчас его апробировали, я уверенно могу сказать, что легальная часть трудовой миграции будет расти, и, соответственно, доходная часть также будет увеличиваться. Мы к этому будем.
0: Как отметил Кикоть, в Россию каждый год с разными целями въезжают около 9 миллионов иностранцев. Сейчас на территории страны находится от 6 до 6,5 миллионов иностранных граждан. Порядка 3 миллионов – это трудовые мигранты. Мошенники начали использовать тему перерасчет коммунальных платежей для взлома аккаунтов российских пользователей мессенджеров, сообщили в киберполиции. По данным ведомства, злоумышленники создают закрытые группы и выдают себя за сотрудников компании «Энергосбыта». Они информируют участников о якобы проводимом перерасчете и просят подтвердить личные данные, включая фамилию, имя, отчество и дату рождения. После завершения так называемой проверки аферисты предлагают перейти в чат-бот, который запрашивает шестизначный код для авторизации в мессенджере. Как отметили правоохранители, атака нацелена на конкретных пользователей, а среди членов группы могут находиться боты, имитирующие действия настоящих людей, создавая иллюзию живого общения. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, местами небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов, в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в ночные часы плюс 12-14, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в российской столице уже плюс 25, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 45%.
1: Спорта.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Возглавляющий футбольный клуб «Краснодар» Мурат Мусаев признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба лиги. Мусаева единогласно признали лучшим эксперта РПЛ. У комментаторов голосование победил Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо», а у болельщиков Дмитрий Гдесамов из ЦСКА. Но в случае победы трех разных кандидатов решающим является выбор экспертов РПЛ, поэтому лучшим признан Мусаев. Новичок московского ЦСКА Иван Олейников принимает участие в тренировке армейцев перед матчем 8-го тура против казанского «Рубина». Встреча пройдет в субботу. Игорь Акинфеев, Мойзес, Дмитрий Баринов и Милан Гайч пропускают тренировку. В то же время к занятиям в общей группе вернулся форвард красно-синих Максим Воронов. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел пропустит матч против «Локомотива» в 8-м туре. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Симак. Напомню, что встреча «Зенита» состоится 12 сентября в Санкт-Петербурге. Ну и вот что о сопернике «Локомотиве» сказал Сергей Симак.
5: «Локомотив» последние годы действительно остается очень крепкой командой. И несмотря на потерю лидера, все матчи, которые провел «Локомотив», они были очень напряженной борьбе. Конечно, ни для одного из клубов не будет легкий матч против «Локомотива». Они сохранили весь свой оборонительный потенциал, очень хорошая линия обороны, атака, где есть игроки, которые могут решить исход поединка. Я думаю, что единственное, наверное, на сегодняшний день сложная зона – это центральная зона, в связи с уходом и Батракова, Карпукаса, Баринова, когда они троих игроков потеряли в центре поля, наверное, заменить их не так просто. В остальном это очень хорошая, крепкая команда. Поэтому ждем очень напряженной игры, непростой.
4: Международный союз конькобежцев на официальном сайте объявил, что российские фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валеева больше не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Напомню, что ранее стало известно, что ICU аннулировал нейтральный статус российских фигуристов Валеева и Кондратюка. Спортсмены оспорили это решение и ожидали окончательного вердикта ICU. И о спорте на этом пока все.
1: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
6: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
7: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
1: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Физики и лирики.
1: Ну что ж, продолжаем физиков и лириков. У нас последняя тема, которую мы выбрали на сегодня. Это...
2: Волнение.
1: Волнение, да, я, кстати, тоже запнулась, но вот здесь волнение, уверенность и есть какие-то иногда особенности, если человек заикается. Это врожденное или от волнения? Как нам возможно, если это можно преодолеть или понять это явление? У нас сегодня в гостях логопед-дефектолог Юлия Александровна Покровская, преподаватель кафедры логопедии. Правильное ударение?
3: Все правильно.
1: Да, МПСУ и руководитель группы компании «Логомаг». Здравствуйте, Юлия Александровна.
2: Здравствуйте.
1: Ну, это такая этически сложная тема, но все-таки вы как профессионал, может быть, нам расскажете, что нам делать, когда мы вот так вот говорим неуверенно.
2: Сталкиваемся, да, с тремя буквами подряд в речи.
3: Ну, во-первых, конечно, есть периоды, когда мы более предрасположены к появлению заикания. Выделяется несколько периодов. Первый – это период, как правило, с 3 до 4 лет, когда ребенок активно начинает овладевать речью, много что хочет сказать, но не успевают его органы артикуляции, его губы, язычок, не успевают за тем ходом мысли, которые у него быстрее, чем он может осуществить.
2: Давайте мы свяжемся еще раз с нашим экспертом сегодняшним. Плохая связь, да, Юлия Александровна Покровская у нас в гостях, логопед-дефектолог, преподаватель кафедры логопедии МПСУ и руководитель группы компании «Логомаг». Говорим мы от волнения к уверенности, как преодолевать заикание. Юлия Александровна, вы с нами?
3: Да, я с вами,
2: да,
3: спасибо большое.
2: Да.
3: Я рассказывала о том, что есть основные периоды, когда... Это, как правило, 3-4 года. А
2: еще сейчас попробуем связаться с Юлией Александровной. Связь гуляет. Как преодолевать заикание? Слушайте, но если я вспоминаю свой опыт, да, даже сейчас я иногда умудряюсь заикаться, но не уверен, что это может быть связано с волнением. Юлия Александровна, если взрослые люди заикаются, даже такие, как я, да, это волнение или что? Или пора к врачу идти?
3: Конечно, волнение. Когда мы волнуемся, не успеваем говорить, это нормально, если это не часто повторяется или если это не мешает нам жить.
2: А в принципе, это с детским возрастом, да, связано заикание, да, когда что-то не получается, да, дети волнуются, начинают вот тяжело это все в слова превращать.
3: Да, Андрей, обычно это связано с детским возрастом и возникает в детском возрасте, а потом уже тянется во взрослый возраст, и утяжеление происходит заикание, то наоборот может чуть-чуть отпускать, вплоть до ремиссии. Поэтому про заикание говорят, что оно носит рецидивирующий характер, то есть склонно возвращаться.
2: То есть оно само по себе там к более взрослому возрасту не проходит, и, соответственно, может еще и в хроническую, да, такую историю перерасти.
3: Да, да, оно в основном носит хронический характер. Само проходит крайне редко, потому что очень социальный характер у заикания. Не знаю, рассказывала вам или нет, но есть такое исследование, когда дети не заикаются с игрушками. Сажали перед детьми игрушки, они не заикаются. Но только входят взрослые, они начинают заикаться. Это говорит о том, что заикание носит социальный характер, только связанный с людьми, с тем, с кем мы общаемся и какие эмоции рядом с ними испытываем.
1: А самые такие верные, да, вот, может быть, вся психология, психологи, психиатры, вот сейчас так, ну, это, ну, развитие получило, наконец-то даже взрослые люди поверили, что это не шарлатаны, а действительно, ну, есть нормальные люди. И вот это как-то может работать или как-то какие-то травмы? Нас раньше, вот я помню, в детстве мне сказали, если тебя напугать сильно, ты будешь заикаться, но мне кажется, это какой-то нонсенс, нет? Не знали, как объяснить это.
3: Нет, на самом деле это заблуждение, один из мифов, которых у нас, к сожалению, много. Много из нас, людей, кто испытывал испуг, но не все же начинают заикаться. Поэтому для того, чтобы человек начал заикаться, должно быть несколько факторов, они должны сойтись в определенном месте, и тогда у человека возникает заикание. Оно, как правило, носит нарастающий характер. Сначала по чуть-чуть, а потом закрепляется и вступает в такую активную фазу.
2: То есть мозг запоминает, да, что надо заикаться, да, судя по всему, и, соответственно, программирует мышцы.
3: Конечно, мозг

0: фамилию или просто...
1: Конечно. Есть варианты, когда мы начинаем запинаться на вот. Каком-то звуке конкретно. Бывает, что кто-то запинается в начале слова, кто-то запинается в конце слова. Бывает, кто-то тянет звук. Это зависит от того, в каком месте возникает судорога, которая мешает вот этой программе речевой, которую мы запланировали, реализоваться в должной мере. Поэтому заикание бывает разное, у всех оно может по-разному проявляться. И есть люди, которые очень активно избегают и знают, на какие звуки они начинают заикаться. Например, в литературе описан такой случай, когда человек заикался на звук «ч». И приходя, если ему надо было купить 4, там, допустим, булочки или 4 молока, он говорил: «Дайте мне 3 и еще одну», для того, чтобы этот звук, на который он заикается, его не произносить. Называется это речевая уловка.
2: Ну, а вы этому учите или как? Помните, как забыл в анекдоте какой-то персонаж, как пишется вторник через «ф». Он говорит: смотри в словаре, там на «ф» одни фуфайки. Вот. Он говорит: тогда я приеду не в среду, а на день раньше. Помните?
1: Да. Тоже вариант речевой уловки. Мы на самом деле есть разные методики работы. Одна из самых эффективных считается...
2: Ой, у нас там пропала связь. У нас небольшой был провал.
3: Нет, есть, вроде вернулись.
1: Есть. Ага. Да. Один из самых эффективных способов – это научить ребенка в группе говорить или взрослого, потому что, как я говорила, очень часто один на один с собой или в комфортной ситуации мы не заикаемся. И для этого есть методики разные. Например, методика Елены Юрьевны Рау, которая сейчас одна из таких передовых, которые позволяют почти полностью избавиться от заикания.
2: А там какое ключевое, вот, может быть, так намекнете родителям? Елена Петровна?
1: Елена Юрьевна Рау.
2: Юрьевна.
1: Это потомственный логопед. Ее прадедушка стоял еще у истоков основания логопедии вообще во всей Российской Федерации. Еще тогда при царе.
3: А действительно диагноз, да, вот чуть-чуть запинается, оно же в медицине, его не существует. И вот если сейчас нас слушают родители маленьких детей, какие вот незначительные или, может быть, даже какие-то редкие запинки в речи могут могут быть таким важным звоночком в обращении к специалисту?
1: Как правило, если заикание возникает, его родители замечают, потому что ребенок начинает либо подвисать, либо начинает повторять один и тот же слог, и родители достаточно быстро понимают о том, что возникает заикание. Здесь очень важно как можно быстрее обратиться к специалисту для того, чтобы не зафиксировать, не дать мозгу запомнить эту неправильную программу.
3: То есть вот разорвать эту синаптическую связь надо, да, чтобы как-то ты перелезть?
1: Чем дольше мы начинаем говорить, и чем дольше это касается не только заикания, но и когда мы неправильно произносим звуки, чем дольше мы неправильно пользуемся, пользуемся, тем дольше нам потом нужно от нее будет избавляться. И это большая проблема, если человек во взрослом возрасте хочет избавиться, а в детском у него не получилось, это вызывает трудности большие. Связано с тем, что очень много времени использовался неправильный стереотип.
3: Ну, если еще раз возвращаться к детям, да, и продолжать об этом разговор, ну, то есть, понятный испуг, какой-то стресс в семье, может быть, да, скандал в семье могут быть триггером заикания. А раннее обучение ребенка второму языку или, может быть, лишним интеллектуальным нагрузкам, мозг ребенка, для которых еще не созрел, да, могут быть причины заикания или
1: конечно,
3: нет?
1: Конечно, Андрей, конечно, могут быть. И это очень частый случай, когда мозг перегружается, и его энергии, его сил не хватает на все, и тогда возникает заикание. Это один из признаков того, что мозг не справляется с той нагрузкой, которая есть. Очень часто при походе в школу, когда ребенок идет в школу, а его еще параллельно нагружают музыкальной школой, какими-нибудь занятиями, секциями, и если он не справляется, то очень часто возникает заикание. Поэтому вот этот период, 6-7 лет, он тоже такой считается сензитивны к возникновению заикания. И еще в этот период происходит очень сложная работа мозга по дешифровке, по переводу информации с устной формы в письменную, то есть в знаки, что тоже добавляет нагрузку на мозг. Поэтому стараемся, если ребенок идет в школу,

0: вводить новые занятия, а продолжать в первом классе. И поэтому первый класс, он такой адаптационный. Обычно стараемся сделать его более легким, чтобы ребенку было легче.
1: А как вы с родителями общаетесь, которые пихают в ребенка вот лишние знания, да, не для возраста, да? Как вы объясняете, что этого делать не надо, потому-то, потому-то? Вас вообще слышат, да, и предпринимают какие-то шаги для исправления ситуации?
0: По-разному, родители разные, кто-то слышит, кто-то нет.
1: Кто-то, да, не слышу, не вижу, не говорю.
0: Да, есть те, кто придерживается своей точки зрения, есть те, кто очень сильно налегает на лекарства в надежде того, что заикание пройдет, но, к сожалению, это не помогает.
1: Заикание лекарствами лечат?
0: Конечно. Первое, что делают, это идут к невропатологу, назначают различные лекарства, а заикание не проходит.
1: О, как.
2: Юлия Александровна, у нас вот сейчас будет реклама на пару минут, и потом мы можем вновь вернуться. И раз мы о заикании и основной точке прошли, вот есть еще очень в современном мире популярный диагноз дислексия, дисграфия, и детки сейчас только что пошли в школу, и что это, как с этим бороться, и как вы, логопеды, объясняете тоже себе и родителям, почему так участились случаи таких вот отклонений. Но это же особенность развития,
1: речи, да?
2: Это не диагноз. Так что оставайтесь с нами.
3: Маяк. Первый радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия пенсионеров и кандидат депутата Законодательного собрания Вологодской области по Сокольскому округу Хамикова Татьяна Владимировна требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Почему вы пойдете на выборы?
9: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
10: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
11: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
12: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
8: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем,
13: Что делать?
14: Сергей Лавров.
15: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
14: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
16: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
17: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Необходимый объем поставок топлива в Вологодскую область восстановлен. Ранее губернатор Георгий Филимонов обещал восстановить необходимый объем поставок 10 сентября, то есть сегодня, чтобы обеспечить существующую потребность региона. Причиной сокращения поставок в августе стали внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Поступление бензина в регион сократилось почти вдвое – 700 до 360 тонн в сутки. Снова появились очереди. По словам главы региона, на данный момент приняты все необходимые меры для урегулирования ситуации. Объем поставок бензина в Вологодскую область восстановлен до 700 тонн в сутки. Доставку топлива на АЗС осуществляют около 30 бензовозов. На тех заправках, где еще наблюдается перебой, график поставок в настоящее время синхронизируется. Необходимые запасы сформированы. Вологжанин возглавит волонтерскую деятельность в Гражданском комитете РФ. Общественный деятель, директор ОНО «Социальная перспектива» и благотворитель из Вологды Виталий Попов возглавил недавно созданную комиссию по волонтерской деятельности и гуманитарной миссии при Генеральном совете Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России». Жители Вологды приглашают посмотреть снимки русских огоньков Николая Рубцова. Сегодня, 10 сентября, в здании областной библиотеки на Марии Ульяновой 1 открылась выставка «Русские огоньки Николая Рубцова». Она стала заключительным мероприятием межрегионального фотоконкурса «Рубцовские места России». Презентация выставки состоится в пятницу, 11 сентября, на пресс-конференции 29-го Всероссийского открытого фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень».
1: Новости спорта.
0: Для студентов Вологодского колледжа «Право и технологии» открыли обновленную спортплощадку. Пространство отремонтировали вместе со зданием общежития в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Для занятий спортом на объекте заменили покрытие, установили футбольные ворота, волейбольную сетку и баскетбольные кольца. Всего на создание комфортных условий направили около 40 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. «Северсталь» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина. Сегодня в Ярославле «Желто-черные» сразятся с местным «Локомотивом». В двух стартовых матчах регулярки железнодорожники одержали две победы – 5-1 над «Трактором» и 3-1 над «Шанхайскими драконами». Начало матча в 19 часов.

0: На маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры боев за населенный пункт Гуптовка в Харьковской области, о взятии которого группировкой войск «Север» военное ведомство сообщило сегодня. На опубликованных кадрах работа российских артиллерийских установок и беспилотников. В одном из фрагментов видео показано получение солдатам ВСУ посылки путем сброса с октокоптера Р-18. Процесс передачи зафиксировал российский разведывательный дрон, после чего по позиции противника был нанесен удар. Как сказали Минобороны, выдвинув неприятеля за пределы населенного пункта, северяне приступили к зачистке зданий, подвалов и прилегающей территории. Российские военные также взяли под контроль Зарубинку в той же Харьковской области в районе Ольховатки. На Харьковщине блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек. Как отметили в ведомстве, все попытки противника прорваться из окружения пресечены. Британский МИД изучает заявление ФСБ России о разоблачении планов Киева устроить теракты против британского посла и других дипломатов в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Foreign Office. Напомню, в ФСБ сегодня объявили о задержании агента СБУ, россиянина, который работал в организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве. По заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий, он собирал сведения о сотрудниках диппредставительства, системе безопасности зданий, проводимых в нем мероприятиях. По данным ФСБ, спецслужбы Украины планировали использовать эти сведения для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Россию и втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о госизмене. Российские ученые разработали препарат для лечения рака печени. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Лекарство создали в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава. Это радиофармацевтический препарат, который эффективен при лечении метастазов рака печени и острого лейкоза.
2: Хочу отметить лишь некоторые из них. В первую очередь, разработку ученых из Национального медицинского исследовательского центра радиологии России, которые создали радиофармацевтический лекарственный препарат для терапии рака печени. Этот препарат может также использоваться и при лечении метастазов рака печени. В Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Петербурге тоже создали очень интересную разработку биотехнологического препарата для лечения острого лейкоза на основе белка особого класса. Этот препарат позволяет выявить в организме раковые клетки и уничтожить их. Эти и многие другие разработки уже активно используются в сфере здравоохранения.
0: Ранее в этом году Минздрав дал разрешение на использование первой отечественной персонализированной мРНК-вакцины для лечения меланомы на поздних стадиях. Срочное сообщение последних минут. Более 150 сотрудников представительства России и членов их семей вынуждены в авральном режиме покинуть ФРГ из-за решения властей страны. Об этом только что сообщили в посольстве России. Все подробности в наших следующих выпусках. Центр избирком объявил о старте приема заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах. Как сообщили в ЦИК, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольным и другим уважительным причинам. Подать заявление можно на портале госуслуг через личный кабинет. Другие варианты – прийти в участковую избирательную комиссию по месту жительства лично или попросить кого-то другого, а также сообщить о желании голосовать дома по телефону. Выборы пройдут в этом году с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Первая волна заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями каждый год фиксируется к концу второй-третьей недели сентября, причем зимой и осенью регистрируется от 82 до 90% всех случаев ОРВИ в году. Об этом ТАСС рассказала сотрудник Института материнства и детства Пироговского университета Мария Мелехина. По ее словам, возвращение детей в классы после каникул неизбежно сопровождается резким всплеском заболеваемости. Именно дети традиционно остаются главным двигателем этой статистики. Мелехина добавила, что средний инкубационный период большинства респираторных вирусов, риновирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа составляет от 2 до 5 дней, а к середине месяца педиатрические участки медучреждений заполняются первыми пациентами. Сегодняшний день может стать самым теплым в сентябре в Москве, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в столице штурмует 25-градусные отметки. В полдень лучи солнца, не встречая облачных преград, активно прогрели воздушные массы. По данным базовой метеостанции города, на ВДНХ температура достигла плюс 20,4 градуса, а на Балчуге термометры показали 24,9 тепла. В Подмосковье теплее всего было в Павловском Посаде 24,5 градуса. Прогрев воздуха продолжается, подчеркнул Леус. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге завтра облачно, местами небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов, в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в ночные часы плюс 12-14, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 25, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 45%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Москвичей снова с летом поздравляем. Правда, на один день, но все равно хорошо. Паш, ну, тебя тоже поздравляю.
2: Спасибо.
1: С летом.
2: Неожиданно, но очень приятно. Да, с чем?
1: Ну, с днем учителя в Китае, конечно.
2: О,
1: это же
2: спасибо.
1: Важно.
2: Спасибо.
1: Ты же учитель, сенсей.
2: Я учитель, конечно.
1: Ты не только аналитик, учитель. Ты поколение уже воспитал, не одно людей.
2: Ой, как вы уже поняли, это редкостное шоу.
1: Очень.
2: С первых секунд, в котором можно не знать ответа, но обязательно найти хороший вопрос. Я позвонил сегодня в искусственный интеллект, и мне секретарь сказал.
1: Секретарь искусственного интеллекта.
2: Как знать, да, это редкостное шоу, которое снова в эфире. И не
1: кто
2: только редкостное,
1: люди?
2: Но и любимое шоу, как знаете, а эти люди, это ведущие, Вахтанг Махарадзе.
1: А это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе самый проницательный исследователь искусства, способный увидеть скрытые смыслы, искусствовед Евгений Рыбаков. Самый глубокомысленный исследователь семейных корней истории, историк-генеалог Елизар Рогожкин. Самый любознательный наблюдатель природы, изучающий жизнь во всех ее проявлениях, биолог Илья Удалов. Самый талантливый создатель уникальных украшений, сочетающий искусство и мастерство, художник-ювелир Слава Фомин. Сегодня мы узнаем, как художники изображали символ жизни яблока на холсте. Куда уходят генеалогические корни в романе «Отцы и дети»? Как ведут себя кольчатые черви Палоло? Как изменилась клейма на ювелирных изделиях? И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Ура! Побежали!
0: «Роза ветров».
1: Нет, не могу бежать, потому что к нам аналитик пришел. Аналитик, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Тихонечко сегодня, тихонечко.
1: Давайте.
2: Потому что мы будем говорить сегодня о замках с мистическими историями, где можно не только погулять, но и переночевать. Об этом рассказывает российская газета, и материал получился интересный. Россия и Беларусь здесь буквально соревнуются. Ну, кого замок старше, привидение убедительнее, а номер дороже. Ну, давайте начнем с Беларуси, по одному замку рассмотрим, а остальное, если заинтересует, почитайте в российской газете. Так вот, в Несвижском замке в Беларуси уже более 400 лет рассказывают историю черной панны или черной дамы. В основе легенды вполне реальная и очень драматичная история Барбары Радзивилл. Красавица из могущественного рода тайно вышла замуж за Сигизмунда Августа. Это будущий король Польши. Так вот, брак признали не сразу, а после коронации Барбара вскоре умерла в страшных мучениях. Поговаривали, что ее отравила свекровь королева. И безутешный король приехал в Несвиш и решил совершить то, что сегодня мы бы назвали довольно радикальной попыткой восстановить отношения с бывшей супругой. Он вызвал ее дух с помощью чародеев.
1: Откопал, значит.
2: Нет. Условие было простое. Призрака не трогать. Но когда появилась тень Барбары, Сигизмунд не выдержал. Бросился к ней и закричал: «Басенька!
1: Барбара! Помогите!» Она ему раз по щам, да?
2: Все, контакт с потусторонним миром был нарушен, а в результате, согласно легенде, душа Барбары не смогла уйти обратно и с тех пор гуляет по замку в черных траурных одеждах.
1: А у нее-то почему траурная одежда?
2: Ну, она привидение, потому что...
1: Да. Может быть, она веселая привидение.
2: Ну, вот здесь начинается самое интересное для туристов. В Несвижском замке можно не просто искать черную панну во время экскурсии, а переночевать непосредственно в замке. После закрытия музея...
1: В надежде, что придет?
2: Да. Внутренний двор остается доступен постояльцам гостиницы. Можно гулять по парковому комплексу. Стандартный двухместный номер 190 белорусских рублей, это 5500 по-нашему. Одноместный 2300. А если хочется почувствовать себя настоящим монархом, есть люкс с панорамой. панорамным видом на озеро. 20 тысяч российских рублей за ночь. Басенька может прийти. Будьте внимательны.
1: Басенька.
2: Да, давайте перебираемся в Россию, в Павловске. Примерно в 30 километрах от центра Петербурга есть замок Мариенталь, памятник русской неоготики конца 18 века, построенный по указу императора Павла I. Ну, Павел вообще был человеком, который очень любил рыцарскую романтику и военное дело, поэтому замок фактически стал для него большой игрушечной крепостью. Здесь устраивались парады, смотры, военные игры, и вот легенда логично продолжает характер хозяина. Говорят, Павел настолько любил этот замок, что даже после кончины продолжает его посещать.
1: И играть.
2: Причем играть с вами, да. Угу. Может еще и поговорить с посетителями. Это очень удобно. Приехал в отель, а у тебя вечером не аниматор, а сам император Павел I. Вот это бутик-отель на 22 номера. В будни дешевле работает. Самый доступный номер выходной 18 тысяч рублей. Видите, чуть дешевле, чем к паночке съездить. А самый дорогой 80 тысяч. Это двухэтажный номер в башне с выходом на открытую террасу. Хотите?
1: Лес Павла можно за чаем посидеть?
2: Вы ночью кого хотите больше увидеть рядом с собой? Павла Первого или паночку?
1: Я никого не хочу с собой рядом увидеть ночью. Я хочу спать спокойно.
2: Вообще, такие места интересны не только из-за привидений. Это возможность буквально переночевать внутри истории. Днем вы смотрите на замок как турист, фотографируете башни, слушаете экскурсовода, а ночью остаетесь с этим зданием один на один. Насколько вообще можно остаться один на один с дворцом, в котором, согласно местным легендам, уже несколько сотен лет кто-то ходит по коридорам? Главное, если после полуночи кто-нибудь тихо скажет за дверью: «Басенька!» Я бы на вашем месте все-таки не открывал дверь. Да, будьте внимательны. Приятных вам всем путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Как и обещал вчера, краткий обзор того, что вчера вечером представила компания Apple. Ну и главная интрига, на самом деле, сегодня уже стали известны российские цены. Спойлер, они не радуют.
2: Угу. Так, а вот, Тим Кук куда пошел?
1: Тим Кук пошел на пенсию, да. Компания представила, Apple представила новый iPhone 18 Pro и Pro Max. Ну а заодно наконец-то сделала то, что от нее ждали уже несколько лет. Показала свой первый складной смартфон. Называется он iPhone Duo, а не ультра как
2: дуо. Ну ты и дуо.
1: Дуо, да. Начнем с привычного. В этом поколении компания сосредоточила внимание на камерах, производительности и автономности. iPhone 18 Pro и Pro Max получили новый процессор A20 Pro. Ну, тут деталь, что это первый мобильный процессор, сделанный по 2-нанометровому процессу. Apple делает ставку на искусственный интеллект, причем компания подчеркивает, большая часть функций работает прямо на устройстве без отправки данных в облако. Обновленная Siri стала заметно умнее, получила возможность взаимодействовать с большим количеством сторонних приложений. Главным изменением камер стала первая в истории iPhone 48-мегапиксельная основная Fusion-камера с переменной диафрагмой. Механизм 6 ультратонких лепестков позволяет выбирать одно из 4 значений диафрагмы от 1,48 до 4 вручную или автоматически менять ее в зависимости от освещения и требуемой глубины резкости.
2: Ребята уже смеются над этим.
1: О, да. Но еще компания серьезно поработала над автономностью. Заявлено до 36 часов у iPhone 18 Pro и до 45 у Pro Max. iPhone 18 Pro и Pro Max станут доступны для предзаказа 12 сентября. В Америке поступит в продажу 18 сентября. У нас, может быть, все это чуть попозже. Ну и главный герой вечера все-таки вчерашнего – это iPhone Duo. Инсайдеры говорили, что Ультра будет называться, но назвали Duo. Uh-huh. Первый складной смартфон в истории Apple. В закрытом виде он примерно 5,5 дюймов, в раскрытом превращается в большой экран диагональю почти 8 дюймов. Открывается как паспорт, знаешь, судя по всему, именно на многозадачность Apple делает большую ставку. Корпус сделан настолько тонким, что Apple пришлось отказаться от Face ID. Вместо него используется Touch ID. Uh-huh. То есть лицом не открываем, открываем пальчиком смартфон.
2: Это закат Apple, мне кажется.
1: Или, наоборот, расцвет, кстати, складных смартфонов.
2: 6 лет назад уже конкуренты выпустили.
1: Да, конкуренты-то выпустили, но вот до сих пор все вот не шатка и валка. Вроде уже продается, покупается, но вот какой-то массовости нет. Посмотрим, что будет сейчас.
2: А диафрагму тоже сделали у них?
1: Диафрагму, смотря у кого, не помню.
2: У Duo нет?
1: У Duo нет, у Duo нет. iPhone 18 Pro стартует 175 тысяч рублей. Это уже российские цены, которые представили ритейлеры. Да. Pro Max со 190 тысяч рублей. Ну, а складной Duo стартует с 300 тысяч рублей.
2: Ну, 3 возьму.
1: Это минимальная комплектация.
2: Как раз миллиончики
1: из кармана. Да, это минимальная комплектация. Ну, и вместе с презентацией новых айфонов Apple без какого-либо анонса повысила цены на все старые модели, которые по-прежнему остаются в продаже. Но одновременно с этим официально сняла с продажи iPhone 17 Pro и Pro Max, освободив место для новых Pro моделей. Ну и новость от российских геймдев-разработчиков. Да.
2: Геймдевы.
1: Геймдевы, да. Российские разработчики анонсировали AAA-шутер с весьма необычным названием «Квантовый контроль». По сюжету российский поселок превращается в аномальную зону, а туда отправляется боец, спецподразделение. Здесь квантовая тематика. Это не просто красивое слово. Авторы обещают мир, который буквально меняется на глазах. Могут исчезать укрытия, перестраиваться уровни, а погода внезапно преподносить сюрпризы. В бою героя ждет сочетание обычной стрельбы, спецсредств и взаимодействия с нестабильным окружением. Ну а квантовые способности позволяют менять состояние объектов, останавливать противников и аномальные угрозы и буквально телепортироваться по полю боя. Причем сама погода тоже будет частью тактики. Она должна меняться в зависимости от действий врагов и близости к объектам из альтернативного мира. И это только сюжетная кампания. В будущем разработчики хотят превратить квантовый контроль в полноценный живой сервис с режимом PvP-PvE. Ну, то есть, можно будет воевать и против живых людей, и против компьютерных противников. Демо-версию обещают показать уже в этом году, ну, а полноценный релиз запланирован на 2029 год.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами сотрудник отдела искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Евгений Олегович Рыбаков. Евгений Олегович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
1: Спасибо большое, что пришли к нам. «Яблоко на холсте» называется тема нашего сюжета. Как художники изображали символ жизни. Символ познания жизни, даже лучше сказать. Но в Писании не сказано, что это яблоко. Почему вообще художники придумали, что это яблоко у нас символ познания?
2: Ну, это как раз на самом деле было связано с уже как бы более поздним толкованием как бы текста Библии, и связано это было как раз таки с некоторой как бы лингвистической особенностью как бы слова «яблоко» на латинском языке, потому что слово «яблоко» — «малум», соответственно, было созвучным слову «зло» — «малум», которое, в общем-то, там различия были не такие существенные в написании, а созвучие как бы было стопроцентное, и вот как бы на основании вот этого созвучия было принято как раз-таки в европейской живописи, начиная там с эпохи Средневековья и эпохи Возрождения и так далее, собственно, изображать в качестве вот этого плода древа познания добра и зла именно яблоко. Но яблоко, собственно, было как раз-таки не единственным, собственно говоря, таким плодом, который вот изображалось, у него было несколько как бы таких, не то чтобы дубельган, ну, в общем, как бы других плодов, которые могли, в свою очередь, его подменять. Ну, в частности, там и древо смоковницы, или инжира. Это уже, в общем, как бы происходило на основании как раз-таки непосредственно самого текста Библии, где было сказано о том, что вот Адам и Ева, после того, как они этот плод вкусили и прозрели, что они наги, сшили себе, собственно, из листьев смоковницы одежду. И вот, отталкиваясь от этого, непосредственно в некоторых произведениях западноевропейской живописи и станковой, и монументальной, вот мы можем найти изображение как раз-таки дерева инжира. Ну, в частности, у Микеланджело на его, собственно говоря, знаменитом потолке Сикстинской капеллы как раз-таки именно инжир.
3: Если говорить про яблоко, то раньше Библии-то вообще-то яблоко было. Я вспоминаю древних греков, опять же, тех же, у них там и сад Дисперид, понимаете, яблоки молодости, и яблоко раздора, которое послужило причиной Троянской войны, насколько я все это прекрасно помню.
2: Да, совершенно точно, да.
3: Да, и там, то есть яблоки, они в разных ипостасях присутствуют.
2: Да, что интересно, что всегда это будут именно яблоки из сада Гесперида, сада Атланта, вот, так сказать, в котором дочери самого Атланта Геспериды, три сестры, подворовали эти яблоки, в связи с чем он в конечном итоге... В конечном итоге он туда, значит, посадил вот этого стоглавого дракона, который это все дело охранял, но это не помешало, в свою очередь, там, и Гераклу, собственно, в своем 12-м подвиге, ну, посредством Атласа, который, собственно, поддерживал Атласа, да, поддерживал небо, чтобы тот пошел, значит, этих яблок набрал, ну, вот, и он его потом перехитрил с тем, что, как бы, ему сказал, ну, ты подержи, я сейчас, как бы, себе подушечку под плечи подложу, чтобы мне было удобнее, ну, и, собственно, забрал яблоки и был таков. Вот, эти же самые яблоки впоследствии фигурируют как раз-таки в том самом, как бы, мифе о суде Париса, который, собственно говоря, должен был по приказанию Зевса рассудить, кто из трех богинь, самая, да, я на свете всех милее, да, всех прекраснее и белее, да. Ну вот, собственно, как раз и вот это самое яблоко, которое ему подкинула богиня Эрида, обиженная на то, что ее не позвали на свадьбу, которое тоже, в свою очередь, было подворовано у, значит, Атланта в его саду с этими молодильными яблоками.
3: Ну и досталось Афродите
2: или Венере, которая, собственно, обещала Парису прекраснейшую, значит, из всех возлюбленных, которые только можно было сыскать на земле, ну вот, которые впоследствии...
3: А как это изображалось в художественном? Это у нас какие-то, не знаю... скульптуры на эту тему присутствуют, знаменитые какие-то художественные сюжеты, но, скажем, классические ведь греческие сюжеты, они же потом и позже использовались, и Возрождение, и так далее. Как-то мы можем их найти у знаменитых
2: художников? Да-да-да, и самые ранние, в общем-то, мы как раз и еще и как бы в искусстве Древней Греции, и в античном искусстве мы находим вот наиболее классические примеры в античной вазописи встречаются как раз-таки и с изображениями Геракла, который преподносит Афине, которая, так сказать, повелела ему добыть эти яблоки, и с изображением суда Париса, и этот же самый как бы сюжет в примерно том же самом иконографическом изводе, где Парис как бы вот выседает под деревом, и перед ним стоят три обнаженные богини, такие прекрасные три грации, вот они как бы ожидают его решения, вот, которое он вносит посредством этого самого яблока. И, в общем, впоследствии как раз-таки на основании вот этой иконографии с судом Париса Грация появляется, как бы, и, в общем, некоторая параллель и с образом трех граций, которые, в общем-то, являются как бы такими служанками Венеры, ну, соответственно, той самой богини, которая в конечном итоге и удостоилась этого приза.
1: Uh-huh. А раньше мы не можем найти образ яблока где-нибудь в пещерах, в наскальной живописи?
3: У шумеров.
2: Ну, вот у них как бы это было не настолько приятно, то есть как бы вся вот эта вот плодовая тема уже появилась как бы сильно позднее, да, ягодная тема уже появилась сильно позднее, то есть до этого, в общем, как бы эта тема не так сильно интересовала, в общем, как бы, наверное, вот все, что впоследствии как бы выльется как бы вот в рождение нового жанра натюрморта, который будет популярен там, начиная там с конца 16-го и начиная там и в 17 веке, и на протяжении 18-го тоже. Вот, это все уже как бы более поздняя как бы тема, которая начинается в целом, на самом деле.
1: Фараону не клали в гробницу яблоко, нет?
2: Нет, у них там как-то было все...
1: Да-да-да. Пивко обычно клали.
2: Да-да. Да, у них там другие были как бы трофеи, которые они, собственно, клали вот в последний путь, что называется, вот, которые были связаны с как бы непосредственно с теми занятиями, которыми, так сказать, умерший предавался. И вот среди них, к сожалению, сбор плодов мы не обнаруживаем.
1: В общем, античность, да, у нас точка отсчета.
2: Да, античность, точка отсчета, и, может быть, даже как бы более поздняя античность, когда уже появляется как бы античная живопись как бы с вот этими фресками помпеянскими, с разными как бы стилями помпеянских фресок, в которых мы уже находим первые следы как бы вот этих вот натюрмортов, потому что, ну, как бы вот давным-давно считалось, что вот корзина фруктов Караваджо это как бы первый натюрморт европейской живописи как бы автономный. Ну, в общем, это не совсем так. Ну, в общем, это уже... Как бы эта традиция уже немножко отходит, и мы уже знаем, что это все идет вот как бы оттуда.
1: А куда приведет, узнаем после информационной передачи «Новости, новости спорта», и вернемся к нашему общению. «Яблоко на холсте», с нами Евгений Рыбаков.
4: Реклама, когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 11.30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Говтовка и Зарубинка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В районе Ольховатки на Харьковщине блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек. Как отметили в ведомстве, все попытки противника прорваться из окружения пресечены. Российские военные нанесли поражение формированием украинских бригад в районах четырех сел Харьковской области: Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополь. За сутки неприятель потерял в районе этого котла до 40 военнослужащих, а также две боевые бронемашины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. Средства ПВО всех российских группировок сбили 6 авиабомб, 7 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, крылатую ракету «Нептун» и 1030 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 3 украинских безэкипажных катера. Суточные потери противника в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации составили не менее 1430 военных. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Россия не была инициатором, вы знаете. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
0: Песков добавил, что Киев переходит к террористической деятельности, будучи не способен переломить динамику на фронте. Помимо этого, представитель Кремля отметил, что Владимир Путин сегодня вылетит в Индию для участия в саммите БРИКС. Британский МИД изучает заявление ФСБ России о разоблачении планов Киева устроить теракты против британского посла и других дипломатов в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Foreign Office. Напомню, в ФСБ сегодня объявили о задержании агента СБУ, россиянина, который охранял посольство Великобритании в Москве. По заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий, он собирал сведения о сотрудниках диппредставительства, системе безопасности здания и проводимых в нем мероприятиях. По данным ФСБ, спецслужбы Украины планировали использовать все эти сведения для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Россию и втянуть Лондон в непосредственный вооруженный конфликт с Москвой. В отношении россиянина возбудили уголовное дело о госизмене. Столичный департамент транспорта сообщил об обновлении схемы московского метрополитена и отображении на ней Рублево-Архангельской линии в графитовом цвете. На обновленной схеме теперь 447 станций метро Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. В ведомстве отметили, что место для новой линии было подготовлено еще в прошлом году, когда был кардинально изменен дизайн схемы метро. Сейчас специалисты метрополитена заменяют свыше 73 тысяч цифровых и бумажных схем в вагонах, на платформах, вестибюлях, перед входами на станции метро, МЦК, МЦД. Цвет для Рублево-Архангельской линии выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин» еще 3 года назад. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, местами небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в ночные часы плюс 12-14, а в дневные 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 25, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 42%.
2: Выборы в Государственную Думу 2026. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что российские фигуристы, которым отказали в получении нейтрального статуса, оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. Напомню, что сегодня ICU постановил, что российские фигуристы Камила Валеева, Марк Кондратюк, Александр Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Федерация фигурного катания на коньках России: наши фигуристы несправедливо лишенные права выступать на международных соревнованиях под эгидой ICU, в ближайшее время подадут к ICU иск в КАС. Нашим атлетам и федерации будет оказана юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты. Приводит слова Дегтярева пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации. Мурат Мусаев признан лучшим тренером российской премьер-лиги по футболу в июле и августе. С подробностями Алексей Крылов.
2: Представить, что кто-то другой заберет себе эту награду, было очень сложно. Да, Дмитрий Гдесамов неплохо стартовал в полноценном дебютном для себя чемпионате. Его армейцы пока идут без поражений. Да, «Зенит» Сергея Симака держал 4 сухие победы и играет весьма результативно. Да, махачкалинская «Динамо» Вадима Евсеева показала, что готова стать грозой авторитетов и стабильно трепать нервы фаворитам. Но этих аргументов оказалось недостаточно, чтобы перекрыть достижения Мусаева с его «Краснодаром». Южане в летнем отрезке чемпионата продемонстрировали лучший старт в истории клуба. Все 6 встреч стали победными. Для краснодарцев команда уверенно возглавила турнирную таблицу. Лишь в первом осеннем поединке подопечные Мусаева потеряли очки, сыграв ничью с «Крыльями Советов». При этом даже такой абсолютный успех не убедил всех в том, что наставник «Быков» заслужил звание лучшего по итогам июля и августа. Болельщиков больше вдохновили подвиги Гдесамова, а комментатора на первое место поставили Евсеева. Однако эксперты РПЛ единогласно признали лучшим Мусаева, а их мнение является решающим в случае победы трех кандидатов в разных голосованиях. Кажется, что этот выбор все же наиболее объективный. Ведь лидер чемпионата вынужден был провести старт сезона без ключевых героев прошлого первенства. Эдуард Сперциан перебрался в саудовские Аль-Ахли, а Джон Кордоба в первых турах был недоступен по причине травмы. Если к этому прибавить выбывшего на долгий срок Никиту Кривцова и пока полностью не раскрывшегося в новой команде Дмитрия Воробьева, то остается только восхищаться тому, как уверенно Мусаев и его команда провели первую четверть первенства.
1: Серия буллитов может проводиться в матчах континентальной хоккейной лиги не в случае ничьи в основное время и овертайме, а до стартового вбрасывания. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Это вызовет ажиотаж, привлечет болельщиков не опаздывать на матчи, не приезжать на концовку. Кто-то сможет вести турнирные таблицы именно в плане буллитов. Если одна команда выигрывает в серии, то она заранее знает, что получит дополнительное очко, сказал Морозов. И о спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. С нами сотрудник отдела искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Евгений Олегович Рыбаков. Яблоко на холсте мы сегодня рассматриваем, как художники изображали символ жизни. Ну, вообще, яблоко, конечно, не такое маленькое, как его изобразить так, чтобы на него все внимание было обращено зрителя. Ведь как-то художник должен решить эту задачу, да, потому что...
2: Композиционно.
1: Большим его не сделаешь, это будет мяч.
2: Или арбуз.
1: Да, или арбуз. Он должен сохранить свою форму и размер, да, но внимание привлечь как?
3: Ну вот, и поскольку как бы на всех полотнах, которые так или иначе изображают Адама и Еву возле дерева добра и зла вместе со змеем, важно как-то так их развернуть или как-то так преподнести жест Евы, которая тянется за этим яблоком, чтобы мы понимали, что как бы она тянется непосредственно вот за этим фруктом. И именно так обычно это делается, то есть они как бы располагаются по две стороны от дерева, как правило, и либо, например, Ева тянется за яблоком и как-то его так подхватывает, как бы поддерживая снизу, как бы вот повторяя вот эту округлую форму его, либо в некоторых случаях мы видим, как когда Ева уже держит уже откусанное яблоко, то есть как бы сам процесс познания уже произошел, вот, и тогда, ну, конечно, получается менее заметным, потому что, как правило, оно оказывается где-то опущено внизу, но, тем не менее, мы все равно, поскольку мы как бы знаем и сюжет, и все равно мы обращаем на яблоко такое же внимание, как и на все, собственно, фигуры на изображении, то есть яблоко становится как бы заранее в заявленном сюжете как бы еще одним главным героем, то есть независимо от того, какого оно размера, цвета, там, формы или там... Там, состояние своей спелости, вот оно как бы все равно так или иначе заставляет зрителя пытаться его найти или как бы вот смотреть на то, в каком виде оно уже существует в данном моменте.
2: Антоновка,
3: да,
2: смотрим туда. Ну, понятно, что Адам и Ева, сюжет основной, и яблоко там присутствует. А если говорить о каких-то других сюжетах, может быть, и символических каких-то, яблоко где еще присутствует, кроме класти условно-древнегреческой, о которой мы говорили, и вот сюжета с Адамом и Евой. Какое-то еще

0: настоящей жизни, вот как она есть, без прикрас, то, что отличало его искусство вот от искусства его предшественников и искусства его как бы непосредственных соперников, академистов. Вот. И на этой, собственно говоря, картине, вот в этой корзине лежат, прямо скажем, не самые, так сказать, лучшие фрукты в своем как бы виде. И вот то самое яблоко, которое буквально как бы вот в центре этой всей композиции лежит, оно оказывается червивым. И в этом смысле как бы вот с этого момента художники начинают в том числе использовать как бы фрукт не первой свежести, как некоторый элемент, то, что вот называется темой ванитас, темой там, суеты, сует, бесстрастичности бытия.
1: Тщетность.
0: Да, тщетности бытия. И вот как раз-таки в этом смысле яблоко как раз на картине Караваджо и представлено. Но в том числе и прежние как бы темы яблока, и то, в какой ипостаси оно встречалось и в христианском искусстве, и в религиозном, вот оно и появляется и как бы в натюрмортах таких, казалось бы, более бытовых, и в то же время воссоздающих как бы вот эту обстановку, в том числе как бы «Тайный вечер», где яблоко, оказывается, у Леонардо тоже встречается, если как бы вот повнимательнее посмотреть на вот этот длинный... У Леонардо да Винчи.
1: А у кого именно там? Вот
0: оно ни у кого, ни у кого в руке, как ни странно, хотя оно должно бы, по идее, было располагаться где-то рядом с Христом, как некий символ вот его жертвы и искупления вот этого первородного греха. Оно оказывается лежащим где-то вот в левой части, очень далеко на самом деле, просто лежащим, но тем не менее его присутствие вот, как бы вместе с, там, с атрибутами Евхаристии, с виноградом, там, с хлебом, с вином, вот как бы вот дополняет вот эту общую картину и как вот некий такой...
2: Что хотел сказать автор? Хочется спросить, зачем он яблоко туда?
0: Ну вот он как раз таким образом пытается намекнуть на вот как будто эту жертвенную природу Христа, на вот его...
1: Оно не червивое у него, да?
0: Нет, ни в коем образом, да. И даже вот на картинах и фламандских, голландских художников, которые вот как бы помещают яблоко вот в эту такую как бы инсценировку, это некой «Тайный вечер». Вот, например, был такой фламандский художник Флорис ван Дейк. Вот у него есть такой натюрморт, который находится в Рейксмузеуме в Амстердаме. Вот на нем как раз, вроде бы, казалось бы, такой стол с таким типичным как бы завтраком вот для такого южно-нидерландского, вообще голландского искусства. Вот с хлебом, с вином в этих всех стеклянных бокалах, как они любили изображать. И вот там же в том числе лежит яблоко. И это вот как некий такой как бы вот кивок вот в сторону.
1: А червивое яблоко мы можем разглядеть? Там червяк-то есть или она просто из червоточины?
0: Там вот она как раз вот червоточина, то есть червяка самого нет.
1: То есть образа змея?
0: Нет, к сожалению, да-да-да, в этом смысле мы ничего такого не видим, но это вот как, знаете, вот яблоки вот осенние, когда уже немножко там... Полежали, вот упали с яблони, вот примерно такого оно вида там, вот, совсем непримечательного, то есть это... Не яблоко Гесперид от слова совсем, и, в общем, даже не такое...
1: Побитая жизнь.
0: Да, и не идеализированное там идеальное яблоко у Кранаха там, или у Рафаэля, или у кого-нибудь еще. В общем, это такое вот как раз...
2: Ну, если Кранах нам не старше, не младше, не может предложить и Рафаэля ничего нового с яблоком, а что нам скажут импрессионисты? Тот же Сезанн, например, там были какие-то переосмысления яблочной темы у них?
0: Ну вот это интересно, потому что вот начиная где-то примерно со второй половины 19 века, когда, в общем-то, яблоко уже фактически очищается, уже достало как бы всех, вся вот эта вот аллегорическая, как бы вот все вот эти аллегорические наслоения, которые на него на протяжении многих веков, собственно, так или иначе навешивали. И яблоко становится как бы, ну, наверное, что ли, таким неким этюдом, который позволяет при этом проследить вот эту смену художественной парадигмы, то есть переход как бы от, например, от искусства импрессионизма, которым, собственно, Сезанн так или иначе себя проявил, вот, к сложению какой-то уже новой как бы системе ценностей и новой системе каких-то художественных образов, которые, вот, как, собственно, нам Сезанн и завещал, строятся вот на основании трех вот, как бы основных геометрических фигур. Это шар, конус и цилиндр. И, собственно, вот, яблоко, как вот, некий прообраз этого самого шара, вот он в его натюрмортах, причем ну, достаточно многочисленных, Сезанн писал довольно много натюрмортов с яблоками, там, сочетая их с разными фруктами, не пытаясь при этом, например, как бы вот воссоздать вот эту свою там, незыблемую форму с тремя геометрическими фигурами, а просто вот как бы вот этот как бы его геометризм подчеркивая, и в том числе отталкиваясь от этого, вот уже тем самым предвещая

0: некотором роде развития как бы и кубизма, и вот тех новых измов, которые в 20-м
1: веке... Черного яблока никто не нарисовал?
0: Нет, к сожалению, или к счастью,
2: может быть, черный квадрат из яблока вышел, потому что кубизм же вышел из яблока.
1: Ну, скорее всего, если поскрести черный квадрат, возможно, там будет какой-нибудь...
2: Не надо скрести, дорого обойдется скрести черный квадрат.
1: Мы сегодня говорим на тему яблока на холсте, как художники изображали символ жизни. С нами сотрудник отдела искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Евгений Олегович Щербаков. И после небольшой рекламной паузы давайте поговорим уже о нашем времени. И Советский Союз, как советские художники изменили яблоко в живописи, ну и в наше время уже заглянем, как вот в современном искусстве яблоко себя ведет на холсте.
2: Сидали в откусываю, да.
1: Вернемся через 2 минуты к беседе.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия пенсионеров и кандидат депутата Законодательного собрания Вологодской области по Сокольскому округу Хамикова Татьяна Владимировна требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Почему вы пойдете на выборы?
10: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
11: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
12: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
13: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
9: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
14: Сергей Лавров.
15: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
14: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
16: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
17: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Необходимый объем поставок топлива в Вологодскую область восстановлен. Ранее губернатор Георгий Филимонов обещал восстановить необходимый объем поставок 10 сентября, то есть сегодня, чтобы обеспечить существующую потребность региона. Причиной сокращения поставок в августе стали внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Поступление бензина в регион сократилось почти вдвое – 700 до 360 тонн в сутки. Снова появились очереди. По словам главы региона, на данный момент приняты все необходимые меры для урегулирования ситуации. Объем поставок бензина в Вологодской области восстановлен до 700 тонн в сутки. Доставку топлива на АЗС осуществляют около 30 бензовозов. На тех заправках, где еще наблюдается перебой, график поставок в настоящее время синхронизируется. Необходимые запасы сформированы. Вологжанин возглавит волонтерскую деятельность в Гражданском комитете РФ. Общественный деятель, директор ОНО «Социальная перспектива» и благотворитель из Вологды Виталий Попов возглавил недавно созданную комиссию по волонтерской деятельности и гуманитарной миссии при Генеральном совете Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России». Жители Вологды приглашают посмотреть снимки русских огоньков Николая Рубцова. Сегодня, 10 сентября, в здании областной библиотеки на Марии Ульяновой 1 открылась выставка «Русские огоньки Николая Рубцова». Она стала заключительным мероприятием межрегионального фотоконкурса «Рубцовские места России». Презентация выставки состоится в пятницу, 11 сентября, на пресс-конференции 29-го Всероссийского открытого фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень».
1: Новости спорта.
0: Для студентов Вологодского колледжа «Право и технологии» открыли обновленную спортплощадку. Пространство отремонтировали вместе со зданием общежития в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Для занятий спортом на объекте заменили покрытие, установили футбольные ворота, волейбольную сетку и баскетбольные кольца. Всего на создание комфортных условий направили около 40 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. «Северсталь» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина. Сегодня в Ярославле «Желто-черные» сразятся с местным «Локомотивом». В двух стартовых матчах регулярки железнодорожники одержали две победы – 5-1 над «Трактором» и 3-1 над «Шанхайскими драконами». Начало матча в 19 часов.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 15 часов.
1: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. На встрече обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Ведерников рассказал, что в области экономика растет опережающими темпами.
5: Поэтому на сегодняшний день госдолг составляет 42,8%, а бюджет мы разогнали до 79 миллиардов рублей в текущем году. Это дало, безусловно, региону дополнительные возможности, хороший импульс для развития. Мы начали укреплять экономику, начали привлекать эффективные инвестиции, наводить порядок управления имуществом, землей, неналоговыми доходами. Ну и важно отметить, что именно собственные доходы сейчас являются таким драйвером роста регионального бюджета. В 2023 году мы прибавили 6 миллиардов рублей, в 2024 – 4,6 миллиарда и 2,7 в 2025 году. И в результате доля в консолидированном бюджете наших доходов составила 68% за последние несколько десятилетий. Это, ну, впервые такого не было раньше никогда.
4: Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов СВО и их семей, подчеркнул губернатор Псковской области. Сейчас к сообщениям из Кремля. Владимир Путин завтра в Нью-Дели проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Только что сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, после двусторонних переговоров Путин и Моди посетят выставку «Иннопром», организованную Минпромторгом России и Индии. На ней будут представлены достижения российских и индийских компаний в различных областях. Ушаков также рассказал, что с российской стороны экспозицию лидерам будет показывать первый зам руководителя правительства Денис Мантуров. Кроме того, на выставке будут присутствовать многие члены российского правительства. После посещения выставки Путин и Моди примут участие в деловом форуме БРИКС. Ушаков напомнил, что главы двух стран уже встречались совсем недавно на саммите ШОС в Бишкеке, где провели очень полезную и содержательную беседу. Минобороны сообщила о зачистке перешедшего под контроль российских войск села Губтовка Дергачевского района Харьковской области. Вытеснив украинские силы за пределы села, военнослужащие группировки войск «Север» приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории. По данным Минобороны, в Губтовке и ее окрестностях украинские военнослужащие размещали расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления беспилотниками. В министерстве сообщили, что контроль над селом обеспечили штурмовые подразделения 1431-го мотострелкового полка 20-го отдельного разведывательного батальона 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Российские военнослужащие под прикрытием артиллерии ударных беспилотников сломили сопротивление ВСУ, вошли в село и закрепились в нем, указали в Минобороны. Президент ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге. В Кремле назвали эфемерную угрозу для летевшего в Молдавию самолета Зеленского.
6: Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы. Это первое. Что касается попыток устройства, собственно, организации провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
4: Также, по словам Пескова, украинская сторона не способна переломить, как он отметил, понятную динамику на фронте, в связи с чем переходит к террористической деятельности. Не прошло и суток после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, как Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о передаче ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу, а спецпосланники Уитков и Кушнер якобы отойдут на второй план. Вашингтон подчеркнул, что материал Financial Times – это фейковые новости из низкоуровневых анонимных источников. Сам же президент США позитивно оценивает визит своих представителей в Москву, а также он не исключил новую двустороннюю встречу с российским лидером.
7: Мы провели замечательный разговор. Он хочет заключить соглашение, и было бы очень хорошо, если бы и Зеленский хотел его заключить.
8: А пытаетесь ли вы организовать трехстороннюю встречу?
7: Она может пройти. У нас состоялся хороший разговор. Это возможно.
4: Напомню, Рэдклифф посетил Москву 25 августа. В Кремле отметили, что контакты по линии спецслужб носят регулярный характер. Дмитрий Песков также отмечал, что Владимир Путин с главой ЦРУ не встречался. Потребление алкоголя в России за последние 5-6 лет снизилось на 15%. Среднее потребление алкоголя в стране составляет 7,5 литров спирта на душу населения в год. Такие данные привел замминистра здравоохранения Олег Сологай. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что потребление алкоголя и курения в России снижаются. Об этом свидетельствуют статистические данные, основанные на объемах продаж. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
4: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра небольшие дожди. Днем 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь и плюс 17-19.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе. Мы встречаем гостя с нами. Историк-генеалог, куратор генеалогических проектов Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя, Елизар Рогожкин. Елизар Олегович, Елизар Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
1: А сегодня у нас серьезная тема. Будем разбирать роман «Отцы и дети», его генеалогические корни. Вообще, откуда, интересно, вот генеалогия заинтересовались, есть ли генеалогические корни вообще у романа «Отцы и дети»?
3: Кстати, да, кстати, есть, и причем эти корни, они прослеживаются очень хорошо, потому что буквально... Основные три сословия, которые мы там со школьных времен учим, они там присутствуют. Причем два из них довольно-таки скрытые, а одно очевидное. Ну, наверное, знаете, какие у нас три основных сословия.
2: Дворяне, общем... крестьяне.
3: Да, ну, в общем и целом, дворянство, крестьянство и духовенство, чем-то похоже на французские, соответственно, дворянство, духовенство и третье сословие, вот, но здесь два из них скрыты, потому что у нас совершенно очевидно есть дворянство, воплощенное в лице Кирсановых. Вот, дворянство у них потомственное, одна его часть чуть более консервативная, другая чуть менее консервативная, два других скрыты. Второе, мельком упомянутое, это... Соответственно, крестьянство, потому что это крестьяне деревни Марьино. Вот. И третье – это духовенство, которое находится где-то глубоко в предках у Базарова. Вот. Соответственно, эти три сословия, которые мы вычленяем, и именно мы понимаем о том, что ага, ну это же буквально почти что срез социума на момент 1859 года. Мы понимаем, что это же очень интересно, значит, мы можем буквально работать в трех направлениях, если бы мы планировали создавать такой генеалогический портрет всего происходящего. Вот. Ну, конечно, первое, что бросается, это вот дворяне. А поскольку, наверное, очевидно всем, интерес к генеалогии просыпается тогда, когда бабушка рассказывает, что вы из дворян. Ну и, соответственно, когда человек...
1: Дедушка князем был, да.
3: Дедушка, ну, дедушка, если дедушка был князем, это, конечно, советский князь, интересная ситуация. Вот. Но, естественно, когда мы смотрим на Кирсановых, мы понимаем, ну, дворяне, ну, я, значит, дворянин. Ну, соответственно, отлично, прочитаю книгу, теперь руководство к действию. Читаю другую книгу о том, как найти у себя дворян. Вот. И, собственно говоря, здесь мы так мягко переходим, да, к теме того, если бы меня звали не Рогожкин, а Кирсанов, и я вот смутно предчувствовал о том, что ну, это про меня написана книга, безусловно. Вот. Куда бы я обратился? Мы помним о том, что дедушка у Кирсановых был героем Отечественной войны. Только не 41-го года, а 1812-го года. Вот. Соответственно, мы понимаем о том, что... А, вот помню со школьных времен о том, что дворянство служило сословие. Значит, дворянство служит у нас в армии. Вот, или не только в армии, забегая немного вперед. И, соответственно, я должен понимать, что, ну, все понятно, буду отслеживать каким-то образом отсюда. И я резко вспоминаю о том, что... А, так... Петр Первый, что-то там было про стол. Ах, точно, табель о рангах. И мы понимаем о том, что да, действительно, скорее всего, человек двигался по рангам через военную ветку. Да, там было несколько этих веток. И мы понимаем о том, что, наверное, нужно искать в той стороне. Но здесь я немножечко вообще сильно отвлекусь, потому что это не единственный способ искать у себя дворян. Особенно военных дворян. Потому что, вот, к примеру, если бы это были не Кирсановы, а Кирсенберги, и проживали бы они не в непонятном городе, но совершенно, скорее всего, центрально-российском городе, а в каком-нибудь городе польском, скорее всего, они были бы шляхтичами. И, скорее всего, им пришлось бы писать прошение о приеме их в дворянство. Это отдельный такой документ, бесконечно интересный. А вот очень хочу поделиться случаем, потому что у меня были, правда, не Кирсенберги, а Шульцы. И там был польский шляхтич, который доказывал о том, что он всегда был... соответственно, благородного происхождения, не работал ни дня, воевал всегда на благо государя. Пишет он это государю российскому, польский шляхтич. Интересный момент, какому именно государю, и этот интересный момент, соответственно, уточняется сразу же, как только выясняется, что этот человек участвовал в подавлении польского восстания. Мы понимаем, то есть выбрал государя человек правильно, и, соответственно, это прошение было удовлетворено. Вот. А, ну, соответственно, в случае с кирсанами, скорее всего, им доказывать этого не пришлось бы, потому что это уже, понимаем, ну, не шляхтич, все хорошо, дворянин. Но дворянин-то он военный. А раз он военный, на него, ну, вот как сейчас, ну, вряд ли сейчас, не знаю, как современная армия устроена, но в советское время на вас бы заводились такие специальные карточки. Учетные карточки, учетно-послужные карточки,
1: ну,
3: да?
1: Ну, я думаю, что все заводится сейчас. Просто, да. Не, может быть, не руками пишут, компьютер вводит сразу.
3: Да, все. Да. Вот, их прямой аналог существовал, естественно, в Российской империи. Назывался он «Формулярный список». И вот этот дедушка Кирсанов, скорее всего, как участник войны 12-го года, на него, естественно, завелся бы вот этот формулярный список. А выглядит он совершенно волшебно, потому что это такая большая пространная книга с четким описанием всего, что вот с ним происходило. Было бы записано, меня там зовут, как кажется, Петр Кирсанов, да, отчество не уточняется. А родился тогда-то, родился там-то, в семье таких-то. Участвовал в походах? Участвовал, конечно, 1812 год. Там описывалось бы его образование, если получал, его там специализация, там, от артиллерии, от кавалерии, да, от инфантерии и так дальше. И дальше причина увольнения со службы. Здесь интересно, потому что, ну, служить вечно не хочется, объективно говоря, особенно учитывая то, что там Екатерина II немножечко подрасслабила условия службы дворянства, вот, и как-то хочется, ну, сидеть дома, ну, сидеть дома не хочется, естественно, путешествовать по просторам необъятной родины и лет в 70 где-нибудь в своем поместье сидеть и наблюдать за своей пасекой. И, соответственно, было бы вот в этой графе какая-нибудь почетная или непочетная причина увольнения. На, там, по семейным обстоятельствам. Вот так вот. Ну, просто вот, ну,
1: ну, мало бывает. Ли что.
3: Ну, мало ли что. Ну, накричал на подчиненных, и все-таки решили этот конфликт замять и сказать, ну, иди к жене. Вот. А, вполне вероятно, самая разная могла быть причина увольнения со службы. Либо, возвращаясь вот к шляхтичам, просто мне очень нравится этот пример, там человек был инвалидом по позвоночнику, и, соответственно, он не служил, ну, вообще. Он просто поступил, и как только понял, что, ну, я не хочу маршировать по причине тяжело ходить, сразу же был уволен со службы. Вот. Этот формулярный список очень важный, если, конечно, вот я такой весь из себя Елизар Кирсанов, да, хочу найти на своего предка этот формулярный список, я весь взъярился и столкнулся с такой стеной, которая называется «Поезд до Санкт-Петербурга», потому что это хранится в РГИА. Это мне придется сходить туда, скорее всего. Вот. Вот, и там я с ним, скорее всего, ознакомлюсь. Благо, у этого архива очень хорошие описи онлайн. То есть я могу просто вбить фамилию, тем более, что дворянства у нас не очень много. Вот, вбить фамилию, найти там по инициалу формулярный список на Кирсанова Петра. Да. Я бы это нашел. И мне было бы на самом деле хорошо. Вот. Но вот я сейчас упомянул так, что это мало было дворянства, да, четырех Кирсановых, совершенно друг с другом не связанных, скорее всего, я не найду. Кстати, как вы думаете, сколько было у нас в процентах дворянства по населению?
1: Кирсановых? А.
3: Нет, не Кирсановых. Кирсановых было бы очень мало.
1: 5. Ну да, плюс-минус, я думаю. Там...
3: Ну, даже меньше на момент 1997-го. Да-да-да, она 1.5-2% составляла. А что это значит? Что это значит?
2: Как кожура на яблоке.
3: Да-да-да. Или кора на планете Земля, да. То есть, ну, эти люди более-менее, как бы их можно банально перечислить. То есть,
1: по пальцам почти что.
3: Ну, почти что по пальцам, да. То есть, можно просто составить родословную книгу, да, вот, российского дворянства, которым можно еще и централизованно выпускать.
1: Ну, там речь идет о каком дворянстве, о потомственном дворянстве. Там же какие-то даренные дворянства было и так далее, за заслуги, что же давали. Да. Его тоже было какое-то количество.
3: Безусловно, книга делилась на 6 разделов, собственно. Чуть больше было добавлено даже 7-й вид дворянства. Да? Самые ну, в нашем случае, конечно, Петр Кирсанов — это военное дворянство. Их могло быть самых разнообразных. И столбовое дворянство, и даренное дворянство, и перешедшие из шляхтичей. Собственно, для нас, как для генеалогов, это, конечно, интересно, как отдельная заметка. Но главное, что если это дворянство, я иду туда смотреть. В один из вот этих вот 6 разделов. И я просто вбиваю и понимаю, что ах ты, так они же разбиты все по губерниям, а мне придется искать свою губернию, где же мой этот Петр Кирсанов проживал. И после этого я осознаю, что, да, действительно, собственно говоря, вот он проживал, допустим, Тульская губерния, не знаю, нравится мне Тульская губерния, архив у них хороший, сохранность хорошая, и пряники вкусные. И я понимаю, что хорошо, отлично, в таком случае буду искать по родословной книге Тульского дворянства. Вбиваю фамилию, это централизованно, как я сказал, уже формируемая родословная книга, и я нахожу своих Кирсановых по Тульской губернии. Допустим, это цифрованная книга, там в Национальной электронной библиотеке хранится. Я понимаю, о, отлично, май. И там отмечены все их имения. И здесь я должен сделать оговорку, потому что могли совершать ошибки, особенно если это какие-нибудь иностранные дворяне. Mm-hmm. В частности, в моей практике был такой случай, что человека звали двойным именем, ну, австрийский подданный, у них так, вы, наверное, знаете, там, Мария Терезия какой-нибудь, yeah. Франц Иосиф. Mm-hmm. Он был Викентий Иосиф. И что-то как-то не пошло у людей в департаменте Герольдии, и, в общем, они отметили как двух человек, Викентий и Шульц, и Иосиф Шульц.
1: То есть, как это не Мирович Данчик, а не муж и жена, два разных человека.
3: Вот, буквально не так вписали. Для меня был немножечко шок, потому что я нигде в метрических книгах такого не находил, ни в каких источниках я не находил двух людей, я находил одного, Викентия Иосифа. Вот, ну, как бы в итоге осознали, что, ну да, действительно, это все-таки один человек по ошибке, разделенный на двух. Вот, и он был отмечен, ну, вот этот Викентий Иосиф, он там сидел в своей Черниговской губернии, ему было там хорошо. А Петр Кирсанов сидел бы в Ефремовском уезде какого-нибудь там, это где у нас, Тульская, да, Тульская губерния, а там он находится, там он пребывает. Вот, проследил, все замечательно, все хорошо, соответственно, и прошение отметил. Ну, конечно, важно тут отметить, что это я так разъярился о том, что я Елизар Кирсанов и я сын дворян. На самом деле, все-таки очень большая редкость найти у себя связь с дворянами, потому что стояла такая стена преемственности от Российской империи до Российской Федерации, которая называется Советский Союз. Соответственно, вы не будете хвалиться перед рядом стоящим комиссаром о том, что вы из дворян, по причинам, которые объяснять не нужно. Соответственно, это все довольно-таки очень сложно находить, с этим очень сложно находить какую-либо преемственность. Но, возможно...
1: Но как в церковной книге, там в чате, там же все равно все записывалось изначально. Как, и они были как один из основных источников, да, я понимаю, вот,
3: да,
1: информация.
3: Да. Здесь туда сразу мягко переходим к основной нашей Святой Троице, на которой стоит весь мир генеалогии, да, это три исторических генеалогических источника, которые нам помогают всегда, везде и всюду. Метрические книги, исповедные ведомости и ревизские сказки. Ну вот вы упомянули метрические книги, с ними и будем работать. Значит, Российская империя, государство вовсе не светское. Государство, которое не прошло такие волны модернизации, не успело пройти такие же волны модернизации, какие прошла там, не знаю, Германская империя. Соответственно, отдела в ЗАГС, мои документы не существовало. Соответственно, запись, как вы думаете, где, кстати, могла вести запись там рождения?
1: Ну, церковно, конечно.
3: Безусловно, в церкви. Все это состоялось в специальных церковных книгах. Они были разделены на основные разделы, как то рождение, бракосочетание, смерть. А, к слову, а развод мог бы быть в такой метрической книге?
1: Мог. Мог, конечно.
3: Нельзя разводиться по православной традиции. Угу. А у евреев можно?
1: Ну, иногда нет, но там иногда.
3: Иногда можно.
1: Иногда можно, но там в редких случаях.
3: В очень редких случаях по изменам. Это, безусловно, вероятно, но это настолько редкий случай, что о нем не только...
1: Ну, так вот записали бы, наверное, если был такой случай, скорее
3: да,
1: всего.
3: Да, вы пишете в Синод. Вы не просто записываете это в метрическую книгу, вы пишете специальное прошение в Синод. Вот, как бы это очень трудный процесс. Но, безусловно, если вы евреи, то как бы развестись можно.
1: Давайте мы сейчас сделаем паузу и вернемся к нашему общению после песни и выпуска новостей. Говорим сегодня о романе «Отцы и дети» Тургенева, генеалогических корнях. Вот о Кирсановых немножко поговорили. Сейчас, ну и продолжим говорить дальше еще и о Базарове и о всех остальных.
3: Да.

0: Плохие стихи – это стихи, которые пытаются быть похожими на стихи. А что такое настоящие стихи, никто не знает. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия не была инициатором ударов. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам российской мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что российские военные продолжат бить по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ. Вместе с тем он добавил, что это не будет иметь негативных последствий для отношений России и Турции. Минобороны сообщило, что в боях за Гоптовку принимали участие военнослужащие 1431-го мотострелкового полка и 20-го отдельного разведывательного батальона 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». В то же время контроль над Зарубинкой установили бойцы 79-го мотострелкового полка, 18-й мотострелковой дивизии, 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» также. Минобороны подчеркнули, что подразделения северной группировки, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирного населения. Сегодня стало известно, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области. Владимир Путин завтра в Дели проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, после двусторонних переговоров лидеры посетят выставку «Иннопром», организованную Минпромторгами России и Индии. Помощник президента также рассказал, что после посещения выставки Путин и Моди примут участие в деловом форуме БРИКС. Он также напомнил, что главы двух стран уже встречались совсем недавно на саммите ШОС в Бишкеке, где провели очень полезную и содержательную беседу. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о поддержке участников СВО. По словам главы региона, первый центр духовной реабилитации ветеранов специальной военной операции был открыт именно в Псковской области.
2: Уделяем внимание и участникам специальной военной операции, и их семьям. У нас 47 мер поддержки реализуется в регионе. Всего за все время у нас поступило больше 90 тысяч заявок, 99,9% из них положительно решены. Первыми в России открыли центр духовной реабилитации, еще Владыка Тихон эту работу начинал, для ветеранов своих семей, он тоже в Печорах находится, большой популярностью пользуется.
0: Губернатор Псковской области также рассказал главе государства об открытии двух мемориалов, посвященных памяти погибших в ходе СВО. В Москве сегодня по-летнему теплый день. Температура поднялась до июльских значений. Такое случается нечасто, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В условиях антициклональной, значит, солнечной сухой погоды в середине дня в зените солнце беспрепятственно разогреет воздух в Москве до аномальных для сентября плюс 23-26 градусов, что соответствует многолетним показателям июля. По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет, но и по всей видимости, четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составят 743 миллиметра ртутного столба.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ну и к этой минуте воздух в Москве прогрелся выше 25 градусов. Сейчас без осадков, переменная облачность, дует небольшой юго-западный ветер, атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
7: Сергей Малоземов.
8: Это рекламное время партии «Единая Россия». Но мы решили поговорить не о партии, а о будущем наших детей. Сегодня школьники старших классов и студенты IT-колледжей могут бесплатно пройти курсы «Код будущего», где их обучат программированию. Диплом позволит получить дополнительные баллы к ЕГЭ, а с третьего курса программы ребята смогут поработать в компании своей мечты. Выборы важны, но будущее наших детей важнее.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Пресс-служба Международного олимпийского комитета отказалась комментировать решение Международного союза конькобежцев о несоответствии нейтральному статусу четверых российских фигуристов. Напомню, что сегодня ICU постановил, что российские фигуристы Валиева, Кондратюк, Степанова и Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Мы рекомендуем вам обратиться в ICU, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК. 5 матчей входят в программу сегодняшнего игрового дня чемпионата континентальной хоккейной лиги, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: С 15:30 сегодня стартовал очередной игровой день в континентальной хоккейной лиге. Сибирь и Амур начали свой матч в Новосибирске. Для Сибири это первая домашняя игра после выезда в Казань и Астану, где удалось взять только одно очко. Амур продолжает свою выездную серию после двух матчей с Магниткой, где оба раза уступили, но достойно второй игрок вообще в овертайме. В случае выхода на лед свой юбилейный 500-й матч КХЛ проведет титулованный защитник Амура Вячеслав Войнов. Авангард 16:30 по московскому времени примет ХК Сочи и попробует реабилитироваться после сухого поражения Салавата Юлаева 0-4 в предыдущем матче. В 19:00 чемпион «Локомотив» начнет матч с «Северсталью». Ярославцы при новом главном тренере Дмитрия Квартального стартовали очень уверенно, с 2 побед и только 2 пропущенных шайб. Минская «Динамо» в 19:10 играет с «Шанхаем» и попробует выиграть впервые под руководством Сергея Брылина, возглавившего команду вместо Дмитрия Квартального в этом межсезонье. В первом матче минчане по булитам уступили нижегородскому «Торпедо», а вот «Шанхай» приезжает в столицу Белоруссии после 2 неплохих выездных матчей с «Нефтехимиком» и «Локомотивом», в которых команда взяла 2 очка. Наконец, 19:30 «Спартак» принимает петербургский «СКА». Первая выездная игра для питерцев в нынешнем сезоне, но «СКА» входит в сезон в очень жестком графике. 3 домашних матча, но буквально накануне армейцы как раз провели 3-й с Тольяттинской «Ладой» на своем льду. А сегодня уже игра в Москве.
1: Стартовала продажа билетов на товарищеских матч сборных России и Ирана по футболу, который пройдет в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Самый дешевый билет стоит 500 рублей, самый дорогой – 3000 рублей. Встреча состоится 29 сентября. И футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с правым защитником Даниилом Хлусевичем. Срок соглашения не раскрывается. Футболист перешел в клуб с берегов Дона на правах свободного агента из «Спартака», с которым сегодня же и расторг контракт по взаимному согласию. О спорте на этом пока все.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
4: А на небе одна всего звезда.
5: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
6: Вы готовы увидеть эти результаты?
7: Если бы я мог что-то изменить.
0: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия».
8: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
0: Категория 12+. Маяк. Как знать?
9: Мы продолжаем наш разговор о романе «Отцы и дети» и его генеалогических корнях. С нами историк-генеалог, куратор генеалогических проектов Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Елизар Рогожкин. Мы более-менее Кирсановых семейств, значит, обсудили, что да. Вот дедушка был генералом там, в 1812 году, значит, дворянином военным. И выяснили мы, что 3, собственно, сословия, по 3 направлениям мы можем идти. Это у нас как раз дворянство, это у нас крестьянство и духовенство. И вот если говорить уже о родословной Базарова, тогда он уже в духовенство, да, у нас получается?
10: О, вот тут довольно интересно, потому что мы знаем, что происходил у него, кажется, дедушка происходил из сословия духовенства, и он работал с землей. Вообще как-то не складывается, каким образом человек, который был связан с духовенством, который связан с миром, соответственно, духовным, имеет такие тесные связи с миром крестьянства. Вот. На самом деле это вполне себе распространенная практика, да, то есть во-первых, не нужно путать церковнослужителей и священнослужителей, да, то есть церковнослужители — это люди, которые работают при церкви, и они вполне себе могут, собственно, заниматься и сельскохозяйственным трудом, и каким-то мелким трудом, помогать. При церковном быту священнослужители, особенно в каких-нибудь там, бедных селах, удаленных, малонаселенных, могли получать довольно низкое жалование, и им тоже приходилось заниматься физическим трудом для того, чтобы себя прокормить. Здесь как бы ничего удивительного нет. А удивительное есть в следующем. Вот, опять же, допустим, я уже не Елизар Кирсанов, а Елизар Базаров, и я очень хочу ознакомиться со своими духовными корнями. И ознакомиться я действительно могу. Есть такой документ, который, к слову говоря, по многим губерниям оцифрован. Сейчас можно к нему иметь доступ, это клировые ведомости. Они чем-то похожи на формулярный список у дворян, но за одним таким большим отличием, что формулярный список, он такой антропоцентричный, если можно сказать, да, он заводился на человека, то вот клировая ведомость, она церкви-центрична, она заводилась на, вот сначала у нас есть описание здания, то сколько там свечек, сколько там икон, когда оно построено, и потом, кстати, в ней работает священник такой-то, родился тогда-то, окончил такую-то духовную семинарию, служит тогда, тогда-то, тогда-то. Это мне позволяет, это, во-первых, очень хорошо, это я могу сразу же ознакомиться со своим потенциальным предком. Все-таки нужно понять, что на дворе 59-й год, и сын священника вовсе не обязательно будет тоже священником. Может получить образование, не связанное с духовным образованием, как было в случае с Базаровым, потому что отец-то его медик. А это главный социальный лифт Российской империи. Потому что медики нужны. Медики нужны и гражданские, и военные. Тем более, что Российская империя воюет. Раз она воюет, то нужно раненых лечить. И это очень действительно такой распространенный, очень важный социальный лифт, потому что, ну, смотрите, чтобы стать медиком, мне нужно сделать три шага. Значит, во-первых, перед тем, как поступить в вуз, я должен окончить школу, ну, собственно, как и сейчас. И, соответственно,

0: английский, немецкий и французский языки. Но этому человеку повезло, потому что он дожил до Сталина, и на него завелся уже личная карточка советского периода, привычная нам. И там он отмечал, что не владеет никаким языком, кроме российского, кроме русского. То есть мы понимаем, ну, отец немножечко помог с немецким, а не английским, с немецким и французским языком. Ну, либо человек просто успел забыть эти два языка.
1: Либо просто не хотел лишний раз рекламировать в советское время знание буржуазных языков. Не надо вот этого всего было. Чем меньше знаешь языков, тем лучше то было.
0: Вероятно, вероятно. И окончив гимназию, я окончил высшее учебное заведение, которое был Новороссийский университет, он приступает к работе. Работал он медиком. И работал он, кстати, довольно продолжительное время. По-моему, он в Конотопе работал медиком. На него заводился уже привычный нам формулярный список, потому что так сложилось, что, окончив высшее учебное заведение, став медиком, он пришел в дворянство. Это очень, кстати, удобный социальный лифт, потому что, окончив высшее учебное заведение, вы его окончили сразу же с титулатуры личного дворянства, либо, если вы становились доктором наук в процессе, это уже потомственное дворянство. Это прям очень-очень удачный социальный лифт. Так вот, это то, что связано с медициной. Но есть еще один момент. Это то, что списки медиков, российский медицинский список, издавался также централизованно. И мы можем с ним ознакомиться, а поскольку, как я уже неоднократно хвалился, если что-то централизовано, значит, это оцифровано. И мы можем ознакомиться с этим российским медицинским списком, кстати, по-моему, даже на Яндекс.Архиве оцифрованном разделе периодика, который с 1815 года точно, по-моему, издается пофамильно в три колонки. Значит, у нас есть колонка о сословии человека, о его, ну, допустим, там написано фамилия Базаров Александр, штаб-лекарь. И это сразу же переводит его в коллежский асессор. Вот у нас штаб-лекарь, кол-асесс, Базаров Александр. Мы это сразу видим, это оцифровано, мы можем это увидеть уже в интернете, просто загуглив, и понимаем, все, отлично, это еще и централизовано, и это еще подтверждено совершенно точно, что этот человек является медиком. Все, это хорошо, это замечательно, и это прекрасно. И вообще все вот эти дела, связанные с образованием, они не очень хорошей сохранностью обладают, но если мы успеваем найти личное дело, вот, соответственно, на студента, соответственно, и на школьника, соответственно, скорее всего, и на рабочего, в данном случае медика, то это большая, большая удача для нас. Вот. Это то, что касается Базарова. Но вот мы начали об этом говорить, но о трех китах, да, вот это метрические книги, исповедные ведомости и ревизские сказки, они актуальны для всех сословий. Вот, но есть же еще одно сословие, самое распространенное, самое многочисленное сословие в Российской империи – крестьяне. В данном случае села Марина. Как бы они записывались в метрической книге? Они записывались бы по сословию, всегда оно указывалось. Да, то есть, будь выпускником, там, написали бы, например, там, лекарь, дворянин или крестьянин такого-то села или такой-то деревни, если я живу совсем в каком-нибудь маленьком населенном пункте. Это было бы универсально для всех. Сословие указывалось бы всегда. А впоследствии, где я живу, православное вероисповедание. Либо любого другого, смотря какую метрическую книгу я читаю. Следующий момент – это исповедная ведомость. Это очень интересный документ, потому что, ну, для того, чтобы показать, что я верующий, а в Российской империи большую часть населения составляли православные, мне нужно, как вы думаете, что мне нужно для этого?
1: Пойти в храм.
0: Пойти в храм, естественно, как минимум раз в год. И пройти главное, собственно говоря, главный обряд – это исповедь и причаститься. Хоть раз в год я это сделать обязан. Вот кровь из носа. Будь я стопроцентным нигилистом, но сходить в церковь надо. А если я отсутствую в церкви, то мою фамилию вписывают в исповедную ведомость. Отсутствовал на исповеди. И причина. Причины могут быть разнообразные, но самые распространенные, наверное, довольно логично, это ушел в раскол. Это самое популярное, это вот у меня был проект по раскольникам, соответственно говоря, это у нас современная Нижегородская область, вот, и там была исповедная ведомость, где, да, люди ушли в раскол, люди стали нетовцами, да, то есть уверовали в то, что нетовцы — это секта Спасова Согласия, верят в то, что пришел Антихрист, властвует над всеми нами, все, что нам стоит, чтобы спастись, это читать Спасову молитву, вот. Вот. И это мы как бы понимаем, что это другие люди какие-то, другого вероисповедания, но поскольку

0: крестьяне, скорее всего, они все там жили в этой деревне и просто понимали, а, ну да, но вот этот человек, он немножечко странный, он не ходит в церковь, он читает свою молитву.
1: Так, давайте небольшую паузу сделаем на рекламу, вернемся и продолжим обсуждать роман «Отцы и дети» и его генеалогические корни.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
3: Выборы 2026.
4: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Сокольскому округу Хамикова Татьяна Владимировна требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Почему вы пойдете на выборы?
9: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
10: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
11: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
12: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
13: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
8: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
14: Сергей Лавров.
15: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
16: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
17: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
18: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил Вологодскую область в числе лидеров Северо-Запада по вводу жилья. В тройку вошли Санкт-Петербург – 3,6 миллиона квадратных метров, Ленобласть – 1,3 миллиона квадратов и Вологодская область – 1,1 миллиона квадратных метров. Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что по итогам прошлого года в регионе ввели рекордные за 10 лет 805 тысяч квадратных метров жилья. А с начала этого года уже около 400 тысяч. Также в Вологодской области улучшили жилищные условия для 8190 человек при расселении аварийного жилья, а годовой план по обеспечению жильем детей-сирот расширен до 518 человек. В Вологодской области запустили антикризисный центр для детей и подростков. В регионе создано специальное антикризисное подразделение, предназначенное для оказания экстренной психологической помощи детям, родителям и педагогам. Как отметила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова, поводом для обращения могут стать тревожные сигналы от ребенка или подростка. Обратиться в подразделение можно, если ребенок или подросток говорит о нежелании жить, причиняет вред своему здоровью или демонстрирует другое опасное поведение. В Вологодской области в декабре откроется первый центр активного долголетия. В России развивается медицина здорового долголетия. Главная идея этого нового направления – выявить отклонения в параметрах организма, которые еще не привели к факторам риска и заболеванию, и не допустить возникновения болезни. То есть замедлить процессы старения, а не бороться с последствиями. В нашем регионе первый центр активного долголетия планируют открыть в декабре на базе Центра здоровья для взрослого населения поликлиники номер 1 города Вологды. По сценарию «Череповчанина» снимают остросюжетный детектив. В Петербурге проходят съемки детективного сериала НТВ «Медведь», главные роли в котором исполнят Максим Стоянов, Алексей Барабаш и Анна Королева. Сценарий написал «Череповчанин» Дмитрий Дашко. В Вологде выступит оркестр духовых инструментов «Classic Modern Band». 12 сентября в 17 часов в парке ветеранов состоится концерт оркестра духовых инструментов имени Виктора Кочнева. Для публики прозвучат лучшие номера от классических произведений до современных обработок и всеми любимых мелодий. Вход свободный.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха 21 градус. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мощейко, служба новостей.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 16 часов.
1: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, завтра президент проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. На саммите БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР не планируются, но они могут пообщаться на ногах, указал Ушаков.
4: Будет ли встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем? На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
3: Ушаков также сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Также Ушаков сегодня рассказал, что Путин и Моди завтра ознакомятся с достижениями промышленности России и Индии на выставке «Иннопром». Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ, указал представитель Кремля.
5: Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
3: Песков добавил, что Киев переходит к террористической деятельности, будучи не способен переломить динамику на фронте. Помимо этого, представитель Кремля также отметил, что Владимир Путин сегодня вылетит в Индию для участия в саммите БРИКС. Кадры боевой работы группировки войск «Север» по установлению контроля над населенными пунктами Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области опубликовало российское военное ведомство. Во всех боях принимали участие военнослужащие группировки войск «Север». Подразделения группировки, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской, Харьковской областей и Украины, указали в Минобороны. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирного населения, подчеркнули в министерстве. Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, лишив сотни тысяч граждан Германии, проживающих в ФРГ россиян, доступа к консульским услугам. Об этом сообщило посольство России в ФРГ. Комментируя реакцию властей Германии на инцидент с БПЛА в Лейпциге, ответное закрытие российскими властями генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и филиалов Института Гёте в России. Полиция Лейпцига 5 августа сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Президент России заявил об отсутствии Германии доказательств угроз со стороны Российской Федерации и связал обвинение в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением ФРГ. Медведь, которого держат на Александровском машиностроительном заводе в Пермском крае, напал на уборщицу, которая чистила его клетку. Хищник находился в огражденной территории, но смог зацепить женщину и подтянуть к себе, когда она близко подошла к клетке во время уборки. В результате в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. В настоящее время ее жизни, к счастью, ничего не угрожает. Этого медведя еще в 2000 году подарили Александровскому машзаводу в честь 200-летия предприятия. Он живет на территории заводского профилактория. В Москве сегодня по-летнему теплый день. Воздух прогрелся выше 25 градусов, и это соответствует показателям июля, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, такая теплая погода в эти дни сентября случается в среднем один раз в 20 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Мурманске завтра без существенных осадков и 11-13 градусов, в Калининграде 16-18, тоже без осадков, в Уфе 20-22, осадков не ожидается, в Нижнем Новгороде плюс 17-19, преимущественно без осадков, в Воронеже 24-26, дождь, в Сочи завтра 26-28 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди, ночью 10-12 градусов, днем 14-18. 14-16. В Москве в пятницу облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, и днем уже не так тепло, как сегодня, лишь 17-19 градусов. Ну а в эти минуты в российской столице температура воздуха составляет 25 с лишним градусов. Дует юго-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук, кандидат биологических наук Илья Удалов. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. Сегодня хотим поговорить о кольчатых червях, вот об особенности вообще этих живых существ и их поведения. Вообще, почему кольчатых червей называют именно кольчатыми? Да что у них кольчатого такого, у этих червей?
3: Ну, это на самом деле очень просто. Если вы возьмете обыкновенного дождевого червяка, он типичный, можно сказать, представитель, возьмете его в руки, то увидите, что тело его как будто бы состоит из колечек. На самом деле это сегменты. Вот у него тело разделено на сегменты, их очень-очень много, и внешне они выглядят как кольца, да, в отличие, скажем, от круглых червей, всяких неприятных, да, типа аскариды. Вот, у него никаких колечек на теле нет, да. А вот кольчатые черви, они имеют вот такую кольчатость характерную. Пиява, кстати, она тоже выражена.
1: А еще же плоские черви есть.
3: Да, есть еще плоские, но они как бы особняком стоят. Вот к кольчатым червям они отношения не имеют.
1: А количество сегментов мы можем посчитать? Оно будет всегда одинаковое?
3: Можем, и это зависит от того, что за червяк перед нами. Вот обычно вот большинство кольчатых червей, вот надо сказать, что там есть еще вот самая большая группа, многощетинковые, они в основном в море живут, это черви, у которых ножки есть на каждом сегменте. Вот,
1: это есть сороконожки взять, гусеницы уже?
3: Нет, сороконожки — это другое, это родственники насекомых и пауков. А это такие морские черви, ножками. Вот. А, так вот, есть, значит, многощетинковые черви, те, которые в море с ножками, да, в основном. Есть малощетинковые черви, к которым относится дождевой червь. Есть пиявки. Так вот, только у пиявок количество сегментов постоянное. Их не так много. Да, их порядка 30 сегментов. А вот у остальных кольчатых червей количество сегментов посчитать можно, но оно отличается там в зависимости от вида и в зависимости от возраста. Но обычно их очень-очень-очень много.
1: Они как дерево, да? Чем старше, тем больше колец.
3: Ну, да, фактически. Ну и плюс это зависит от вида конкретного, да, от конкретной группы.
1: А как они формируются? Почему эти кольца-то появляются? Вот маленький червячок вылупляется. Угу. У него сколько колечек?
3: А вы знаете, это тоже очень зависит от группы. Вот если мы берем вот этих вот морских многощетинковых червей, то у них есть личинка, у которой вообще никаких колечек нет, и у нее всего несколько пар ножек. А потом постепенно на конце тела начинают по мере роста отчленяться все новые и новые членики с ножками. Их все больше и больше становится. А вот у пиявок, например, когда пиявка выходит из яйца, а у нее уже столько же членников, сколько у взрослой пиявки. Вот такие особенности.
1: Но вот вообще наличие колец у кольчатых червей, оно как-то определяет их образ жизни, да, и вообще существование, оно другое, наверное, в отличие от, опять же, плоских червей или каких-то других круглых червей?
3: Ну, вообще, да, ну, как бы они по-другому устроены, мне... Конечно, не хотелось бы в какие-то совсем дебри отдаляться. Вот.
1: Ну, я вот помню, например, в детстве мы любили взять, значит, червяка вот этого дождевого, наш любимого, значит, и его разрубить на две части. И получалось два червяка. Как так вообще? Это всегда была какая-то тайна жизни для меня с детства.
3: Вы знаете, кстати, два червяка не получится на самом деле.
1: Как не получится?
3: Потому что, смотрите, если вы разрубите лопатой червяка дождевого, передняя часть червяка, которая с головой, она отрастит потом хвост. А вот задняя часть червяка, она переднюю часть не отрастит.
1: Как грустно-то. Я всегда...
3: В отличие, кстати, от плоских червей многих, ну, например, от планарии. Может быть, помните, из школьного курса молочно-белая планария. Вот ее можно нашинковать даже на тоненькие-тоненькие такие классики, и каждая отрастит и хвост, и голову.
1: Удивительно.
3: Вот. А вот дождевой червь только хвост отращивает.
1: А сколько раз он может отращивать хвост?
3: Ну, вы знаете, я не считал, не ставил эксперимент. Мне кажется, что много раз. Я думаю, сколько раз его травмируют, столько раз он будет пытаться регенерировать.
1: А вот интересно, если, опять же, дождевые черви, они, ну, наиболее нам понятны, да, из кольчатых червей. Ну, пиявки тоже, конечно, понятны, но пиявка как-то, ну, у нее какая-то более негативная коннотация, не знаю. Все-таки,
3: ну, да, понятно, кровь тут наша.
1: Да. Дождевые черви, они такие, в общем-то, безобидные. И рыбу на них и хорошо ловить.
3: И более того, полезные. И они почву формируют, да, перекапывают, там, аэрируют, ну как же, делают, рыхлят почву, тем самым там больше воздуха для корней, да, для растений. Да, ну и плюс они ее едят и таким образом вот перерабатывают, да, создают почву.
1: А как вот, кстати, интересно, дождевой червь кольчатый, да, он передвигается в почве. Он что, съедает перед собой землю и таким образом продвигается вперед? Или как он копает? Лапок у него вроде нет?
3: Да, я сейчас вам расскажу. Вот у него довольно интересная история. Значит, дело в том, что у кольчатых червей, значит, изначально в каждом сегменте есть полость тела, такой, ну, представьте себе воздушный шарик, но жидкостью заполненный, да, который форму таким образом червя поддерживает. А вот у дождевого червя между этими шариками жидкостью у него есть дырочки. И он может эту жидкость перекачивать туда-сюда. И вот червяк сначала делает кончик своего тела, да, головы, тоненьким-тоненьким, всю жидкость оттуда как бы назад гонит. И просовывает этот тоненький кончик в маленькую щелочку, а потом туда опять загоняет жидкость, да, из предыдущих сегментов. У него надувается передний конец, вот так он прокапывает землю. Он то сужает конец тела, то потом туда жидкость перекачивает, и таким образом он проделывает ход в земле.
2: А чем же он питается тогда, если он не ест землю?
3: Землей и всяким там перегноем, который там есть. Вот у нас в университете на кафедре экологии беспозвоночных есть культура дождевых червей. Вот. Им особый человек периодически туда насыпает морковочки труганые, вот, чтобы она там, значит, подгнивала, и черви ее едят. Ну, там такие шкурки банановые, да, ну, плюс субстрат сам вот этот почвенный, они тоже его едят. Да. То есть они едят всякий перегной, да, всякую остатки растительной, животной пищи, которые, ну, остатки растительных животных организмов, которые находятся.
1: А зачем вот кольчатым червям, в частности дождевому червю, нужны щетинки, о которых вы упомянули в начале?
3: Ага. Ну вот дождевой червь, он этими щетинками цепляется за стенки хода своего.
1: То есть вместо ножек у него щетинки, да, получается? Вместо ручек?
3: Ну, можно сказать так. Это, я бы сказала, остатки от ножек, да, вообще исходно у кольчатых червей ножки с щетинками, у некоторых очень длинные щетинки. То есть, например, кольчатый червь морской называется морская мышь. У нее щетинки такие длинные, что она выглядит как мышка толстенькая.
2: Морской червь как мышка выглядит?
3: Да, ну такой вот червь-мышка.
2: С ушами?
3: Нет, ушей нет, но у него щетинки густые, длинные, плюс он сам такой толстенький, и как бы по очертанию, по своей фигуре, да, и вот эти вот щетинки, как волосы длинные, вот они делают его похожим на мышь.
1: Пищит?
3: Только бегает.
1: Опять же, с детства помню, что дождевым червяка нужно мочить, чтобы ему хорошо было в этой жизни. То есть, когда он высыхает, совсем тяжело ему становится, да? Ему обязательно влага нужна.
3: Да, это правда, но на самом деле тут история такая. Дождевому червяку, чтобы ему было хорошо, ему нужно, чтобы не было сухо, потому что, да, он погибает от сухости, да. Но в то же время в воде он тоже помрет, он не водный. Ему нужна влажная почва.
1: Захлебнется, что ли?
3: Водой,
1: что? Захлебнется он в воде, получается?
3: Ну, что-то вроде, да. То есть в воде им плохо, да. Кстати, вот вспомните историю, да, когда дождь идет сильный дождь,
1: они все на поверхности,
3: черни, они вылезают на поверхность, им некомфортно, когда много воды, вот, но если червяк окажется, вот если он выполз да, после дождя и не успел обратно, кстати, домой, да, в почву, и стало резко сухо и жарко, то он высохнет, да, и тоже погибнет.
2: Угу. А вот скажите, пожалуйста, морские черви, вот эти на мышей, которые похожи, они там тоже под дном морским живут или они на поверхности дна?
3: Они живут на поверхности дна, более того, они хищники. Вот, у них есть глотка, которая выворачивается наружу, и они этой глоткой хватают разных животных небольших, ну, не рыб, конечно. Хотя, знаете, есть, кстати, страшный такой червь, тоже многощетинковый морской, я забыл его название, к сожалению. У него огромные совершенно челюсти, и он прячется в грунте, и когда, значит, рыбка над ним проплывает, у него появляется, значит, голова с огромными челюстями, и он рыбу хватает и утаскивает в грунт, в песок. Вот такие тоже бывают.
1: Ужас какой. Заглатывает, как анаконда целиком заглатывает свою добычу, получается.
3: Да, да, да.
1: А вот если сравнивать дождевых червей и вот пиявок, о которых мы уже тоже начали говорить, они по-разному передвигаются, они по-разному как-то живут, несмотря на то, что они и вроде кольчатые,
3: да? Знаете, да, по-разному передвигаются. Вот дождевой червь, я рассказал, как передвигается. Он перекачивает жидкость полотную там спереди назад, утончает тело, да, там расширяет и таким образом роет землю. Я так делать не умею. Они либо шагают, да, как гусеница, землемер, да, попеременно отрывают передний и задний конец тела, либо они тело изгибают, так волнообразно двигают телом. Это тоже так интересно, жаль, показать не могу.
1: Как брейк-дансеры, как брейк танцуют, танец брейк.
3: Ну, скорее, знаете, я бы ассоциировал вот с тем, как, не знаю, киты плавают, да, у них тело так в вертикальной плоскости немножко изгибается. Но вот представьте себе, вот червяк, он как лента волну такую делает, да? Вот, видел в Ютубе видео, снятое под водой в каком-то пруду, и там, значит, куча пиявок, и вот они таким способом там плывут, да, как волна, да, изгибая.
1: А размножаются, как они? Обратно. Вот, да, я тоже хотел спросить, интересно.
3: Отлично.
1: Размножаются, как кольчатые черви?
3: Знаете, тоже по-разному. Все по-разному. Вот. Многощетинковые, да, которые в основном морские, они просто свои половые продукты выметывают в воду, как многие рыбы, и, значит,
1: типа икры.
3: Сперма и яйцеклетки, да, встречаются прямо в воде. А черви дождевые, у них очень непростой способ, они окружаются, сползаются вместе, окружают себя такой слизистой муфтой, и туда, собственно, выделяют свои половые продукты и ими обмениваются. Они гермафродиты, так что они и самка, и самец одновременно в одном черве.
1: А то есть там не то, что два червя встречаются, там сразу большая сходка, так, тусовка червей, да, получается?
3: Не-не-не, ну встречаются два, потому что каждый червь, он гермафродит, они оплодотворяют друг друга. Вот. Не самец самку, а среднего рода, можно сказать. Вот, а пиявки, у них внутреннее оплодотворение. Более того, у многих пиявок есть травматичное оплодотворение. Они втыкают, как бы, пакет со сперматозоидами в тело партнера. Они тоже гермафродиты, то есть оба партнера друг в друга втыкают сперматофор, так называемый, и дальше у них сперма мигрирует как бы по тканям куда надо.
1: Да, мне кажется, мне кошмары сегодня ночью будут сниться после вот такого знания, которое я сегодня получил. Мне надо переварить. Спасибо большое за эту беседу. Сегодня мы говорили о поведении кольчатых червей, а вот на примере пиявок и в основном дождевых червей нам помогал доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук, кандидат биологических наук Илья Удалов. Большое спасибо вам, Илья, за эту беседу и всего самого доброго.
2: Спасибо, до свидания.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 16:30.
6: Новости.
5: Студия Наталья Христова. Начнем заявление из Кремля. Абу-Даби как место проведения трехсторонних переговоров России, США, Украина будет на повестке дня по мере их подготовки. Об этом заявил только что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, Москва обсуждала с Вашингтоном возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Они могут продолжиться в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, заявлял помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он также отмечал, что Москва не видела дорожную карту по украинскому регулированию, о которой говорил американский госсекретарь Марко Рубио. И в продолжение темы, Дмитрий Песков сегодня заявил, что все вопросы, связанные со спецоперацией, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными. Что касается атак ВСУ по мирным гражданам, по курортам, по гражданской инфраструктуре, то это, как отметил Песков, происходит из-за неспособности Киева переломить на фронте ситуацию в свою пользу.
7: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
5: Тем временем до 28 выросло число пострадавших при ночной атаке украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Среди них двое из детей, сообщили в оперштабе региона. По факту атаки ВСУ на гражданские объекты в Сочи Следственный комитет возбудил уголовное дело. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что удар по курортной зоне Сочи был целенаправленным.
8: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Сочи. Ночью украинские боевики нанесли удары безэкипажными катерами по гражданским объектам на набережной курорта. Ранения и травмы получили мирные жители, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств. Устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению очередного бесчеловечного преступления. Следственный комитет России даст принципиальную правовую оценку этой террористической атаки и примет меры для привлечения к уголовной ответственности каждого виновного.
5: В Центре избиркома сегодня объявили о старте приема заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах. Как сообщили в ЦИК, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжело больными и по другим уважительным причинам. Подать заявление можно на портале госуслуг через личный кабинет. Другие варианты – прийти в участковую избирательную комиссию по месту жительства лично или попросить кого-то другого, а также сообщить о желании голосовать дома по телефону. Выборы пройдут в этом году с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Первая волна заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями каждый год фиксируется к концу второй-третьей недель сентября. Причем зимой и осенью регистрируется от 82 до 90% всех случаев ОРВИ в году. Об этом рассказали в Институте материнства и детства Пироговского университета. Возвращение детей в классы после летних каникул неизбежно сопровождается резким всплеском заболеваемости. Именно дети традиционно остаются главным двигателем этой статистики. Средний инкубационный период большинства респираторных вирусов, риновирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа составляет от 2 до 5 дней, а к середине месяца педиатрические участки медучреждений заполняются первыми пациентами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 25 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Почему вы пойдете на выборы?
10: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
11: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
12: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
13: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
9: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Новости спорта.
14: Студия Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В эти минуты Сибирь играет с Амуром. Здесь пока по нулям. Сразу четырем ведущим российским фигуристам отказано в получении нейтрального статуса. С подробностями Алексей Крылов.
15: Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба организации. Напомню, что в августе ISU присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако в сентябре отозвал его. Также Международный союз конькобежцев установил, что Александра Степанова и Иван Букин, пятикратные чемпионы России в танцах на льду, не соответствуют требованиям для участия в качестве нейтральных спортсменов и не могут выступать в этом статусе на международных турнирах в текущем сезоне. Как сообщается на сайте организации, для получения нейтрального статуса спортсмену нельзя состоять на действительной службе в вооруженных силах или органах национальной безопасности России, нельзя принимать активное участие в боевых действиях в конфликте на Украине или публично поддерживать СВО. По мнению чиновников АСЮ, Валиева и Кондратюк, а также Степанова и Букин таким критериям не соответствуют. Теперь российские фигуристы вправе в течение 21 дня обратиться в спортивный арбитражный суд и через него добиваться справедливости. Что они и сделают. Во всяком случае, об этом заявил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что атлетам и федерации будет оказана юридическая поддержка. А вот в Международном Олимпийском комитете отказались дать оценку действиям АСЮ.
14: Челябинск одержал победу над «Динамо Барнаул» в матче четвертого тура раунда пути регионов Кубка России по футболу. 2-0. На следующей стадии турнира Челябинск встретится с костромским «Спартаком», который прошел Рязань. 22-летний полузащитник сборной Чили Максимилиано Гутьерре стал игроком футбольного клуба «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Полузащитник подписал контракт с «Динамо» до конца сезона 30-31 годов. Ну а Ростов, в свою очередь, объявил о подписании контракта с правозащитником Данилом Хлусевичем. Срок соглашения не раскрывается. Футболист перешел в Ростов на правах свободного агента из «Спартака», с которым сегодня же и расторг контракт по взаимному согласию. И о спорте на этом пока все.
16: «Как знать».
17: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами художник-ювелир, реставратор, руководитель направления «Ювелирный дизайн» школы дизайна Высшей школы экономики Слава Фомин. Слава, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
17: Ну, давайте поговорим про искусственный интеллект в ювелирном искусстве, отметим положительные и, может быть, даже найдем отрицательные аспекты. Насколько вообще искусственный интеллект уже плотно вошел в работу ювелира?
19: Ну, дело в том, что это революционная технология, которой, конечно же, еще не все этим пользуются. Очень много ювелиров старого поколения, которые, конечно, на все это смотрят со злобным взглядом. Вот. Но молодежь начинает этим пользоваться и вполне себе успешно.
18: А если говорить об искусственном интеллекте, в ювелирном деле он в каких аспектах может быть использован? То есть, например, можно задать какой-то промпт, придумай мне какое-то классное украшение, и задать какую-то форму, задать, не знаю, какие-то сочетания камней, может, сочетание материалов. Вот что это такое?
19: Да, совершенно верно. Дело в том, что 5 примерно лет назад ко мне обратились какие-то люди и попросили, предложили, говорит, мы создаем специальную сеть для ювелирную и искусственного интеллекта, и не хотели бы принять в этом участие. Я им тогда сказал, что, ребят, вы что, это же так замечательно что-то придумывать, вы хотите лишить людей вот этого творчества, вот этого желания что-то создать, это же так прекрасно, а вы хотите, кому это будет нужно? Но прошло 5 лет, и опыт показывает, что сейчас, конечно, искусственный интеллект создает невероятные вещи, и если вы умеете этим пользоваться, это просто революционная, абсолютно революционная технология.
17: А вот если мы загрузим фотографию, я не знаю, какого-нибудь ювелирного украшения, и попросим искусственный интеллект рассказать, насколько будет точная информация, которую выдаст нам искусственный интеллект, просканировав изображение, можем ли мы доверять вот тому, что нам напишет искусственный интеллект?
19: Искусственному интеллекту доверять нельзя вообще. Дело в том, что искусственный интеллект, много сейчас копий ломается на эту тему, но искусственный интеллект отличается от интеллекта человека и вообще от человека тем, что он не несет никакой ответственности за то, что он делает. То есть абсолютно. Поэтому если человек принимает результаты его работы, то он эту ответственность берет на себя. Поэтому здесь нельзя говорить, вот меня искусственный интеллект обманул или еще что-то такое. Это как просто как очень качественный, классный инструмент, которым можно пользоваться, если ты сам не можешь что-то сделать.
18: Да, вот интересно, а появились ли какие-то действительно нейронные сети, специально заточенные под ювелирку? Вот то, о чем вы говорили, что вас приглашали, но вы сказали, конечно же, нет, людям надо оставлять творчество. Но ребята ведь, наверное, не успокоились, они что-то, наверное, там напилили, а может, не эти ребята, кто-то другой, может быть, придумал какие-то нейронные сети, которые помогают именно ювелирам.
19: Ну, вот специализированных я, к сожалению, не знаю. Ну, может быть, к счастью, не знаю. То есть мне как-то не попадались. Но я специально не изучаю прямо глобально эту тему, да, не слежу за каждым шагом, что там происходит. Просто я уже, так сказать, беру какие-то новые сети, визуализирующие мысли, и просто пытаемся, экспериментируем. У меня студентов много, которые этим тоже пытаются увлекаться. И вот специализированно я не знаю, но все остальные сети вполне себе... И причем это происходит буквально, опять же, революция в этом деле буквально каждую неделю. То есть появляются новые сети, новые названия, я вижу, которые все проверить невозможно. Вот, поэтому вот не могу точно ответить. Но кто-то может поискать. Но и вполне сети, которые всем известны, не буду их сейчас называть.
18: Да, мы их знаем.
19: Да, мы их все знаем, и они вполне себе справляются. Более того, они не просто справляются, чтобы сделать какую-то визуализацию. Они, вот я просто экспериментировал еще там год назад, просто делал фотографию какого-то слепленного из пластилина изделия, и он мне не просто ее превращал в 3D-объект, а уже готовый к печати. То есть это уже изделие, некоторые программы уже делают 3D-модели, как мы раньше говорили, которые можно напечатать на принтере и отлить из металла.
17: Угу.
19: Но ведь... Просто да. Очень качественно они это делают при этом.
17: Но внешне качественно или там и сопромат тоже учитывается? То есть это же получается не просто украшение, да? Это же как самолет надо рассчитать, чтобы и камень держался, чтобы и удобно было носить изделие, и насколько...
19: Да, я еще раз повторяю. Да-да-да, это просто инструмент, который, конечно, человек отвечает за все, что и как камень вставить. Конечно, искусственный интеллект, он сам это все делать не может. Он делает только общие какие-то истории, а дальше человек уже должен сам доводить это до идеального состояния, но сам процесс становится просто невероятно, упрощается. Просто если люди не умеют, там, например, скульптурить там, или еще что-то, это можно взять любую фотографию и сказать, сделай мне вот из этого, как бы из этой фотографии объемную 3D-модель. И он делает это просто невероятно как. Конечно, приходится все дорабатывать и вручную потом, может быть, дорабатывать. Но вот то, что, так сказать, вот он делает, у меня даже родилась технология вот когда-то еще давно, но сейчас она приобретает еще больше значения. Вот если человек не умеет что-то делать маленькое, такое трудоемкое, да, то это можно всегда слепить так, вот

0: будут ли сочетаться такие-то камни с такими металлами, удержит ли условно там три каких-то там опорных точки камень там весом столько-то, столько-то граммов и так далее. Может ли он помочь именно в технической стороне, чтобы, ну, действительно потом не надо было рубанком все это допиливать?
1: Нет, конечно. Вернее, как? Спросить можно, и он с удовольствием вам все это расскажет и покажет, и очень подробно это сделает. Но это все как бы не работает, потому что дело в том, что искусственный интеллект черпает свои знания из каких-то источников.
0: Ну да, да, да.
1: Качественных источников нет вообще. Дело в том, что у меня классическое ювелирное образование, настоящее, да, и то, что я вижу сейчас... Это он даже мне сам сказал, когда мы там с ним что-то обсуждали. Он говорит: ну что вы хотите? В конце 80-х появилось очень много самоучек, которые сами что-то делают, учатся и делают, как, ну, как бы не зная, что за этим стоит столетие вообще практики ювелирные, образования, обучения, технологии. И сейчас практически вот этой старой школы, которую я, например, обладаю, очень мало людей, ну, на пальцах одной руки можно посчитать, вот, старичков, которые действительно про все это знают. Mm. И, конечно, вот это все, вот эта примитивистская история, которую мы сейчас видим, она, конечно, идет из-за этого. И во всех странах это происходит, потому что это очень просто сделать, вход в профессию очень легкий, и вот так это все формируется.
0: А что, нельзя какую-то школу открыть или, вот, так сказать, олдскульную, настоящую, чтобы учили
1: открыть-то
0: по старым
1: можно
0: методам? Или...
1: Открыть... Вот я этим занимаюсь как раз. А-а-а. Я учу людей, но и я учил даже людей, которые там по 40 лет сидят, просидели за верстаком, которые крепили всю жизнь бриллианты. То есть люди, ну, высочайшего уровня, и я им давал советы, и они были просто в восторге от того, что я им там рассказывал какие-то нюансы, как там делать разметку правильно, там, и так далее, и так далее. И это было прям... Мне действительно было очень круто, радостно, что вот кому-то это понадобилось, именно даже людям, которые воспринимают, которые имеют огромный опыт. Одни из лучших ювелиров, можно сказать, даже в мире, которые с удовольствием эти знания получали. Но современная молодежь, к сожалению, у них нет в этом потребности. Они даже не очень понимают, что нужно для этого. И достаточно поверхностных знаний, уже как бы люди что-то делают, об этом пишут везде и так далее. И вот эти примитивные вещи стали трендом из-за вот этой огромной энергии этих людей, кто это все выкладывает там и постит, и радуется. Ну, дай бог им всем счастья.
2: И в итоге к чему мы придем? В итоге какая-то новая мода будет, новые правила, я не знаю, новые каноны в ювелирке, да? Старая школа уйдет, постепенно уступит место искусственному интеллекту и блогерам ювелирным.
1: Ну, думаю, да. Но всегда остается что-то, вот, скажем, были полностью уничтожена технология, вот эта вся, как бы, практика использования виниловых пластинок, да, но все равно остались какие-то фанаты в какой-то маленькой целевой аудитории. Вот, кто-то снимает до сих пор на фотопленку настоящую тоже.
0: Это я.
1: Люди
0: всегда... Виниловые пластинки слушают, это я.
1: Да-да-да. Вот и такие люди всегда останутся. Другое дело, что как бы сформулировать для себя понимание вот этого, чтобы эта вся технология не пропала, не ушла в небытие, это, конечно, вот в такое время, когда должна быть какая-то поддержка от государства, чтобы сохранить вот эти все старые знания для будущих поколений, которые узнают, окажется, что это все утеряно, и никто не знает, как это делать.
2: Угу. Давайте вот сделаем небольшую рекламную паузу и через пару минут продолжим наше общение. Ювелирное искусство в эпоху искусственного интеллекта. С нами художник-ювелир Слава Фомин. Вернемся через 2 минуты.
3: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк.

0: выборы 2026.
1: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Сокольскому округу Хамикова Татьяна Владимировна требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: Сергей Лавров.
11: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
10: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
12: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
13: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил Вологодскую область в числе лидеров Северо-Запада по вводу жилья. В тройку вошли Санкт-Петербург, 3,6 миллиона квадратных метров, Ленобласть, 1,3 миллиона квадратов и Вологодская область, 1,1 миллиона квадратных метров. Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что по итогам прошлого года в регионе ввели рекордные за 10 лет 805 тысяч квадратных метров жилья, а с начала этого года уже около 400 тысяч. Также в Вологодской области улучшили жилищные условия для 8190 человек при расселении аварийного жилья, а годовой план по обеспечению жильем детей-сирот расширен до 518 человек. В Вологодской области запустили антикризисный центр для детей и подростков. В регионе создано специальное антикризисное подразделение, предназначенное для оказания экстренной психологической помощи детям, родителям и педагогам. Как отметила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова, поводом для обращения могут стать тревожные сигналы от ребенка или подростка. Обратиться в подразделение можно, если ребенок или подросток говорит о нежелании жить, причиняет вред своему здоровью или демонстрирует другое опасное поведение. В Вологодской области в декабре откроется первый центр активного долголетия. В России развивается медицина здорового долголетия. Главная идея этого нового направления – выявить отклонения в параметрах организма, которые еще не привели к факторам риска и заболеванию, и не допустить возникновения болезни. То есть замедлить процессы старения, а не бороться с последствиями. В нашем регионе первый центр активного долголетия планируют открыть в декабре на базе Центра здоровья для взрослого населения поликлиники номер 1 города Вологды. По сценарию «Череповчанина» снимают остросюжетный детектив. В Петербурге проходят съемки детективного сериала НТВ «Медведь», главные роли в котором исполнят Максим Стоянов, Алексей Барабаш и Анна Королева. Сценарий написал «Череповчанин» Дмитрий Дашко. В Вологде выступит оркестр духовых инструментов «Classic Modern Band». 12 сентября в 17 часов в парке ветеранов состоится концерт оркестра духовых инструментов имени Виктора Кочнева. Для публики прозвучат лучшие номера от классических произведений до современных обработок и всеми любимых мелодий. Вход свободный.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха 21 градус. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мощейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 17 часов.
1: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Абу-Даби как место проведения трехсторонних переговоров России, США, Украина будет на повестке дня по мере их подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Абу-Даби не раз заявляли о готовности способствовать украинскому урегулированию. Россия признательна друзьям Объединенных Арабских Эмиратов за эту позицию, добавил Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби. Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил Юрий Ушаков. Завтра президент проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. Двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируются, но, как считает Ушаков, они смогут пообщаться на ногах. Он добавил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Президент ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные со спецоперацией, в том числе участившиеся атаки украинских сил на российские города-курорты. Об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле назвали также эфемерной угрозу для летевшего в Молдавию самолета Зеленского.
5: Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы. Это первое. Что касается попыток устройства, собственно, организации провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
4: Также, по словам Пескова, украинская сторона не способна переломить понятную динамику на фронте, как он отметил, и с этим переходит к террористической деятельности. Российские вооруженные силы пресекают попытки ВСУ вырваться из окружения в котле в Харьковской области, сообщается в ежедневной сводке Минобороны. Ведомство уточнили, что бойцы группировки «Север» в Харьковской области за прошедшие сутки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малое Волчье и Бузово. Все попытки прорыва из окружения пресечены, отмечается в сообщении. 7 сентября Минобороны сообщила, что в Харьковской области в окружении находится около 1700 военнослужащих Украины. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем докладе рассказал президенту о социально-экономическом развитии региона. В том числе он сообщил главе государства об открытии двух мемориалов, посвященных памяти погибших в ходе СВО.
6: Безусловно, внимательно относимся к теме сохранения памяти вместе с мамами, женами наших погибших героев. Мы уже два мемориала сделали, там, где ребята наши похоронены. Непростые были вопросы, у каждой семьи были свои видения, свои предпочтения, но в итоге договорились. Я считаю, что хороший результат получили, и важно, что не только родственники теперь туда могут приезжать, туда на постоянной основе приезжают и школьники, ребята привозят на экскурсии, рассказывают на возложения, и патриотические организации, которым про СВО рассказывают, и про то, собственно, какие подвиги наши ребята, герои там совершали.
4: По словам Ведерникова, в Псковской области действует около полусотни мер поддержки ветеранов СВО, и именно в этом регионе открылся первый центр духовной реабилитации ветеранов специальной военной операции. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже поднялась выше $105 за баррель впервые с 22 мая этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Уточняется, что стоимость нефти Brent выросла почти на 4%. Центр избиркома объявили о старте приема заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольным и по другим уважительным причинам. Подать заявление можно на портале госуслуг через личный кабинет. Другие варианты – прийти в участковую избирательную комиссию по месту жительства, а также сообщить о желании голосовать дома по телефону. Выборы пройдут в этом году в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на пятницу, 11 сентября, из-за усиления ветра. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера. В течение завтрашнего дня порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
4: В Санкт-Петербурге завтра облачно, местами дожди. В ночные часы 10-12 градусов, дневные 14-16. В Москве завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 12-14, а днем уже не так тепло, как сегодня, лишь 17-19 градусов. В эти минуты в столице около 25 градусов.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Службы 495-105-52-44.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем привет! Мы начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода», а это значит, что впереди у нас с вами почти 2 часа разговоров о подростках. Я могу поговорить в режиме монолога, но гораздо лучше, если вы позвоните по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы оставите свой вопрос письменно. И в том и в другом случае я с удовольствием на ваш вопрос отвечу. Просто при звонке по телефону я смогу задать какие-то уточняющие вопросы. И вообще это будет похоже на живой диалог. Ну и традиционно в начале программы хотел бы поговорить о том, что меня волнует, беспокоит и интересует. И хотел бы начать с такой неоднозначной темы. Но я думаю, вы, в общем-то, быстро со мной согласитесь, как только я ее начну. В целом, чаще всего у подростка нет той проблемы, из-за которой мы рвем на себе волосы и ходим по потолку. То есть то, что беспокоит нас, по большей части не то, чтобы сильно беспокоит подростков. Конечно, бывают и счастливые исключения, когда мы одинаково понимаем, что идет не так, и оба согласны в том, что это проблема, и даже оба согласны, что ее надо решать, и даже он тоже готов для этого что-то делать. Но чаще всего на каждом из этих этапов появляются расхождения. Иногда подросток просто не согласен, что у него есть проблема. Ну, например, чаще всего он не ходит гулять, не дышит свежим воздухом, и мы прям за это переживаем, он говорит: нормально, все, я окно могу открыть. Все, у него проблема решена, и он за это вообще не переживает. Трудная ситуация, потому что мы оказываемся в дурацком положении. Мы ему говорим: нет, у тебя есть проблема. Он говорит: нет, у меня нет проблемы, иди решай. Он говорит: у меня нет проблемы, что решать? Вот, ну, на этом обычно все и заканчивается. Следующая история. Подросток может сказать: да, проблема есть, но делать ничего не буду. Потому что это долго, сложно и вообще пока терпимо. Вот, это тоже нередкая ситуация, в которой подросточек признает, иногда искренне совершенно признает, что проблема есть. Я сейчас с таким сталкиваюсь, например, не могу себя заставить что-то делать. Да, я уже все понял, уже надо, уже самому надо, но никак не могу себя, соответственно, сорганизовать. Но и большого стимула к изменениям у них все равно нету, потому что вообще-то изменения – это долго, дорого и сложно, даже для взрослых людей. А уж для подростков, которые живут вообще в альтернативной реальности своей, это практически неподъемная история. Ну и бывает, что подростки совсем согласны, даже пытаются что-то делать, но у них не хватает своего ресурса. А родители часто действуют по принципу: ты сам должен с этим справиться, и мы тебе дадим по башке, если ты не справишься. Вот. А подросток, ну, не может. Ну, в общем, далеко не со всеми проблемами можно справиться самостоятельно и даже при помощи психолога. Ну, вот, психолог – это тоже не панацея и не какая-то чудесная скорая помощь волшебная. К чему я все это говорю? К тому, что если вы видите проблему у подростка, хорошо бы первым делом свериться, видит ли он там же проблему. Если он не видит, вам хорошо бы свериться с кем-нибудь другим, видят ли они в этом проблему, чтобы, ну, не оказалось, что все совершенно выдумано и можно жить дальше. Так тоже бывает, я вас уверяю. Если уж и вы, и другие в целом согласны, что проблема существует, то я бы делал попытку побеседовать с подростком, поискать, как из его реальности, из его мира он может увидеть последствия, важные для него, и ограничения, важные для него, которые связаны с тем, что та или иная проблема присутствует. Потому что признает он ее и начнет решать, только если эта проблема касается лично его интересов, лично его задач, которые его беспокоят прямо сейчас. В общем, основное, наверное, что я хотел бы сказать: наличие проблемы еще не означает, что очень легко и просто удастся ее как-то присвоить человеку и начать решать. Иногда достаточно долгий путь для того, чтобы эта проблема стала не только вашей. Но этот путь можно проходить вместе с психологом, конечно, и это будет быстрее. И в конечном итоге дешевле в смысле энергозатрат. Что ж, Телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, пожалуйста, с удовольствием пообщаемся с вами. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи Наталья из Самары. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Да, добрый.
2: Сын 14 лет. Полтора года назад перешел в другую школу по причине переезда в другой район города. В классе друзей не нашел, контакта с классом не получилось. В школе стало трудно находиться, и одиночество тяготило на переменах. И, приходя из школы, он снимал стресс с помощью телефона и приставки. Постепенно стал пропускать школу, то есть утром уходил. Будто бы в школу, гулял по городу и к обеду приходил. Постепенно упала успеваемость. Получился такой замкнутый круг. Общения в школе нет, уход гаджеты, так как сидит в гаджете, не происходит развития, нет опыта общения и опять в гаджет. У психологов были, но они в основном направлены на корректировку действий, поведения родителей, как не критиковать, как поддержать. Но вот конкретно в моменте, когда ребенок неделю прогулял школу, как быть в этот момент, как разговаривать, как поступать, вот непонятно. Ребенок сам с психологом заниматься отказывается. В прошлом году на целую четверть забирали приставку, никаких результатов не принесло. С приставки переключился на телефон. Телефон тоже была договоренность, что оставляет на ночь в другой комнате. Этого тоже не получалось. Мы с мужем силом отбирали, просто из рук вытаскивали телефон. Но это тоже не может быть всегда так. Родительский контроль всегда стоял и есть, но он умело обходит абсолютно все родительские контроли. Мы, родители, со своей стороны пытаемся заместить гаджеты, насколько возможно, там погулять, в кино сходить, просто поболтать. Но он отказывается, говорит, что с вами уже неинтересно. Домашние обязанности выполняет с напоминанием, но неважно, он их делает. На контакт с нами идет. Бывают такие доверительные, даже откровенные разговоры случаются. Но также и бывает в мой адрес конкретно. Достала, отвали. Вот. Сейчас в школе появился друг. Если вдруг заболел, то он в школу, наш сын, не ходит. Ходит только, если пошел вдруг в классе есть. Вот. Не случился контакт с классом, я думаю, из-за того, что это из-за низкой самооценки, отсутствие уверенности и какие-то там небольшие комплексы, насколько, не совсем, конечно, маленький, но небольшого роста и есть небольшой лишний вес. Лишний вес из-за того, что вот сидячий образ жизни. Мы ему предлагаем заниматься спортом, у нас папа спортивно занимается спортом, тренировки стабильно 2 раза в неделю. Но вот сын никак не потянется, отказывается, нет и все. И в связи с этим у меня вопросы. Один вопрос сформулировать не смогла, у меня несколько. Повлияет ли гаджетозависимость на дальнейшую взрослую жизнь? Может ли она перейти и в какую-то другую зависимость перерасти? Или, может быть, наоборот, ребенок будет взрослеть и, может быть, не будет уж такой необходимости играть в игры, может, как-то сойдут, да нет. Вот. И вопрос еще самый главный. Как вот разорвать этот замкнутый круг гаджеты, как снизить давление гаджетов? Как повысить самооценку вот уже довольно-таки взрослому парню? Можно ли отбирать приставку и телефон? И вот что делать, если совсем прогуливает школу? Как быть, если вообще отказывается ходить в школу? Вот, такие вопросы. Угу.
1: Хорошо, спасибо отдельно за вопрос про самооценку. Он такой важный. Смотрите, а как вам кажется вообще, в чем проблема? Какую проблему вы пытаетесь решить семейно?
2: Он, ему находиться тяжело в классе, в школе, общаться именно в классе, общаться не с кем. Его это тяготит, он один. Вот это для него проблема, он сам об этом говорит. Так. Он не знает, о чем общаться с детьми. Но для того, чтобы общаться, какое-то развитие, ну, не, может быть, не обязательно должно быть развитие, но ему трудно влиться в коллектив, он боится вот больших коллективов, он их избегает. Uh-huh. Отказывается ходить в секции, на курсы. Там, где подразумевается должен быть коллектив, он уже говорит, нет, я не пойду, мне это не то, чтобы не надо. Но я буду только сидеть ждать, когда это время закончится. Вот.
1: Uh-huh.
2: Вот проблема
1: хорошо.
2: В том, что...
1: Да. Да, просто столько вопросов про телефон и то, что с ним происходит. А вы, в общем-то, это впрямую проговариваете, это следствие. Да? Ну, изначально. И изначально задача была связана с адаптацией в школе. Сейчас уже ситуация поменялась, уже в школе явно дезадаптация, хотя есть надежда на нового друга. И телефон уже стал самоценностью, правильно я слышу?
2: Да.
1: Угу.
2: Да.
1: При неустойчивой, нестабильной самооценке, при ну вот таком замкнутом круге и страхе что-то пробовать, ну выход – это достаточно медленный процесс. То есть выход на как это, рабочие мощности и на уровень нормального взаимодействия. То есть по-хорошему, конечно, сосредоточить усилия на том, чтобы у него в большей степени вообще получалось общаться и адаптироваться со сверстниками. Во вторую очередь учеба. 14 лет – это какой? 7-й, 8-й класс у него?
2: 8-й.
1: Ну, тоже не катастрофа пока еще, да, и да, и ОГЭ не, небольшая катастрофа. То есть время еще есть не сильно паниковать по поводу учебы, а искать подход к нему для того, чтобы он мог совершать действия, которые будут решать главную задачу, как ему взаимодействовать со внешним миром. Потому что телефон, ну, он свое какое-то место в его жизни займет, но он все равно не решает то, что ему нужно. Соответственно, как только он научится получать то, что нужно в реальности, телефон станет просто не такой значимый и важный. То есть это перестанет быть в каждой бочке затычкой сам по себе. Вот. Простого пути, ну, здесь нету. Я бы, наверное, начал с, возвращаемся к психологам, как раз к тем, которые работают с родителями и помогают родителям выстраивать стратегию. То есть пока он не идет, можете идти вы и вместе с психологами формировать стратегию, как вам себя вести, что делать, что пробовать для того, чтобы он там из своей раковины потихонечку выползал. Я подозреваю, что уже достаточно просто, ну, много всего в кучу и с этими наказаниями, и пропусками, и где-то уже и бессилие, и отчаяние есть. И вот в этой сфере тоже бы навести порядок, чтобы были четкие правила, четкая последовательность в ваших действиях там, и в реализации, если вы решили что-то сделать, да, там, или какие-то последствия обеспечить, чтобы они были атом. Соразмерные, б, своевременные, в, реализованные, ну и так далее. То есть направление работы здесь получается, ну, я бы там три обозначил. Первое – это выстраивание контакта с ребенком, такого, при котором он может прислушиваться и что-то делать. Второе – это стратегия, как его дружить с внешним миром, общать. И третье – это стратегия, как при этом поддерживать уровень все равно необходимых действий, хотя бы для того, чтобы не выперли со школы, пока он разбирается со всем остальным. Вот, логика примерно такая. Ну, да, пожалуй, что так. И я прям очень рекомендую взять себе кого-то в союзники, какого-то психолога, с которым вы вместе будете это все обстукивать, обдумывать, экспериментировать, сверять результаты и от кого будете получать поддержку на пути, потому что путь не быстрый, к сожалению. Спасибо вам большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. И мы с вами продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: можно научить свободе? Только самому быть свободным. И чтобы человек рядом с тобой как-то вдруг понял, что ты ничем не обусловлен. И единственное, что у тебя есть, это чувство.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Владимир Путин с завтрашнего дня в течение 3 дней будет с рабочим визитом находиться в Индии. Там он примет участие в саммите БРИКС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, завтра президент проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
2: Мы запланировали несколько двухсторонних встреч. Первой беседой станет беседа нашего президента с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры встречались только что, буквально на днях, на саммите ШОС в Бишкеке. Состоялась очень полезная и содержательная беседа.
0: По словам Ушакова, Путин и Моди также ознакомятся с достижениями промышленности России и Индии на выставке «Иннопром». Двусторонняя встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС не планируется, но они смогут пообщаться на ногах, считает Юрий Ушаков. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гуптовка и Зарубинка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В районе Ольховатки на Харьковщине блокированы 2 батальона ВСУ численностью до 180 человек. Как отметили в ведомстве, все попытки противника прорваться из окружения пресечены. Российские военные нанесли поражение формированием украинских бригад в районах 4 сел Харьковской области: Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Иннополь. За сутки неприятель потерял в районе этого котла до 40 военнослужащих, а также 2 боевые бронемашины, 3 пикапа, 2 квадроцикла, 3 наземных роботизированных комплекса, указали в Минобороны. Средства ПВО всех российских группировок сбили 6 авиабомб, 7 реактивных снарядов «Хаммерс» американского производства, крылатую ракету «Нептун», более 1000 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 3 украинских безэкипажных катера. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок в зоне спецоперации превысили 1400 военнослужащих. Воздух в Москве прогрелся сегодня до 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Уже к полудню, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, температура воздуха превысила 24 градуса. Синоптик отметил, что на других метеостанциях мегаполиса в полдень было зафиксировано от плюс 23 до 25 градусов на Балчуге. Тем временем на завтра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Следим за развитием событий на сайте 200.ru.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет 24 градуса. Дует южный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Атмосферное давление немного понизилось, но пока еще в пределах нормы, составляет 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В эти минуты Сибирь выигрывает у Амура 1-0 с таким же счетом. Авангард сильнее Сочи. 22-летний полузащитник сборной Чили по футболу Максимилиано Гутьерес стал игроком «Динамо», сообщает пресс-служба «Белоголубых». Полузащитник подписал контракт с «Динамо» до конца сезона 30-31 годов. «Я очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с новыми партнерами по команде. Надеюсь, что нас ждет много побед. Я уже был на нашей базе. В «Динамо» созданы отличные условия. Я очень рад, что продолжу карьеру в таком клубе», сказал футболист. Еще об усилении «Динамо». По данным «Спортэкспресса», в последний день трансферного окна «Динамо» рассчитывает усилить состав футболиста «Массера» и сборной «Гаити» Жозо Казимиром. 24-летний правый полузащитник провел 3 матча на чемпионате мира. В начавшемся сезоне принял участие в 2 встречах в Лиге 1. «Динамо» обсуждает с французским клубом вариант аренды Казимира. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Эльзата Ахметова. В прошедшем сезоне он играл за самарский клуб на правах аренды, провел 31 матч, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. Челябинск одержал победу над «Динамо Барнаул» в матче 4-го тура раунда пути регионов Кубка России по футболу 2-0. На следующей стадии турнира Челябинск встретится с костромским «Спартаком», который прошел Рязань. К другим темам. Антон Сенцов и Кристина Ильина стали победителями соревнований по велоспорту «Маунтинбайк» в дисциплине «Кросс-кантри» на «Спартакиаде народов России» в Миассе. Елизавета Жаткина стала победительницей чемпионата России по тяжелой атлетике в Москве в весовой категории до 49 килограммов. Жаткина стала 4-кратной чемпионкой страны. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
2: Всегда первый и всегда готовы удивлять.
3: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
0: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: пути перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами говорить про подростков, потому что это вообще-то главная тема, по которой я говорю в эфире и в публичном пространстве. Меня зовут Никита Карпов, я подростковый психолог, а это значит, что моя работа заключается в том, чтобы облегчать жизнь родителям подростков прежде всего, иногда через то, чтобы облегчить жизнь самим подросткам. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Гульнарой из Казани. Правильно я ударение поставил?
2: Да, правильно.
1: Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Никита. Да, надеюсь на вашу помощь. Сын 19 лет, студент, яркий, общительный очень, целеустремленный. Так получилось, что этим летом, полтора месяца назад, он попал на телефонных мошенников. И домашние денежные сбережения, соответственно, им отдал. Когда уже это понял, было уже поздно, обратились в органы. Нам сказали, что скажите спасибо, что отдал деньгами, потому что могло быть спровоцировано что-то, нехороших актов.
1: Понятно.
2: Да, вот. Суть в чем, что после этого, конечно, происшествия он очень плохо себя чувствовал. Мы даже боялись, чтобы это к суициду как-то не закончилось. Прям простить себе не мог. Все это заключалось в том, что я вас всех предал, я вас всех разочаровал, зачем я вам такой нужен. Я ему сказала, я говорю, сынок, давай договоримся, что эти деньги ты взял в долг, ты парень умный, у тебя все впереди, ты заработаешь и все это отдашь. Проблема в том, что все равно, вот эта вот неприятная ситуация, она не сходит никак, да, все равно она и в памяти, и она постоянно, даже домой заходишь, она все равно ощущается, летает в воздухе, и я его и обнимаю, и мы с ним разговариваем, и абсолютно такие обычные сейчас житейские темы все обсуждаем, и по учебе. Но вот это напряжение, оно какое-то присутствует. И вот вопрос в том, как обсуждать это происшествие все равно, потому что не получается делать вид, что ничего не произошло. Нужно ли обсуждать? И вопрос, наверное, больше, что вот категорически говорить нельзя. Мне, наверное.
1: Хорошо. Обсуждать... нужно, если у участников процесса есть еще по этому поводу переживания и напряжения, у него, похоже, есть. Я бы прям рекомендовал еще и с психологом ему поработать, пообщаться, потому что вот столкновение с такой ситуацией – это прям тяжело. Взрослые, которые свои деньги отдают, они в очень тяжелой ситуации. А если еще и не свои, это прям может крепко переживаться. И долго, да, то, что вот полтора месяца назад, давайте сразу, это не срок. То есть, если это было сильное потрясение, это вообще не срок для того, чтобы это было прожито, пережито, и что про это можно начать было шутить. Вот. Как только, кстати, семейно получится на эту тему шутить, значит, вы важный такой прошли этап. Все, дальше это не травматичная ситуация. Значит, обсуждать я рекомендую. Вот прям в себе найдите, что у вас не проговорено по этому поводу. Я сейчас скорректирую чуть-чуть, да, сказанное, что вы еще хотите сказать. И ему помогайте сформулировать, потому что он, скорее всего, каяться начинает, да, в том, да, там, что произошло. А говорить важно о чувствах, говорить важно о том, что с ним происходит. Да, мне больно, мне плохо, я растерялся, я тогда испугался. Вот эти все вещи должны прозвучать.
2: Он говорит
1: Очень
2: он
1: хорошо.
2: Это говорит.
1: Очень хорошо. Единственное, что это не должна быть оправдательная речь. То есть, чтобы не получалось такой ситуации, что вот он видит вас обвинителя и начинает перед вами оправдываться, почему так произошло. И вот так произошло, ну, тут смело можно прям говорить, что это не его вина. Если вот взяли в оборот, тут практически нет шансов отскочить. Да, если там
2: Вот
1: не...
2: то, что мне хочется сказать, вот у меня как раз мне хочется сказать, что как можно было поверить чужим людям больше, чем своим
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: родным? Да. Вот мне хочется так
1: Вам
2: сказать, я
1: хочется
2: себя
1: обвинять.
2: удерживаю.
1: Вот вам больно, вам тоже страшно, что вот это неподконтрольно произошло, вам очень обидно за потерю сбережений. И вот это все выливается в, ну, в гнев на самом деле и в месть. То, что вы говорите, как можно, это, ну, это месть на самом деле. То есть вы его чувство вины таким образом будете усиливать. Пользы от этого никакой. Я общался с ребятами, которые оказывались жертвами мошенников, и работал с ними, и там воли ноль. Вот если вдруг они попали, если вдруг их удалось зацепить, это не связано с умом, это не связано с интеллектом, да, вообще никак, не даже не связано с инструктажем. Вот просто звонок раздался, их застали врасплох в этот момент, и они что-то
2: Да,
1: ответили. Дальше
2: так и
1: никто
2: было.
1: не управляет ситуацией. Вот. И в данном случае вам тогда, прежде всего, это работа ваша с собой. Найти объяснение, которое вас успокоит, что это не повезло, что у вас в семье произошел несчастный случай. Что вот этот вот выстрел мошенников, да, там, или гром среди ясного неба пал в вашей семье, на него. Не потому, что он какой-то или не какой-то. Ну, так случилось, к сожалению. Жизнь несправедливая, нечестная, и людей тут хватает с недобрыми намерениями. И вам не
2: Никит,
1: повезло.
2: а как вот тогда, чтобы он веру в себя не потерял, чтобы это вот ему прям вот, ну скажем так, крылья не обломало? Вот тогда поддержка какая должна быть? Вопрос такой-то.
1: Да, поддержка здесь исключительно человеческая. Блин, как же тебе плохо-то, я себе представить даже не могу. Еще мы тут ходим с кислыми лицами из-за этих денег. Да, и, ну, это ужасно страшно, это ужасно неприятно, это очень противное чувство. Я не знаю, вы можете вспомнить, наверное, были похожие в жизни ситуации, я не знаю, да у нас даже если там, не знаю,
2: Да,
1: кошелек
2: конечно.
1: вытащили, ну, это же омерзение, такое липкое очень чувство, что вы мной воспользовались сейчас, да, мной поуправляли так, как я не хотел. И вы
2: Да,
1: вот этим
2: конечно.
1: можете поделиться, чтобы он услышал, что вы разделяете, что вы понимаете, о чем он пытается вам сказать или что он пытается сформулировать. Смотрите, денег не вернуть, а опыта из этой ситуации не вынести нового. Уже

0: напрягся сильно. Ну, вы же его знаете. Да, вы можете сюда вернуться. Но инициативно можно, знаете, в каком случае? Вот там вечер, там что-нибудь такое. И вот вы приходите и говорите: слушай, я тут подумала, аж заплакала, как тебе, бедняге, одному с этим ходить, ну, там больно, страшно, грустно. Да, я тебя обниму, пожалуйста, да, там ты мой любимый сын, вот это вот все. То есть прям проживайте эмоционально, помогайте прожить эмоционально, дайте ему отрыдаться, сами отрыдайтесь. Это прям тяжелая, противная ситуация, с которой трудно справляться и взрослым, и детям. И, ну вот, наверное, еще раз ключевое, сначала с собой. Вот потеряйте внутри себя гнев и обиду на него. Спасибо большое за вопрос. Очень сочувствую всем, кто столкнулся с мошенниками. Звоните, да, если ваши дети пострадали, я с удовольствием с вами поговорю. Удовольствие не очень хорошее слово, но поговорю. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
1: Трудности перехода.

0: Выборы 2026.
1: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен.

0: государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
2: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Объем поставок бензина в Вологодскую область восстановлен. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. В конце августа из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах поставки топлива существенно сократились. Это привело к повышенному спросу и очередям на АЗС. По словам губернатора, власти приняли все необходимые меры для урегулирования ситуации. Провели переговоры с руководством крупнейших поставщиков. Сейчас с нефтебаз отгружается 700 тонн бензина. На заправках, где еще наблюдаются перебои, график поставок синхронизируется, отметили в правительстве. Вологодская область вошла в тройку лидеров северо-запада по вводу жилья. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По итогам прошлого года регион занял третье место, уступив только Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Вологодской области ввели 805 тысяч квадратных метров. Это рекорд за последние 10 лет. Жилищные условия улучшили более 8 тысяч вологжан из аварийного фонда. Регион занимает первое место в России по эффективности реализации федеральных программ. В Вологодской области появится Центр активного долголетия. Его главной задачей станет не лечить последствия, а выявлять риски и замедлять старение организма. Учреждение откроют в декабре этого года на базе городской поликлиники номер 1 в Вологде. На приеме врачи оценят физиологические резервы человека, измерят возраст сосудов и проверят когнитивные функции мозга. На основе результатов для каждого составят индивидуальную программу по снижению рисков заболеваний. Обратиться за обследованием сможет любой житель региона старше 18 лет. В области начал работу антикризисный центр для детей, подростков и их родителей. Подразделение создано на базе областного центра психолого-педагогической помощи. Поводом для обращения могут стать опасное поведение ребенка, случаи насилия, травли и вовлечение в деструктивные группы. Психологи будут консультировать педагогов по стабилизации обстановки в школах. Все специалисты включены в Федеральный реестр экстренной психологической помощи. Оркестр «Классик Модерн Бэнд» даст бесплатный концерт в Вологде. Гостей ждут в парке ветеранов в субботу в 17:00. Коллектив исполнит лучшие номера из своего репертуара – от классических произведений до современных обработок и всеми любимых мелодий. Семинар по деревянной игрушке пройдет в Вологде. В Центре ремесел гости узнают о традициях создания деревянной игрушки русского севера, увидят, как работает мастер и познакомятся с приемами, которые передавались из поколения в поколение. Для слушателей выступят заслуженный работник культуры Ангелина Глебова и народный мастер России Алексей Безобразов. На практическом занятии можно будет увидеть, как из обычной заготовки рождаются готовые изделия, познакомиться с приемами работы инструментом и задать все интересующие вопросы мастеру. Семинар пройдет 19 сентября. Подробности можно узнать в Центре ремесел.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: В Москве 18 часов.
6: Новости.
5: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Абу-Даби, как место проведения трехсторонних переговоров России, США, Украина, будет на повестке дня по мере их подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Абу-Даби не раз заявляли о готовности способствовать украинскому урегулированию. Россия признательна друзьям Объединенных Арабских Эмиратов за эту позицию, добавил Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться именно в Абу-Даби. Все вопросы, связанные с СВО, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными. Об этом также заявил Дмитрий Песков. Что касается атак ВСУ по мирным гражданам, по курортам, по гражданской инфраструктуре, то это происходит, как отметил Песков, из-за неспособности Киева переломить на фронте ситуацию в свою пользу.
7: Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
5: Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что удар по курортной зоне был целенаправленным.
8: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на город Сочи. Ночью украинские боевики нанесли удары безэкипажными катерами по гражданским объектам на набережной курорта. Ранения и травмы получили мирные жители, в том числе несовершеннолетние. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению очередного бесчеловечного преступления.
5: В оперштабе региона сообщили, что до 28 выросло число пострадавших при ночной атаке украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи, среди них двое детей. Владимир Путин в ближайшие 3 дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие В саммите БРИКС об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, президент завтра проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. На саммите БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с представителем КНР Си Цзиньпином не планируются, но они могут пообщаться на ногах, считает Ушаков.
0: На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
5: Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Также, по словам Ушакова, Путин и Моди завтра ознакомятся с достижениями промышленности России и Индии на выставке «Иннопром». Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В районе Ольховатки блокированы два батальона ВСУ численностью до 180 человек, сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что все попытки противника прорваться из окружения пресечены. Российские военные нанесли поражение формированием украинских бригад в районах четырех сел Харьковской области – Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Анополь. За сутки ВСУ потеряли в районе этого котла до 40 военнослужащих, а также две боевые бронемашины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. Средства ПВО всех российских группировок сбили 6 авиабомб, 7 реактивных снарядов «Хаймерс», крылатую ракету «Нептун», более 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 3 украинских безэкипажных катера. Начался прием заявок на голосование на дому в единый день голосования. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным или по другим уважительным причинам. Подать заявление можно через личный кабинет на госуслугах, а также лично или через представителя участковой избирательной комиссии по месту жительства. Жители Сибири наблюдают осеннее нашествие божьих коровок и буквально ведрами выгребают их из своих домов. Это происходит уже не первый год, но к такому количеству насекомых в этот раз местные жители оказались не готовы. В Алтае и других регионах Южной Сибири они массово скапливаются на стенах домов, в солнечных местах, в городах и поселках. Причина в том, что насекомые готовятся к зимовке и ищут укрытие в преддверии заморозков. Эксперты заявляют, что опасность для жизни божьи коровки не несут, но они могут больно покусать. Сегодня в Москве по-летнему теплый день, температура поднималась до июльских значений. Такое случается нечасто, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: По статистике, такое 25-градусное тепло в городе случается в среднем всего один раз в 20 лет. Ну и, по всей видимости, четверг войдет в тройку самых теплых за всю историю регулярных метеорологических измерений. Ветер южных направлений 3,8 метра в секунду, показания барометров начнут падать и вечером составят 743 миллиметра ртутного столба.
5: На завтра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве. Из-за усиления ветра предупреждение гидрометцентра будет действовать с 9 утра до 9 вечера. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
5: В Санкт-Петербурге завтра местами дожди, 14-16 градусов. В Москве тоже кратковременный дождь и уже не так жарко, как сегодня, лишь 17-19 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем наш разговор про подростков. Подростковый возраст длится долго, нервов нам на него нужно много, поэтому, мне кажется, одна из главных задач родителей в подростковый возраст – сохранить свое психическое и психологическое состояние как минимум стабильным, а желательно еще и позитивным, ресурсным. Напомню, телефон прямого эфира для того, чтобы добавить себе ресурсы и стать чуть подстабильнее, 495-728-7171, или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно, и я на него также с удовольствием отвечу. А мы пока побеседуем со Светланой из Нижнего. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, у меня дочка, 14 лет, учится в 8 классе. И вот буквально перед 1 сентября, 31 августа, она меня так вот немного напугала. Она ко мне пришла в комнату, знаете, начала плакать и говорить, что мама, у меня ничего не получается, я чувствую себя очень неуверенно. Там, допустим, привела такие примеры. Допустим, я помою пол, мне кажется, я его плохо помыла. Что-то нарисую, сделаю, плохо сделала. Уроки тоже неправильно сделала. Как-то так. Вот откуда взялась такая вот неуверенность в себе, я не знаю даже. Она у нас девочка хорошая, учится хорошо. Мы никогда ее не ругали с мужем. Вот. Она сидела у меня в комнате, знаете, так плакала, слезы льются по лицу. Ну, в общем, очень она меня напугала.
1: Так, вот, а после этого, были какие-то похожие истории?
2: Нет. Ну, знаете, было и до этого как-то, но еще раньше, до 14 лет, когда она занималась вот гимнастикой у нас, тоже была у меня такая какая-то неуверенность в себе. Но я так понимаю, что это из-за каких-то вот замечаний тренера. Вот, ну, мы шли, перестали заниматься гимнастикой. И, да, ну, не знаю, ну, в общем, она какая-то, знаете, так скажем, какая-то слишком хорошая, что ли, если так можно сказать.
1: Да, так можно сказать. То есть вот после этого никаких больше проявлений не было, она больше не плакала, не приходила к вам?
2: Нет, я просто ходила, спрашивала, ну, как дела, как все настроение, но сегодня, ну, получше, вот.
1: Она подавленная.
2: Немного.
1: А что вы знаете, как у нее отношения в классе складываются?
2: Я ее спрашивала об этом, она сказала, что у меня все хорошо. Я говорю, тебя, может, кто-то обижает. Нет, все нормально. С подругами, она говорит, тоже все нормально. Вот.
1: Она чем-то занимается сейчас, кроме школы?
2: Да, она ходит в художественную школу. Но вот из-за этой какой-то неуверенности она говорит, я хочу бросить, но все равно как-то не получится все это вот так вот.
1: А с учебой справляется?
2: Да, она учится хорошо на 4-5.
1: Про учебу тоже говорит, что она не справляется? Или с учебой есть уверенность?
2: Ну, иногда говорит, что мне как-то... что я домашние задания делаю, мне кажется, что неправильно. И когда ты же получаешь хорошие оценки, ты видишь, ну, вот, не знаю, вот так.
1: Слушайте, ну, уверенность вообще не сильная сторона подростков, да, и пока то, что вы рассказываете, не звучит катастрофично, то есть был у нее один выплеск, да, серьезный, когда накипело, например, и дальше она как будто бы живет и справляется со своими переживаниями, у нее получается действовать. Интересно, что хочет художественную школу бросить. Ну, тоже не редкость, давайте, среди подростков, даже кто не очень переживает за качество своей работы. Я бы, наверное, здесь наблюдал, не станет ли хуже. То есть хуже mm-hmm. это означает, она в основном находится в подавленном настроении, у нее пропадает mm-hmm. мотивация что-либо делать, mm-hmm. она отказывается от привычных занятий, там, не знаю, mm-hmm. часто плачет, она перестает mm-hmm. хотеть ходить в ту же школу, где у нее складывается. Это вот сигнал, что все стало плохо. Mm-hmm. Вот. Ну, пока я прям не вижу предпосылок. То есть, если она периодически с вами про это разговаривает и делится, она выгружает да. отчасти то, что с ней происходит. Ну, и это хорошо. Это, mm-hmm. это важная часть стабилизации психологической. Mm-hmm. Если вы прям сильно тревожитесь, то mm-hmm. можно предложить ей пообщаться с психологом. Поговорить, в принципе, поразбираться с этой ситуацией, не в смысле там срочно что-то, а просто чуть больше себя узнавать, чуть больше устойчивость mm-hmm. ощущать в том, как она действует, что она делает mm-hmm. и так далее. Вот. Mm-hmm. Это точно не вредно и, ну, больше, наверное, mm-hmm. даже для вас, да, вот в таком mm-hmm. раскладе, что кто-то тоже держит на контроле то, что с ней происходит.
2: Да.
1: Вот. А так, ну, пока это такой разовый выплеск и, ну, uh-huh. общая такая подростковая не очень большая уверенность в том, что с ней происходит. Uh-huh. У тех, кто еще старается, так часто бывает, да, потому что...
2: Да, она старается, да.
1: От этих стараний зачастую эти дети не видят большой отдачи и большой пользы, uh-huh. Ну, и... И их не то чтобы лучше принимают, там, ну, какие-то свои внутренние задачи, они не сильно от этой старательности там лучше решаются. Mm-hmm. Вот, и поэтому иногда тоже возникают сомнения, надо ли оно вообще. Вот, или, может быть, иногда это формулируется в «достаточно ли я стараюсь?». Вот, но, опять же, пока никакой конкретики здесь не звучит. Круто, что у вас mm-hmm. есть контакт. Круто, что что она вам рассказывает и ну, держите руку на пульсе. То есть здесь никаких других таких срочных рекомендаций у меня для вас нету. Вот. Да, меньше нервничайте. Наверное, вот такая будет хорошая позитивная рекомендация. То есть спрашивать, как дела, не обязательно дрожащим голосом, грубо говоря. То есть вы тоже, может быть, там, на цыпочках вокруг нее. Это совершенно не обязательно. У нее пока нормальная жизнь происходит. И, в общем, можно совершенно нормально спрашивать, как дела, нужна ли в чем-то помощь и так далее. Вот так что примерно так.
2: А вот можно еще один вопрос задать короткий?
1: Да, да.
2: Она, знаете, она такая, вот, меня беспокоит тоже, знаете, такая очень вежливая. Ой, я вам не помешала. Ой, как-то старает кого-то пропустить где-то так вот. Я не знаю, мне кажется, это даже слишком вежливая, вот так вот.
1: Uh-huh.
2: Такое вот свойство характера, что ли, как-то она боится, может, кому-то навредить, какие-то неудобства доставить, вот так вот.
1: Угу. Слушайте, ну, во-первых, может быть и так. Ну, и мы все ребята очень разные, и у кого-то есть такие свойства. То есть это может быть и нормативное вполне поведение. Ну, в сумме это в том числе и про неуверенность тоже. Угу. Как это свое ли место я занимаю так глобально. Угу. Ну, вот еще раз, для подростков не очень большая уверенность, она свойственна. Для тех, у кого там личной энергии там не супер много, эта неуверенность идет не в попрание нормы правил, а наоборот в постоянную сверку себя с ними. Ну, вот. Ну, похоже, у нее вот так это происходит сейчас. Ну, опять же, срочного вы с этим ничего не сделаете, но можно предложить получить помощь квалифицированную, поддержку. Я бы, наверное, формулировал это как поддержку, потому что, может быть, запроса на помощь-то у нее и нету, она же вам не говорит, помоги мне с этим справиться. Вот. А как поддержка, вполне может быть и согласиться, и это был бы неплохой вариант.
2: Я поняла. Спасибо большое.
1: Хорошо. Выдыхайте. Спасибо большое за вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Так, и на письменный вопрос, на письменный вопрос я сейчас и отвечу. Так, сейчас выберу. Угу. Ребенок 12 лет, перешла в новую школу из-за травли бывших подружек. Все лето очень переживала, как будет в новой школе, все очень понравилось. Учитель попросила взять ее под крыло из-за размеров школы, нашли желающие. Дочь на второй неделе заболела. Я надеюсь, это отходняк. Слушайте, ну, вы, скорее всего, перенервничали не меньше, чем ваша дочь, по поводу всей этой ситуации со школой, с травлей, со сменой, с тем, как ее примут. И поэтому у вас такая повышенная внимательность и чувствительность к тому, что происходит. Как в старом анекдоте, иногда банан – это просто банан. То есть ребенок может просто заболеть, просто словить вирус. И это совершенно не означает, что это отходняк или у нее какое-то супер подавленное состояние настроения, и что-то срочно надо с этим делать. То есть пока у вас, ну, есть некий феномен, она приболела. Важно, в каком она психологическом состоянии, в каком настроении она идет в школу, как она про эту школу рассказывает. Вот это показательно. А то, что она один раз заболела, это не очень показательно. Вот если она начнет болеть каждые 2 недели, вот тогда, наверное, можно и заинтересоваться этим вопросом и подумать, не связано ли это с большим стрессом непосредственно в школе. Но пока я не слышу и не вижу предпосылок к этому, поэтому я бы немножко расслабился, полечил бы, уделил внимание. Все равно адаптация, процесс не очень простой. Так, спасибо большое за вопрос. И сейчас еще какой-нибудь вопрос мы с вами обсудим. Так, юноша скоро 17, летом устроился на 2 работы, привык ни в чем себе не отказывать, хочет переехать жить самостоятельно. Пока держится в колледже, но близок к тому, чтобы бросить. Отец продолжает жестко настаивать на учебе, скандала каждое утро. Предлагаю компромисс в виде академки на год, чтобы потом решать. Но есть опасения, что так и останется без образования. Как себя вести, настаивать на продолжение учебы или отпустить? Смотрите, настаивать имеет смысл, если от вашего настаивания будет толк, если вы можете оставить его на учебе. А фактически, я думаю, что нет, потому что даже если вы его давлением и насилием оставите в колледже, это не значит, что он там будет учиться, и есть куча пассивных способов закончить учебу, например, из колледжа вылететь. Вот. И он остается у него в руках. Я бы здесь скорее говорил с точки зрения понимания его мотивов, уважения к тому, что он выбирает, что он делает, и далеко не все в его возрасте работают и прилично зарабатывают на самом деле, и это очень круто. И говорил бы с ним про будущее. А дальше что хочешь? А как хочешь? А насколько это продлится? А что будет еще? Ну и, возможно, для мальчика будет серьезный аргумент, что после 18 у него есть армия, ну или у армии есть он, и насколько он готов что-то с этой проблемой иметь дело. Вот, то есть у вас разговор со взрослым человеком про выбор жизненного пути, и он будет вас слушать, если вы будете слушать его, то есть если вы будете говорить в том треке, который существует, а не в фантазийном треке, который есть у вас в голове. Взрослые дети – это ужасно интересно. Я предлагаю вам этот интерес ощутить. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: «Маяк». Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. «Иновещание» каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
1: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
2: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий».
3: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области в ходе наступательных действий взяты под контроль села Зарубинка и Гуптовка. Об этом сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, зона контроля на внешнем кольце расширяется.
2: Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка, Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригада терробороны и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченкова, Новоалександровка и Аннополе, Харьковской области.
0: Минобороны также сообщили, что в результате действий всех российских группировок войск в зоне СВО потери противника за сутки превысили 1400 военнослужащих. Подтвержденных случаев заражения новым клещевым вирусом из Китая в России не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее медики уточнили, что вирус может передаваться человеку через укус азиатского длиннорогого клеща. В России клещ-переносчик этого вируса имеет ограниченный ареал и встречается только в некоторых районах Приморского края, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Облачная погода, похолодание по сравнению с сегодняшним днем сразу на 10 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Но пока, по его словам, речь идет только об одном дне.
3: Завтра в Москве дождевая облачность сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов. В полуденные часы в мегаполисе около плюс 16. Но затем погода в центральной России пойдет на поправку. Небольшие ливни приобретут локальный кратковременный характер и сразу потеплеет до плюс 17-19. Кстати, именно такой температурный режим должен наблюдаться в центре страны в это время года.
0: Тем временем в одной из страховых компаний назвали самым аварийным месяцем осень и октябрь. По мнению специалистов, дорожная ситуация ухудшается с появлением на дорогах мокрой опавшей листвы, сокращением светового дня и наступлением первых заморозков. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах и сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет 23 градуса, дует небольшой юго-восточный ветер, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня последний день летнего трансферного окна футбольной российской премьер-лиги. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из «Индепендьенте». 22-летний футболист подписал контракт до 31 года. По данным СМИ, «Динамо» заплатила за игрока около 7 миллионов евро. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов. Перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 22 года. «Крылья Советов» объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне он играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 24 года. «Спартак» в последние часы трансферного окна обсуждает с Ахматом переход нападающего Максима Самородова. Есть шанс, что трансфер будет осуществлен, но пока стороны не достигли согласия, сообщил источник чемпионата. В футбольном Кубке России сегодня 3 матча 4-го раунда в пути регионов. Неожиданное поражение потерпел «Урал», на выезде уступившей команде «Луки Энергия» 0-2. Челябинск со счетом 2-0 обыграл «Динамо Барнаул». В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня 5 матчей. В первом из них Сибирь нанесла поражение Амуру со счетом 2-0. В эти мгновения «Авангард» громит ХК «Сочи» 4-0. Тем временем континентальная хоккейная лига выплатит клубам почти 2,5 миллиарда рублей по итогам прошлого сезона. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Совет директоров КХЛ утвердил так называемую 12-ю выплату клубам, входящим в лигу по итогам прошлого сезона. Выплата составила 2 миллиарда 364 миллиона 825 558 рублей с учетом НДС. База формирования выплат является доход от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевые отчисления от азартных игр. Начиная с сезона 23-24 годов распределение средств производится следующим образом. 30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения, 70% согласно рейтингу клубов по 9 показателям. Спортивные достижения, стоимость спортивного результата, государственное финансирование, своевременная оплата труда хоккеистов, посещаемость и заполняемость арен, сервис для зрителей, ТВ-индекс, доходы от реализации лицензионной билетной программы и питания, работа со СМИ. Наибольшую сумму по итогам сезона получит обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» 215 миллионов 905 534 рубля с НДС. При этом клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организацию развлекательных мероприятий по привлечению болельщиков. Более 500 миллионов рублей будет направлено в детско-юношеские спортивные школы, как входящие в структуру клубов КХЛ и МХЛ, так и в независимые.
1: Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. И пока это все новости спорта.

0: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы говорим с вами про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Ирина из Самары. Ирина, здравствуйте.
2: Добрый день. Я бы хотела задать вопрос по своему сыну. Ему исполнилось 18 лет, вот буквально в прошлом месяце. И его как подменили, можно сказать. И вот я хотела уточнить, в этом возрасте вообще можно внедрять, и не то, что можно, а как это делать, внедрять правила, обязанности. И если правила еще получается там придумать какие-то обязанности, да, то надо же придумать еще, что будет, если он их нарушает. То есть тут вообще еще сложнее. Вот. И я сразу скажу, что раньше у него не было никаких, можно сказать, ни обязанностей, ни правил, но раньше вроде и желаний не было так уходить с ночевкой там к девочке и по клубам ходить. То есть, а сейчас вот 18, он говорит, ну все, мне 18, мне все можно. А мы говорим, ну мы же, ты же живешь в нашем доме, мы тебя кормим, там, обеспечиваем. Он говорит, а, ну вы не хотите, чтобы я у вас жил? Давайте, я найду место, могу уйти.
1: Уйти за ваш счет, я так понимаю.
2: Нет, уйти вообще куда-то. Типа, у меня много друзей, меня приютят.
1: А он сейчас учится где-то?
2: Да, он учится в техникуме. Слава богу, что сейчас как бы все с учебой хорошо, и пятерки, потому что это, ну, он радуется, потому что я тренирую. Вот, чтобы у него были деньги, потом на погулять и так далее. И сейчас стало уже просто деньги хотя бы давать за какую-то работу. То есть вот помой полы, хочешь там заработать? Да. Давай я приду, а ты помоешь полы. Ну ладно, вот только так. А так ничего вообще не делает. Ни посуду за собой не моет, ни готовить это вообще категорически. Это, он говорит, мужская, это не мужская работа. Это вообще даже я не собираюсь этим заниматься. Это все как бы... Вот. У меня муж, как бы, есть, да, в принципе, он мог бы пример показать, но он, как бы, самоотречение такое, он говорит, вот ты 6 лет там не дала мне его там где-то там ремнем пройти, где-то там научить, еду ему в постель носила, все там пиццы, все в рот совала, все, я теперь самоустраняюсь, все, это виновата во всем.
1: Так. Смотрите, ну давайте так, если не было правил, ограничений и обязанностей, вводить их это дорого и долго. Ну, прежде всего, дорого в смысле не денег, а нервов.
2: Да, вот я и не справляюсь, мне проще самому сделать.
1: Да, я понимаю, пока вы рассматриваете вариант, что вы его обеспечиваете. В принципе, 18 – это хороший возраст для того, чтобы немножечко уже познакомиться с реальностью. И здесь, прежде всего, я думаю, что вам между собой с мужем надо договориться. И логика очень простая. Что если ты хочешь жить по своим правилам, живи где-нибудь за свой счет. Если ты хочешь жить с нами за наш счет, то ты живешь по нашим правилам. О них мы готовы договариваться. Из них есть принципиальные, есть желательные. Принципиальные правила. Ну, смотрите, там тоже реалистичность.
2: Безопасность.
1: Ну, безопасность. Ты приходишь ночевать, ну, например, да.
2: На связи.
1: Ну, например, ну, тут я бы пересмотрел, честно говоря, все-таки он уже не маленький. Тоже здесь не передушить бы здесь все эти инициативы. Пока что, скорее всего, для него выглядит, что правила детские, их очень много, эти требования вообще нерелевантные. И я, наверное, часть работы это по пересмотру все равно того, что у вас происходит.
2: Да, а друзья у него там 26 лет, 22 года, то есть он почему-то сейчас вот таких друзей себе завел.
1: Да, прекрасно, если они зарабатывают, то это может быть и неплохой пример для него. Вот.
2: Нет,
1: но...
2: у него берут наоборот взаймы.
1: А, у него берут ваши деньги.
2: Да.
1: Ну, любопытно.
2: Ну, он тут немножко работал, вот немножко заработал и все раздал сразу.
1: Ну, здорово, теперь у него есть такой опыт, как раздать все свои деньги, остаться ни с чем. Смотрите, очень грубо говоря, ситуация выглядит следующим образом, что вы внутри себя готовитесь сформировать ультиматум. Друг мой, или мы начинаем переговоры по тому, как жить вместе, чтобы это нас тоже устраивало, или у тебя есть 2 месяца на то, чтобы разобраться с тем, как ты живешь. Я не знаю, мы 2 месяца тебя кормим, оплачиваем, после этого тебе он подъемных, там, не знаю, 50, 20, 10, 5 тысяч, и чеши. Вот. Приходи, мы тебя накормим, но денег не дадим. Вот, примерно так. И он гордо хлопнет дверью, скорее всего, потому что, собственно, это очень романтично выглядит, но и какое-то время самостоятельно поживет. Вполне вероятно, и чаще всего такие дети будут готовы к переговорам. Может сложиться, я вот про правду вам говорю, что он будет не готов к переговорам. Он устроится на какую-нибудь работу, он там снимет какую-нибудь комнатку, он бросит колледж, будет бегать от армии. Так тоже.

0: 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
1: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выборы 2026.
3: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КП.

0: нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Объем поставок бензина в Вологодскую область восстановлен. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. В конце августа из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах поставки топлива существенно сократились. Это привело к повышенному спросу и очередям на АЗС. По словам губернатора, власти приняли все необходимые меры для урегулирования ситуации. Провели переговоры с руководством крупнейших поставщиков. Сейчас с нефтебаз отгружается 700 тонн бензина. На заправках, где еще наблюдаются перебои, график поставок синхронизируется, отметили в правительстве. Вологодская область вошла в тройку лидеров северо-запада по вводу жилья. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По итогам прошлого года регион занял третье место, уступив только Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Вологодской области ввели 805 тысяч квадратных метров. Это рекорд за последние 10 лет. Жилищные условия улучшили более 8 тысяч вологжан из аварийного фонда. Регион занимает первое место в России по эффективности реализации федеральных программ. В Вологодской области появится Центр активного долголетия. Его главной задачей станет не лечить последствия, а выявлять риски и замедлять старение организма. Учреждение откроют в декабре этого года на базе городской поликлиники номер 1 в Вологде. На приеме врачи оценят физиологические резервы человека, измерят возраст сосудов и проверят когнитивные функции мозга. На основе результатов для каждого составят индивидуальную программу по снижению рисков заболеваний. Обратиться за обследованием сможет любой житель региона старше 18 лет. В области начал работу антикризисный центр для детей, подростков и их родителей. Подразделение создано на базе областного центра психолого-педагогической помощи. Поводом для обращения могут стать опасное поведение ребенка, случаи насилия, травли и вовлечение в деструктивные группы. Психологи будут консультировать педагогов по стабилизации обстановки в школах. Все специалисты включены в Федеральный реестр экстренной психологической помощи. Оркестр «Классик Модерн Бенд» даст бесплатный концерт в Вологде. Гостей ждут в парке ветеранов в субботу в 17:00. Коллектив исполнит лучшие номера из своего репертуара, от классических произведений до современных обработок и всеми любимых мелодий. Семинар по деревянной игрушке пройдет в Вологде. В Центре ремесел гости узнают о традициях создания деревянной игрушки русского севера, увидят, как работает мастер и познакомятся с приемами, которые передавались из поколения в поколение. Для слушателей выступят заслуженный работник культуры Ангелина Глебова и народный мастер России Алексей Безобразов. На практическом занятии можно будет увидеть, как из обычной заготовки рождаются готовые изделия, познакомиться с приемами работы инструментом и задать все интересующие вопросы мастеру. Семинар пройдет 19 сентября. Подробности можно узнать в Центре ремесел.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: В Москве 19 часов.
0: Новости.
5: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы взяли под контроль Зарубинку и Губтовку в Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. Российские военные за сутки нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, складом БПЛА. Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и более 1000 беспилотников противника. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки 3 безэкипажных катера ВСУ. Подробнее об успехах группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
6: Подразделениями группировки войск «Север» Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной 2 мотопехотных бригад ВСУ, бригада терробороны и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченкова, Новоалександровка и Аннополье Харьковской области.
5: Все вопросы, связанные со специальной военной операцией, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается атак ВСУ по мирным гражданам, по курортам, по гражданской инфраструктуре, то это, как отметил Песков, происходит из-за неспособности Киева переломить на фронте ситуацию в свою пользу.
7: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
5: Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что удар по курортной зоне был целенаправленным. В оперштабе региона сообщили, что до 28 выросло число пострадавших при ночной атаке украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Среди них двое детей. Владимир Путин в ближайшие 3 дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Завтра президент проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На саммите БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируются, но, как считает Ушаков, они смогут пообщаться на ногах. Он также сообщил, что Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТС в ноябре в китайском Шэньчжоу. Начался прием заявок на голосование на дому в единый день голосования, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным или по другим уважительным причинам. Подать заявление можно через личный кабинет на портале госуслуги, а также лично или через представителя участковой избирательной комиссии по месту жительства. Облачная погода, похолодание и местами дождь. Значительных осадков завтра не ожидается. Об этом наша радиостанция рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако, по ее словам, первая декада сентября в Москве и Подмосковье завершилась летней погодой.
0: В столичном регионе уже приближается холодный атмосферный фронт. Ночью он отметится кратковременным дождем, по области местами даже сильным и с грозой. Ночь останется довольно теплая, 12-14 минимальная в Москве, 10-15 по области. Завтра днем облачная погода с прояснениями и уже только местами кратковременный дождь от небольшого до умеренного. Дневная температура 16-18 и по региону 15-20 градусов. Но днем уже западный ветер будет довольно плотным, местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.
5: Поздняков добавил, что в выходные в Москве осадков не ожидается. Ночью от 8 до 14 градусов, днем 17-21, что тоже выше климатической нормы. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится в субботу, 12 сентября, в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу», массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская Федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
5: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, небольшие дожди. Ночью 10-12 градусов, днем не выше 14-16. В Москве завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью воздух остынет до 12-14 градусов, а днем прогреется до 17-19. В эти минуты в российской столице 23 градуса, без осадков, переменная облачность, дует небольшой юго-восточный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: сразу.
1: Все сразу. Программа, вечерняя программа на «Маяке». Я Лирик Митрофанова или Мехална. Когда прохладно становится, я говорю, что я пишусь через мех Мехална. Но, как бы там ни было, лето прошло уже второй раз. По-моему, бабье лето сегодня заканчивается. Завтра 90% дождя и плюс 17 максимально. Но это в столице и в нашем регионе. А бабье лето, что это такое? Елена Феликсовна Теплова, смелая женщина, директор Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений факультета религиоведения, регионоведения и этнокультурного образования. МПГУ сегодня у нас в гостях, кандидат исторических наук. Елена Феликсовна, ну, что такое бабье лето, откуда оно взялось, и причем оно есть у всех стран и народов?
2: Да, это действительно так. Добрый вечер всем. Действительно, бабье лето, такое даже словосочетание мы можем встретить и в славянских языках, у очень многих народов. Есть и аналог в английском языке, есть в немецком. И это как раз связано с периодом, когда женщины сменяли образ хозяйственной деятельности. Дело в том, что вообще изначально понятие бабьего лета было связано с хозяйственной деятельностью, а потом его стали соотносить с погодой. Но на сегодняшний момент исследователи обсуждают разные версии этих слов, но на самом деле это, конечно, связано с женщинами. Слово «баба» в славянских языках обозначало женщину в возрасте. И считалось, что женщины имеют возможность, магические чары, силы для того, чтобы продлевать хорошие дни. Но то, что имеется в виду, связано именно с женщиной такого среднего возраста, то ведь за бабьим летом приходит осень. Да. То есть за периодом такого женского расцвета неизбежно придет осень. И вот отсюда многие считают, что говорили о этом периоде. Но есть еще одна идея, связанная с цветом, с седыми женскими волосами. Ведь женщина в возрасте начинает немножко седеть. А
1: да это не только время... женщина, давайте все-таки не будем.
2: Ну, мы все-таки про женщин.
1: Да, но да, по большому счету все седеют.
2: Потому что в это время начинали появляться такие тонкие паутины. И паутины даже летали. И они напоминали вот эти как раз женские волосы. Ну, с точки зрения биологии мы можем это объяснить. И, кстати, была такая примета. Если паучки хорошо летают, много паутин, то будет после бабье лето будет достаточно долгим и ясным. А если наступят холодные времена, то паучки как раз не летают. Поэтому вот много, их еще называли бабьи нити. Ну, а в хозяйственной деятельности что происходило? Заканчивался сельскохозяйственный цикл работы в поле. Женщины были всегда участницами работы в поле, а теперь их дела здесь заканчивались, и они переходили к выполнению домашних работ.
1: Подготовка. А у меня вопрос. Да, подготовка к зиме, вот этих всех хозяйств и животных, наверное, людей. Но, Елена Феликсовна, а мы о каких временах говорим, когда вот это все так распределялось? Примерно века?
2: Вы знаете, это существовало в веках, начиная с 9-12 века, а когда на Руси распространяется христианство, уже после крещения Руси, то бабье лето, между прочим, стало соотноситься еще и с христианскими праздниками. Потому что мы много раз видели с вами, что народный календарь находит себе место в праздниках христианских. Угу. И вот часто...
1: Да.
2: В словаре Даля, например, бабье лето начинали отчитывать от 14 сентября. А я напомню, что 14 сентября – это день Симеона Столпника, очень интересного святого, который основал такой способ молитвы на столпе. Он жил на возвышении, и люди с нему приходили. Но 14 сентября для нас очень важно, потому что по старому календарю это 1 сентября, это окончание старого года, 14 сентября – церковное новолетие. Напоминаю, что 2700 года в России Новый год и начинался с 1 сентября. Поэтому это граница между летом и осенью, между зрелостью, начинающейся старостью, между полевыми работами и домашними, потому что начинались еще и женские посиделки.
1: Так, ну об этом мы чуть позже, когда совсем похолодает. На следующей неделе до плюс 7, всего 17, но через какое-то время, среда-четверг, пишут 20, 20, 20, и будет теплее. Ну вот и надо как-нибудь обсудить это поподробнее, поскольку возраст женщины, там женились лет 14, а умирали уже 28, поэтому, может, нам как-то все-таки бабье лето апгрейдить, ну что-то с этим сделать. Но об этом мы еще поговорим и не раз. Елена Феликсовна Теплова была у нас в гостях, фольклорист и историк. И вы знаете, я единственный момент нашла в интернетах, как по-немецки и по-английски «бабье лето». Ну, по-немецки звучит чудовищно. «Altweibersommer». «Altweibersommer». Ну, а по-английски «Indian summer». Окей, к вам вернусь.
0: Все сразу.
1: Так, а сейчас к реальной жизни. И у нас в гостях автоэксперт Максим Егоров. Максим, привет.
3: Да, здравствуйте.
1: Давай предупредим россиян, давай, как я обычно говорю, диких россиян, о мошеннических уловках в автосервисах. Что нам могут не то предложить или сделать? Так вот газета.ру нас пытается предупредить, а я решил уточнить, чего нам бояться.
3: Ну, безусловно, особенно в самые тяжелые времена, наверное, рассвет вот этих людей, которые хотят по-быстрому далеко нажиться. Ну, на самом деле, мне кажется, кармически все это вернется, но в моменте может попадать обычный человек, который попал в неловкую ситуацию. Причем это касается практически абсолютно любых сфер жизни и услуг, но в данном случае мы говорим про автомобили. К сожалению, сейчас достаточно такое сложное время для автосервисов, потому что не все готовы чинить свой автомобиль, и, к сожалению, наблюдается такая тенденция, что некоторые автосервисы работают как последний путь. Но им уже не важно клиентоориентированность, им самое главное здесь сейчас забрать как можно больше, чтобы там заплатить деньги там, себе, зарплату, за аренду и прочее. Кто-то выживает, кто-то закрывает, потому что все-таки сарафанное радио, оно такое, и в какой-то момент все-таки это разрастается до таких масштабов, когда остановить практически невозможно. Ну, а те, кто все-таки попадает в эти уловки, наверное, самое главное, с чего нужно начать, я хочу сказать, что чтобы не попасть в эту ситуацию, минимизировать, самое главное все-таки в какой-то момент, когда вас сильно шокирует ремонтом автомобиля, вы к нему были не готовы, а по сути приехали просто на обычную замену, не знаю, масла, там, трех фильтров и хотели поехать домой, вас приговаривают каким-то баснословным цифрам, все-таки не постесняться забрать автомобиль и съездить еще в 2-3 других сервиса и просто ничего не говоря, не рассказывая, что вы попали на такую вот историю, вас там чем-то пугают, а просто, даже если вы там человек с опытом, притвориться человеком не знающим, отдать автомобиль и посмотреть, что скажут они. И уже сделать какой-то вывод. И я думаю, что здесь максимально вы все-таки вот эти все мошеннические истории уберете в сторону. И это, кстати, касается даже тех моментов, когда вы едете уже там, не знаю, к проверенным, вроде привыкли, вроде рядом, вроде всегда обслуживались. Все в жизни бывает. В какой-то момент сильных диагнозов. Все-таки поедете куда-нибудь, еще съездите.
1: Максим, ну а вот этот тест, так сказать, что что-то с ней не то или просто проверьте, это ведь тоже платно?
3: Ну, как правило, сами диагностики, здесь зачастую работает завлекающий момент, что многие сервисы предлагают диагностику бесплатно. И плюс это вот никакой проблемы просто. И причем можно попробовать, там, не знаю, условно, сервис подороже, сервис поменьше, и, грубо говоря, какой-то посоветую знакомому дяде Васе съездить. Вот, поэтому, как правило, если даже это стоит каких-то денег, диагностика, как правило, диагностика в рамках технического обслуживания, она происходит при помощи визуального осмотра, монтировочки профессиональной, когда механик знает, куда нужно что постучать, подергать, и тогда определяется запчасть, насколько требует ремонта. Какие-то визуальные потеки, особенно если вам говорят, что что-то где-то потекло, всегда можно попросить после осмотра, покажите мне, пожалуйста, пальцем. Как минимум, вы просто это просто увидите и поймете, течет оно там на самом деле или нет. Хотя здесь есть еще очень важный момент. И за последние 2 недели у меня порядка 3 людей, которые приехали к нам, они где-то путешествовали, заезжали еще где-то там по каким-то вопросам. Зачастую текущая жидкость, это опять же, к сожалению, печальному моему, это не приговор к замене. Очень часто стали обливать. Это такая история была еще тянущая там из 90-х, из 2000-х, когда кто-то приезжает, обливает бензином, особенно чуть-чуть капают на коллектор, ну, по простонародье там условно выхлопная труба, все это начинает дымиться, и человек, конечно, в шоке понимает, что у него лужа под машины, куда он не поедет. То есть нужно все это дело перепроверять обязательно.
1: Максим, ну вот вы сейчас говорили, ну не то чтобы я совсем ничего не понимала, но ведь женщины в это вообще стараются не вникать. Тогда женщинам еще сильнее нужно быть внимательнее, я так понимаю. Или сейчас теток не на слово не сказала, чуть не обманешь.
3: Могу сказать, они более вкрадчивые, большинство даже новых клиентов которые приезжают, допустим, ко мне, они зачастую уже разбираются, они съездили уже не в один сервис, пытаются каким-то образом определить ту самую золотую середину и понять, что все-таки их там где-то пытаются обмануть или еще что-то. Потому что как раз они именно в процессе разбора, они чуть больше. То есть если мы, мужики, как бы по-простому сказать, ну такие верим в себя, что мы в технике разбираемся и более самоуверены. Женщины на самом деле в какой-то момент, да, действительно, это не совсем их вопрос, но на мой взгляд, то, что я вижу, то, что с ними происходит, они более вкрадчиво, они задают миллиард вопросов, они приехали, потом оказывается, что у них там парочку заказ нарядов, они куда-то еще съездили, и такие говорят, слушайте, ну есть совпадение по моему ремонту, я, наверное, теперь буду выбирать, кто мне более симпатичен, там визуально, по цене и прочее.
1: Ну, наконец-то я о женщинах что-то хорошее услышала. Даже я однажды под машину полезла, помазала пальцем, там рукой протерла и понюхала. Нет, это была вода, видно, конденсат, было жарко. Ну что ж, ну мы нет вообще предела для развития. Но будьте бдительны, поскольку это наше время и наши деньги. Спасибо вам огромное. Автоэксперт Максим Егоров был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Все сразу. И удивительное дело, те, кто ходит пешком по-прежнему, без особо автомобиля, ну, не пользуются часто автомобилем, мы решили поговорить, почему люди ходят с пятки, и это полезно ходить. То есть на пятку надо наступать, и потом всю стопу как-то на поверхность земли опускать. Я недавно сама у травматолога была, и он мне как-то это все это очень подробно объяснял. Но самое удивительное, что он сказал, что мы, когда были обезьянами, всех, кроме Волочковой, мы ходили по неровной поверхности. То есть у нас не было асфальта, не было чего-то такого укатанного, а были какие-то бугры, каменюки. Поэтому нам реально нужно наступать на пятку, чтобы чувствовать, куда мы идем. Тимур Чернов, научный сотрудник МФТИ, автор телеграм-канала «Рогатый заяц», должен подтвердить или меня сейчас выгнать из эфира. Правда, почему мы ходим с пятки?
4: Здравствуйте.
1: Привет.
4: Смотрите, эта история эволюционная, и наши ближайшие предки человекообразные перемещаются совершенно иначе. Они наступают сразу на всю стопу, и ввиду этого делают это, ну, как бы так сказать, не очень красиво, не очень грациозно. Наше передвижение – это результат длительной эволюции в саванне, когда нам необходимо было очень долго ходить. И на самом деле ходьба – это одно из наших самых первых орудий, или оружия, если можно так сказать. Давайте я вам расскажу про самый-самый первый, самый-самый ранний метод охоты человека. У нас с вами, если вы не заметили, в отличие от других животных, ни когтей, ни зубов, в общем, ни каких-то других приспособлений. И поэтому самый первый способ охоты на копытных животных в саванне – это было, ну, как бы так сказать, взятие бег измором. Даже не бег, нет-нет-нет. Кажется, что человек, ну, вообще никак не способен догнать, там, я не знаю, какую-нибудь косулю или антилопу, а на самом деле это совершенно не так, и подобная методика, она до сих пор практикуется во множестве традиционных обществ. Человек выбирает себе жертву и просто идет за этим копытным. Животное видит человека, превращается в точку на горизонте, там, пока оно отдыхивается, человек, не увеличивая и не уменьшая скорость, продолжает за ней идти. Через несколько часов, что происходит, животное бездыханно просто валится на землю, подходит человек, бьет палкой или камнем по голове, поднимает тушу на себя и идет обратно. И благодаря вот той самой походке, вот эта пятка-носочек, раз, два, три, стандартная, да, наша энергозатраты самые низкие на одну и ту же дистанцию среди всех известных на данный момент животных.
1: Вот оно что. Как же это интересно. Ну, тогда мы должны потом обсудить, ну, у нас мало времени, но мы должны поговорить, а как тогда на каблуках люди охотятся, люди-женщины? Это особая походка.
4: Женщины охотятся.
1: Подготовьтесь,
4: на каблуках. Пожалуйста. Я думаю, тоже пользуются технологией взять измором. Вот.
1: Да.
4: Это немного к другим специалистам.
1: Я вам даю домашнее задание. Научный сотрудник МФТИ, автор телеграм-канала «Рогатый заяц» Тимур Чернов. Следующий наш эфир мы будем говорить, как охотятся и охотились, и охотятся женщины тогда и сейчас. Ну, или просто люди, ну, и будем нюансы разбирать. Спасибо еще раз. Передаю микрофон в другие студии и к вам вернусь совсем скоро.
0: Все сразу.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ёжик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ, сообщили только что в Минобороны. Российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, указали в ведомстве. Владимир Путин завтра выступит на деловом форуме БРИКС в Индии. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, мероприятие завершится пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС.
2: Деловой форум БРИКС будет проводиться во второй половине дня 11 сентября. Наш президент примет в нем участие. Деловой форум является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения, и он ежегодно организуется по линии делового совета БРИКС и традиционно начинается за день до самого саммита. Завершается мероприятие вот пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС, и на нем, я уже упомянул, в нем будет участвовать наш президент, и он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, традиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения.
0: Помощник президента сообщил, что завтра запланирована двусторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 1,5 миллиона человек уже начали проходить московский чекап, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она представила первые результаты программы «Заботы о здоровье».
3: На сегодняшний день около 1,5 миллиона москвичей начали вместе с нами проходить эту программу. 700 тысяч уже прошли первый этап. Мы видим, что достаточно много людей, у которых выявляются определенные вероятности или риски развития тех или иных заболеваний. Это заболевания желудочно-кишечного тракта и возможные риски развития сахарного диабета и сердечные различные патологии. Поэтому стараемся начать самый максимальный набор исследований. На сегодняшний день мы назначили более 3 миллиона, которые позволяют оценить состояние и назначить дальнейшее уже лечение или выдать рекомендации по образу жизни.
0: Московский чекап объединяет диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный московский пакет обследований в единый персонализированный маршрут профилактики. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на завтра из-за усиления ветра. Об этом предупредили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера. В течение пятницы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Такой же режим погодной опасности введут и в Московской области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве завтра днем составит плюс 17-19 градусов. Пройдет кратковременный дождь, но сегодня очень теплый день в Москве. Сейчас температура держится на отметке 21 градус. Атмосферное давление составляет 745 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня матч четвертого раунда в пути регионов. Урал неожиданно проиграл команде из дивизиона Б второй лиги «Лукиэнергия» 1-2. Сегодня последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Полузащитник Николай Титков вернулся из Балтики в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. ЦСКА объявила о переходе нападающего Артема Шуманского в «Акрон» на правах аренды, рассчитанный до конца мая 27 года. А нападающий «Ахмата» Максим Самородов в последние часы трансферного окна отправился на медосмотр для перехода в «Спартак». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Ранее стало известно о том, что «Спартак» предлагает за футболиста 600 миллионов рублей плюс бонусы. «Ахмат» хочет больше. ФИФА запретила футбольному клубу «Сочи» регистрировать новых игроков, сообщается на официальном сайте Федерации. Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет будет действовать в течение 3 регистрационных периодов. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матчи «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков, «Краснодар-Акрон» Василий Казарцев, «Спартак-Ростов» Иван Абросимов, «ЦСКА-Рубин» Инал Танашев, «Динамо-Москва-Оренбург» Павел Кукуян. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня 5 матчей. Сибирь обыграл «Амур» 2-0, «Авангард» был сильнее «Сочи» 4-1. Тем временем утвержден состав судейского экспертного комитета КХЛ на текущий сезон. В его состав под руководством Рене Фазеля вошли Денис Гребешков, Александр Хованов, Яков Деев и Константин Комиссаров. Завершили работу в комитете Евгений Артюхин, Сергей Башкиров и Василий Рытвинский. И пока это все новости спорта.
1: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
2: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
3: А на небе одна всего звезда.
4: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
5: Вы готовы увидеть эти результаты?
6: Если бы я мог что-то изменить.
1: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
7: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
1: Категория 12+.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» продолжается. Буквально пара новостей сегодня для вас. Одна из них новости звучит так. Биологи называют все чаще опасные ягоды, растущие в лесах Подмосковья и недалеко Санкт-Петербурга. Ну, наверное, примерно там флора одинаковая. Хотя уточню, Михаил Юрьевич Гончаров сегодня с нами, как раз профессор кафедры фармакогнозии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета, доктор биологических наук. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: А скажите, пожалуйста, почему так часто об этом стали говорить людям, что надо посмотреть, как эти ягоды выглядят? Потому что сейчас молодежь только пользуется искусственным интеллектом, вот этими чатами-помощниками, чтобы понять, что это за ягоды.
2: Ну, эта проблема есть. Проблема, связанная, наверное, даже, может, не столько с молодежью, хотя и упомянутый вами факт тоже, конечно, имеет место. Многие ягоды действительно выглядят привлекательно, либо похожи на известные съедобные ягоды. Люди с слабым зрением, с не очень хорошим знанием природы, ну и прежде всего дети, которым говорят, что в рот нельзя брать то, что неизвестно, но они, как обычно, не слушают, это такие основные группы риска. Тем более, что некоторые ядовитые растения, их плоды, ягоды действительно напоминают съедобных представителей, либо вообще выглядит привлекательно.
1: Может, как-то предупредим, обозначим, что это какой-нибудь, ну, вот эти какие-нибудь волчьи ягоды, но это народные названия, мы что-то знаем об этом,
2: ну,
1: в современном
2: мире? Ну, что из того, что есть наиболее опасное, это волчий ягодник, да, не путать с волчьим лыком, которая жимолость, которая не съедобна, но ядовита слабо. А волчий ягодник действительно очень опасен, смертельная доза может составлять буквально несколько ягод, одна-две уже вызвать серьезное отравление, а у детей тем более. Это ранний цветущий кустарник, ядовито все растение, в том числе и плоды, которые сейчас еще есть. Они обычно созревают раньше, но сейчас еще держатся. Это, конечно, вороний глаз, чья ягода немножко напоминает ягоду черники, но тут отлично, на самом деле, довольно много. И в самом растении, в отличие от кустарниковой черники, это травянистое растение с четырьмя крупными листьями, располагающимися на верхушке побегов. Ягода у него более крупная, ну, тут, правда, больше в сравнении, чем у черники, всегда одиночная. На кусте черники все-таки ягод много, у вороньего глаза она всегда одна, и у нее нет характерной для плодов черники оторочки наверху, такой круглой. Оторочки у вороньего глаза ее нет. Вороний глаз тоже очень ядовит, тоже несколько ягод вполне могут привести даже к летальному исходу, а одна-две вызвать довольно тяжелое отравление, особенно у ребенка.
1: А вот, то есть, в наших лесах, если люди пойдут за грибами и заодно, не дай бог, и увидят вот эти... Но эти цветы очень красиво выглядят, и ягоды. То есть, это нужно точно знать и посмотреть, быть как бы в курсе.
2: Да, хотя бы посмотреть, да, фотографии, ну, либо отличить. И, конечно, тоже опасность привлекательной ягоды ландыша. Они оранжево-красные, шаровидные, для детей могут представлять интерес. Тоже сильно ядовитые. Не настолько, возможно, как вороний глаз или волчий ягодник, но, тем не менее, тоже могут привести к очень тяжелому отравлению, прежде всего, с сердечными симптомами.
1: Ох, а для чего природа до сих пор вот это яды? Это чтобы защититься, да? Чтобы их не срывали, и они дальше размножались, эти растения, так?
2: Ну, чаще всего, да, это как защита от поедания. Ну, плюс эти растения, они обычно приспособленные плоды к распространению определенными животными, для которых они мало токсичны. Не все, что опасно для человека, опасно и для многих животных. Ну и наоборот, опять же, есть вещи безопасные для человека, но опасные для животных. Например, многие комнатные растения опасны для кошек или собак, но для человека они мало токсичны. Вот, да, это прежде всего, конечно, способ защиты от такого несанкционированного поедания.
1: Поедание. Ну, давайте еще раз я усугублю. Волчий ягодник, чуть ли не одним словом пишется название, я впервые
2: это именно
1: слышу.
2: В одном. Это дафна. Ее иногда выращивают, кстати, ее можно встретить не только в лесах, ее иногда выращивают как декоративное, потому что это ранее цветущий красивый кустарник, цветет одним из самых первых, такие розовые, как бы, восковые цветки. Ну, и ягоды выглядят довольно привлекательно. Это волчий ягодник, это вороний глаз, это ландыш. Такая, пожалуй, топ-3 наиболее ядовитых ягодных растений. Есть еще бересклет, тоже кустарник. Ну, правда, он в выращиваются там как в декоративных парках, его коробочки, внешне похожие на ягоды, тоже могут быть привлекательны, тоже достаточно токсичное растение.
1: Ну, тогда мы, наверное, этот список пока вот оставим в таком состоянии. Мы предупредили, а дальше, кстати, у нас будет прогноз гороскопа. Я не знаю, гороскоп по звездам можно определить, кто-то, какую ягоду кто пойдет собирать?
2: Не боюсь, знаю, иронизирую.
1: Надеюсь, тоже. Ну, всем здоровья и хорошего настроения. Вам огромное спасибо, Санкт-Петербург. Огромный привет Санкт-Петербургу. И у нас в гостях был доктор биологических наук Михаил Юрьевич Гончаров. Спасибо еще раз. Фух. Трех сотнах.
0: Все сразу.

0: 30-х чисел сентября, но до него еще порядка, у нас еще больше недели. Зато сейчас у нас происходят дни новолуния, именно завтра, 11 сентября, около 6 часов утра по московскому времени, ранним утром родится на небе новая луна. Это называется новолуние в знаке Девы. Вот, кстати, Девы и вообще новолуние в знаке Девы, вот они очень любят все точно, четко знать, и они, касаемо вашего предыдущего разговора с экспертом, уж точно будут разбираться в тех ягодах, которые можно собирать, а которые нельзя собирать. А сейчас давайте все-таки узнаем, что же новолуние в Деве действительно нам всем несет. Во-первых, оно задает начало осени, и этот период воспринимается как время практической перезагрузки, когда энергия знака, связанная с порядком, здоровьем и рутиной, помогает навести порядок в повседневных делах. Какие же именно идут астрологические тенденции новолуния в Деве? Именно фокус на практичности. Дева символизирует структуру, аналитику и внимание к мелочам. Новолуние в этом знаке подталкивает нас к конкретным, измеримым действиям, а не грандиозным декларациям. Отразится, безусловно, на работу и карьеру. Это удачное время для пересмотра рабочих процессов, оптимизации задач, работы с документами и отчетностью. Может появиться желание проанализировать свои достижения, оценить перспективы и принять решение о карьерном росте или смене деятельности. А новолуние в Деве также повлияет на здоровье и привычки. Дева управляет физическим здоровьем и повседневными ритуалами. Период благоприятен для внедрения полезных привычек, например, зарядки, йоги, правильного питания, прохождения медицинских обследований или пересмотра своего рациона сна и питания. Финансы. Новолуние способствует трезвому взгляду на бюджет. Можно закрыть мелкие долги, оптимизировать расходы и составить четкий финансовый план на эту осень. Быт и порядок. Это подходящее время для наведения порядка в физическом пространстве. Уборка, сортировка вещей. Ну и также в цифровом. Удаление ненужных фотографий и файлов из компьютера, телефона и отписка от неактуальных каналов, которые вы уже давно не читаете. Ну и, конечно, повлияет на личные отношения. Акцент смещается смещается с демонстративных эмоций на практические вопросы, а именно распределение обязанностей в отношениях, общие планы, решение бытовых недопониманий, общий бюджет.
1: Общий бюджет, вот на этом многоточие. У нас сейчас 2 минуты рекламы, и вновь вернемся к вот как раз личным любовным отношениям. Самое интересное через пару минут в эфире «Маяка».
2: «Маяк». 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
3: Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо Сумбура» всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира: Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Коробов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Копачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Только в Геликоне. 12+.
2: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
4: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
5: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: сразу.
1: Все сразу, все сразу. И у нас в гостях Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог. И мы как раз половину уже прогноза озвучили, потому что завтра астрономический и астрологический очень важный день, 11 сентября. Как раз к любовным каким-то, да, личным делам перешли.
2: Да, новолуние в Деве именно в любовных личных делах будет способствовать к спокойным, но рациональным, трезвым разговорам в паре, которые смогут укрепить фундамент отношений, а именно встречи, бюджет, планы на жизнь. Вот это вот очень действительно желательно выяснить истинные мотивы, да, в паре двоих людей, что же они действительно хотят от отношений. Ну и дополнительный фактор в это новолуние, у нас гармоничный аспект сосветил с Марсом в Раке, он будет придавать энергии для конкретных действий, особенно в сферах, связанных с безопасностью дома и комфортом. В этот же день переходит Меркурий в Весы, он будет способствовать конструктивному, дипломатичному общению и помогать находить слова для сложных разговоров. Рекомендации. Что можно делать? Ставить конкретные измеримые цели вместо абстрактных желаний, навести порядок в делах, документах, быту, в технике, заботиться о здоровье, внедрять полезные привычки, проводить честные, но мягкие разговоры с бывшими. Что лучше избегать в этот период? Начинать масштабные проекты без четкого бюджетного плана, переутомляться, склоняться к излишней самокритике и перфекционизму. Для каких знаков влияния будет сильнее всего? Особенно заметными перемены будут казаться именно для Дев. Для них это событие символизирует именно их личную перезагрузку. Для Тельцов связано будет новолуние с творчеством и удовольствием от жизни. Для Козерогов возможность выйти за рамки привычного. И Рыб диалог между интуицией и реальной действительностью. Ага. Вот такое у нас новолуние.
1: Любовь, а вы в прошлом прогнозе на прошлый четверг говорили, что могут в эти дни возвращаться люди из прошлого. И это действительно так? Или это просто как вот возвратиться, не возвратиться, это как? Вот насколько они...
2: Больше всего будут возвращаться люди из прошлого, когда будет период ретроградного Меркурия и ретроградной Венеры. Это тоже будет осенью, а именно с 3 октября у нас будет ретроградить Венера, потом 24 октября ретроградить Меркурий, и вместе они завершат ретроградность 14 ноября. Вот особенно осенью, именно в октябре особенно будут возвращаться люди из прошлого. Это действительно
1: странно.
2: Так.
1: Я специально задала этот вопрос, потому что у меня завтра возвращается человек из прошлого, я его последний раз видела и слышала вблизи 26 лет назад. Диджей Пол Окенфолд собирается дать концерт в Москве завтра. Он уже был, по-моему, в Краснодаре, Ростове, в разных городах России. Ну вот московский концерт, удивительно. Я, конечно, удивилась такому совпадению. Ну, может, будем надеяться на это. И, в любом случае, все, кто его слышал, видел, знал, он выступал на огромном концерте в 2000 году в парке Горького с Фэтбой Слимом. И думаю, будет хорошее воспоминание. Пол Окенфолд в конце программы. Все сразу. И всем всего. Hey, DJ. А слова-то где главные? А он должен был эти слова сказать. Я эту песню наизусть.

0: воспитательный знак.
1: Взрослые не должны сердиться на детей, потому что это не исправляет, а портит. Часто взрослым кажется, что ребенок назло ему прямится, не желает что-либо сделать, сказать. Нет, ему стыдно. А если кому-нибудь стыдно, он не может говорить, язык отнимается, трудно пальцем пошевельнуть. В голове пустота, мысли словно улетучились. И ты говоришь и делаешь не то, что хочешь. Стараешься быть смелее, а выходит еще хуже.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения вооруженных сил Украины, сообщили вечером в Минобороны. Российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, указали в ведомстве. Также, согласно сегодняшней сводке, вооруженные силы России взяли под контроль Зарубинку и Губтовку в Харьковской области. Российские военные за сутки нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складом БПЛА. Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и более 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ, отметил пресс-секретарь.
2: Россия не была инициатором, вы знаете. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
0: Песков также считает, что Киев переходит к террористической деятельности, будучи не способен переломить динамику на фронте. Владимир Путин в ближайшие 3 дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Завтра президент проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. На саммите БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируется, но они смогут пообщаться на ногах, считает помощник российского лидера.
3: На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
0: Ушаков также сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Также помощник президента рассказал, что Путин и Моди завтра ознакомятся с достижениями промышленности России и Индии на выставке «Иннопром». Венгрия будет добиваться от Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр, передает ТАСС. «Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти», — сказал он. Мадьяр отметил, что тяжелая ситуация в мировой энергетике, включающая в себя дефицит бензина и дизельного топлива, оказывает большую нагрузку на бюджеты стран ЕС, которую те не в состоянии выдерживать. Однако в руководстве объединения, по его словам, ограничиваются высокопарными лозунгами. Пока, цитирую, компании Центральной Европы банкротятся, так как не могут оплачивать счета за электроэнергию и газ. 7 человек были задержаны в Лондоне после нападения с применением холодного оружия. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию британской столицы. «Нет оснований полагать, что есть серьезная угроза для общества», — заявил представитель правоохранительных органов. В результате инцидента, который произошел сегодня в районе Бромли на юго-востоке Лондона, были госпитализированы 4 человека. Один из них находится в критическом состоянии. По информации BBC, речь идет о драке с применением холодного оружия, которая произошла в ресторане сети быстрого питания KFC. Первая декада сентября в Москве и в Подмосковье завершилась летней погодой. Об этом наша радиостанция рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик также рассказала, какая погода ждет столичный регион в эти выходные.
4: В выходные дни, в субботу и воскресенье, погоду вновь будет определять антициклон, поэтому при переменной облачности осадков у нас уже не ожидается. Ночная температура чуть пониже, 9-11 в Москве, по региону от 7 до 13 градусов. Дневная температура в субботу 18-20 в столице, 16-21 по области. В воскресенье будет чуть больше облаков, и максимальная температура будет ниже, 16-18 градусов в городе, 15-20 по области. Ну и эти значения температуры будут выше выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Начало следующей недели погода тоже еще будет радовать, отсутствием дождей и все-таки теплой погоды. Так что можно сказать, что по понедельник включительно бабье лето у нас продолжится.
0: Тем временем второй пик активности клещей продолжается в России. Они могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз. Об этом предупредил Роспотребнадзор. Для профилактики укусов клещей ведомстве рекомендовали соблюдать меры индивидуальной защиты. Выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и, по возможности, акарицидные средства для обработки одежды. И при обнаружении присосавшегося клеща в Роспотребнадзоре советуют аккуратно удалить его пинцетом, стараясь не раздавить, обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медучреждение для оценки рисков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, небольшие дожди, 14-16 градусов. В Москве завтра кратковременный дождь, температура резко понизится, днем лишь 17-19 градусов.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. Я Артем Новиченков. Рядом со мной Владислав Владиславович Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: У меня ощущение, что я сейчас буду тебя интервьюировать.
2: Почему? Я как-то сел по-особенному?
1: Да, да. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Да, что вы думаете о христианских
2: Я еще должен пальцы так сцепить, да. чтобы быть готовым.
1: Мы решили с Владом продолжить обсуждение христианских притч из книжки «116 христианских притч. Грошовые свечки». Составитель Анна Широченская. Мы поговорили уже о притчах о смирении. Тут много еще притч, нам намного еще эфиров, видимо, хватит. Сегодня мы будем говорить и читать притчи о ряде добродетелей и некоторых недостатках, так называется этот раздел. И, что интересно, открывается он той притчей, которую мы знаем как буддийская притча. Я ее просто прочту, мы с тобой не раз уже ее обсуждали, но любопытно, что эта притча как будто бы всемирная. Да? Однажды после сильного ливня шли два монаха. Видит, стоит девушка в полной растерянности.
2: Да что ты, реально? Да,
1: на дороге образовалась огромная лужа, и перейти через нее, не запачкавшись, девушка не могла. Обойти, видимо, тоже. Тогда один монах взял девицу на руки и перенес через лужу. И пошли монахи дальше своим путем. На следующий день второй монах говорит своему брату: «Никак не могу поверить, какой грех ты вчера совершил, прикоснулся к женщине». «Брат мой», — ответил его товарищ, — «я перенес девушку через лужу и оставил на дороге, а ты, как я вижу, до сих пор носишь ее на руках».
2: Так.
1: Просто удивительно, я знал ее как буддийскую,
2: да,
1: притчу про двух монахов. Да. Тут лужа, и разве что одному из монахов пришлось только на следующий день, да, дольше думать.
2: Знаешь, какое ответвление у меня здесь приходит? Мы когда говорим про восточных монахов, возможно, это заслуга кинематографа 70-х-80-х годов. Но мы часто их ассоциируем с кунг-фу, с духовными и телесными упражнениями, всякие стояния. Ну, мы видим шаолиньские монахи. Ну, то есть, это бренд, с одной стороны. С другой стороны, у них есть там довольно часто мощная физическая подготовка.
1: Угу.
2: Когда мы говорим про православных чернецов, мы почему-то всегда представляем себе довольно хиленьких, худеньких, сухоньких или толстеньких, хотя реже как будто, ну, пузатеньких, скажем так, мужчин. Почему-то еще с кослячьей бородкой, да, зачастую, либо с такой окладистой бородой. А тут вот в этой притче, где надо взять женщину на руки и перенести, ну, требуется сила некоторая, да? И я подумал, что если в православии тоже есть, значит, тайные ордены, которые специальным православным боем занимаются.
1: Они что как... ты с Пелевина, Влад?
2: Но они же как-то ци должны, они же генерируют огромное количество ци, говоря китайским языком, да? Они же его куда-то должны направлять. Не только же в эти твои любимые точки, которые в индуизме располагаются в теле человека. Да? Не только пост, молитва и размышления о Боге. Есть же еще и тело, его надо кормить. Есть посты, да? То есть отношения с телом в христианстве есть. И плоть и кровь Христова тоже очень телесные символы. Должны быть физические упражнения. Но они скрыты, похоже. Вот что я думаю.
1: Угу. Я думаю, Влад, что ты превратно представляешь себе монашество как таковое, потому что физически это очень тяжелое, тяжелый путь. Это ранний подъем, это молитвословие, это очень много физического труда, постоянно, каждый день, трудничество, это помощь там братьям, это забота о монастыре, это работа с землей, в земле, это строительство, то есть, ну, это постоянная работа, очень много физического труда. Вот, и на самом деле, если ты посмотришь, сколько живут старцы, их называют старцы, они очень долго живут. И понятное дело, что без физической какой-либо нагрузки это было бы невозможно. Вот.
2: Я не говорю, что они...
1: Тебе кажется, что они еще драться должны, правильно,
2: да,
1: я понимаю?
2: Да, ну или гимнастика какая специальная. Ну, представляешь, вот у нас продают там всякие восточные, вот для московского долголетия, да, восточный, как он называется, цигун, да. А представляешь, вот гимнастика старцев с Афона.
1: Да.
2: Вот это бренд был бы, национальный, понимаешь?
1: Да 100% есть настоятели, которые практикуют какую-то гимнастику. Просто это не... Это опять русское, понимаешь? А зачем нам вот, вот допустим... Ну, допустим, знают, что вот там где-то там в Великом Новгороде есть монастырь, там там старец
2: по утрам
1: Макарий,
2: выходит
1: старец
2: на,
1: Макарий.
2: На лужайку и начинает делать комплекс православных упражнений,
1: да,
2: для,
1: да,
2: позвоночника.
1: И вся братья там это делают, и вот в этом монастыре там продолжительность жизни за 90, грубо говоря, да? Ну что, этот монастырь, эти да, монахи пойдут всем рассказывать, что ли? Да нет, конечно. То есть это такие вот
2: слава
1: вещи...
2: Слава по земле пойдет, как туман над водой.
1: Ой, Влад. Ну хорошо.
2: Если вот мы читали с тобой в эфире в первом посвященном притчам православным, если мудрец узнал, что есть где-то пустынник, который знает что-то, чего не знает он, и пошел туда через пустыню, а тут ты говоришь, не так уж и далеко, туда на машине можно доехать, в этот монастырь.
1: Ну, слушай, одно дело тебе мудрость что-то скажет, а тут надо какие-то комплексные упражнения делать, причем еще и платить не надо, так ты хоть за фитнес деньги плачешь, а тут непонятно.
2: Ну, туда должен приехать какой-то лавкач, который сделает курс на DVD, запишет и продавать будет, ездить в электричках.
1: Ну, давай, Влад. Ну что, почитать еще?
2: Эту мы с тобой обсуждать не будем, да?
1: Ну, мы ее уже так много раз вспоминали, цитировали, что
2: если носите женщин на руках, оставляйте их там, где оставили, да?
1: Ну, прокомментируй.
2: Что прокомментировать?
1: Эту притчу.
2: Мы очень много раз ее комментировали.
1: Ну, тогда я прокомментирую.
2: Давай.
1: Ну, впрочем, какой смысл ее комментировать, если мы уже много раз ее комментировали?
2: Тоже верно.
1: Да? Тогда не буду. Может быть, ты хочешь сказать?
2: Слушай, а можно ли не понять притчу? Мы просто читаем, и у нас, у меня складывается ощущение, что у нас есть иллюзия, что мы все с тобой понимаем.
1: Да.
2: Да, мне очень нравятся эти книжечки. Ты их читаешь, думаешь, какой ты мудрый человек, господи. Да, все тебе понятно, твои 30 там с хвостиком. А при этом, знаешь, я их и раньше понимал умом. Вот мне встречались подобные тексты, когда я был подростком или чуть постарше. Тот же Пауло Коэльо, да, я понимал глубину заложенной мысли в его, значит, произведениях. Это действительно очень глубокие мысли. Ты очень верную как-то фразу сказал, когда у нас в перерыве был кусочек из текста, из мыслей Шалва Монашвили про воспитание детей. Ты говоришь, вот он же... правда, говорит, от сердца, ему 60 лет, да, но способен ли я, как молодой родитель, воспринять то, что мне говорит 60-летний педагог, всю жизнь посвятившийся детям, да и сам Шалва Монашвили был ли таким мудрым, был ли таким терпеливым, да? В свои 25, да, когда растил своих детей. И то же самое с притчами. И вот есть у меня некий зазор и надежда, а вдруг я в 50, 60, 70 совсем по-другому буду воспринимать эти тексты, да, и мне откроется какая-то глубинная простота. Ну, она вроде так мне понятна. Короче, здесь мое вот это герменевтическое образованное сознание начинает сбоить.
1: Хорошо.
2: Оно как будто слишком просто. Я думаю, а в чем тогда вот глубина?
1: Жил-был один монах горячего нрава. Он легко ссорился с людьми. Братьям из монастыря приходилось много терпеть от его вспыльчивости. Но и ему, конечно, доставалось. Однажды он почувствовал, что так продолжаться не может. Пал он на колени перед изображением Христа и взмолился: «Избавь меня, Господи, от вспыльчивости постылой!» И затем, полной надежды, вышел вон. Первым ему повстречался брат кратчайший, который никогда в нем никакого гнева не возбуждал. И вот впервые в жизни брат этот тишайший заговорил с нашим монахом с большой неприязнью. Вспылил монах и, кипя гневом, дальше пошел. Встретил другого брата, общение с которым всегда ему доставляло радость великую. Ну и тот заговорил с ним дерзко и зло. Кинулся монах в часовню, пал снова к ногам Христа и запричитал: «Господи, я просил тебя избавить меня от вспыльчивости, почему же ты не внял моим мольбам?» И ответил Господь: «Я услышал твою просьбу и тут же ответил на нее. Разве не послал я тебе без промедления возможность избавиться от гневливости? Да не одну». Такая притча.
2: Очень хорошая притча.
1: Да, Влад.
2: Тебя как-то задело мои размышления про православную гимнастику?
1: Почему?
2: Ты как-то резче стал после этого. Ты прости меня, если что. Я точно не хотел с шуткой своей задеть тебя.
1: Да нет, ты меня не задел с этой православной гимнастикой. Я вообще не против. Я даже думаю, она существует.
2: Ну хорошо. Гневливость,
1: ну,
2: да?
1: Ну действительно должна быть такая гимнастика.
2: Обязана. Так же, как и медицина, да? Если это на тысячелетие уходящая вглубь традиция, она неизбежно все аспекты жизни должна окормлять, оформлять, да? Нет такого, что приходит, значит, ну, допустим, 18 век, приходит к батюшке женщина, говорит: слушайте, а вот тоска меня заела, мне кажется, мне надо в Японию поехать. Он говорит: ты бесноватая, что ли? Какая Япония? Он говорит: вот Мэйдзи, мне во снах приходит эпоха, чувствую я
1: тягу.
2: Тягу, да. Кинсуги дома занимаюсь. Он говорит: слов-то ты где-то понахваталась-то. Но надо что-то делать с этим. Понимаешь, когда человеку хочется в Японию.
1: Давать гимнастику.
2: Либо гимнастику, либо чтобы она йены себе рисовала. Да, и пока хорошо не научится рисовать йены, не отпускать ее.
1: Какие йены?
2: Японские. Что?
1: Сейчас с кем я сегодня веду эфир? Я на тебя смотрю вообще, не узнаю этого человека. Что с горячим нравом будем делать? Мне очень эта притча понравилась.
2: Это замечательная притча.
1: Ничего, что я опять вел тему с гимнастики на притчи.
2: Я думаю, что, отвечая на свой же вопрос, да, который я задал в связи с предыдущей притчей, а может ли все быть настолько просто, насколько кажется, возможно, эти притчи являются напоминанием. Как такие, знаешь, развернутые молитвы. То есть в молитве обычно концентрирована какая-то информация содержится. Ну, там даже самые простые. Во фразе «Господи, помилуй меня» можно же ее разворачивать, да? За что меня миловать? Кого меня? Кто такой Господь?
1: Не, ну, а
2: да,
1: помилуй — это фактически блаженство, да?
2: Ну, это как бы квинтэссенция, да? Всего собрано в одном слове, и мы часто из квинтэссенции не можем достать питательного чего-то, если оно просто в уме существует.
1: Да.
2: А притча немножко разворачивает, да? Понятие гневливости, понятие вспыльчивости, понятие греховности.
1: Да, в целом, я своему ребенку могу какую-то из этих притч прочесть, да, 8-летнему, но если я буду ему Нагорную проповедь читать, это совершенно не будет никакого иметь воздействия, как мне кажется.
2: То есть притча — это такое зеркальце, да?
1: Да.
2: В которое можно посмотреться и вдруг заметить, что я так себя веду.
1: Открытка такая.
2: Ну, например, это необычный, кстати, взгляд на вещи в этой притче дан, что я думаю, что гневливость — это потому, что они идиоты, потому что они сволочи, потому что они меня вынуждают, да? Оказывается, что гневливый-то я. Да, мир таков, какой есть, и эти монахи такие, какие есть. И вот то, что Господь посылает даже того, с кем обычно очень приятно беседовать, вдруг меня раздражает и злит, да, то это вот посмотреть на себя, это же, по сути, описывается механизм проекции, да, который потом в 19-20 веке психологами вовсю разбирается. Когда я в себе не вижу, ну, есть эта поговорка, да, про бревно в своем глазу.
1: Относись к другому так, как
2: хочешь. Да. И вот эти притчи, по сути, они как бы снимают проекционный механизм наш, обычный, психический, да, когда мы наделяем внешний мир качествами, которыми он не обладает. Мир вообще не имеет свойств, да, как говорил Бейтсон. И все, что мы знаем о мире, как этот мудрец из прошлого нашего эфира, мудрец, который знает все, думает, что знает все, он наделяет мир свойством познаваемости, да, свойством количества информации. Хотя вряд ли этот мудрец из православной притчи знает про распад атома, да, про холодный синтез.
1: Про христианскую гимнастику.
2: Ну да. Тем не менее, мы вот как-то естественным образом постоянно садимся в лужу. Вот я бы так сказал. И тогда эти притчи призваны будить, по сути, да, являются такие recollection notes, можно сказать, гурджиевским языком.
1: Хочешь, прочту тебе притчу, которая тебе не понравится?
2: Подожди, а мы про вспыльчивость не будем говорить?
1: Ну,
2: я сегодня, стоя под душем, придумал замечательный сюжет для короткометражки. А такого... Просто на полнометражный фильм это растягивать русский режиссер смог бы, конечно, но это было бы затянуто. Значит, происходит следующее. Это какой-то город депрессивный, небольшой, не маленький, русский, бараки, знаешь, это деревянные, которые...
1: Двухэтажные,
2: стоят уже по 100 лет. И молодой проповедник какой-то из сект возвращается в этот город призывать людей к Богу. Он все понял, он съездил на курсы, он возрадовался, и он блаженный, смеющийся, такой вот, ну вот, юный, сильный, девушки в него влюбляются, а он говорит, нет, Слово Божье, давайте, хотите, я вам Библию почитаю или какую-то другую книгу, неважно. И, в общем, он ходит по домам и пытается этих спившихся, несчастных, некрасивых людей, которые, вот, знаешь, ржавые «Жигули», москвичи, да, сгнившие, дети какие-то неухоженные. Вот он пытается к Богу привести. А его все вот, ну, в морду только что не плюют. Вот не хотят они Слово Божье. И, в общем, он мрачнеет. И через какой-то момент этот барак просто берет и сжигает. И стоит и смотрит на пламя. И так заканчивается короткометражка.
1: Догвиль.
2: Типа того, да. Не хотят к Богу, понимаешь?
1: Да. Сейчас уйдем мы на...
2: Новости, да.
1: Да, и вернемся.
0: Себя, если сможешь. Маяк.

0: Притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью. Те, которые влюблены в свою жизнь. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Абу-Даби как место проведения трехсторонних переговоров России, США, Украины будет на повестке дня по мере их подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Абу-Даби не раз заявляли о готовности способствовать украинскому урегулированию. Россия признательна друзьям Объединенных Арабских Эмиратов за эту позицию, добавил Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби. Вооруженные силы России пресекают попытки ВСУ вырваться из окружения в котле в Харьковской области, сообщает Минобороны. В ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Север» за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гуптовка. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова. Все попытки прорыва из окружения пресечены, говорится в сообщении. 7 сентября Минобороны России сообщило, что в Харьковской области в окружении находится около 1700 военнослужащих ВСУ. Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов, сообщила компания «Газпром». Приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в ПХГ Европы. Рынок уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ, заявил также «Газпром». Тем временем Венгрия будет добиваться от Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Республики Петр Мадьяр. «Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти», сказал он, слова приводит ТАСС. Михаил Мишустин поручил Роспатенту работать над защитой от контрафакта на маркетплейсах. В этом заинтересованы и производители, и покупатели. На это указал председатель правительства на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым.
2: Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную, безопасную продукцию, а добросовестные производители, что их права не будут нарушены.
0: Глава Роспатента, в свою очередь, отметил, что ряд размещенных на маркетплейсах товаров имеют сложную прослеживаемость в части прав интеллектуальной собственности. По этой причине ведомство ставит перед собой задачу интегрироваться с комплексом информационных систем, чтобы выявлять путь получения и последующих продаж прав интеллектуальной собственности. Завтра в Москве дневная температура упадет на 7-8 градусов, до 17-19 градусов. Об этом сообщила ведущая специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По сравнению с сегодняшним днем будет резкий скачок. Также, по словам синоптиков, в пятницу местами по области пройдет небольшой дождь, но в столице будет преимущественно без осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве воздух прогревался выше 25 градусов. Сейчас в городе около 20 градусов. Без осадков дует небольшой юго-восточный ветер. Атмосферное давление составляет 745 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Сергей Лавров.
4: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Новости спорта.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 8-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные встречи. Матч «Зенит-Локомотив» отработает Никита Новиков, Краснодар «Акрон» Василий Казарцев, Спартак «Ростов» Иван Абросимов, ЦСКА «Рубин» Инал Танашев, Динамо «Москва» Оренбург Павел Кукуян. Сегодня последний день летнего трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге. Московская «Динамо» объявила о трансфере чилийского вингера Максимилиана Гутьереса из аргентинского «Индепендиенте». 22-летний футболист подписал с «Динамо» контракт до 31 года. По данным СМИ, московский клуб заплатил за игрока около 7 миллионов евро. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов. Перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракта со «Спартаком», за который выступал с 22 года. Крылья Советов объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне он играл за самарский клуб на правах аренды. Летом у 28-летнего Ахметова истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 24 года. Тем временем нападающий Ахмата Максим Самородов в последние часы трансферного окна отправился на медосмотр для перехода в «Спартак». Об этом чемпионат сообщил источник знакомой ситуации. Ранее стало известно о том, что «Спартак» предлагает за футболиста 600 миллионов рублей плюс бонусы. Ахмат хочет больше. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ. Мусаев победил в вопросе экспертов. В голосовании комментаторов матч-премьер первым стал главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а в вопросе болельщиков победил наставник ЦСКА Дмитрий Гдесамов. В подобной ситуации решающим признается выбор экспертов. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. «Авангард» победил «Сочи» 4-1. «Сибирь» была сильнее «Амура» со счетом 2-0. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских команд «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». Сегодня «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта.
8: Имена осени. Сентябрь. Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Как у адыгейцев, сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем.

0: если сможешь.
1: Влад, ты хотел, чтобы мы обсудили вот эту притчу про монаха...
2: Короткометражка, да?
1: Про монаха горячего нрава.
2: Ты просто сказал, что тебе очень нравится эта притча. Мне она тоже очень нравится.
1: Значит,
2: я сказал свои мысли про
1: проекцию. Какой сюжет, да? Монах хотел, чтобы Господь Бог просто вот так избавил его от гневливости. Бог же всемогущий. Чувствую, что разрушает какое-то...
2: Что тебе стоит?
1: Да, что тебе стоит, да, действительно. Просто избавь меня от этого. И кажется, что в основном люди... А я знаю механизм, да? Когда человек сидит и ждет у моря погоды. Что вот, если я буду просто молиться Богу, то оно... Все будет хорошо. Если я просто потерплю, то все пройдет. Если я просто подожду, то все придет. Что некая внешняя сила, некая в виде там Бога или кого-то еще решит мои проблемы. И в чем это отличается, вот это ожидание, скажем, от сидения у реки, ожидания, да, когда проплывет труп врага. А что ты ждешь? Что вот он обращается к Богу, ждет, что тот ему поможет. Не просто обращается к Богу с чистым сердцем, а ждет помощи, ждет разрешения. Не может с тихой душой как бы это делать. И Бог с ним в контакте. Бог слышит его молитву. Но он предлагает решение вопроса не просто волшебством таким. Теперь ты не гневливый. А предлагает человеку возможности для того, чтобы тот их... мог реализовать, и через реализацию тех возможностей, данных сверху, перестать быть гневливым. Это как анекдот с человеком, который тонет и обращается к Богу, чтобы тот его спас. Помнишь этот анекдот, да? Приплывает лодка, он им отказывает. Mm-hmm. Шлюпка, спасатель всем отказывает, говорит, меня Бог должен спасти. Это примерно то же самое. То есть... Нам, этому монаху, кажется, что Господь Бог должен прямым воздействием решить его проблему. А любые другие способы мы не рассматриваем. Точно так же и вот перед человеком стоит какой-то вопрос. Не знаю, вопрос отношений, вопрос денег, вопрос здоровья. И нам кажется, что если мы будем уповать на какую-то внешнюю силу, все должно разрешиться. Но вокруг нас происходят какие-то события, и мы никак их не связываем с тем... нашим внутренним запросом, который мы озвучивали к Богу в данном случае. А это именно путь решения. Но нужно, чтобы ты сам. То есть, возвращаясь к тому, что ты сказал про возврат проекции, да? Да, что человек, ну, Бог ему возвращает действие, да, ответственность, так скажем, за собственную жизнь. Понимаешь, что я говорю, да? Вот мне кажется, это об этом. Да, это твой гнев, и вот тебе пример, что это твой гнев, и что я, Господь Бог, не способен за тебя жить твою
2: это
1: жизнь.
2: Это очень похоже на свободу воли, да, в концепцию, которая много как-то бросает в сторону монотеистических религий, да, где же там свобода воли, если все Бог решает. Но мне кажется, ты очень верно говоришь, что он не может поменять тебе сознание, потому что ты перестанешь быть ты, если я, по сути, тебе ампутирую вспыльчивость твою. То есть, что такое отсутствие вспыльчивости? Это значит, то, что меня раньше задевало, больше не задевает. Но это же целый клубок изменений во Вселенной произойдет, да? Чтобы я не раздражался там, где раздражался обычно, я должен быть совсем другим.
1: Вот.
2: У меня должны быть другие приоритеты, ценности. И более того, я вообще должен стать слеп к гневу своему и чужому.
1: Я тебе пример приведу. У моей жены есть хорошая подруга, близкая. И она одинока. Ей уже за 30. У нее за всю жизнь практически не было отношений. А она очень хочет отношений. И вот мы ехали в машине, и мне жена спрашивает: как думаешь, почему вот у моей подруги до сих пор нет отношений? Я говорю: ну, мне кажется, она хочет в полсилы.
2: А животное у нее есть?
1: Нет.
2: Нет?
1: Ну, а я говорю, мне кажется, она хочет в полсилы. Она много детей крестила. Она много кому крестная. Я про что? Про то, что... хочет в полсилы. То есть, тот образ жизни, который она ведет, она там на хорошей должности, она много общается с друзьями.
2: Куда там
1: детьми,
2: встроить мужика, да?
1: Ну, как пример, да, то есть... Она иногда как-то вспоминает, когда вечерком одна сидит и плачет, что вот у нее нет отношений. Но вот этого полнокровного желания и невозможности иначе, без мужчины, у нее как бы и нет. То есть у нее, в принципе, все в порядке. У нее есть квартира, у нее есть зачем жить. Она родителям звонит, навещает, она с друзьями встречается. То есть, да, мужика, с одной стороны, некуда встроить, но с другой стороны, есть место вот этого горевания, что она одинока.
2: Видимо, мужик — это не мужик, и не про отношения история, а про вот эту вот затычку для горевания два раза в неделю. Вот.
1: Да, возможно. Но я про то, что ты сказал, поменять сознание. Да, и если она действительно скажет себе: все, я не могу, и я точно хочу быть в отношениях, и придет всю жизнь изменить, да? То есть вот если она взмолится к Богу, он ее, может быть, с работы уволит. Он, может быть, ей ряд неприятностей в жизни устроит, да?
2: Угу.
1: Которые и приведут ее потом к отношениям, потому что много пространства освободится. Я сейчас фантазирую, да? Но пойти вот на это жертвоприношение, действительно Господа Бога попросить. Потому что это страшно — просить Господа Бога о чем-то. Потому что если ты его попросишь, и он тебя услышит,
2: будь готов,
1: возможно,
2: да?
1: Ты не готов к тем, ну, невероятным, а порой просто кажется непосильным, да, внешним неурядицам, которыми выложена дорога к желаемому.
2: Угу.
1: И для меня это притча именно об этом.
2: Да, я еще, знаешь, подумал, если поменять вспыльчивость на другие какие-то особенности характера. Например, просит монах, понимает, да, что он очень жадный, и что это плохо. И вот он просит его избавить от жадности. Я думаю, как бы могла выглядеть эта притча. Он выходит, значит, из этой своей кельи, да, видит брат, с которым сушкой он никогда не делится, да, тот говорит: дай сушку. Он говорит: не дам сушку. А тут он подходит к нему, сушку дает, тот говорит: спасибо, берет сушку, ест, да. А у того семечки, да, он говорит: а ты мне семечек, да? Он говорит: не дам я тебе семечек. Какие-нибудь такие, да, получается, будут. Что вот обидно ему становится. И он через свою обиду понимает, как он с этим миром обращался. Или с похотью, да, что вот о прихожанках думаю. А тут прихожанки сами начинают вешаться, да,
1: да,
2: и он в ужасе убегает.
1: Да, да, именно так. Ну что, прочту. Да, притча, которую ты тоже знаешь.
2: Которая мне не понравится, ты сказал.
1: А притча, которая тебе не понравится, пожалуйста. Однажды встретился монах на дороге с монахинями, но, завидев их, тут же свернул в сторону. «Смотрите, матушка, какой благочестивый монах!» — сказала одна из монахинь игумени. «Был бы благочестивый, не увидел бы в нас женщин, а увидел бы сестер во Христе, поприветствовал бы и сказал слово благословения».
2: Это конец? Отличная притча.
1: Считаешь, отличная?
2: Да.
1: А
2: почему она мне могла не понравиться?
1: Потому что монах отказывается видеть в монахинях и женщин тоже.
2: А, ну это же она говорит. Было бы забавно, если бы он просто сиганул в кусты, не заметив их, потому что в туалет очень надо. Понимаешь?

0: переносом девушки через реку, через лужу, ага. Что вот...
1: Что греховность в голове матушки, да, а не в этом монахе, который...
0: Да, да, да. Ну, то есть, как сказать, она судит. Вот в чем проблема-то. Да, и ей говорят, смотрите, какой благочестивый. А она еще и упивается этим суждением, да, говорит, что вы, конечно, хорошо интерпретируете, но неверно. А я вот еще глубже смотрю. Да? Была бы она, как она говорит, был бы благочестивый.
1: А не увидел бы в нас женщину, а увидел бы сестер во Христе.
0: Была бы она благочестива, тогда, получается, увидела в нем бы брата во Христе, который, например, ошибся или заснул.
1: Ну, вот.
0: Да?
1: Хорошо, что мы с тобой вдвоем работаем.
0: Это правда. Так, нам надо прерваться на короткую рекламу, и мы вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: Маяк. Кто главный лекарь в русской классической музыке?
1: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
2: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
3: Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
2: Воспитание души.
4: Почти 400 лет тому назад Шекспир в «Гамлете» создал сцену. Король подсылает Гамлету своих придворных с тем, чтобы они проникли ему в душу и вызвали его доверие. Гамлет протягивает Гильденстерну флейту, и происходит следующий диалог. Гамлет: «Не сыграете ли вы на этой дудке?» Гильденстерн: «Мой принц, я не умею». Гамлет: «Я вас прошу». Гильденстерн: «Поверьте мне, я не умею». Гамлет: «Я вас умоляю». Гильденстерн: «Я и держать ее не умею, мой принц». И тогда Гамлет говорит: «На мне вы готовы играть? Черт возьми! Или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке?» Этой сцены я начинал бы обучение всех желающих в будущем стать педагогами. Вы готовитесь стать музыкантами, играющими на самом тонком и чувствительном инструменте – человеческой душе. Помните, что для этого нужно и упорство в постоянной тренировке, без которого нет музыканта, и особая музыкальность души, педагогический слух, чуткость.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк. Пойми себя, если сможешь.
5: Ну что, Влад, может быть, успеем еще одну притчу прочитать?
6: Давай.
5: Эту притчу ты знаешь, ты мне ее рассказывал, но в этой притче мы с тобой упускали один важный элемент. Я прочту эту притчу для наших радиослушателей в том числе. Жил-был безрукий, умер он и оказался в раю. Себя осмотрел, руки у него появились. Только одно странно, в локтях не сгибаются. Вот и спрашивает он у святого Петра: «Почему у меня руки в локтях не сгибаются? Я думал, что в раю все будет совершенно».

0: покажи мне тогда ад. Что ж, смотри, отвечает Петр. Спустились они в ад. А там огромный стол, уставленный самыми изысканными яствами. За столом сидят грешники, смотрят на еду голодными глазами, а ни кусочка съесть не могут. Сидят они от злости друг друга колотят. Им запрещено брать еду со стола? Нет, не запрещено, отвечает Петр. Тогда почему они голодно сидят? У них тоже руки в локтях не гнутся. Чем же тогда ад от рая отличается? Давай вернемся, покажу тебе. Вернулись они в рай. Там тоже стоял огромный стол с вкуснейшей едой. За столом сидели праведники и негнущимися в локтях руками кормили друг друга. Эту притчу ты мне рассказывал, только вместо негнущихся рук были ложки, да? А, в принципе, я думаю, всем понятно, да, что в аду люди думают только о себе, поэтому они все сидят голодные и колотят друг друга, а в раю люди друг другу помогают, и таким образом, как бы вот эта соборность, общинность, да, единение, единство, любовь, то, что называется любовь, да, это внимание к другому, позволяет им жить в раю. Но элемент, который мы с тобой упускали, что главный герой без руки, и попадает он к апостолу Петру и обретает руки, не гнущиеся в локтях. Вот то, что он был без руки...
1: В той версии, которую я знаю, не было такого
0: элемента. А он без руки. Меня этот момент привлек.
1: Так.
0: Потому что человек... Ну, то есть, очевидно, что он был без руки и был призван к смирению. Как бы человек без руки, еще и злой, ну, честно говоря, сложно было бы ему, да, если бы он еще...
1: Ну, то есть ты зависим
0: от
1: других.
0: Мы знаем, что он попадает в рай, следовательно, он прожил жизнь, значит, благочестивую, так скажем, да. А, соответственно, он ждал, что, возможно, ему руки дадут. А ему дают руки, но...
1: Крюки.
0: Примуки.
1: Примуки.
0: Руки прямуки ему дают, да?
1: Вообще довольно жуткая картина. Я что-то представлял, как они все выглядят. Это какой-то, знаешь, это мультфильм какой-то нуарный, авторский, типа Бенисио Дель Торо. Руки эти негнущиеся. Ты представь себе это пространство.
0: Зато...
1: А у апостола Петра гнутся руки в локтях? Я думаю, да. Понимаешь, они и здесь тебе, значит, испытания устраивают. И ты такой, как хорошо, что мы кормим друг друга, да, мы любим друг друга. А у всех руки такие вот, примуки. Там слово муки, слышишь?
0: Ну, мы с тобой притчу обсуждаем, а не устройство рая, тем не менее, да? И вот этот момент, что он был без руки, я пока не... Меня как-то вот привлек он очень сильно. Я пока не могу его разглядеть. У меня что-то не получается. Может быть, ты мне подскажешь, да, вот, что именно без руки. Потому что мог же и обычный попасть, да, и у него руки прямуки. А вот то, что он без руки, тут какой-то элемент скрывается дополнительный. Понимаешь, какое-то еще измерение. Что... Называется-то этот раздел «Притчи о ряде добродетелей и некоторых недостатках». Этот раздел называется «Притчи». Некоторый недостаток, то есть ты в раю, но руки не гнутся.
1: Ну, кто основные слушатели этой притчи? Я уверен, люди с руками.
0: Так.
1: То есть это сразу как-то уже шапку-то сбивает с тебя, когда ты считаешь, что вот человек вообще-то без руки, а у тебя руки есть, чего ты еще жалуешься?
0: О, я даже вспомнил на эту тему историю.
1: Так.
0: Тоже у моей жены подружка присылает ей видео, кружочек, и рассказывает, что она в парке гуляла, а там была семья слепоглухих родителей с ребенком. И она едет в такси и расскажет жене, слушай, тут вот слепоглухие люди находят себе пару, женятся и детей, значит, имеют. А я здоровая, зрячая и слышу, и не могу найти пару.
1: Так.
0: Ну, я вот меня вот вспомнилась эта история к этому, что... Как бы дело вообще не в полноценности какой-то физической, да, а в неком, а в чем? Состоянии ума, как будто.
1: В отношениях, в тому, как мы относимся к себе, к другим, да. А действительно, может казаться, что были бы у меня руки, я бы вот зажил. Были бы у меня деньги, да. Был бы я не гневлив, а дело вообще не в этом, оказывается. У меня тут еще один.
0: А, я понял. Просто для безрукого. И руки прямухи уже руки.
1: Угу.
0: Понимаешь?
1: Угу.
0: Тут же пророки, вся притча.
1: И дальше, если фантазировать, то если у тебя есть состояние райской ума, тебе и в аду рай. Потому что ты начнешь кормить
0: других.
1: Тогда
0: в рай ты не попадешь. Да, и научишь их кормить.
1: Например, да.
0: Поэтому в рай в ад нельзя допускать людей, которым предназначен
1: свободных,
0: рай.
1: Свободных, да?
0: Да.
1: Счастливых.
0: Да.
1: И любящих. Но их не то, что туда не пускают. Они сами как-то преобразуют вокруг себя пространство. И такие пузыри возникают в этой магме кипящей.
0: Да. Сейчас уйдем на новости. Вернемся, почитаем еще притчи. Много притч есть. Не переживайте.
1: Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль Зарубинку и Гуптовку в Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. Российские военные за сутки нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ складом БПЛА. Средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету «Нептун» и более 1000 беспилотников противника. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки 3 безэкипажных катера. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка, Харьковская область. Нанесено поражение формированием механизированной 2 мотопехотных бригад ВСУ, бригада теробороны и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченкова, Новоалександровка и Аннополе, Харьковская область.
0: Вечером Минобороны России также сообщила о перехвате и уничтожении за день около 100 украинских беспилотников над российскими регионами. А также, согласно данным Минобороны, вооруженными силами России в порту Черноморск был поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ. Киев открыл ящик Пандоры атаками на мирные объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для ВСУ.
3: Россия не была инициатором, вы знаете. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
0: Песков добавил, что Киев переходит к террористической деятельности, будучи не способен переломить динамику на фронте. Владимир Путин в ближайшие 3 дня посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в саммите БРИКС, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Завтра Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В рамках саммита БРИКС двусторонние встречи Владимира Путина с председателем КНР не планируются, но они могут пообщаться на ногах, считает Юрий Ушаков.
4: На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах.
0: Ушаков также сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпинь условились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Крупная полицейская операция проводится в немецком Дюссельдорфе у генконсульства Украины в связи с опасной ситуацией. Причины ее проведения не ясны, сообщает агентство ДПА со ссылкой на правоохранителей. Подробности они не раскрыли. Как передает ТАСС, операция проводится непосредственно у здания. Район у генконсульства оцеплен. Стражи порядка также перекрыли оградительной лентой участок одной из улиц в центре города. Все выпускники этого года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бесплатное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Миноборнауки России на запрос одного из депутатов Госдумы. В этом году 70 выпускников получили на ЕГЭ результат от 300 баллов. В университеты поступили 69 из них. 65 человек прошли на бюджет, еще 4 на платные места, но со 100% скидкой за счет образовательных организаций. Один выпускник не подавал документы в университеты. Облачная погода, похолодание по сравнению с сегодняшним днем сразу на 10 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, речь пока идет только об одном дне в Москве.
1: Завтра в Москве дождевая облачность сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов. Полуденные часы в мегаполисе около плюс 16. Но затем погода в центральной России пойдет на поправку. Небольшие ливни приобретут локальный кратковременный характер и сразу потеплеет до плюс 17-19. Кстати, именно такой температурный режим должен наблюдаться в центре страны в это время года.
0: Тем временем страховщики назвали самым аварийным месяцем осени, октябрь. По мнению специалистов, дорожная ситуация ухудшается с появлением на дорогах мокрой опавшей листвы, сокращением светового дня и наступлением первых заморозков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, небольшие дожди, ночью 10-12, днем 14-16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в основном по области, ночью 12-14, днем 17-19 градусов. Сейчас в российской столице около 20 градусов.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы возвращаемся. Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Сегодня из сборника 116 христианских притч для чтения и размышления.
2: А мы там пронумеровали?
1: Да.
2: Мы какую вот прочитали?
1: А я в разнобой читаю. Мы сейчас читаем вот второй цикл притч о ряде добродетелей и некоторых недостатках. Сейчас я вам прочитаю про виноградную лозу притч. Жила-была на свете виноградная лоза. Как-то раз она задумалась. Почему люди каждый год собирают мой виноград, но никогда не говорят мне спасибо? В один прекрасный день мудрый человек присел отдохнуть рядом с лозой. «Вот», — подумала лоза, — «он откроет мне секрет людей». И промолвила: «Мудрый человек, я виноградная лоза. Когда мои плоды созревают, люди приходят и забирают их. Но ни разу я не слышала от них ни слова благодарности. Не объяснишь ли ты мне причину такого поведения?» Мудрец подумал и сказал: «Причина, скорее всего, в том, что люди уверены, не родить винограда ты просто не можешь, как и солнце не может не светить, а за дело, которое сделано без видимых усилий, люди не считают нужным благодарить».
2: Это конец?
1: Да. Это конец. Вот такая вот притча.
2: Я несколько обескуражен.
1: Ну, ты у нас фантазер.
2: Сегодня.
1: Сегодня. Можешь продолжить притчу, да. Но она завершается так. Это ответ, который дает мудрец после того, как он подумал. Да? Я тоже несколько обескуражен, потому что...
2: Если честно, удивлен тому, что люди не благодарят виноградную лозу. Мне казалось, что в аграрных культурах Средиземноморья кого благодарить, как не лозу виноградную, пшеницу и оливу? Слушай, учитывая то, что я знаю людей, которые взаимодействуют с землей, которые выращивают, и какие у них отношения с этим всем, к скоту своему, к земле своей, и какие-то неблагодарные попались от виноградной лозы люди.
1: Да. И мудрец говорит: ну так они тебя не благодарят, потому что это само собой разумеющееся, ты в любом случае дашь виноград. История-то тут про лозу, мне кажется, вот в чем дело.
2: Что она, типа, хочет благодарности?
1: Не просто.
2: Или что?
1: Мне кажется, что здесь тот же механизм с возвратом проекции. Благодарна ли виноградная лоза?
2: За то, что у нее берут то, что она производит?
1: За то, что у нее то, что она производит. И если мы с тобой вспомним твои размышления, да, на тему того, что... на тему Нового года.
2: На тему православной гимнастики. В канун. В сочельник. Она же все от времени года должна отличаться.
1: Влад.
2: Ну что, снег лопатой кидать надо? Надо.
1: Вот тебе гимнастика, да?
2: Вот тебе гимнастика.
1: То есть, на самом деле, история про что? Виноградная лоза неизбежно год от года будет давать виноград. Чтобы она давала виноград, за ней надо ухаживать. И за ней ухаживают. Это она не воспринимает как форма благодарности и форма отношений. Из этого винограда делают вино, она приносит радость, из этого вино делают изюм, да,
2: уксус.
1: То есть и благодаря людям виноградная лоза имеет как бы такой как бы отношенческий смысл.
2: Угу.
1: Она становится частью жизни людей, а они в ней нуждаются. Но виноградной лозе этого мало. Ей хочется, чтобы люди подчеркивали свою благодарность.
2: Я понял, такое технократическое мышление лозы.
1: Да. Да. Я полагаю, что это притча не про людей, а притча про лозу. Она главный герой, да, она вопрошает: а что это они неблагодарны? То есть людям мало того, что они делают что-то для людей. Им нужно, чтобы люди подчеркивали ценность этого. А она не чувствует себя самоценной. Она не видит плодов своего. Она не видит от себя своих же даров.
2: Есть такая сцена забавная в сериале «Наследники». Там, значит, женится дочка миллиардера, она выходит замуж за, понятно, неровню ей по финансам. Он тоже из обеспеченной семьи, но это для нас она обеспеченная, а для миллиардера, понятно, это пыль все. и свадьба проходит в Шотландии, в замок снимается, куча гостей, ну вот все очень и очень элитно, сплошные бриллианты, да, и родители жениха ходят и всем рассказывают, что это вино они оплатили.
1: Да, да.
2: Вам нравится вино? Вам нравится вино? Да, неплохое вино. Это мы оплатили. То есть там их вклад, это проценты от общей стоимости вечеринки. Вот похоже лоза, да? Нравится виноград? Это я сделал, да? Где моя благодарность?
1: То есть для меня это вот об этом притча, поэтому она обескураживает с точки зрения именно человеческой, что как будто бы...
2: Там отношений нету в таком, да, в таком вот отношении, тавтологии. То есть, у меня, знаешь, бабушка так делает. Любой успех отца, она говорит, ну, я воспитала. И невозможно в контакт выйти, например, да, потому что, ну да, ты воспитала, и что? Спасибо. А дальше что? Ну, заметь меня, да? И лозе-то очень хочется быть замеченной. Что скрывается за просьбой или требованием о благодарности? А то, что «а я вам важна, я вам цена, я хочу близости какой-то», да? Но при этом не получается почувствовать через пальцы, через заботу. Мне кажется, кризис среднего возраста как-то похоже проявляется, когда, например, живут супруги, дети уже подросли, они живут там лет 20 вместе, да, и вдруг мужу становится недостаточно чистой выглаженной рубашки и каши по утрам, да. Он говорит, ты меня не ценишь как человека, ты меня не видишь, мы чужие друг другу. Или наоборот, женщина, да, не видит, как он много делает для нее, для них. Это не то, что она неблагодарная, да, а про то, что вот это чувство потерялось принадлежности. Да, если я кому-то готов предъявлять за то, что он недостаточно для меня делает, то два вопроса, да, а с чего я решил, что он должен это делать, да? А во-вторых, как я сам себе перестал это давать?
1: Да. Слушай, я хочу прочитать две короткие притчи сразу. 25-ю и 26-ю.
2: Последнее хочу про лозу сказать. Давай. Мне эта мысль пришла, ага. Пусть она будет.
1: Давай.
2: Если перевести то, что мы назвали технократическим мышлением лозы, на другую сторону, на людей, как бы оно выглядело, такое мышление? Оно выглядело ровно так, как кампания по борьбе с алкоголизмом в позднем Советском Союзе. Когда мы говорим, цепочка такая, люди, значит, пьют, а поэтому происходят всякие травмы на работе, поэтому мы проигрываем гонку вооружений, поэтому экономика не настолько хороша, насколько могла бы, поэтому надо запретить алкоголь, поэтому надо вырубить виноград. То есть лозы, которым там было много десятилетий, да, и там была история даже, что покончил с собой, по-моему, один из директоров крымских виноделин, потому что, ну, вся его жизнь, да, он агроном, он винодел, он гордился этим, медали выигрывал за границей и внутри Советского Союза, и вдруг все это вырубают под корень, просто, ну, варварство, да, просто потому, что вот эта цепочка простая, человек пьет, отрубает себе палец на производстве, алкоголь, виноград, да, потому... То есть к винограду мы начинаем относиться не как к живому существу, не как к продукту любви чьему-то и прочее, а как просто этиловому спирту, производителю, да? То есть так можно было картошку уничтожить всю, потому что из нее самогон делает, сахар перестать выдавать совершеннолетним гражданам, ну и так далее, и так далее. Вот это технократический подход, да? Вместо того, чтобы задать вопрос, а почему, вот как мы с тобой, а почему лозе приходят в голову такие мысли, да? Почему она не чувствует благодарности? Или почему ей не говорят спасибо за то, что она делает? А она очень важна, действительно. Так же и здесь. А почему люди пьют, да? Почему у нас есть эта проблема? Может быть, это как-то связано с чем-то еще? Как в любой семейной системе, да, дело не в том, что он пьет,
1: ну, сути,
2: или изменяет,
1: да, по сути,
2: или она.
1: Это
2: или что у ребенка двойка.
1: Желание деления бытия. То есть, вот вычленить из жизни нечто одно. Вот его как бы.
2: Как воспитать умного ребенка?
1: Да.
2: Да? Да. Я тебе столько дал, а у тебя тройка по физике.
1: Да.
2: Что это такое?
1: Ну что, слушай, тут много еще притч. Давай почитаем.
2: Давай.
1: Я хочу две прочитать сразу. Даже три про отношения. Три притчи про отношения. Хорошо, давайте так сделаем, а потом мы их обсудим. Начнем с аллегорической. Однажды Огниева присильно ударила кремень. Тот возмущенно спросил обидчика. «Что ты так набросился на меня? Я тебя знать не знаю. Оставь мои бока в покое, я никому не причиняю зла». «Не сердись попусту», — промолвила Огниева в ответ. «Если немного потерпишь, то вскоре увидишь чудо». Кремень успокоился и стал терпеливо сносить удары. Наконец из него появилась искра огня, способного творить подлинные чудеса. Так терпение и упорство было вознаграждено. Это раз. Вторая история. Вторую короткую тоже прочту, чтобы было проще запомнить. Однажды женщину спросили: «Как поживает твоя дочь?» «Моя любимая доченька. Она счастлива. У нее замечательный муж. Он подарил ей автомобиль, накупил дорогих украшений, нанял для нее слуг. Он приносит ей завтрак в постель. Она же ничего не делает и встает не раньше полудня. Не муж, а настоящий принц. А как дела у сына?» «Ах, мой бедный мальчик, ну и лентяйку он взял себе в жены. Он дал ей все, автомобиль, драгоценности, армию слуг, а она валяется в постели до полудня. Даже не встает, чтобы приготовить мужу завтрак». Такая вторая притча. И третья. Тоже про мужское и женское. Жил-был скупой крестьянин. Он много трудился, в доме у него всегда был достаток. Но он никогда не тратил лишней копейки, бедным куска хлеба не подавал. Зато жена у него была транжира великая. Попадут ей деньги в руки, она тут же на рынок отправится, нарядов себе накупит, гостинцев детишкам, да еще белых калачей узникам в тюрьме раздать. Какое терпение нужно было крестьянину с такой женой. И вот не выдержал он, посадил жену на подводу и отправился в монастырь к старцу, пусть, мол, рассудит их. Рассказал он старцу о своей жене Мотовке и попросил совета. Старец покачал головой. «Я вам помогу, но придется болезнь эту лечить в лазарете». И отвел старец крестьянина с женой в монастырский лазарет, где бедных бесплатно лечили. Идут по палатам. Показывает старец крестьянину калеку, у которого рука в кулак сжата и никогда не разжимается. «Ох, какое страшное увечье», — говорит крестьянин. «С таким работать никак невозможно». Показывает старец другого калеку, у которого ладонь распрямлена, как доска, а в кулак сжаться не может. «Ах, какую страшную вещь!» — говорит жена крестьянина. «С таким и по дому ничего не сделаешь, все хозяйство запустение придет». «Так вот», — говорит старец, — «и твоя, крестьянин, скупость, и твое, женщина-мотовство, такие же увечья. Разум и сердце должны подсказывать ладони, когда сжиматься, а когда разжиматься».
0: Мне православная версия этой притчи нравится больше буддийской. Как-то она вот
1: да.
0: Более раскрашена.
1: В общем, все эти три притчи про отношения, если совсем грубо, да, про мужское и женское. Первая притча про кремень огниво – это такой перефраз для меня басни о стрекозе и муравье, где муравей все-таки впустил стрекозу, и между ними вспыхнуло пламя какое-то. Да, про вторая притча про разные взгляды, про деление бытия, да, что когда мой сын, тогда одно, когда моя, когда чужой сын, тогда другое, да. А третья притча про баланс, что там, где мужик все время сжатым кулаком все делает, да, жена это компенсирует тем, что она, собственно, щедра и даже мотовка. Ну, это на таком... При первом прочтении я просто озвучил, чтобы у вас, дорогие мои, как-то осели все эти три притчи, коли я их подряд, да, прочитал. Вот. А у тебя какие мысли, Влад?
0: По поводу первой, про огниво и кремень, там говорится про терпение и упорство, которые являются залогом того, чтобы пламя извлечь. А я еще подумал про доверие, да, там ведь кремень говорит: «Я тебя не знаю, что ты на меня так набросилась, да, что вообще происходит?» Ему говорят: «Подожди, будет все великолепно». И оно стало, но как часто в нашей жизни оно так не происходит. Я вчера прочитал замечательную историю. В 2008 году в городе, в небольшом, но не маленьком, В Липецке один предприниматель, концертмейстер, захотел привезти Scorpions. Под это он у своего друга решил занять денег. Занял у того денег, он бизнесмен был, друг, занял 2 или 3 миллиона, чтобы Scorpions в Липецк привезти. Потом, значит, отвалился основной спонсор этого мероприятия. Он занял еще 6. Тот у конкурентов занял под проценты денег.
2: А потом еще понадобилось денег. Тут квартиру заложил этот друг. И, в общем, когда анонсировали концерт в Липецке, никто не поверил, что к ним приедет Скорпионс. Подумали, что это будет, значит...
1: Ряженые.
2: Ряженые, да. И поэтому на стадион футбольный пришло всего 2500 человек. А концертный директор Скорпион сказал, если бы я знал, что столько билетов продано, мы бы вообще не приехали, оскорбился. Даже интервью давать не стал. А единственное, он сказал, что я вам гарантирую, я сделаю все для того, чтобы в Липецк больше ни одна приличная группа никогда не приехала. Типа черный день в истории группы Скорпионс. И этот бедный мужик отдавал долги лет 10. У него трое детей, вот этот предприниматель. И, значит, у него берут интервью и говорят: слушайте, ну а вот как вы теперь это воспринимаете историю? Он говорит: ну знаете, доверять людям я меньше не стал. Вписываться в какие-нибудь авантюры, да, можно, в принципе. Он говорит: ну, чему научил меня эта история? Да ничему не научила, прикольно было. Жалко, что народ не собрался, все-таки Скорпионс привезли.
1: Обалденная
2: история.
1: Господи. То есть в Липецк приезжал Скорпионс.
2: Да, да. Во время чемпионата Европы по футболу, понимаешь? Тоже как-то повлияло. Они чуть ли не матч поставили на день, когда мы играли с голландцами. Ну, то есть...
1: Анекдот какой-то.
2: Анекдот, да. Это, мне кажется, очень про кремень, да? Что вот доверие миру надо иметь. Такой, ну, бывает. Многие бы же убили бы за такую историю. Или себя, или других. Да, как много таких историй в 90-е было. А здесь вот сердце у человека какое. Да. Нам надо прерваться на новости. И мы прервемся на новости. И вернемся потом.
3: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военные нанесли групповые удары по украинским портам и логистическим центрам, сообщила Минобороны. Сегодня днем вооруженными силами Российской Федерации было продолжено нанесение групповых ударов. Говорится в публикации, в том числе бойцы поразили судно с военными грузами в порту Черноморска. Абу-Даби, как место проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины, будет на повестке дня по мере их подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Абу-Даби не раз заявляли о готовности способствовать украинскому регулированию. Россия признательна друзьям в Объединенных Арабских Эмиратах за эту позицию, добавил Песков. Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому регулированию могут продолжиться в Абу-Даби. Алжир сегодня с полуночи по местному времени с 2:00 ночи по Москве закроет воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах на прилет и вылет. Об этом сообщило Алжирское министерство национальной обороны. Согласно заявлению, исключение составят гражданские коммерческие рейсы ОАЭ, выполняемые в международный аэропорт имени Пари Бумедьена в Алжире и из него. Эти рейсы будут продолжаться до истечения срока действия соответствующего контракта в конце 2026 года. Ранее сегодня МИД Алжира сообщил о решении разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в ответ на усугубившиеся, как отмечается, провокационные и враждебные действия. Ведомстве подчеркнули, что решение было принято после исчерпания всех средств для сохранения двусторонних связей. Сегодня начался прием заявок на голосование на дому в единый день голосования, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным или по другим уважительным причинам. Подать заявление можно через личный кабинет на портале госуслуги, а также лично или через представителей в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Жители Сибири наблюдают осеннее нашествие божьих коровок и буквально ведрами выгребают их из своих домов. Это происходит уже не первый год, но к такому количеству насекомых в этот раз местные жители оказались не готовы. На Алтае и в других регионах Южной Сибири они массово скапливаются на стенах домов, в солнечных местах, в городах и поселках. Причина в том, что насекомые готовятся к зимовке и ищут укрытие в преддверии заморозков. Эксперты заявляют, что опасности для жизни божьей коровки не представляют, но они могут больно покусать. Новые подробности оперативно. Информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве значительно похолодает. Днем лишь 17-19 градусов. После сегодняшних 25 пройдет кратковременный дождь, но в основном по области. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 18-19 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня состоялись матчи четвертого раунда в пути регионов. Урал неожиданно проиграл команде из дивизиона Б второй лиги «Лукиэнергия» 1-2. Шинник нанес поражение «Торпедо» 2-0. Сегодня закрывается летнее трансферное окно в российской премьер-лиге. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет клуб как минимум до зимы, если ничего не изменится в самый последний момент трансферного окна в РПЛ, утверждает «Футмеркато». Сообщается, что Головин получил предложение, которое по условиям были сопоставимы с зарплатой, которую он получает в «Монако». В результате он решил не менять клуб. Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предложил «Монако» за Головина 19 миллионов евро. Два трансфера от московского «Динамо». Белоголубые до 31 года подписали 22-летнего чилийского вингера Максимилиана Гутьерреса из аргентинского «Индепендиенте». Кроме этого, состав «Динамо» пополнил 24-летний футболист сборной Гаити Жозуэ Казимир. С правым полузащитником из «Осера» аренда с опцией последующего выкупа рассчитана до конца этого сезона. Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив». 26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона 28-29 и будет выступать за «Локо» под номером 18. Буквально в последние часы трансферного окна «Спартак» и «Ахмат» договорились о переходе нападающего грозненского клуба Максима Самородова. Он отправился на медосмотр, а сумма сделки оценивается в 650 миллионов рублей. КДК Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на 2 матча, один из них условно. Форвард белоголубых получил красную карточку в победном матче 7-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком». Отмечается, что для Тюкавина установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Наставник Краснодара Мурат Мусаев признан лучшим тренером июля-августа в российской премьер-лиге. Мусаев победил в вопросе экспертов. В голосовании комментаторов матч-премьер первым стал главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев, а в вопросе болельщиков победил наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов. В подобной ситуации решающим признается выбор экспертов. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал последнего в сезоне турнира из серии «Большого шлема» юношеского открытого чемпионата США, победив свою соотечественницу Екатерину Доценко 6-4-6-0. За выход в финал чемпионка юношеского Уимблдона этого года Пушкарева сыграет с Яной Ковачковой из Чехии. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. «Авангард» победил ХК «Сочи» 4-1, «Сибирь» была сильнее «Амура» 2-0. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в овертайме нанес поражение «Северстали» 2-1. «Локомотив» выиграл все 3 своих стартовых матча в этой регулярке. И пока это все новости спорта.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
2: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
3: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
0: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: если сможешь.
1: Так, Влад, ты рассказал прекрасную историю про великий концерт Скорпионс в Липецке.
0: Ага.
1: Господи. И к чему ты его рассказал? Какой
2: к тому, что
1: притч?
2: Великий огонь может не разгореться, когда огниво очень больно бьет по кремнию. Да? И после этого, мне кажется, большинство из нас, трезвомыслящих людей, скажет: слушайте, я вот раз дал шанс, мной воспользовались,
1: да.
2: Ничего не произошло.
1: Обжегся.
2: Обжегся, да, на молоко начинаешь, ну, в смысле, на воду начинаешь дуть. И звучит-то оно красиво про терпение, упорство, огонь будет красивый, да, но действительно же очень много вокруг может казаться людей, которые готовы воспользоваться твоей слабостью, да, которые вот как виноград, которые заставят тебя чувствовать себя как виноград, который говорит: слушай, ну вот я хотел помочь, и в итоге мы просто воспользовались, да, и мне больно и обидно, да, я вот хотел как лучше, знаете, клумбы высадил около своего двора, чтобы все радовались, а весна наступает, сирень зацветает, они ее за два дня всю отрывают, и нету больше сирени ни у меня, ни у людей. Вот что мне с этим делать?
1: Это как Бибихин рассказывал, как русские любят ломать снеговики.
2: Например, да.
1: Ну, а с другой стороны, да, если на эту притчу посмотреть буквально, ты кремень.
2: Чё тебе бояться, да?
1: Чё с тобой случится? Раз. Второй момент. Ты кремень. И в тебе есть потенциал создания огня. И без огнива...
2: Это правда.
1: Этого не случится. Оно может вообще не случиться, но оно и никак по-другому не может случиться.
2: Это правда, но для этого надо поверить, что ты можешь разжечь,
1: да,
2: огонь.
1: Да, то есть,
2: да. Потому что ничто в твоей истории до прихода огнива не показывает тебе, на что ты способен.
1: Правда в том, что мы одновременно знаем, кто мы, и не знаем, кто мы. Мы можем фантазировать свой потенциал, но можем не знать своего истинного потенциала. И вот, понимаешь?
2: Да, и тогда это становится притчей об аниме, да, как некой части нас, ответственной за рождение того, что мы, на что мы способны.
1: Ты сегодня в ударе со своей еще этой гимнастикой, конечно. Хорошо вообще.
2: Как фильмы Люка Бессона, да, которые все об одном и том же, как к мужчине вдруг приходит аниме,
1: да?
2: Аниме в виде женщины или девочки. И показывает ему, насколько в маленьком мирке он живет, бессмысленном, да, без вот этой вот большой любви, на которую он даже не знал, что способен.
1: Ну да, если комментировать, то есть пятый элемент, вот он там таксистом работает, на самом деле он мир мог бы спасти, и он спасет его, ну, грубо говоря, да.
2: Угу.
1: А по поводу вот притчи с лазаретом.
2: Подожди, а ты сказал, когда кратко, значит, дайджест этих трех давал притч, что это притча о муравье, который впускает таки стрекозу?
1: Да, да.
2: Ну, то есть, то же самое, что я, получается,
1: да,
2: сказал, да?
1: Да?
2: Вот это доверие миру.
1: Да, получается так.
2: И возможность разглядеть, какой красивый танец может получить.
1: Да. То есть, стрекоза — это потенция муравья.
2: То есть, кремень, который не доверяет огниву, это муж из третьей притчи, до того, как они в лазарет сходили.
1: Да, да.
2: Да, который говорит, она тратит и тратит, тратит, я коплю, она тратит.
1: Да.
2: Тони Сопрано такой, да? Я работаю, у меня нервная работа. Шуба, шуба, Порше Кайен.
1: Да.
2: И она даже не замечает, как много я делаю для семьи. Он прям такой персонаж, он, знаешь, покупает сыну классную Тойоту, желтую такую, дарит. Сын что-то накосячил, он ее забирает, эту Тойоту.
1: Ты знаешь,
2: ты неблагодарный. Дочь говорит, мне нужна машина. Он едет к ее одногруппница, к ее подруге, отцу, который должен ему денег, и забирает у него машину и привозит ей. И это на следующий день ему скандал закатывается. Он говорит, ты обалдел, ты забрал ее, типа, у дяди Джона, эту машину.
1: Всех хочешь получить. Знаешь, мне, я хочу признаться, мне очень понятны эти мысли. То есть, порой я тоже, так как я довольно часто не могу сам себя заметить в жизни и быть самому себе благодарным и проявить самому себе внимание, я жду, что это внимание я получу, скажем, там, от жены или от кого-то еще, что вот, что кто-то сам должен, значит, мне вот как лазе сказать спасибо за что-то. И когда я не получаю это внимание, все это в голове происходит, то появляются мысли этого Тони Сопрано. А вот что, если вот я вот возьму И вот, например, не буду идти жене навстречу. А что, если я вот возьму и, не знаю, там, и не буду денег давать, или там не буду что-то делать, вот тогда они точно заметят, какой большой вклад я вношу.
2: Ты знаешь, как идиот себя чувствуешь, когда ты, например, не буду напоминать ей, чтобы она ключи взяла.
1: Да.
2: Почему я все время должен напоминать, чтобы она... Вот она как вообще без меня?
1: Да, абсолютно. Или не буду ей телефон заряжать.
2: И слава богу, что я так не делаю, я только в мыслях остаюсь, потому что я думаю, ну, не возьмет она ключи, не сможет попасть домой. У тебя, например, эфир. И что, она будет стоять в подъезде 2 часа?
1: Да? Проучу.
2: Проучу. Да. Я нифига ее не проучу. Она не станет... Ну, то есть, я просто создам дурную ситуацию.
1: То же самое. Я тоже рад, что я только в голове. Вот это потом... Ты вот в этом мороке находишься.
2: Или машину, знаешь, берет и возвращает незаправленную. Ты думаешь... Надо заправить, да? А почему я... Она ездит, а я заправляю, да?
1: А вот я вот...
2: Она же в следующий раз... Опять она поедет на этой машине. И вот она встанет, встрянет где-нибудь без бензина. И вот... Вот.
1: А тебе с ребенком придется сидеть, и ты вдруг понимаешь, что невозможно исключить.
2: Невозможно. Ты берешь ключи, и ночью едешь заправляться.
1: Да, да. То есть вот...
2: Это ответ про сирень, цветы и сад, да, что...
1: Лозу.
2: Ну нет, то, что я проводил, что да. Ты все равно ухаживаешь за этими деревьями. И за лозой ухаживаешь.
1: Да.
2: И виноград даешь.
1: Да. Это сколько раз прощать?
2: А отсутствие благодарности, которое я воспринимаю как чуть ли не оскорбление от мира, это действительно, как ты сказал, себя не замечать. Да, что ты это вообще для себя делаешь.
1: Да, да, да, да. Что хорошее настроение и комфорт моей жены. Это то, в чем я тоже очень заинтересован на самом деле.
2: Знаешь, на самом деле это же ад из другой притчи, да, с этими примуками. А что это я его кормить буду?
1: Он меня не кормит.
2: Не факт, что он меня покормит, да?
1: Да, да.
2: Вот он, ад и получается.
1: Хорошо. А по поводу матери, которая говорит, что дочка у нее супер, а сын у нее там и шачет на другую женщину.
2: Знаешь, я как психолог, скорее всего... Во-первых, там нет мужа. Вот я чисто феноменологически замечаю в этой притче. Вообще,
1: у этой матушки, да?
2: У этой матушки, да. Он может и есть, но... Ну, и понятно, что...
1: И видно, как она воспитывала детей, что дочь, и та, и
2: другая успешная. Что она тоже не встает, не готовит, не заботится о муже, и вот это все.
1: Но у нее еще и оба ребенка успешные. То есть у нее дочь успешно вышла замуж, что ей можно ничего не делать, а сын у нее очень успешный и богатый.

0: очень четко направленный в сторону метро. То есть я навстречу ему ушел, и я думаю, как интересно это произошло. Да, он не где-то валяется в кустах, а он прям вот в центре тротуара лежит один башмак. Странно, думаю.
1: Я один раз видел в мусорке лежал кроссовок.
0: В мусорке ладно, да, это как бы подобрали, выкинули. Или порвался.
1: Подожди, один кроссовок.
0: Ну и сменки типа выпал. А здесь прям вот башмак лежит. Такой, как бы шел человек и пропал в одном ботинке. А, ну, ладно, прошел мимо. На следующий день мне жена рассказывает. Мы сегодня, говорит, гуляем с сыном. И вдруг ливень начинается. Я бегу домой и понимаю, что кроссовок только один на ребенке. А второй где-то там лежит под дождем. Один. Прервемся на короткую рекламу.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая, как сорока, маленькие блестящие вещи. А в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста разорвавшееся о его железные ребра облако паровозного дыма. Тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Петр Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой, заросли акации и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки. Все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. «Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня, и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства, как быть счастливым? Или глубже, дотошнее, понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть, и хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований, 10 тысяч дней от неизвестного».
0: Владимир Набоков. Дар.

0: себя, если сможешь.
1: Так вот, Влад, башмак.
2: Башмак.
1: Однажды во время богослужения некий человек вдруг снял в церкви башмак. Башмак — одно из самых смешных слов русского языка, если что.
2: Стиваль по-итальянски.
1: Люди расступились и удивленно уставились на него. Подошел священник. Увидев человека с босой ногой, он тоже удивился. «Что-то случилось, сын мой?» «Нет», — ответил прихожанин. «Просто я заметил, что у меня один носок был надет наизнанку». «Почему бы тебе не переодеть носок после богослужения?» «Батюшка, как только я вижу, что у меня что-то не в порядке, я сразу это исправляю. Такое у меня правило».
2: Все, это конец притчи?
1: Да. Оно потрясающе, на мой взгляд. Здесь столько всего, на целый эфир хватит. Я в восторге от нее. Потому что, во-первых, человек, стоя на богослужении, вдруг осознал, что у него носок наизнанку надет. Это вообще-то феноменально.
2: Да.
1: Во-вторых, он позволил себе прямо посреди храма сесть и переодеть этот носок. А, в-третьих, люди вообще отключились.

0: богослужение, так же, как и человек, когда он осознал, что у него носок наизнанку, забыли про богослужение и тоже отвлеклись на него. В-третьих или в-четвертых, сам священник отвлекся от богослужения, и все начали заниматься этим носком и башмаком. То есть, и получается, что этот некий человек, который вдруг снял в церкви башмак, он всем остальным продемонстрировал...
1: свободу.
0: Нет, он продемонстрировал, что никто из них не присутствует на богослужении. Все они отвлеклись от богослужения из-за башмака.
2: Да-да-да.
0: Вот для меня о чем эта притча.
2: Причем не важно, он осознанно, неосознанно, мудрец или глупец.
0: Нет, не важно.
2: Да?
0: Идет, ну, то есть идет
2: богослужение.
0: Обычно
2: ребенок выступает в подобной роли.
0: Да, трикстерство такое, да. Просто если ребенок плачет в храме, ну, плачет и плачет, да. А если все начнут шикать на ребенка, это ж то же самое, значит, ты не на богослужении. Ты сейчас отвлечен на какого-то ребенка.
2: Или вдруг ты такой, кажется, газ забыл закрыть, да? Ты если побежишь, тебя, ну, из церкви домой, тебе скажут, ну, слушайте, все в руках Господа, да? Такая вот снисходительная позиция. Либо ты останешься, говоришь, ну, вообще-то...
0: Все в руках Господа.
2: Все в руках Господа, у тебя квартира там сгорит. А тоже тебе скажут, ты идиот, что ли?
0: И он говорит, батюшка, как только я вижу, что у меня что-то не в порядке, интересно, как он сквозь башмак видел, да? Я сразу это исправляю. Такое у меня правило, вот такой необычный финал, на самом деле, исходя из того, как я, да, прочитал эту притчу. То есть, есть вещи важнее богослужения? Или что? Это о чем это? Это про какую-то внутреннюю необходимость? Я пытаюсь как-то...
2: А может, это про... сведение вместе двух истин, которые противоречат друг другу и исключают одна другую. И тогда, как бы, мета-целью, мета-позиция этой притчи будет, ну, ладно, у него такое правило. То есть, что, как на это батюшка должен реагировать? Либо он должен, значит, наложить на него какое-то наказание, да? Либо он должен сказать, молодец какой, видит что-то неправильно, сразу исправляет. Либо такой, ну, пожать плечами и дальше пойти. Потому что, действительно, мы обычно либо... в позиции наказать и разъяснить, как Моисей, да, я тебе расскажу, как правильно родину любить. А либо в позиции, слушайте, ну что вы на него накинулись? У него действительно вот правило у человека, плюс носок наизнанку надел. Ну, тоже войдите в положение, да. А вот где-то посередине быть, мы даже не знаем как. Там вот в этой растерянности пребывать, позволить другому быть другим, тем более храм – это дом Божий, да, ну, хочет носок менять, ну, пусть меняет. А если он дурачок, да, дурачкам типа можно, каким-то еродивым, да?
0: Деление бытия получается. Если ребенок, то плакать можно, если взрослый, то что ты...
2: Что ты рыдаешь?
0: Я вот помню сцену, да, был в храме, и, значит, какая-то взрослая женщина начала рыдать очень громко. Прям рыдать, и это многих очень сильно раздражало, что, извините, у нас тут вообще-то богослужение... А вы что, не можете с эмоциями справиться? То есть там у многих не вызвало это там желание утешить.
2: Очень много
0: женщину.
2: Социального контекста, короче, да. Нами управляет, вместо того, чтобы вот позволить огниву долбить по нам. Потому что если это отпевание, да, то как будто нормально. А если, слушайте, ну вообще-то у нас пасхальное.
0: Сейчас не место для горя.
2: При том, что, ну, вообще-то. Библейский текст – это там очень много поводов для горя. Да? И жизнь человека – это очень трагедийное вообще-то событие, да, и трагичное. И плакать по себе в том числе, ну, что может быть естественнее в человеческом уделе. Но нет, мы говорим, сейчас надо радоваться. День рождения, почему вы не радуетесь? Давай сфотографирую вас. Мне вот эти всегда сцены почему-то очень, ну, не цепляют. Я как-то замечаю, когда матери говорят детям, сфотографируйтесь. Ну-ка, встаньте, я вас сфотографирую. И дети как-то обычно неохотно этим занимаются, да, я думаю, ну, отцы очень редко так делают, да, говорят, встань, я тебя сфотографирую, ну, в камеру смотри. И могут раздражаться мгновенно, да, эти матери, выходить из себя.
0: Еще не улыбаешься.
2: Да.
0: У меня в твоем возрасте и такого не было.
2: Вот
0: на прощание прочту.
2: Хотим, да, добро.
0: На прощание прочту такую аллегорическую притчу вам. Жил-был монах в египетской пустыне. Его измучили соблазны, и он решил отказаться от монашеской жизни и пойти странствовать по миру, чтобы найти счастье. Натягивая сандали, он увидел неподалеку другого монаха. Тот также обувал сандалии. «Ты кто?» – спросил монах-незнакомца. «Я?» «Твое собственное я», – послышалось в ответ. «Знай, куда бы ты ни направил стопы, я пойду с тобой. Тебе нигде лучше не будет». А вот на этой притче я бы хотел завершить наш сегодняшний эфир, посвященный христианским притчам о ряде добродетелей и некоторых недостатках. Вы можете и остальные притчи найти, почитать. Называется 116 христианских притч грошовой свечки. А с вами были Артем Новиченков, Владислав Тимкин. У нас есть телеграм-каналы. У меня говорящий трастник. У Влада будь сложнее. Спасибо вам и до новых встреч.
2: До свидания.
1: Себя, если сможешь.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженными силами России в порту Черноморск сегодня был поражен сухогруз с военными грузами для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Там указали, что российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Также, согласно сегодняшней сводке, вооруженные силы России взяли под контроль Зарубинку и Гоптовку в Харьковской области. Российские военные нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складом БПЛА. Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету «Нептун» и более 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Вечером Минобороны России также сообщила о перехвате и уничтожении за сегодняшний день около сотни украинских беспилотников над российскими регионами, над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, над Московским регионом, Крымом и над Черным морем. Все вопросы, связанные с СВО, каждый день Владимир Путин обсуждает с военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается атак ВСУ по мирным гражданам, по курортам, по гражданской инфраструктуре, то, что происходит из-за неспособности Киева переломить на фронте ситуацию в свою пользу.
2: Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
0: Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что удар по курортной зоне Сочи был целенаправленным. В оперштабе региона сообщили, что по последним данным число пострадавших при ночной атаке в Сочи выросло до 28 человек, среди них двое детей. Владимир Путин завтра выступит на деловом форуме БРИКС в Индии. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, мероприятие завершится пленарным заседанием с участием лидеров объединения.
3: Деловой форум БРИКС будет проводиться во второй половине дня 11 сентября. Наш президент примет в нем участие. Деловой форум является центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения, и он ежегодно организуется по линии делового совета БРИКС и традиционно начинается за день до самого саммита. Завершается мероприятие вот пленарным заседанием с участием лидеров БРИКС, и на нем, я уже упомянул, в нем будет участвовать наш президент, и он выступит с изложением инициатив по торгово-экономическому, традиционному и транспортному сотрудничеству между странами объединения.
0: Ушаков также сообщил, что на завтра запланирована двусторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Венгрия будет добиваться от Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр, передает ТАСС. «Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами, предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти», — сказал он. Мадьяр отметил, что тяжелая ситуация в мировой энергетике, включающая в себя дефицит бензина и дизельного топлива, оказывает большую нагрузку на бюджеты стран ЕС, которую те не в состоянии выдерживать. Однако в руководстве объединения, по словам Мадьяра, ограничиваются высокопарными лозунгами, пока компании Центральной Европы банкротятся, так как не могут оплачивать счета за электроэнергию и газ. Все выпускники этого года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бесплатное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Миноборнауки на депутатский запрос. В этом году 70 выпускников получили на ЕГЭ результат от 300 баллов. В университеты поступили 69 из них. 65 человек прошли на бюджет, еще четверо на платные места, но со 100% скидкой за счет образовательных организаций один выпускник не подавал документы в университеты. Первая декада сентября в Москве и Подмосковье завершилась летней погодой. В пятницу в столичном регионе прогнозируется небольшое похолодание. чего ждать от погоды дальше, наша радиостанция рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: В выходные дни, в субботу и воскресенье, погоду вновь будет определять антициклон, поэтому при переменной облачности осадков у нас уже не ожидается. Ночная температура чуть пониже, 9-11 в Москве, по региону от 7 до 13 градусов. Дневная температура в субботу 18-20 в столице, 16-21 по области. В воскресенье будет чуть больше облаков, и максимальная температура будет ниже, 16-18 градусов в городе, 15-20 по области. Ну и эти значения температуры будут выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Начало следующей недели погода тоже еще будет радовать, отсутствием дождей и все-таки теплой погоды. Так что можно сказать, что по понедельник включительно бабье лето у нас продолжится.
0: Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра, по данным синоптиков центра ФОБОС, облачно, небольшие дожди, ночью 10-12 градусов, днем 14-16. В Москве завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 12-14, а днем не выше 17-19 градусов. Ну а в эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 18 градусов.
4: Маяк.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку emailson@radiomayak.ru.
1: На вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке. Сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда?

недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня.

0: забыла недавно. Это было давно. Это было недавно. Это было давно.
1: Аудио сторис.
2: Персиковые деревья родом из Китая. Здесь они были одомашнены около 8000 лет назад. Постепенно персики распространились по Азии, а позже попали в Европу благодаря торговле вдоль Великого Шелкового пути. Их популярность объяснялась приятным вкусом плодов и символическим значением в китайской культуре, где персик ассоциируется с долголетием и здоровьем. Нектарин – это разновидность обычного персика. Основное различие заключается в генетической мутации, которая влияет на кожуру плода. У персиков кожица покрыта мягким пушком, тогда как у нектаринов поверхность гладкая и блестящая. Это изменение вызвано одним доминирующим геном, который подавляет развитие ворсинок. Что касается вкуса и текстуры, оба фрукта похожи, однако некоторые сорта нектаринов имеют слегка кисловатый вкус и плотнее мякоть. Благодаря своей гладкой поверхности нектарины проще мыть и чистить, а также они менее подвержены повреждениям при транспортировке.
1: Аудио сторис.
3: Я люблю.

скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу.

0: Audio Stories.
1: Слоны отдыхают всего около 4-6 часов ежедневно. Процесс засыпания у них проходит одинаково. Сначала животное неподвижно стоит на месте, пережевывая сено. Постепенно глаза начинают смыкаться, и слон погружается в полусон прямо стоя. Лишь почувствовав потерю равновесия, он медленно опускается на бок. Во сне хобот свободно свешивается, ноги перекрещиваются, дыхание становится глубоким и редким. Примерно каждые 1.5 часа слон ненадолго пробуждается, чтобы справить нужду и сменить положение тела. В группе слоны спят, сменяя друг друга. Маленькие слонята укладываются спать первыми, тогда как старшие особи выполняют роль сторожевых животных. Они располагаются рядом и поддерживают малышей своими телами, позволяя детенышам отдыхать стоя. Когда же маленький слон отдохнет достаточно, взрослый также ложится спать. Однако если пожилой слон прилег вместе с детьми, значит он действительно сильно утомился и не способен сохранять вертикальное положение дольше.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Вот песня. Надо во сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежд?
1: Аудиосторис.
2: Мизе – распространенная кулинарная традиция Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки и Восточного Средиземноморья. Она включает разнообразные овощи, рыбу, мясо, которые предлагают в сочетании с различными соусами, такими как острые, кислые или сливочные. Согласно одному из предположений, идея мизе зародилась в Древней Персии, однако изначально использовалась иначе. Мелкие порции блюд предварительно пробовали рабы для проверки качества продуктов и предотвращения отравления верховного правителя. Во времена правления султана Сулеймана I Великолепного в XVI веке эта практика была заимствована Османской империей. Офицеры двора получали специальные тарелочки с небольшими порциями блюд, известные как мизе, что в переводе с турецкого означает «приятный вкус». Позднее традиция распространилась среди богатых представителей общества. Впоследствии мизе вошло и в повседневную жизнь простых людей, став неотъемлемой частью национальной кухни Турции. Есть и другая версия, которая утверждает, что истоки мизе восходят к древнегреческим временам, когда хозяевами дома традиционно предлагались оливковые плоды, сыры, рыба и мясо, подаваемые в маленьких чашечках. Такие блюда сопровождались соусами-дипами. Сегодня мизе играют важную культурную роль в странах арабского мира, некоторых государствах Восточной Европы и Африки. Подобная подача напоминает испанский тапас и итальянские антипасти, хотя чаще ее сопоставляют со шведским столом. Основное отличие заключается в том, что мизе представляют собой набор отдельных закусок, из которых гости формируют собственное блюдо. Закуски бывают как холодными, так и горячими. Хотя конкретные рецепты различаются. Классическое мизе часто включает оливки, тушеные бобы, салат из баклажанов, фаршированные виноградные листья, долму, блюда из рыбы и мяса, каждое из которых подается отдельно.
1: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь одно имя прилагательное, причем самое простое. Прилагательное «красивый». Ну а что с ним не так? Да все в порядке, ровно до тех пор, пока мы не возведем наше слово в какую-нибудь степень сравнения. И вот здесь нас подстерегают разные неприятности. Неприятность номер один – сравнительная степень. Разберем ее на примере от Михаила Жебрака, гостя утреннего шоу.
2: И вообще, она была в претензии к художникам, потому что, наверное, хотела, чтобы она вышла красивее. Она 58-го года рождения, а всем говорила, что 67-го.
1: Красивее, неверно, правильно, красивее. В этом слове сохраняется ударение исходного прилагательного. Красивый, красивее. У нашего слова есть еще один вариант сравнительной степени. И самое время разобраться с ним тоже. Сделаем это вместе с гостем программы «Физики и лирики». У микрофона Михаил Коптюк.
3: Я вот не знаю, как мне покрасивше выдохнуть в микрофон, чтобы вот передать всю весь спектр эмоций.
1: Покрасивше. А вот это совсем неправильное слово. Дело в том, что сравнительную степень некоторых прилагательных можно образовать разными способами. Во-первых, суффиксальным способом. Как раз такой пример мы уже разобрали. Красивее. Слово образовано при помощи суффикса «е-е». Во-вторых, можно образовать и приставочно-суффиксальным способом. То есть добавить не только суффикс, но и приставку. Покрасивше как раз как бы такой пример. Но в конце должен быть все тот же суффикс «е-е». Покрасивее. Это литературная норма. То есть мы имеем второй вариант сравнительной степени слова «красивый». Красивее и покрасивее. А теперь мы переходим к превосходной степени прилагательных. Составной вариант – самый красивый или наиболее, наименее красивый. Но есть еще и простая превосходная степень. Вот ее-то и использовал в своей речи гость программы Сергей Стилавин и его друзья. Слушаем.
4: И аэропорт в том году мы ввели новую эксплуатацию. Один из самых красивейших. Он уже получил там награды разные заслуженные.
1: Красивейших. Неверно. Правильно, красивейших. И здесь опять же проблема с ударением. Напоминаю, мы сохраняем ударение во всех формах. Оно должно стоять там же, что и в исходном прилагательном. Красивый. Итак, все варианты. У слова «красивый» возможна сравнительная степень. Красивее, покрасивее. Ну и составной вариант более или менее красивый. Превосходная степень – красивейший. Или самый красивый. Ну или наиболее, наименее красивый. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Но приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженными силами России в порту Черноморск поражен сухогруз. С военными грузами для обеспечения ВСУ сообщили вечером Минобороны. Российские войска продолжают нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины, указали в ведомстве. А также Минобороны сообщила вечером о перехвате и уничтожении за день около сотни украинских беспилотников над российскими регионами Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, над Крымом и над акваторией Черного моря. Вооруженные силы Украины трижды атаковали многоквартирный дом в Железногорске Курской области. В результате ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, было эвакуировано около 500 жильцов. Глава региона добавил, что в случае необходимости людей разместят в ПВР. Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов. Об этом сообщила компания «Газпром». В холдинге также заявили, что приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в ПХГ Европы. Рынок уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Тем временем премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что Будапешт будет добиваться от Евросоюза компенсации странам сообщества за отказ от российских энергоносителей. Я хочу видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по содействию в отказе от российских газа и нефти, сказал Мадьяр. По меньшей мере несколько человек погибли в результате ДТП с автобусом в деревне Суш в кантоне Граубюнден в Швейцарии. В результате произошедшего есть также раненые. Об этом сообщило местное отделение полиции. Там пообещали позже раскрыть подробности. Завтра в Москве дневная температура упадет на 7-8 градусов до 17-19 градусов, рассказала ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По сравнению с сегодняшним днем будет резкий скачок. Также, по словам синоптика, в пятницу местами по области пройдет небольшой дождь, но в столице будет преимущественно без осадков. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, небольшие дожди и тоже прохладно, 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь и 17-19 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 17 градусов, без осадков, безветренно. Атмосферное давление еще немного снизилось и сейчас составляет 744 миллиметра ртутного столба.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня закрывается летнее трансферное окно в российской премьер-лиге. В последние часы трансферного окна «Спартак» и «Ахмат» договорились о переходе нападающего грозненского клуба Максима Самородова. Он отправился на медосмотр, а сумма сделки оценивается в 650 миллионов рублей. Два трансфера от московского «Динамо» бело-голубые до 31 года подписали 22-летнего чилийского вингера Максимилиана Гутьереса из аргентинского «Индепендиенте». Кроме этого, состав «Динамо» пополнил 24-летний футболист сборной Гаити Жозуэ Казимир с правым полузащитником из Осера. Аренда с опцией последующего выкупа рассчитана до конца этого сезона. Защитник Даниил Хлусевич перешел в Ростов. Перед этим 25-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 2022 года. В футбольном Кубке России сегодня состоялись матчи 4-го раунда в пути регионов. «Урал» неожиданно проиграл команде из дивизиона «Б» 2-й лиги «Луки Энергия» со счетом 1-2. Президент ФИФА Джанни Инфантино, несмотря на скандалы последних месяцев, с высокой долей вероятности сохранит свой пост на выборах 18 марта будущего года. У него нет реальных конкурентов, утверждает Reuters. Отмечается, что поскольку сместить Инфантино не получается, его оппоненты могут сосредоточиться на ограничении его полномочий, в частности, на усилении контроля за стратегическими и коммерческими решениями и перераспределении власти внутри руководства ФИФА. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. В центральном «Спартак» одержал вторую статусную победу подряд. До этого красно-белые победили ЦСКА, а сегодня «СКА» дома со счетом 3-1. Отмечу, что «СКА» стартовал в этом регулярном чемпионате с трех побед подряд. Кроме этого, действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» дома в овертайме нанес поражение «Северстали» 2-1. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юношеского US Open, победив свою соотечественницу Екатерину Доценко 6-4-6-0. За выход в финал чемпионка юношеского Уимблдона этого года Пушкарева сыграет с Яной Ковачковой из Чехии. Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала новость о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Александре Степановой и Ивану Букину. Ранее Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляцию спортсменов, постановив, что фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. «Мы используем все доступные возможности для разрешения возникшей ситуации», говорится в заявлении пресс-службы организации. Также сообщается о том, что российские фигуристы оспорят решение Международного союза конькобежцев в спортивном арбитражном суде. В завершение о баскетболе. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап» с участием двух российских клубов «Локомотив Кубани» и «ЦСКА». Сегодня «ЦСКА» в своем втором матче на турнире уступил «Галатасараю» 65-75. Ранее армейцы проиграли «Фенербахче». «Локомотив Кубань» провел 4 матча на этом турнире, 2 победы и 2 поражения. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

Петрушечка, ты Петрушечка, но поколочи ты меня так подушечка. О, о, ну поцелуй, да ну поцелуй.

0: Аудиосторис.
1: Термин «шведский стол» применяется преимущественно в России и ряде стран Восточной Европы для обозначения стола с холодными закусками. Англичане используют слово «буфет», которое в русской культуре ассоциируется с небольшим ресторанчиком-кофейней или предметом интерьера для хранения посуды, закрытым снизу шкафом с полками сверху. Однако термин «буфет» подразумевает наличие горизонтальной поверхности, предназначенной для размещения еды и напитков. В Швеции подобное мероприятие известно как «сморгосбурдет». Это буквально переводится как «бутербродный стол». После него гости переходят к основному столу, где предлагаются горячие блюда. Есть и особый формат подачи пищи – «табльдот». Обычно такая система практикуется в медицинских учреждениях, пансионатах и детских лагерях, где гостям предлагается ограниченное ежедневное меню без права индивидуального выбора. Примером подобного формата является бизнес-ланч. Аудио сторис.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе смотрим, что такое наша отчизна. Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
1: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
2: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Кайзершмарн. Популярное австрийское блюдо, десерт или сладкий завтрак. Происхождение названия связано с именем императора Австрии Франца Иосифа, чье прозвище Кайзер. Оно легло в основу первой части наименования. Тем не менее, есть и альтернативная теория, согласно которой происхождение восходит к словам «кайзер» – пастух или дом, и «шмар» – животный жир. В разговорной речи выражение могло означать нечто несерьезное, хаотичное или ненужное. Готовится кайзершмарн следующим образом. Смесь яиц, муки, молока, сахара и щепотки соли образует мягкое тесто, которое выпекается на сливочном масле, разрезается на куски и слегка обжаривается до золотистой корочки. Часто добавляют дополнительные ингредиенты – изюм, орехи или джемы – и украшают сахарной пудрой или шариками мороженого. Некоторые считают, что это было любимое лакомство императора. Другие утверждают, что оно возникло случайно, возможно, когда неудачные блины были превращены в аппетитные ломтики. Одна из популярных историй рассказывает, что однажды неудачные блинчики, предназначенные для подачи к императорскому столу, были отправлены прислуге. Другая версия гласит, что подгорающий и липкий блин чуть не отправился в мусор, пока шеф-повар не решил попробовать представить блюдо императору в таком виде. Вероятно, Франц Иосиф настолько оценил получившиеся хрустящие кусочки, что блюдо быстро приобрело популярность.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска установили контроль над населенными пунктами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области, сообщила Минобороны. По данным ведомства, Зарубинку заняли подразделения группировки войск «Север» в ходе расширения зоны контроля на внешнем кольце окружения. Гоптовка перешла под контроль российских военнослужащих в результате штурмовых действий. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригада теробороны и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополье Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Эсмань, Семеновка и Дорошовка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Российская армия продолжает наносить групповые удары по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила Минобороны России. Президент Владимир Путин каждый день обсуждает с военными вопросы защиты городов от ударов ВСУ, после чего принимаются необходимые меры, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что весь комплекс вопросов, касающихся проведения специальной военной операции, также ежедневно прорабатывается главой государства совместно с военным руководством.
3: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными. Принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
0: Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ночной атаки украинских катеров на набережную в Сочи. В оперативном штабе региона сообщали, что до 28 человек выросло число пострадавших при ночной атаке украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Спасатели нашли тело еще одного альпиниста, пропавшего под лавину в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Таким образом, общее число погибших теперь составляет 15 человек, сообщила пресс-служба МЧС по региону. Никакой информации о еще двух альпинистов по-прежнему нет. Найденное тело эвакуировали на вертолете в Нальчик и передали правоохранительным органам. Поисково-спасательные работы прекратили в очередной раз из-за ухудшения погодных условий. Спасатели продолжат искать пропавших альпинистов в пятницу. Всего по данным МЧС в группе альпинистов числились 33 человека, 10 выбрались самостоятельно, еще 6 получили травмы и попали в больницы. Россиянам рекомендовали пользоваться российским браузером или установить сертификаты Минцифры, чтобы без сбоев пользоваться российскими сайтами, маркетплейсами и банковскими сервисами, говорится в уведомлении на госуслугах, передает агентство РИА Новости. Это отмечается в сообщении «Безопасно и не влияет на работу устройств». Сертификаты можно установить на компьютер, смартфон или планшет. Это сохранит доступ к привычным ресурсам и защитит все данные, указано в уведомлении. Период бабьего лета ожидается в Москве в середине следующей рабочей недели, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, заметное потепление начнется уже в следующую среду. Ну а завтра в столице ожидается похолодание и местами дождь, рассказал главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
4: В столичному региону уже приближается холодный атмосферный фронт. Ночью он отметится кратковременным дождем, по области местами даже сильным и с грозой. Ночью ночь останется довольно теплая. 12-14 минимальная в Москве, 10-15 по области. Завтра днем облачная погода с прояснениями и уже только местами кратковременный дождь от небольшого до умеренного. Дневная температура 16-18 и по региону 15-20 градусов. Но днем уже западный ветер будет довольно плотным, местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.
0: Как добавила Татьяна Позднякова, в выходные в Москве осадков не ожидается. Ночью будет 8-14 тепла, днем от 17 до 21 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: 10 сентября в пятницу в Санкт-Петербурге небольшие дожди, плюс 14, плюс 16. В Москве кратковременный дождь, днем в столице от 17 до 19 тепла. В эти минуты в Москве плюс 18.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка — это память без слов. Поделитесь своей.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Британии установили прямую зависимость между особенностями питания и состоянием здоровья десен. Недавно проведенное исследование охватило около 200 добровольцев и позволило выявить влияние пищевых привычек на зубы и десны. Ученые пришли к выводу, что самой эффективной диетой для поддержания оптимального состояния ротовой полости является средиземноморская. Нужно употреблять овощи, фрукты, орехи, бобовые и оливковое масло, допуская умеренное количество рыбы и куриного мяса и минимальное красного мяса. Полученные данные свидетельствуют, что подобный режим питания обеспечивает лучшее здоровье десен. Участники эксперимента, которые предпочитают средиземноморскую диету, сталкивались с заболеваниями десен на 65% реже остальных. Кроме того, исследователи оценили анализы крови участников и заметили значительное снижение воспалительных биомаркеров у тех, кто придерживался богатого растительными компонентами и полезными жирами режима питания. Напротив, лица, регулярно употребляющие большое количество красного мяса, демонстрировали повышенный уровень указанных индикаторов. Исследователи делают вывод: правильный баланс питательных веществ с приоритетом потребления растительной пищи благоприятствует укреплению тканей десен и предотвращает развитие воспалительных процессов.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Сыр Брюнуст родом из Норвегии. Отличается необычным темно-коричневым цветом. Именно благодаря ему он получил свое название, которое буквально означает «коричневый сыр». Своеобразный оттенок достигается путем длительной тепловой обработки молочной массы, в процессе которой сахар в молоке карамелизуется, наделяя сыр характерным вкусом и запахом. Технология приготовления брюнуста существенно отличается от классического сыроварения. Если традиционный метод предусматривает использование ферментов и бактерий для свертывания молока, то брюнуст производит методом уваривания смеси молочной сыворотки, цельного молока и сливок. В ходе продолжительного нагревания масса приобретает вязкую консистенцию, которая напоминает пластилин или конфету ириску. Впервые рецепт брюнуста появился в 1863 году, когда норвежская крестьянка Анна Хофф разработала усовершенствованный вариант местного сыра Прим. Рекомендуемый способ употребления брюнуста – сочетать его с горячим хлебом, крекерами, печеньем или традиционным картофельно-молочным продуктом левсе, а также дополнять вареньем. Нередко он включается в состав готовых ланчей и выступает гарниром.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Многие женщины стремятся придать своему облику легкость и свежесть, используя косметику с эффектом внутреннего свечения. Здесь незаменимым помощником становится шиммер – средство, которое создает тонкий и естественный блеск на лице, глазах или губах. В отличие от крупных и броских блесток, шиммер действует деликатнее, подчеркивая природную красоту кожи и делая макияж естественным и привлекательным. Шиммер – это мелкодисперсный светоотражающий пигмент, который состоит из микроскопических блестящих частичек. Они создают ощущение здорового сияния, словно кожа сама излучает внутренний свет. Эффект шиммера схож с результатом хорошего отдыха и ухода. Лицо выглядит увлажненным, здоровым и молодым. Иногда возникает путаница между понятиями «шиммер» и «глиттер». Ключевое различие кроется в размерах блестящих частиц. Шиммер содержит микроскопически тонкие фрагменты, незаметные глазу, тогда как глиттер характеризуется крупными видимыми элементами.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Никсон. Концепция из Нидерландов, которая означает дословно «ничего не делание». Суть идеи проста – давать себе время на полное расслабление и отдых от постоянной активности. Мировое сообщество узнало о феномене Никсон в 2019 году благодаря публикации в газете The New York Times статьи Ольги Мэкинг «В защиту ничего не делания». Эта публикация вызвала большой резонанс, и вскоре автору предложили выпустить целую книгу на данную тему. Уже в следующем году вышла книга «Никсон. Нидерландское искусство. Ничего не делания». Сама Ольга не создала концепцию, а лишь познакомила читателей с давно сложившейся культурой спокойствия и релаксации. Интерпретация термина «Никсон» варьируется в зависимости от восприятия самого человека. Одни понимают его как простое бездействие, лежание на диване, сидение на берегу моря или прогулку без определенной цели. Другие видят в нем занятие чем-то приятным и беспричинным, например, созерцание природы или неспешную прогулку по улице. Физиологически концепция Никсон связана с сетью мозга, которая активизируется в периоды отсутствия целенаправленных действий. Она задействуется, когда человек думает о своем прошлом опыте, мечтает о будущем или генерирует творческие идеи. Периодические паузы помогают организму восстановиться и вернуться к активной деятельности с новыми силами. Регулярные промежутки ничего не делания снижают стресс, улучшают эмоциональное самочувствие и когнитивные способности. Даже когда кажется, что мозг отключен, он продолжает интенсивно функционировать. Практика коротких периодов тишины и пустоты позволяет избежать переутомления и повысить работоспособность. Аудио сторис.

дожди без конца, стучат дожди, стучат, как чьи-то сердца. Дожди идут, дожди по земле, как будто все ищет кого-то во мгле.

все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: мыслях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Аудиосторис.
2: Российские ученые и микробиологи провели исследование химического состава лекарственных растений и выделили компоненты с доказанной антивирусной активностью. Основываясь на полученных результатах, специалисты разработали ряд фитокомпозиций растительного происхождения. Было установлено, что экстракт каждого растения оказывает дополнительное воздействие на вирусы, повышая общий защитный потенциал комплекса препаратов. Наиболее эффективным оказался состав из 11 компонентов. Среди них шиповник и калина, которые богаты витаминами С и антиоксидантами. Корневища аира и полевого хвоща повышают защитные силы организма. Кора дуба и корень солодки проявляют противовоспалительный и антисептический эффект, а бессмертник и подорожник ускоряют восстановление поврежденных тканей. Особое внимание уделялось применению орегано, который обладает активным действием против вирусов гриппа А и Б. Лабораторные исследования продемонстрировали, что эфирные масла в составе душицы нарушают целостность оболочки вируса, препятствуя его дальнейшему размножению. Гриппозный вирус А признан одним из наиболее опасных и распространенных патогенов в мире. Он ежегодно вызывает вспышки заболеваний и пандемий. Разработанная технология открывает перспективу использования недорогих природных компонентов в профилактике инфекционных болезней дыхательных путей.
1: Audio Stories.
0: Кипит людской водоворот, в нем жажда скорости живет, а мне и в дождь, и в гололед одно лишь нужно.

хочу, чтоб вы нашли в пути все то, что хочется найти, затем и мне на пост идти.

друзья, и наша служба, и наша служба. Люблю я улицы Москвы, по ним сограждане мои спешат, надеясь на ГАИ, шагают дружно, шагают дружно. И если не был бы я строг, я бы их доверием пренебрёг. Быть начеку, таков мой долг, такая служба.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. И на вещание каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк Иваге Сивумян.
2: Искусственный интеллект сейчас дорос до того, что видит какую-то популярную композицию и сам создает что-то похожее на то, что лайкают, и подкладывает в карточку артист. Он хочет достичь каких-то своих целей, чтобы его тоже лайкали, потому что он понимает, что это какая-то валюта для него. И это, конечно, уму непостижимо.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: На советских предприятиях производства прохладительных напитков грушевый аромат достигался благодаря особой эссенции – спиртовой вытяжке из настоящих груш. Изначально использовался натуральный продукт, позже вытесненный синтетическими аналогами. Основным источником сырья служил сорт груш «Дюшес», название которого с французского переводится как «герцогиня». Эти груши отличаются сочностью, мягкой мякотью и приятным ароматом. Сегодня селекционеры предлагают разные вариации сорта – летние, осенние и зимние виды. Однако встретить их в магазинах непросто. Значительно шире распространены сорта «Конференц» и «Вильямс». Груша «Конференц» обязана своим названием первому крупному собранию британских садоводов, где новинка получила высокую оценку жюри. Теперь этот сорт успешно разводится во множестве регионов планеты и приносит стабильный доход фермерам. «Вильямс» – сорт груш с плодами, которые имеют форму шара и окраску зелено-желтого цвета с красным оттенком на солнечных участках кожицы. Есть интересная легенда о происхождении сорта. Однажды король Франции Людовик XI, будучи тяжело больным, получил от целителя священного ордена Франциска из Паулы подарок – волшебное дерево, чьи плоды спасли монарху жизнь. Дерево назвали Бон-Христиан, а позже новый владелец сада Вильямс переименовал сорт в свою честь. Позднее груша попала в Америку, где стал называться Барлетт по имени фермера Барлетта, который широко распространил ее в Соединенных Штатах.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска нанесли удары по украинским морским портам и сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, днем в порту Черноморск был поражен сухогруз, доставлявший грузы военного значения, предназначенные для обеспечения ВСУ. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы России продолжают групповые удары по морским портам, судам и логистическим центрам Украины, задействованным в интересах противника. Ранее военное ведомство рассказала об освобождении двух населенных пунктов в зоне спецоперации. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Север» Андрей Шершнев.
2: В Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригада теробороны и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченкова, Новоалександровка и Аннополе Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Эсмань, Семеновка и Дорошовка Сумской области.
1: За сутки средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб, 7 снарядов РСЗО, управляемую крылатую ракету «Нептун» и 1030 дронов ВСУ самолетного типа. Черноморский флот уничтожил 3 безэкипажных катера противника. Удары по судам в Черном море не могут негативно повлиять на отношения России и Турции, поскольку Москва не была инициатором этих действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия не несет ответственности за начало подобных атак.
3: Во-первых, Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
1: Пресс-секретарь президента также сообщил, что глава государства постоянно контактирует с военным командованием, обсуждаются вопросы защиты от украинских атак на российские объекты, в том числе на черноморские города. Более 100 американских военных советников прибыли в Саудовскую Аравию для оказания помощи Эр-Рияду в военной кампании против правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения хуситов, сообщает CNN со ссылкой на источники. Телеканал уточняет, что помощь военных США включает предоставление геопространственных данных и доступ к системам отслеживания поля боя. В то же самое время, как отмечает телеканал, Пентагон не участвует в нанесении прямых ударов и не осуществляет дозаправку саудовской авиации. Алжир закрыл воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Алжира. Исключение сделают только для гражданских коммерческих рейсов ОАЭ, следующих в международный аэропорт имени Бумедьена в Алжире и обратно. В свою очередь, МИД ОАЭ выразил надежду, что решение Алжира разорвать дипотношения будет временным. 10 сентября Алжир принял решение разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. В алжирском внешнеполитическом ведомстве, комментируя это решение, заявили, что все средства для сохранения двухсторонних связей были исчерпаны. Других подробностей о причинах этого решения не приводилось. В Москве сегодня, в эту пятницу, ожидается похолодание. Местами пройдут дожди, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако, по ее словам, первая декада сентября в Москве и Подмосковье завершится летней погодой. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Чешковца, период бабьего лета ожидается в Москве в середине следующей рабочей недели.
0: В пятницу погодные условия в Центральной России испортятся, и на столицу обрушится холодный атмосферный фронт. Он принесет до 10 литров дождевой воды на метр квадратный. Ну а начиная со среды, инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать обширному антициклону, который как раз и принесет такое долговременное классическое бабье лето.
1: О погоде на эти выходные и на следующую неделю ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня 11 сентября, пятница. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, +14, +16, в Москве до 19 градусов.

приходим, обещая, а кто-то ждет тебя давно, а кто-то ждет тебя давно. Ах, кто-то о тебе опять скучает.

Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: в сторис.
1: Манга – уникальное явление японской культуры. Это форма визуального искусства и способа передачи сюжета. Своими корнями манга уходит глубоко в прошлое средневековой Японии. Одним из первых прототипов современного комикса можно считать буддийский свиток 13 века, который демонстрирует последовательность изображений животных, напоминающих современные кадры мультфильмов. Термин манга, примерно переводящийся как «забавные рисунки», вошел в обиход благодаря художнику Кацусике Хокусаю, который создал серию рисунков в начале 19 века. Эти произведения, несмотря на отсутствие нарратива, положили начало развитию визуального стиля и утвердили понятие манга. Формирование современной манги началось после окончания Второй мировой войны под влиянием американской карикатурной культуры и диснеевского мультипликационного кино. Однако подлинный прорыв произошел благодаря творчеству художника Осаму Тэдзуки, которого называют богом манги. В 1947 году он выпустил первую работу «Новый остров сокровищ», а затем и всемирно известный сериал «Астробой», введя кинематографические техники, крупный план, монтажные переходы и драматизм сюжетных линий. Таким образом, манга перестала восприниматься как детская забава и стала серьезным художественным жанром, доступным широкому кругу аудитории всех возрастных групп.
0: Audio Stories.

себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

люблю тебя, но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. О-о-о. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

0: go. Возьму я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.
1: Audio Stories.
2: Зеаксантин – это натуральное соединение, которое содержится в кукурузе, моркови, перце, манго и шпинате. Недавние исследования ученых из Чикагского университета показали, что этот пигмент может оказывать положительное влияние на активность защитных клеток организма, потенциально помогая бороться с раковыми образованиями. Группа исследователей провела эксперименты, направленные на изучение влияния пищевых соединений на функционирование иммунной системы. Среди множества веществ особое внимание привлек зеаксантин, ранее известный только своей способностью улучшать зрение. Оказалось, что это соединение усиливает активность клеток, которые играют ключевую роль в защите организма от онкологических заболеваний. Эти клетки умеют обнаруживать и уничтожать злокачественные клетки опухоли. Проведенные опыты на грызунах продемонстрировали, что введение зеаксантина заметно увеличивает эффективность иммунотерапии рака. Аналогичный эффект наблюдался и при исследовании воздействия пигмента на человеческие лимфоциты, способные атаковать различные типы опухолей, включая меланому, миелому и глиобластому. Еще одним преимуществом зеаксантина является тот факт, что он содержится в обычной пище, продается в форме биологически активных добавок и уже давно изучен с точки зрения безопасности. Все это облегчает возможную интеграцию вещества в терапевтические схемы будущих исследований. Тем не менее, на сегодняшний день исследования ограничены рамками экспериментов в лаборатории и опытов на животных моделях.
1: Audio Stories.
3: Судьба твоя, Россия, над речкою ветла, Смоленская дорога, что к звездам привела.

да мудрые слова. Судьба твоя, Россия, да путь, что ты открыл, как будто ты из сказки на землю приходил.

без расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: сторис.
1: Постоянный просмотр сериалов долгое время считался прокрастинацией и пустой тратой времени. Но современные исследования показывают, что он может улучшить настроение и снижать стресс. После просмотра эпизода зрители часто мысленно возвращаются к сюжету, проигрывая сцены и ставя себя на место персонажей. И этот процесс называется ретроспективным образным вовлечением. Он помогает уменьшить тревогу и справиться с эмоциональным напряжением. Психологи опросили 540 студентов и выяснили, что многие регулярно возвращаются к воспоминаниям о героях и ключевых сюжетах, что позволяет временно уйти от реальности и погрузиться в фантазию. Это особенно важно в периоды эмоционального дискомфорта или социальной изоляции, при условии, что сериал эмоционально заинтересует зрителя. Ученые также отметили разницу между сериалами и книгами. Сериалы дают четкие визуальные образы. Книги требуют активного воображения и развивают критическое мышление. Оба формата полезны. Сериалы способствуют эмпатии, книги – аналитическим навыкам.
0: Аудио сторис.

издали. Минувших лет мелькнет одно

0: Audio Stories.
1: Шампанским традиционно называется вино, изготовленное исключительно в одном регионе Франции – Шампань. Тем не менее, похожее игристое вино производится и в других областях страны. Такая продукция получила наименование «креман». Оно отражает как технологию изготовления, так и территориальную специфику происхождения напитка. Название «креман» произошло от французского слова «крем» – сливки, поскольку изначально такие вина характеризовались особой шелковистой структурой, отличной от интенсивного и энергичного характера классического шампанского. Сегодня этот термин юридически защищен и свидетельствует о соблюдении высокого стандарта качества и особых требований к производству. Основное различие между шампанскими и креманами винами заключается в географической привязанности производителя и используемом сырье. Для производства настоящего шампанского допускаются только сорта винограда, которые растут непосредственно в пределах региона Шампань, среди которых наиболее известны Шардоне, Пино Нуар и Пино Минье. Напротив, креманы создаются в других регионах Франции, таких как Эльзас, Бургундия, Бордо, долина Луары, с использованием местных виноградных сортов, вроде Рислинга, Пино Блана, Каберне Фран, Шираз и Громансен. Кроме различия в сортовом составе, есть разница и в технологиях производства. Минимальная длительность выдержки шампанских вин на осадке составляет минимум 15 месяцев, тогда как для креманов установлен порог в 9 месяцев. Благодаря особенностям прохладного климата регионов производителей, креманы обладают более выраженными ароматическими характеристиками свежих фруктов и меньшей насыщенностью традиционными нотами автолиза, присущими шампанским винам.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в никак.

0: выходные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Аудиосторис.
2: Мнемотехника – это совокупность методов и техник, которые позволяют эффективно запоминать различную информацию. Эти методы основываются на научных исследованиях памяти и психологии восприятия, обеспечивая долгосрочное хранение и воспроизведение сведений. Всего существует 4 метода. Метод первый. Ассоциативное мышление играет ключевую роль в механизме памяти. Человек легче запоминает новую информацию, связывая ее с уже известными понятиями или образами. Эта техника основана на способности мозга создавать связи между различными областями памяти, облегчая доступ к новым знаниям. Второй метод – визуализация. Создание ярких образов значительно улучшает память. Чем необычнее и эмоциональнее образ, тем проще он закрепляется в сознании. Использование воображаемых картинок позволяет легко запоминать даже сложную абстрактную информацию. Исследования показывают, что зрительная память сильнее вербальной. Именно поэтому многие техники, мнемотехники, основаны на создании ментальных изображений. Третий метод – регулярное повторение – способствует переносу информации из кратковременной памяти в долговременную. Эффективной является стратегия интервального повторения. Согласно этому методу, новые знания лучше всего повторять сначала часто, а затем увеличивать промежутки между повторениями. Такой подход предотвращает забывание и обеспечивает длительное сохранение материала в памяти. И четвертый метод – структурирование. Для лучшего усвоения больших объемов информации важно структурировать материал, выделяя ключевые моменты и выстраивая иерархию понятий. Психологи отмечают, что четкая структура облегчает работу памяти, снижая когнитивную нагрузку и повышая эффективность запоминания.
1: Audio Stories.
0: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Достоевский. 200 FM. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Из дневника.
1: 5 декабря 1928 года. Люблю, когда в заваленном снегом лесу при совершенно тихой погоде снег идет. И он, кажется, в этом мертвом, недвижном царстве как бы живет. Но еще лучше, когда в морозный день с горы в лесах увидишь, какая-нибудь неведомая деревушка поставила из всех труб своих дымы на высоту, чей выше поднимется. Дым белый, взволнованный зимой, в тихую погоду поутру. Это такое, это самое живое и хорошее, что только может быть. А вечером тоже хорошо вернуться из леса и обрадоваться огням в замерзших окнах. Кажется, до того там в тепле должны быть счастливы люди.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Ваби-саби – это способность видеть красоту и гармонию в простоте и несовершенстве окружающего мира. Это понятие состоит из двух частей. Слово «ваби» берет начало от глагола «вабу» – уныние и пессимизм. Однако со временем оно приобрело положительное значение, которое отражает удовольствие от несовершенства и очарование недостатками. Саби произошло от слова «сабу», которое ранее означало ухудшение предметов вследствие старения. Постепенно поэты и мастера искусства переосмыслили этот термин, подчеркивая особую эстетику временных изменений. Хотя мир узнал о ваби-саби лишь в 21 веке, в японской культуре она существует около 500 лет. Важный этап развития концепции пришелся на 15-е столетие, когда мастер чая Сен-Норикю создал новую традицию чая.

0: церемонии. Японцы первоначально увлеклись китайской церемонией, богатой деталями, но Рикю предложил упрощенный вариант. Уменьшив размеры чайных помещений и убрав лишнее декорирование, он добавил низкий дверной проем, вынуждая каждого посетителя склоняться перед началом ритуала. Особое внимание уделялось посуде, предпочтение отдавалось простым предметам, нередко бывшим в употреблении. Ваби-саби представляет собой философию принятия природы вещей и наслаждения несовершенствами реального мира, отвергая стремление к иллюзорному совершенству.
1: Аудио сторис.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, передает РИА Новости. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам недалеко от столицы. Глава государства встречал государственный министр иностранных дел Индии. У трапа самолета к прилету российского лидера выстроилась рота почетного караула. Российский лидер 11-13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях. В пятницу Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день президент России наряду с другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области – Зарубинка и Гоптовка. Первое село позволяет расширить зону контроля на внешнем кольце окружения. На северо-востоке региона в котле заблокированы более 1500 военных ВСУ. Что касается Гоптовки, то там противник размещал свои расчеты ПВО и пункты управления дронами. Подробности о работе группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Ковалевка, Высшая Соленая, Червоный Оскол, Осиново, Харьковской области, Крымки, Рубцы и Маяки, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль «Хамви», 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-50 производства США.
0: Российская армия продолжает поражать объекты ВСУ в тылу. Одна из целей – порт Черноморск в Одесской области и инфраструктура распределительного центра таможенного терминала, который использовали для хранения иностранных грузов военного назначения. Кроме того, удар нанесен по двум сухогрузам. Предложения России по остановке боевых действий на Украине хорошо известны и не менялись последние два года. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Украина предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в области энергетики.
3: Киевский режим в очень сложной ситуации. И поэтому, естественно, киевский режим предлагает не урегулирование, которое будет навсегда и которое будет полностью соответствовать нашим интересам, а киевский режим предлагает перемирие в той области, которая является Ахиллесовой пятой. Вот. Поэтому на это неоднократно давался ответ. Все наши предложения для остановки боевых действий хорошо известны. Условия не поменялись фактически по сравнению с тем, что было озвучено президентом Министерства иностранных дел два года назад. За исключением лишь того, что ситуация на земле для Украины стала гораздо хуже. И она становится хуже изо дня в день.
0: Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не начинала атаки на суда в акватории Черного моря. По его словам, ситуация обострилась исключительно после действий украинской стороны. Часть абонентов в Петропавловске-Камчатском осталась без электричества из-за пожара на ТЭЦ, сообщили в пресс-службе ПАО «Камчатскэнерго». По их данным, ЧП произошло на подстанции «Зеркальная». Суммарная потеря нагрузки составила 17 мегаватт. Пострадавших нет. Вокруг места происшествия выгорела трава. В настоящее время на месте работают аварийные службы для скорейшего восстановления энергоснабжения потребителей. Ориентировочное время полного возобновления энергоснабжения – 12 часов по местному времени, сказали в компании. На данный момент без электроэнергии остаются жители домов в Ленинском районе, два детских сада и две общеобразовательные школы. На следующей неделе в Москве начнется заметное потепление, бабье лето, как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Шковец, больше всего ощутится со среды. А сегодня в столичном регионе прогнозируется небольшое похолодание. О погоде на выходные рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
4: Выходные дни, в субботу и воскресенье, погоду вновь будет определять антициклон, поэтому при переменной области осадков у нас уже не ожидается. Ночная температура чуть пониже, 9-11 в Москве. Москве по региону от 7 до 13 градусов. Дневная температура в субботу 18-20 в столице, 16-21 по области. В воскресенье будет чуть больше облаков и максимальная температура будет ниже. 16-18 градусов в городе, 15-20 по области. Ну и эти значения температуры будут выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. Начало следующей недели погода тоже еще будет радовать отсутствием дождей и все-таки теплой погоды. Так что можно сказать, что по понедельник включительно бабье лето у нас продолжится.
0: Синоптики гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра в пятницу. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 21 часа. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 11 сентября в Петербурге небольшие дожди, плюс 14, плюс 16. В Москве обещают кратковременный дождь, днем в российской столице от 17 до 19 тепла. Сейчас в Москве плюс 17 градусов.

0: Audio Stories.
1: Хоторнский эффект описывает феномен увеличения продуктивности работников вследствие повышенного внимания и интереса со стороны руководства или экспериментаторов. Это явление впервые было выявлено в ходе исследований, проведенных на фабрике «Хоторнский завод» Западной электрической компании в Иллинойсе с 1924 по 1932 годы. Исследования начались с изучения воздействия изменений условий труда, включая освещение, температуру и продолжительность перерывов на эффективность рабочего процесса. Сначала предполагалось, что оптимизация физических условий повысит производительность труда. Экспериментаторы варьировали уровни освещения и фиксировали изменения в эффективности работы. К удивлению ученых, повышение уровня света привело к росту производительности, однако снижение уровня также приводило к аналогичному положительному эффекту. Когда условия вернулись к исходным значениям, производительность продолжала оставаться высокой. Эти наблюдения привели исследователей к выводу, что улучшение показателей вызвано не изменением самих условий труда, а вниманием, уделенным рабочим в процессе эксперимента. Работники ощущали себя важными участниками исследования, понимали, что руководство заинтересовано в их благополучии и комфорте, что способствовало повышению мотивации и ответственности. Таким образом, ключевым фактором стало само участие в исследовании, чувство значимости и признание вклада каждого сотрудника, а не объективные физические факторы рабочей среды.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру

0: Radio Stories.
1: До 17 века в русской кулинарии не существовало понятия «жарить». Первоначально на Руси пекли и пряжили. Прижение – это что-то вроде облегченной версии жарки во фритюре. В этом случае масло доходит только до середины продукта. Именно поэтому колобок в сказке был пряженцем. Он сам об этом говорит. В сметане мешон, в масле прижен. Слово «жарить» появилось только в 17 веке. Готовить пищу на небольшом количестве масла оказалось выгоднее, чем пряжить. Поэтому в 20 веке слова с корнем «пряж» стали забываться, а глагол «жарить» укрепился в языке.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Существуют акулы, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрения из-за паразита, а не генетических особенностей. Это паразитирующий веслоногий рачок от Татакоэта элонгата, который держится изо всех сил за роговицу гренландской и тихоокеанской полярной акулы. Именно этот розоватый рачок вызывает проблемы со зрением, и никакие очки не помогут акуле разглядеть добычу в деталях. Однако считается, что острое зрение этому виду акул и не нужно. Они давно приспособились выживать в своей естественной среде обитания.
0: Аудиосторис.

0: Radio Stories.
1: Два физика, Джим Сапли и Джордж Матсас, выдвинули теорию относительно субмарины, которая гласит, что независимо от ее плотности и плотности окружающей ее воды, подводная лодка стремится ко дну. Но всем нам известно, что вода плотнее подводной лодки, поэтому она всплывает. Тогда же в чем соль этого парадокса? Парадокс субмарины в теории относительности. Именно эта теория позволяет нам взглянуть на морское дно искривленным кверху. А если все вверх тормашками, то и подлодка тоже. Что означает, субмарина не тонет, а двигается по прямой, утыкаясь в представленное нами дно, которое оказывается поверхностью воды.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать.

0: Месяц за месяцем. Воспитательный знак.
1: Комикс – его первое самостоятельное и мотивированное чтение. Ребенок читает потому, что хочет узнать, о чем в комиксе идет речь, а не потому, что ему это задано. Читает для себя, а не для других, не для учителя, не для того, чтобы отличиться, получить хорошую отметку. Раз от ребячьей головы требуется усиленное внимание, а от фантазии выполнение самого высокого ее назначения, для пустопорожних домыслов места нет. Ребенку важно овладеть техникой этого дела, вот и все. Он читает комиксы, чтобы научиться читать комиксы, чтобы усвоить соответствующие правила и условия. Ему доставляет больше удовольствия сама работа воображения, нежели знакомство с приключениями персонажа. Игра собственного ума, нежели сюжет.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

бобры предсказывают свою смерть. И это не скрытые суперспособности млекопитающего, а забота о своей безопасности. Во время процесса валки дерева бобры останавливаются, чтобы прислушаться к треску и движению ствола, что позволяет им заранее определить, куда упадет дерево. Такая осторожность помогает им избежать травм, а иногда и вовремя сменить направление валки деревьев. Все для комфортной и долгой жизни. Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Север». Подробности о работе группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Василькового, Мечетного, Подговориловки, Васиновки, Омельника и Червоного Яра. Противник потерял до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
0: Армия России также нанесла групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, российские беспилотники поразили военный объект в Николаеве. Киев предлагает временное прекращение огня вместо долгосрочного урегулирования из-за сложной ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По оценке представителя Кремля, Киев добивается перемирия в сфере, которая является для него ахиллесовой пятой. Песков подчеркнул, что предметных переговоров об энергетическом перемирии с Украиной сейчас не ведется. Он отметил, что предложения Москвы по прекращению боевых действий остаются прежними. Речь идет об условиях, которые президент Владимир Путин озвучил в МИД 2 года назад, за исключением того, что ситуация на земле для Украины стала гораздо хуже.
1: Выборы 2026.
0: В Иркутской области детский омбудсмен, председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова провела стратегическую сессию, посвященную борьбе с сиротством. Лидер предвыборного списка «Единой России» сообщила, что благодаря проекту «Вызов» число детей и в местных социальных центрах за 2 года сократилось почти на 40%. Также Львова-Белова и губернатор Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве региона с фондом защиты детей.
3: Мы взяли 10 пилотных регионов, в которые вошла Иркутская область, 10 разных учреждений, и в совместном управлении теперь будем создавать вот образец нашего будущего семейных центров с семьесберегающим подходом.
0: Члены Компартии общались с избирателями в Петербурге. Геннадий Зюганов рассказал о том, как КПРФ собирается решать главные проблемы, которые стоят перед страной. По его словам, коммунисты сформировали программу, в которой есть ответы на все вызовы, и подобрали людей, которые готовы воплотить ее в жизнь.
4: У нас на выборы пошло почти 5000 человек. Вот вам представляю команду, которая завтра в состоянии провести эту программу, сформировать правительство народного доверия и национальных интересов. И идя курсом, который обозначил президент, а курс абсолютно грамотный. Добиться мировых темпов экономического развития.
0: Члены ЛДПР со всей страны собрались в Москве на митинг-концерте под названием «Мы знаем, что делать». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и другие участники говорили о достойных пенсиях и зарплатах, справедливой соцподдержке, о равных возможностях для жителей всех регионов.
5: Проехал массу малых городов, где, к сожалению, с людьми была и остается только ЛДПР. Где серьезные проблемы, где нет дорог, где нет рабочих мест, где нет детских площадок. И мы сегодня дали людям обещание, которое обязательно выполним.
0: Системные социальные проблемы, требующие широкого внимания, обсудили в Москве на форуме «Голос медиа», политики, общественные деятели, титулованные спортсмены и артисты. Форум организовала думская фракция «Новые люди». Как подчеркнул ее руководитель Алексей Нечаев, среди ключевых тем – поддержка одиноких матерей, защита животных, борьба с зависимостями и повышение доступности жизненно важных лекарств.
6: Первое, с чего начинается любая работа с такими проблемами – это привлечь внимание людей. Потому что только вместе можно с ними разобраться и их решить.
0: Руководители «Справедливой России» общались с однопартийцами в Волгоградской области. Главной темой стали предстоящие выборы и последующая работа в новом составе Госдумы. Как подчеркнул первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, ради достижения общих задач «Справедливороссы» готовы объединиться с любыми другими политическими силами, которые будут представлены в парламенте.
7: Мы понимаем, как. Мы понимаем, что это общегосударственная задача. И вот этот вот каждый раз посыл на любую проблему, что это мы понимаем ее масштаб, мы понимаем, как это сделать, и считаем возможным и нормальным для себя сотрудничать, пожалуйста, с любой политической силой, потому что мы не боимся здесь внутренней конкуренции.
0: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Москве после жаркой погоды резко изменится погода. Сегодня, в пятницу, 11 сентября, на столицу обрушатся мощные ливни. По его словам, в город придет холодный атмосферный фронт. Температура опустится до плюс 15-18 градусов. Однако Тишковец отметил, что погода изменится на следующей неделе. Придет заметное потепление, которое будет ощущаться уже со среды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня синоптики обещают кратковременный дождь. Днем в российской столице от 17 до 19 градусов тепла. В эти минуты в Москве плюс 17.

тобой, земля.

0: Маяк.
1: Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются. Мечты сбываются и не сбываются.

0: Stories.
1: Этот автомобиль плачет или злится? А вот со скрывающимися фарами это понять не так-то легко. Конечно, в наше время их установка запрещена во имя безопасности, но с 60-х по 90-е годы они были популярным атрибутом любого крутого автомобиля. Главная особенность таких фар в том, что при выключенном освещении они убираются внутрь кузова или за выдвижной механизм, а при необходимости автоматически выдвигаются наружу. Такая конструкция принималась за инженерное мастерство и эксклюзивность автомобиля. На сегодняшний день скрывающиеся фары можно встретить на ретро-автомобилях и в некоторых дизайнерских концептах. А связано это с тем, что современные технологии позволяют создавать тонкие фары с хорошими аэродинамическими характеристиками без необходимости скрываться.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На Солнце регулярно случаются мощные вспышки, которые вызваны изменениями в структуре областей с сильным магнитным полем. Такие изменения приводят к выбросам энергии и потоков заряженных частиц, которые распространяются в космос и иногда достигают Земли. Когда потоки солнечной плазмы приближаются к Земле, они нарушают структуру магнитного поля. Так появляются геомагнитные возмущения или магнитные бури. Они оказывают некоторое воздействие на технику и здоровье людей, но их влияние зачастую переоценивается. Очень сильные магнитные колебания могут стать причиной неполадок электроники. У метеочувствительных лиц и людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны обострения симптомов. Некоторые части организма человека имеют собственное магнитное поле, и изменение его нормального функционирования может вызывать дискомфорт. Однако большинство случаев ухудшения самочувствия во время магнитных бурь объясняется скорее самовнушением.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Чтобы увидеть реальную кривизну Земли, нужно подняться на высоту, близкую к ее радиусу, около 6370 километров. Однако сферичность Земли можно доказать и с поверхности. Например, освещенность в одно и то же время суток различается в разных местах. В одном светло, в другом ночь, что невозможно на плоской поверхности. Еще один доказательный метод – наблюдение земной тени на Луне во время лунных затмений. Тень имеет всегда четко круглый контур, который остается неизменным, независимо от положения Луны. Только сфера создает круглую тень со всех направлений.
0: Audio Stories.

ночи. С вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Синдром утенка. Когнитивные искажения, при котором люди привязываются к первым воспринятым знаниям или решениям. Название связано с поведением новорожденного утенка, который инстинктивно принимает первый увиденный объект за маму и следует за ним. Термин связан с открытием австрийского этолога Кондрада Лоренца о феномене импринтинга у животных, когда первое впечатление сильно влияет на восприятие мира. Позже это понятие стало метафорой для описания человеческого восприятия и принятия решений. Синдром утенка проявляется в науке, образовании, технологиях и культуре. Люди остаются верны начальным представлениям или продуктам, даже если появились более качественные или удобные альтернативы. Это предубеждение затрудняет рациональные решения и адаптацию к новому, но понимание синдрома помогает воспринимать информацию критически и лучше справляться с изменениями.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Ученые впервые подтвердили наличие лавовых трубок на Венере. Крупных подземных тоннелей, которые были образованы потоками раскаленной лавы. Лавовые трубы встречаются на Земле, Луне и на Марсе. На планетах с меньшей гравитацией они сохраняют большие размеры, потому что слабая сила тяжести препятствует разрушению стенок. Некоторые лунные тоннели настолько велики, что их рассматривают как возможные убежища от космической радиации. Итальянские ученые из университета Падуи показали, что размеры лавовых каналов Венеры сопоставимы с лунными, несмотря на близкую к земной массу планеты. Анализ данных миссий выявил 4 ямы у вулканов Венеры. Однако они не связаны с тектоническими явлениями, хоть и соответствуют лавовым структурам. Возможно, большие размеры трубок связаны с высоким давлением и температурой на Венере. Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: В небе уже мерцала звезда. Я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взором светил. Незапятнанно чистая скатерть, разосланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия. На этой скатерти, в каких-нибудь 30 шагах от меня, чернел камень. Под ногами лежала 300-метровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод. Здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей кремния, плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность?

0: могли они раствориться в этом песке.
1: Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей.

0: Audio Stories.
1: В Японии начались уникальные клинические испытания препарата, который способствует росту зубов. Исследование проводится впервые в мире и стартовало в 2024 году. Участниками первой фазы испытаний стали 30 мужчин возрастом от 30 до 64 лет. Препарат разработан на основе исследований антитела USAC-1, которые препятствуют развитию зубов у ряда млекопитающих. Специалисты Киотского университета выяснили механизм блокировки взаимодействия этого белка, что позволило запустить процессы восстановления зубных тканей. Технология базируется на методе, который широко применяется в лечении онкологических заболеваний. Средства вводятся внутривенно. Ранее эффективность и безопасность препарата проверялись на лабораторных животных. Предполагается, что при успешном завершении клинических тестов к 2026 году начнется применение препарата для лечения детей с врожденной адентией, заболеванием, при котором отсутствуют 4 и более зубов. Массово средства планируют выпускать к 2030 году.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенными пунктами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Зарубинку заняли подразделения группировки войск «Север» в ходе расширения зоны контроля на внешнем кольце окружения. Гоптовка перешла под контроль российских военнослужащих в результате штурмовых действий. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузова Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, три пикапа, два квадроцикла и три наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад ВСУ, бригада теробороны и бригада Нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополье Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Эсмань, Семеновка и Дорошовка Сумской области. Всего в зоне ответственности